0: Нет.
1: Да, мам, скажи, что Меган засмотрелась на того симпатичного
2: официанта. Успокойтесь. Никакой он не симпатичный. Может, объявите перемирие хотя бы на время полета.
3: Самолет в порядке. Ну что, готовы лететь? Завтра уже в школу. Давайте все сумки в самолет.
2: Кажется, дети готовы лететь домой.
3: Я тоже. Надеюсь отдохнуть на работе. Отпуск меня вымотал.
4: Boulder Tower, я 5619 Янки, прошу взлет на полосе 24. Повторяю, 24, ко взлету готов, прием. Вас понял, 5619 Янки, разрешаю взлет на полосе 24. Повторяю, разрешаю взлет на полосе 24, прием.
5: В Библии в послании к Ефесянам сказано, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих. Но многие христиане не принимают и не применяют эту силу. Они пытаются выработать в себе веру своими силами. Обычно это приводит лишь к разочарованию и убеждению в том, что Бог не приведет нас к успеху. Я читал, что ежегодно в Америке публикуется 2000 книг о том, как можно помочь себе. Нам кажется, что мы можем помочь сами себе. Но рано или поздно вы понимаете, что от себя ждать помощи нечего. Вы сами себя подводите, разочаровываете и обманываете. Но Бог знает, с какими нам приходится сталкиваться трудностями и проблемами. Поэтому, чтобы нам помочь, Он хочет буквально поселиться в нас в виде Духа Святого. Я не могу подробно объяснить, как это происходит. Однако,

0: Я испытал эту божественную силу на себе. Я знаю, что если вы тоже примете эту силу, ваша жизнь изменится раз и навсегда. После того, как Иисус умер на кресте и на третий день воскрес, Он еще несколько дней встречался со Своими учениками на земле, пока, наконец, не оставил ее и не вернулся на небо. В Евангелии от Иоанна, 14 глава, стихи 16-18, записано то, что Иисус сказал ученикам перед Своим вознесением: «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами». Уходя, Иисус не оставлял Своих учеников одних. К христианам должен был прийти Дух Святой, чтобы быть с ними вечно. Мы не сможем быть полноценными учениками Иисуса, если не примем силу Духа Святого. Пребывание Духа Святого в верующем — настолько таинственное и сверхъестественное явление, что часто говорят: «Это нужно прочувствовать». Частично я с этим согласен. Жизнь с Духом Святым словами не объяснить. Ее нужно испытать на себе. Однако в Библии подробно описывается роль Духа Святого в жизни верующего. Он ведет и направляет нас. Он укрепляет, ободряет и обличает нас, наделяя нас сверхъестественной силой, чтобы мы жили как угодно Богу. Теперь я хочу задать два важных вопроса. Первый. Какова роль Духа Святого в моей жизни? И второй. Как принять и применять Его силу?
1: Поедешь, если мы быстро закупим все, что нужно для школы. Но ведь можно купить все сразу в торговом центре. Никакого торгового центра. Я не отдам за джинсы $90. Дэн? Дэн, что с тобой? Очнись! Что с папой? Разбуди его!
2: Почему папа упал? Мы разобьемся!
1: Меган, папа! Дэн, помогите поднять его со штурвала! Быстро! Быстро помогите же! Ну, тяните! Тяните его назад! Сильнее! Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй! Я 5-6-1-9 Янки! Кто-нибудь помогите! Мой муж пилот! Он вел самолет и потерял сознание! Он дышит! Кажется, да. Проверь пульс, как вас учили в школе. Я Бет Янг, меня слышно? Я не умею управлять самолетом. Не знаю. Пульс 120 еле прощупывается, это ненормально. Бен, держи его голову. Мама, ему нужно привести в себя, ты же не можешь управлять самолетом. Мэйдэй! Я 5-6-1-9 Янки. У нас беда. Меня слышно?
3: Вас слышно, Бет. Прием.
1: Ой, спасибо, спасибо. Мой муж вел самолет и потерял сознание.
0: Дух Святой утешает нас в трудные времена. Иисус называл его утешителем. Конечно, мы находим утешение в том, что всегда можем обратиться к Священному Писанию. И сам Бог Отец все контролирует, когда мы в отчаянном положении. Но, наверное, больше всего нас, христиан, утешает тот мир, что исходит от Духа Святого. Мир, который, согласно Библии, превыше всякого ума. Этот мир невозможно описать. Он сверхъестественный, и он приходит к нам в нужную минуту. Иногда, наблюдая за тем, как верующие преодолевают трудности, которые мне кажутся невыносимыми, я думаю: «А если бы я потерял работу? А если бы моя жена заболела? А если бы мой ребенок погиб? А если бы у меня нашли рак? Кажется, я бы полностью отчаялся». Но я вижу, как христиане преодолевают все это. И не с мучениями, а с миром в душе, уверенностью и даже радостью. Согласно Библии, Дух Святой всегда сопровождает нас. Он всегда с нами. Он сопровождает отца, который идет рядом с гробом своей дочери. Он сопровождает супругов, которые боятся остаться бездетными. Он сопровождает женщину, мать троих детей, от которой ушел муж. Мы не одиноки. Сам Бог в лице Духа Святого всегда сопровождает нас. Перед Вознесением Иисус сказал своим ученикам в 14 главе Евангелия от Иоанна. Он сказал им: «Не оставлю вас сиротами. Мир мой даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается».
3: Бет, вас поняли. Все будет в порядке.
1: Спасибо. Мой муж потерял сознание. Не знаю, что с ним. Со мной двое детей. Я не умею водить самолет. У мужа слабый пульс. Не знаю, что делать, если он не очнется.
3: Спокойно, Бет, спокойно. Все будет хорошо. Слушайте меня внимательно. И я скажу вам, что делать. Согласны?
1: Да, да. Да.
3: Вот и хорошо. Теперь глубоко вдохните и медленно выдохните. Так-то лучше. Думаю, сейчас вы изо всех сил сжимаете штурвал. Отпустите его одной рукой и разомните пальцы. Вы играете в гольф?
1: Да, а что?
3: Держите штурвал как клюшку. Крепко, но не сжимая. Получается, Бет?
1: Да, хорошо.
3: Хорошо. Если не ошибаюсь, вы в самолете King Air 2, верно?
1: Да, да.
3: Он ваш?
1: Нет, мужа. Он занимается чартерными рейсами. Мы возвращаемся из отпуска.
3: То есть вы знакомы с самолетом?
1: Немного.
3: Это хорошо. Бет, слушайте меня очень внимательно. Я знаю, что вам страшно, но не волнуйтесь. Я ваш новый лучший друг. Я все время буду с вами. У нас все получится, Бет. Поверьте, у нас все получится.

0: Кроме того, Дух Святой учит нас подчиняться воле Божьей. Перед Вознесением Иисус сказал Своим ученикам: «Дух Святой научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Он это делает, помогая нам понимать и применять в жизни то, что мы читаем в Библии. Он напоминает нам Божьи истины в нужное время. Он учит нас и напоминает нам о воле Божьей, а затем еще дает нам силы ее исполнять.
1: А теперь, Бет, поговорим об основах пилотажа.
2: Но я никакой не пилот.
1: Для непилота вы очень хорошо ведете самолет. Просто слушайте меня. В этом нет ничего сложного. Я лишь по ходу дела буду больше рассказывать вам о самолете. Согласны?
2: Ну ладно.
1: Итак, посмотрите на приборную панель. Слева от вас находится указатель скорости. Видите?
2: Вижу.
1: Он показывает, как быстро вы летите.
2: 120 узлов.
1: Правильно. Если вы потянете штурвал к себе, то нос самолета поднимется и скорость уменьшится. Если же от себя, то нос опустится и скорость увеличится. Справа от указателя расположен искусственный горизонт, то есть показывает, поднимаетесь ли вы или опускаетесь. Давайте попробуем. Слегка утопите штурвал и посмотрите, что будет с указателем скорости и искусственным горизонтом.
2: Воздушная скорость увеличивается, и я опускаюсь ниже горизонта.
1: Правильно. Теперь медленно выравниваем. Отлично. Теперь взгляните направо от искусственного горизонта. Это высотомер. Он показывает, насколько вы поднялись или опустились. Чуть ниже находится указатель вертикальной скорости. Он показывает, как быстро вы опускаетесь или поднимаетесь. Рядом с ним компас. Видите, Бет?
2: Да, вижу.
1: Отлично. Теперь обсудим, как мы будем идти на посадку.
2: Нет, послушайте. Я не смогу посадить самолет. Пилот мой муж. А я вместо него, пока он не очнется. Это он должен посадить самолет.
1: Бет, Бет.

0: Ваш муж может очнуться в любую минуту, а может и нет. Я хочу, чтобы вы знали, как сохранить жизнь своей семье.
1: О, Боже, я этого не вынесу.
0: Вынесите. Все будет хорошо. Я вас не брошу. Я все время буду с вами. Хорошо?
1: Ладно. Я готова.
2: Еще Святой Дух действует как наш нравственный компас. В прошлом, до появления современных навигационных приборов, на кораблях, пересекающих океаны, было по два компаса. Один находился на палубе, где его всегда видел штурман, а второй был на верхушке мачты. Часто на эту мачту взбирался матрос, чтобы проверить по компасу правильность курса. По словам одного капитана, это было необходимо потому, что компас на палубе был подвержен постороннему влиянию. Его показания могли быть неверными из-за металлических деталей корабля, а компас на верхушке мачты не был подвержен постороннему влиянию, поэтому по нему часто сверяли правильность курса. Мы, как христиане, стараемся почитать Бога и не грешить. Однако на наш компас часто влияют обстоятельства. Окружающий мир может убедить нас в том, что хорошо, а что нет. Мы можем принять то, что в обществе считается нормальным. А может быть, на ваш нравственный компас влияют ваши чувства, и вы решаете, что хорошо, а что плохо под их диктатом. Но полагаться на чувства — очень ненадежное дело. Поэтому Дух Святой выступает в роли нравственного компаса. Он обличает нас в грехе и указывает правильное направление, не давая нам сбиться с курса.
3: Смотри, молния. Она нас не ударит.
1: Нет, не бойся.
0: Бет, вы молодец. Теперь я объясню вам, как сменить курс.
1: Кажется, началась буря. Мы попадем в шторм?
0: Нет, вы не попадете в шторм. Я помогу вам его обойти. Сейчас, Бет, я задам вам новый компасный курс, чтобы вы изменили направление полета. Медленно нажмите на педаль правой ногой, при этом плавно поворачивая штурвал вправо.
1: Хорошо. Ой, что это? Мы падаем.
0: Нет, Бет, вы не падаете. Вы летите на уровне, не дергайте штурвал, а то потеряете скорость.
1: Мы летим, а падаем, я это чувствую.
0: Послушайте, Бет, вы летите на уровне, вам лишь кажется, что вы падаете. Когда из кабины ничего не видно, очень легко дезориентироваться. Это частая ошибка пилотов. Они поддаются ложным чувствам и разбиваются. Бет, нельзя верить своим чувствам. Нужно верить тому, что я вам говорю. Взгляните на планку горизонта на приборной панели. Она показывает, что вы поднимаетесь, а не опускаетесь. Вам нужно выровняться, иначе самолет потеряет скорость. Верьте своим приборам. Бет, доверьтесь мне.
1: Ладно, сделаю, как вы сказали.
0: Однажды со мной связался пилот, который полностью дезориентировался. Он сказал, что не знает, где он летит. Он лишь знал, что летит вниз головой.
1: А как он это понял?
0: Он плакал, и слезы текли по его волосам.
1: Думаете, это смешно?
0: Нет. Я лишь хочу, чтобы вы меня слушались. Смеяться не обязательно.
1: Договорились.
0: Итак, как же мы будем садиться?
2: Кроме того, Дух Святой ходатайствует за нас перед Богом Отцом. Мой маленький сын еще не разговаривает, но издает всевозможные звуки. Я не понимаю, что он говорит, но моя жена, кажется, да. Он издаст один звук, и она говорит, он хочет пить. Издаст другой, он устал. Подаст еще какой-то сигнал, и она заключает, он хочет, чтобы папа сменил ему подгузник. Она так хорошо его изучила, что понимает, в чем он нуждается. В послании к римлянам сказано, что Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших. Мы не знаем, о чем молиться, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Он рассказывает,

Богу о нас, зная нас лучше, чем мы сами. И Бог Отец его слушает. Иногда мы не знаем, о чем молиться. Иногда молимся не о том, о чем нужно. Бывает, мы молимся из неправильных побуждений. Но Дух

0: чуть не потеряла скорость.
1: Послушайте, Бет, я с вами. Я шаг за шагом объясню вам, что делать. Я уже обо всем позаботился. Договорился, что вы сядете в аэропорту с полосой в два раза длиннее, чем вам нужно. Перенаправил движение всех самолетов в радиусе 25 миль. Только ваш самолет будет в небе, и только он будет садиться. На земле вас уже ждут спасатели и врачи. Они отвезут вашего мужа в больницу. Я уже все устроил.
0: Боже, помоги.
1: Бет. Бет.
0: Что?
1: Хотите, помолюсь за вас?
0: Да, пожалуйста.
2: Это лишь несколько сверхъестественных способов, какими Дух Святой помогает нам жить как угодно Богу. Развивая свои отношения с Иисусом и изучая Слово Божье, мы постепенно будем открывать новые дары, которыми Дух Святой наделяет нас, чтобы мы прославляли Бога и исполняли Его волю в этом мире. Дух Святой занимает важное место в жизни верующего. Но возникает вопрос, как принять Его силу? Здесь несколько моментов. Прежде всего, нужно молиться о наполнении Духом Святым. Звучит странно. Но мы же говорим, этот мальчик полон озорства, или кто-то полон жадности или похоти, или влюбленные полны нежности друг к другу. А быть наполненным Духом Святым означает полностью подчиниться Богу. Поэтому каждый день я прошу, «Боже, наполняй меня Духом Святым». Кроме того, можно наполнять свой разум Словом Божьим. Во втором послании Петра 1:21 о библейских пророках сказано, что они были движимы Духом Святым и говорили по воле Божьей. Потому, чтобы наполниться Духом Святым, следует наполнять свой разум вдохновленными им словами. И Дух Святой может жить в нас. Но в каждом из нас есть сила, которая противится этому. У нас есть склонность ко греху, наша греховная природа, которую называют плотью. Нужно решить, кого из этих двух вы будете подпитывать. Будете ли вы подпитывать плоть, усиливая свою греховную природу, или Духа Святого? У них одинаковый аппетит. Крейг Месси сказал об этом так. «У меня есть две сущности. Одну я люблю, другую ненавижу. Но буду служить той, которую кормлю».
1: Итак, Бет, остается 3 мили. Действуйте, как мы договорились. Опуститесь до 2000 футов и поддерживайте воздушную скорость 90 узлов. Смотрите на нос самолета, как на ствол ружья, словно целясь в центр полосы.
0: Так. 2000 футов. 90 узлов. Центр полосы.
1: Осталось 2 мили. Опускайтесь до 1500 футов. Скорость 70 узлов. Ровнее. Ровнее. Вот так. Видите посадочные огни?
0: Да, вижу.
1: Остается миля. Медленно опускайте самолет до 800 футов. Главное следить, чтобы нос не поднимался, а стрелка указателя скорости оставалась в белом секторе. Хорошо. Теперь нужно выпустить закрылки на 10 градусов. Слева на панели рычаг, поверните его на 10 градусов. При этом следите за тем, чтобы нос не поднимался.
0: Боже, помоги.
1: Сбавляйте скорость до 65. Середина полосы должна быть прямо по носу. Остается 3/4 мили. Вас начинает немного трясти. Выпускайте закрылки на 20 градусов. Следите, чтобы нос не поднимался, а стрелка указателя скорости оставалась в белом секторе. Остается 0.5 мили.
0: Мама, я тебя люблю.
1: Теперь полностью выпускайте закрылки. Вы уже прямо над полосой. Медленно тяните штурвал, чтобы самолет сел сначала на основные колеса. Очень медленно. Не спешите опускать нос. Это взлетно-посадочный.

0: полоса очень длинная. Хорошо, очень медленно. Очень медленно опускаете нос, плавно. Тормозите, Бет. Помните, это делается двумя педалями. Медленно жмите на обе педали с одинаковым давлением. Пальцем дерните красный рычажок. Подача питания прекращена. Вы молодец, Бет. Я горжусь вами.
1: Мама, я так тебя люблю.
0: Ты молодец, мама.
1: Спасибо, и я вас люблю.
0: Отличная работа, мама.
1: Моего мужа нужно срочно в больницу.
0: Для этого мы здесь. Бет! Бет Янг! Вы Бет Янг?
1: Да, это вы со мной говорили.
0: Простите?
1: Где тот диспетчер, с которым я говорила?
0: Мы с вами не говорили. Вы так и не вышли на связь с авиадиспетчером.
1: Что?
0: Мы знали, что вы в беде, потому что слышали все, что вы говорили. Но вы нас не слышали. Вы нажали на кнопку и говорили, но не отпускали ее, чтобы услышать нас. Вы так ни разу ее и не отпустили. Бет, что с вами?

0: Став христианином, вы сразу принимаете Духа Святого, но лишь со временем начинаете больше осознавать Его присутствие и применять Его силу. Помню, как мой маленький сын открыл, что у него есть руки. Он поднимал их вверх и шевелил пальчиками. Лишь недавно он понял, что эти руки — его. Он стал брать ими бутылочку, чтобы пить из нее. Стал поднимать руками вещи с пола и совать себе в рот. Думаю, скоро этими руками он начнет давать сдачи своим старшим сестрам и рисовать фломастером. Затем он научится играть в бейсбол, пользоваться компьютером или играть на гитаре. Он родился с этими руками, но нужно время для того, чтобы осознать их потенциал и научиться ими пользоваться. С годами я, как христианин, все больше открываю для себя силу Духа Святого. Он учит меня тому, чему сам я никогда бы не научился. Он может помочь вам преодолеть такие трудности, которые вам одному были бы не под силу. Он может дать вам силу и уверенность в любой ситуации. Иисус не оставил нас сиротами. Мы не одиноки. В нас живет сам Бог.
1: Я так скучаю по тебе и жду, когда снова тебя увижу. Все хорошо? Да.
2: Еще бы. Ты же теперь дипломированный пилот.
1: Да, наконец-то. Папа гордился бы тобой. Он бы завидовал. Я окончила летную школу в два раза быстрее, чем он.
2: А когда я стану пилотом?
1: Я бы с тобой никогда не полетела. Я так вас люблю.
2: И мы тебя.

Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Хинконин. Я являюсь пастором русскоязычной церкви «Сила» в Хельсинки. И сегодня я в студии Live TV для того, чтобы делиться с вами своим посланием, которое Бог положил мне на сердце. И сегодня я хотел бы поделиться с вами очень важными мыслями, которые, я верю, смогут изменить состояние нашего сердца. И тема называется «Положение моего сердца перед Богом». Знаете, от состояния нашего сердца, в каком положении мое сердце перед Богом, от этого зависит все. То, куда мы однажды придем, где мы однажды окажемся, и сможет ли Бог работать с нами, все зависит от моего положения по отношению к Богу. Знаете, даже ученые доказали то, что уже в Библии давно сказано о том, что унылый дух сушит кости, когда состояние нашего сердца, оно в унынии, в каком-то негативе, неверии, то это даже негативно влияет на наше здоровье, на наш организм, на наш иммунитет, и люди от этого даже болеют. Но когда наше сердце пребывает на одной волне с Богом, в радости, в позитиве, в вере, то это является как лекарство для нашего организма. Об этом пишет Библия, и также уже ученые давно это доказали. И сегодня я бы хотел больше с вами поразмышлять о том, насколько важно иметь правильное отношение сердца по отношению Бога, потому что от этого зависит, сможет ли Бог совершать свою волю, свою работу, благословляет ли нас или же нет. И вот у меня есть один пример из Библии, в Евангелии от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, Он, то есть Иисус, проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. И вот тут я бы хотел остановиться. Это был интересный вообще момент. И когда я однажды читал это местописание, Дух Святой начал мне проговаривать. Дух Святой мне сказал: «Посмотри, это был уникальный шанс у этих людей встретиться с самим Богом лицо к лицу и задать Ему любые вопросы». Знаете, речь идет о прокаженных людях. Это были отверженные всеми люди. Они были несчастные люди. Они не знали, куда податься. И наверняка им вообще не хотелось жить. Это страшная болезнь. И помимо этого, постоянно терпеть отвержение, отвержение и отвержение. Даже наверняка они не чувствовали себя как люди. И они были наверняка разочарованы во всем. Разочарованы в Боге. Разочарованы в себе, может быть. И они себя чувствовали жертвой обстоятельств. И, возможно, у них были обиды на самого Бога. Почему именно я Бог? Почему не Он? Чем я хуже? Что я такого сделал, что именно я нахожусь в этом ужасном состоянии? И знаете, каждый из нас наверняка хотел бы однажды иметь такой шанс, чтобы Бог, сам Иисус, предстал бы пред тобой, и ты бы мог задать Ему любой вопрос. И знаете, несмотря на то, что у них было много вопросов к Богу, почему это случилось со мной? Почему, если ты любящий Бог, ты допустил так, что я оказался в такой ужасной, безвыходной ситуации? Но когда они оказываются перед Иисусом, это был единственный, уникальнейший шанс в их жизни быть рядом с Богом-творцом. И вместо того, чтобы вылить Иисусу свою боль, сказать: «Почему это так со мной произошло? Объясни нам, дай нам ответы на наши вопросы». И даже они не начинают просить Иисуса, чтобы Он их исцелил. И вот это меня больше всего удивило, что в такой глубокой нужде, в такой яме жизни, они даже не просят Иисуса, чтобы Он их вытащил оттуда. Но вместо этого они кричат: «Иисус, просто помилуй нас!» Они нуждались в милости Иисуса. И знаете, это
такое глубокое смирение перед Богом. Это акт поклонения перед Богом. Несмотря на то, что у тебя у самого большая нужда, у тебя много вопросов, ты сам не понимаешь, почему так или иначе произошло в моей жизни. Но вместо того, чтобы ты просто требовал бы у Бога, чтобы Он тебе дал то или иное, или какие-то ответы, они просто говорят: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, Господи».

Господи, больше всего, даже больше исцеления я нуждаюсь в Твоей милости, в Твоей благодати. И это то, что они сделали. И знаете, Иисуса удивило их положение сердца, что несмотря на то, что у них много вопросов, у них много боли, они не стали задавать эти вопросы, они не стали требовать ничего, они стали просто просить милости у Бога. И это тронуло сердце Иисуса. И знаешь, такое положение сердца, оно притягивает чудеса. Амен. Я могу сказать, что Иисусу даже не нужно было возлагать руки на них. Иисусу даже не нужно было молиться за них. Потому что когда ты находишься в состоянии смирения, то чудеса притягиваются к тебе. Это открытая дверь для благодати в твою жизнь. Почему? Потому что Слово Божие говорит, что гордым Бог противится. Это вот как раз-таки состояние сердца гордости, когда «Бог, ты должен мне сделать то, ты обязан мне сделать». И мы начинаем уже забывать, кто мы, а кто Бог. И мы начинаем командовать Богом и так далее. Но Бог говорит, но смиренным Он дает благодать. Амен. Когда мы смиряемся перед Богом, когда мы ставим свое сердце в позицию смирения перед Богом, почтения перед Богом, даже в самые больные моменты нашей жизни, то тогда это Божье обетование, что благодать Божия, которая содержит в себе все, это сила Божия, это исцеление и физическое, и душевное, и восстановление всего того, чего у тебя утеряно было в жизни, это все приходит в твою жизнь через смиренное состояние твоего сердца, так же, как было у этих прокаженных. И знаете, даже когда Иисус ответил им на их вот этот вопль о милости, это тоже могло как бы восприняться ими каким-то оскорблением. Они говорят: «Иисус, помилуй нас, помилуй нас». И они, может быть, ожидали, что Иисус скажет: «Хорошо, я вас сейчас помилую, подойдите сюда, я возложу на вас руки, я помажу вас елеем, я совершу молитву за вас, и вы исцелитесь». Но вместо этого Иисус говорит: «Пойдите к священникам, покажитесь им». И они могли бы на это ответить: «Иисус, ну все, это было уже слишком много, мы тут перед тобой смирились. Мы тут, распинаемся, мы уже, не знаем, как больше смириться. И ты даже за нас не помолишься, ты даже на нас не возложишь руки. И вместо этого ты нас как будто посылаешь куда-то идти, еще к священнику, который гнал нас, который не хочет нас видеть». Но вместо этого они говорят: «Хорошо, если ты говоришь так, мы не понимаем, почему нам надо туда идти. Мы не понимаем, почему ты не возлагаешь на нас прямо сейчас руки. Нам так хотелось бы, чтобы ты подошел и обнял нас. И, может быть, возложил на нас руки и помолился за нас. Мы не понимаем, у нас куча вопросов. И сейчас еще больше вопросов стало. Но если ты говоришь, что нам надо пойти показаться, мы еще раз смиряемся перед тобою. Да будет так, как ты говоришь. Я пойду и покажусь священникам, хотя не понимаю, в чем это смысл». И когда они идут, замечают, что они исцеленные. Амен! Потому что смиренное состояние сердца, правильное положение сердца перед Богом, оно притягивает Божию благодать, Божьи чудеса в твоей жизни. И несмотря на то, что у нас много вопросов, несмотря на то, что у нас много боли и нужд, вместо того, чтобы ворчать на Бога, как бы жаловаться на жизнь, делать из себя жертву обстоятельств, мы выбираем поклонение. Мы выбираем состояние поклонения, состояние смирения перед Богом. Знаете, чудеса приходят в твою жизнь не тогда, когда ты задаешь много вопросов Богу. А почему это? А почему так? Но чудеса приходят, когда ты находишься в состоянии поклонения. Когда, несмотря ни на что, несмотря на то, что ты не понимаешь, почему так происходит, ты выбираешь поклоняться Богу. Помните, та женщина, которая ходила за Иисусом, она не была из израильского народа, и у нее была дочь в проблеме, и она хотела для своей дочери
исцеления. Она хотела для своей дочери решения. Это был жизненно важный вопрос для нее. Но Иисус как бы не обращал на нее внимания. Иисус как бы говорил, что сейчас не твое время. И она все ходила и просила, и просила, и просила. И знаете, как будто это не влияло никак на Иисуса. Иисус был занят другими задачами. И мне так нравится, вот как Библия это описывает. И вдруг внезапно эта женщина, она отпускается на колени, и она поклоняется Иисусу. Она выбирает вместо того, чтобы продолжать просто требовать или просить что-то, просто поклоняется Иисусу. И это уже не оставило Иисуса, равнодушным. Это Иисус уже не мог идти дальше, потому что когда человек выбирает поклонение среди боли, среди вопросов, то реакция Иисуса, она мгновенная. Он реагирует на это. То есть хочу сказать также, что Бог не реагирует на наши слезы просто, что мы жалуемся, что мы плачем перед Ним. Хотя, конечно, Он видит наши слезы, но Он высвобождает свою силу, Он высвобождает свои чудеса тогда, когда мы выбираем смириться перед Ним, когда мы выбираем привести себя в состояние поклонения перед Ним. И также я вспоминаю Иова. Знаете, он был богобоязненным человеком, и Бог его благословлял очень сильно. И вдруг внезапно сатанинские атаки начались на его жизнь. Он начал все терять. И сатана у него украл просто все. И потом, когда пришли известия о самом ужасном, чего он больше всего боялся, что его дети погибли, его семья потерпела такое несчастье, и он уже все потерял, и он уже в болезни, то... Я думаю, у него было много вопросов. У него было много вопросов. «Бог, неужели я чего-то недостаточно тебе сделал? Неужели ты меня не любишь? Почему ты делаешь так? Вот там ты такой». Нет, я хочу прочитать это место Писания. Иов 1:20 и 21. То есть это реакция Иова на самые ужасные известия в его жизни, когда у него было много-много вопросов к Богу. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: „Наг я, вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Амен“». Вы представляете, что переживал Иов, какую утрату, какую боль, какие разочарования и сколько у него было вопросов к Богу. Но несмотря на то, чтобы начинать жаловаться, начинать роптать или задавать вопросы Богу, чтобы он объяснился перед тобой, он просто, первая его реакция, он кланяется Богу. Он кланяется Богу и он говорит: «Да будет имя Господне благословенно». Я хочу ободрить каждого из нас, что когда мы получаем какие-то, может быть, плохие известия, от этого никуда не деться, мы живем на этой земле, где столько зла, где мы сталкиваемся с разочарованиями, и много всего происходит так, как мы не хотели бы. Но когда мы с этим всем сталкиваемся, приходят вопросы, приходит боль, разочарование, я хочу ободрить тебя, что в следующий раз, вместо того, чтобы начинать роптать на Бога или задавать Богу вопросы, почему ты это допустил, первая реакция — поклонение. Я остаюсь твоим поклонником. И говори: «Да будет имя Господне благословенно». Амен, амен, амен. И знаете, только здесь, на земле, у нас есть привилегия благодарить Господа, поклоняться Ему в состоянии боли, в состоянии вопросов, разочарований. Потому что когда мы будем на небесах однажды, такой привилегии там не будет. У нас там не будет боли, у нас там не будет разочарований, там все будет идеально в Божьем Царстве. Поэтому только живя на земле, мы можем приводить свое сердце в правильное положение перед Богом. И среди боли, среди разочарований поклоняться Ему и говорить: «Да будет имя Твое благословенно». Знаете, я вспоминаю
пастора Артура Симоняна. Вот однажды, сколько-то лет назад, у него заболела дочь раком, и они молились за нее, но все равно Бог ее забрал к себе. Я помню, как он рассказывал, что он говорит, я сделал самую большую ошибку в этот момент после смерти дочери. Он говорит, я начал Богу задавать вопросы, почему ты это допустил, почему? И вот он говорит, что почему это ошибка? Потому что сатана пришел и начал отвечать на его вопросы, почему? А вот потому что ты там согрешил, а вот потому что ты там не домолился, потому что ты не... Бог тебя недостаточно любит, ты там где-то что-то не доделал и так далее. И он начал принимать эту ложь в свою жизнь до тех пор, пока Бог его не остановил и сказал, на какие-то вопросы ты никогда не получишь ответы на этой земле. И с этим важно смириться. И когда мы с этим смиряемся, это наш акт смирения перед Богом. Но придет время, когда на все наши вопросы нам будут даны ответы, и все встанет на свои места, и мы поймем, почему что-то или другое происходило в нашей жизни. Но все, через что мы проходим, это формирует наше сердце. Пусть это формирует наше сердце в правильном русле. Пусть наше сердце будет как глина мягкая в руках Бога, чтобы через те испытания, сложности, которые мы проходим, чтобы наше сердце становилось более любящим, более смиренным перед Богом. И Бог сможет не только твою жизнь поднять, Бог сможет через тебя поднять многих людей. И как мы видим, Иов, он уже как бы готов был попрощаться со своей жизнью. Он не понимал, что происходит, но во всем этом непонимании он начал славить Бога, и он начал благословлять Его имя. И это состояние сердца притягивает чудеса. Бог не может не отреагировать на смиренное состояние сердца. Бог не может не реагировать на истинных поклонников, которые поклоняются в духе истине, особенно в состоянии боли. Знаешь, когда у тебя боль, когда давление, то тогда выявляется истинное положение твоего сердца. Именно тогда, а не тогда, когда все хорошо. Поэтому сложности переживания боли — это важная часть нашей жизни, где мы учимся смиряться перед Богом, формировать свое сердце в правильное положение перед Ним для того, чтобы Он мог излить свою благодать на нас. И помните Давид, когда его помазали на царство, но проходили года, и что-то пока вообще царством не пахло. Наоборот, угроза смерти преследовала его постоянно. И у него тоже было много вопросов, когда он прятался по пещерам, по пустыням, и за ним целая армия израильская под руководством Саула гонялась. И знаете, у него было много вопросов. У него было много вопросов. «Бог, а где твое обетование на мою жизнь? Почему я вынужден здесь в скале прятаться, терпеть голод, терпеть какие-то унижения, когда ты обещал мне царство?» Но он эти слова не говорил. Он не начинал роптать Богу. Но смотрите, что он вместо этого говорит. Псалом 56, 7 и 8. «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Амен». В этом состоянии, когда у него было много вопросов, много переживаний, испытаний, вместо того, чтобы начинать роптать, он говорит, да, передо мной выкопали яму, да, у меня повсюду враги, меня ищут убить, и вроде как уныние приходит в мою жизнь, но готово мое сердце славить Господа, буду петь и славить, и говорить, да будет имя Господне благословенно. Аллилуйя. Знаешь, и последнее, что хочу сказать, что когда ты в тайной комнате своей, среди боли, среди непонимания многих вопросов, ты смиряешься перед Богом. В такой ситуации тебе никогда не нужно будет склоняться или смиряться перед дьяволом, перед его обстоятельствами, перед его планами в своей жизни. Потому что ты склоняешься, смиряешься только перед Ним одним.
И Он будет изливать на твою жизнь свою благодать, свою силу. И Он в правильное время, в свое время поднимет тебя, исцелит тебя, освободит тебя, выведет тебя из этой пустыни, из этой скалы, в которой ты можешь прячься от врагов. И все будет хорошо в твоей жизни. Самое главное, давайте приведем свое состояние.

В этом спецвыпуске программы «Место встречи Иерусалим» посещение Арсенальной горы в годовщину одного из самых жестоких сражений шестидневной войны. Рассказ одного из руководителей мемориала Ammunition Hill, чей отец погиб здесь в бою. Трампу предстоят нелегкие решения по поводу войны с Ираном. И еще Хизбалла требует вывода израильских войск из Южного Ливана. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», я Крис Митчелл. Сейчас израильтяне отмечают годовщину шестидневной войны 67-го года, когда Израиль сражался с Египтом, Сирией и Иорданией и захватил территории, известные как Западный берег, Газа, Синайский полуостров, Голанские высоты и Восточный Иерусалим. Сегодня мы рассмотрим одну из ключевых битв той войны – битву за Арсенальную гору. И поговорим с человеком, жизнь которого навсегда изменилась в тот день. Но вначале сводка свежих новостей. Соглашение о перемирии, призванное положить конец боевым действиям между Израилем и Хизбаллой, под угрозой. Лидер Хизбаллы Наим Касем отверг его и отказался вывести боевиков из Южного Ливана. Ответ Касема был крайне категоричным. Капитуляция, поражение и достижение целей врагом звучит как мечта сатаны попасть в рай. Он заявил, что Хизбалла продолжит конфликт с Израилем, пока продолжится оккупация, сопротивление продолжится. В четверг в результате обстрела противотанковой ракетой на юге Ливана погиб израильский офицер. Израиль ответил авиаударами и артиллерийским обстрелом по позициям Хизбаллы. Европейский Союз пообещал выделить 10 миллионов евро ливанской армии. И, как написала у себя в Твиттере Кая Каллас, перемирие между Израилем и Ливаном даст шанс предотвратить возобновление полномасштабных боевых действий. Президент Ливана охарактеризовал это предложение как последний шанс достичь перемирия. Несмотря на заявление Хизбаллы, Трамп настаивает на том, что переговоры продолжаются. Они позвонили нам и сказали: давайте остановимся. Переговоры о прекращении огня в Ливане связаны с переговорами с Ираном. Президент выступил с предупреждением Тегерану, заявив, что нападение на американских военных вызовет ответ со стороны Соединенных Штатов. Если бы пострадали американские солдаты, я бы действовал немедленно. Когда его спросили о текущих переговорах, Трамп ответил: «Главное условие соглашения в том, что у них не должно быть ядерного оружия». Президент также сгладил озабоченность по поводу запасов обогащенного урана у Ирана. «Мы могли бы заполучить его прямо сейчас, но в этом нет никакого смысла. Он погребен». Между тем, в заявлении, приписываемом аятолле Моджтабе Хаминеи, утверждается, что США и Израиль получили решающий удар в ходе конфликта и теперь глубоко унижены. Несмотря на это, Вашингтон настаивает, чтобы Тегеран до конца недели дал ответ на предложение в надежде на то, что на следующей неделе в Женеве состоится церемония подписания. Посольство США в Иерусалиме предупреждает американских граждан, что обстановка остается нестабильной и может резко измениться в случае возобновления боевых действий. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Сегодня мы на месте битвы за Арсенальную гору. Мы поговорим с человеком, чья жизнь навсегда изменилась после нее. То, что произошло, открыло израильтянам путь к захвату старого города Иерусалима. Покойный Скотт Росс беседовал с подполковником из 55-й бригады того самого подразделения, которое ранним утром 5 июня 1967

1967 года отправилась отбивать этот холм у иорданцев. 55-я парашютно-десантная бригада и сегодня остается резервным подразделением, как и во время битвы за Иерусалим в 1967-м. Мы часть 98-й дивизии, это как 101-я дивизия ВДВ США. Подполковник Аншел Пфефер командует 28-м резервным батальоном 55-й бригады. Мы выполняем самые опасные и сложные миссии в Цахале. Как десантники, мы следуем своему кодексу. Бесшумно передвигаться ночью, а затем наносить удары по противнику, где бы он ни находился, не давая ему обнаружить нас. Пфефер в гражданской жизни один из руководителей компании, занимающейся высокими технологиями, провел Скотта Росса по окопам, где 50 лет назад солдаты батальона сражались за Иерусалим. На холме был бункер Иорданской полицейской академии, и именно полицейская академия была главной целью того сражения, прежде чем они двинулись дальше к старому городу. И это был второй день шестидневной войны. Да, второй день после прохождения полицейской академии они двинулись к тому, что сегодня называется Арсенальной горой. Сколько человек здесь сражалось? Почти 200 израильских солдат сражались здесь, и очень немногие остались в живых к концу битвы. Но ведь они не готовились к такой войне, не так ли? Они были очень разочарованы, что их не десантировали на египетский фронт. Затем это стало одним из важнейших сражений в истории Израиля. Битва здесь и в других частях Иерусалима велась в условиях, которые мы называем импровизированной войной. Трудно представить, как солдатам, несущим винтовки, гранаты и другое снаряжение, удавалось протискиваться через узкие окопы для того, чтобы вступить в бой с противником? Да, это очень хороший вопрос. К сожалению, многим из них приходилось карабкаться наверх, и молодые солдаты говорили своим командирам: «Я прикрою вас сверху пулеметом, а вы пока спускаетесь в окоп». И каждый раз, когда они продвигались, если пулеметчика ранили, следующий парень поднимался и прикрывал движение. И так им удавалось продвигаться вперед. Раненых оттаскивали, а врачи следовали за ними. Я стою здесь, как американец, и вспоминаю нашу историю. Войну за независимость, гражданскую войну. Это было сотни лет назад, но то, что происходит здесь, было 50 лет назад. Я не хочу преувеличивать, да и как можно. Но это священная земля. Как вы считаете? Да, это так. Это земля святая, поскольку здесь погибли наши друзья, наши товарищи. И мы чтим это место. Как видите, оно стало национальным мемориалом. Стоя рядом с бронетранспортером, который вломился в старый город через львиные ворота, подполковник сказал, что для него большая честь продолжать дело предшественников. Вы разговаривали об этом с кем-нибудь из тех, кто участвовал в боевых действиях? Каждый год мы встречаемся с нашими предшественниками. Мы также вспоминаем павших и говорим о них. Это очень важная часть нашего наследия. Что побудило этих людей отдать свои жизни? Они сражались плечом к плечу со своими друзьями, с братьями по оружию. И это давало силу подниматься навстречу вражескому огню и наступать. Главная цель – завоевание Иерусалима. Это было важно, но в момент боя ты воюешь ради твоих друзей. У ваших солдат сегодня такая же мотивация? Сегодняшние молодые солдаты по своему профессионализму и ценностям ничем не уступают тем, кто был тогда. Под командованием Пфефера примерно 700 резервистов. Он рассказал мне, как уроки войны важны для современных солдат. Как прошлое повлияло на подготовку нынешних солдат. Битва за Иерусалим 1967 года была одной из первых в условиях городских боев. Сегодня, как в Цахале, так и в армии США и любой другой западной армии, в гражданских и городских условиях стала наиболее распространенной частью войны. И мы этому учимся. Даже сегодня вас окружают люди, которые хотят вас уничтожить, истребить, стереть с лица земли. Ваше существование ставится под сомнение. Вы постоянно обороняетесь? Или люди живут?

страхе. 80% своего времени я провожу с семьей на работе, наслаждаюсь жизнью, и я думаю, что большинство израильтян живут мирной, очень счастливой, я бы сказал, западной жизнью. Каждые пару лет у нас бывают несколько напряженных недель, но мы здесь, чтобы защищать людей от опасности. Скотт Росс для новостей CBN, Арсенальная гора, Иерусалим. Далее в программе Алон Вальд рассказывает историю своей семьи и о том, как она связана со сражением за Арсенальную гору. Я здесь, на Арсенальной горе, вместе с Алоном Вальдом. Вы являетесь директором по оперативной деятельности. Это место имеет для вас особенное значение. Расскажите нам. Мы стоим в самом сердце поля битвы, точно так же, как и 58 лет назад, когда здесь сражался мой отец. Он был резервистом 55-й бригады. Он был любовью всей жизни моей матери и отцом 10-месячного сына, когда принял судьбоносное решение присоединиться к 55-й бригаде в качестве резервиста. Вам было 10 месяцев? Да, 10 месяцев. Отца убили буквально в 56 метрах от офиса United Иерусалим, где он работал каждый день. Я верю, его наследие никогда не будет восприниматься как должное. Что это значило для вас в детстве, когда вы узнали о его истории? Я был единственным ребенком в классе, у которого не было отца. Я завидовал каждому из своих одноклассников. Каждые 2 месяца кто-нибудь из них приходил похвастаться, и я всегда завидовал им, потому что мой отец оставил меня ради Израиля, ради Иерусалима, ради своих товарищей. Я не понимал. Каждый день памяти, каждый день независимости, каждый день Иерусалима все говорили, его отец был храбрым, он освободил Иерусалим. Я злился. Мы не воспитываем наших детей, молодежь, чтобы они становились мучениками. И я хотел ответов. Я хотел знать, что он любил меня. Что вы сейчас чувствуете, когда произошла эта перемена в вашем сердце? В конце концов, после того, как я задал все те сложные, эгоистичные вопросы, которые мне, как израильскому мальчику, приходилось задавать, я получил ответы. Я хотел знать, что он любил меня. Я хотел знать, что у него не было выбора. Я очень горжусь им. Я знаю путь, который привел его к смерти. Я знаю, что он в последний раз обнял меня, отдал дедушке и сказал: «Береги моего сына». Тогда он был абсолютно убежден, что спасает мне жизнь. Никто не мог заменить его. И наследие, которое он оставил для меня, заключалось в том, что он был отцом, членом семьи, гражданским человеком. Он часть истории Израиля. Я горжусь им и простил его много лет назад. Он участвовал в одном из решающих сражений за всю историю Израиля. Да, это очень известное поле битвы, это известная битва, ее считают решающим сражением, которое открыло путь к воссоединению Иерусалима. 5 июня 1967 года. Глухая ночь. 120 десантников ворвались в эту крепость, защищавшую Иерусалим с севера, в ходе того, что стало одной из самых страшных битв, без артподдержки и без поддержки с воздуха. В 6:30 утра взошло солнце. Они поняли, что одержали победу, и благодаря их достижениям правительство Израиля воспользовалось моментом, чтобы противостоять СССР, США, ООН и сотням мусульман по всему миру и направило одного командира взвода, чтобы взорвать львиные ворота. А остальное – история. Как вы продолжаете дело отца? Он был резервистом, и 1% жизни он провел в роли воина. А как же остальные 99% его жизни? Я знаю, как он погиб. Мне это показывали снова и снова. Я знаю, что он был храбрым. Но каким он был как? Плотник, отец, муж, лидер, спортсмен. Я хочу, чтобы вы это знали. Его друзья, моя мать, дали мне все, что мне было нужно. Из их рассказов я сложил пазл об отце, которого я не знал и по которому скучал всю жизнь. Так что его наследие – это образ армейского капитана и десантника, и то, что он вырос в Израиле, был частью провозглашения независимости Израиля, сражался за нашу свободу – это его наследство для меня. Последний вопрос – как вы используете свою роль, чтобы научить следующее поколение продолжать
его дело. Раньше это было просто место на поле боя, но теперь я понимаю, что у него огромная образовательная ценность. Я хочу, чтобы это место не утратило своего значения. Я хочу, чтобы люди приходили сюда и осознавали. Они могут впитать в себя ценности, за которые мы все выступаем, и приносить пользу без сражений. Вдохновлять. Что такое общий знаменатель основных ценностей? Вернитесь домой, кем бы вы ни были, и скажите: «Я могу делать то же самое и могу быть таким же. Я могу вдохновлять других, если Бог бросает мне вызов в работе, в вере. Я верю в себя и могу изменить мир к лучшему там, где я нахожусь». Далее в программе продолжение интервью с Алоном Вальдом из Национального мемориала Ammunition Hill. Алон, мы находимся на священной земле. Расскажите об этих двух машинах, о танке и бронетранспортере. Мы в полной безопасности. Это американский танк «Шерман», один из двух, которые действительно сражались здесь. А это бронетранспортер полковника Монтегура, который первым въехал во Львиные ворота. Это история. Ведь именно Монтегур сказал: «Храмовая гора наша». Да, все, кто это услышал, вздрогнули. Да. Мы стоим на священной земле. Здесь погибли 36 человек. Да. Защита Иерусалима и освобождение Иерусалима. Что дальше? Они даже не подозревали, что им предстоит это сделать. Им нужно было лишь защитить израильтян, покидавших Иерусалим. Понимаете, это все те основные ценности, которые мы отстаиваем. И наша миссия заключалась в том, чтобы перенести внимание со смерти на то, что имеет смысл для будущих поколений. Потому что, если провести аналогию с этими окопами, внутри них чувствуешь себя в полной безопасности. Но нельзя жить, глядя на свои проблемы, как лошадь в шорах, которая чувствует себя в безопасности, но ничего не видит. Мы используем это. Мы буквально выпрыгиваем из окопов. То есть это аналогия, которой вы делитесь с молодым поколением. Да, и в течение многих лет, до того, как мы взяли на себя руководство, история Арсенальной горы использовалась лишь для того, чтобы понять, кто с кем сражался, кто бросился на гранату, кто лишился руки. Но нельзя смотреть на эту историю только через прицел винтовки. Поэтому сейчас мы привозим сюда детей и ставим перед ними задачи по выживанию, позволяя им проявить смелость, работать вместе, вести за собой других. Неважно, какой путь вы выберете, в жизни будет момент выбора, да? Как использовать мудрость, друзей, общество, веру, чтобы выбрать свой путь? Вот такая аналогия, и мы используем ее. Благодаря этому количество посетителей у нас увеличилось втрое. Это подобно школе жизни. Да. Что вы советуете им делать, когда они возвращаются домой? На этом история не заканчивается. Я вырос без отца, я не мог его обнять, когда он возвращался с работы, и посидеть с ним на диване. Я не мог запрыгнуть ему на колени. Я не мог с ним спорить, бунтовать против него, выпрашивать ключи от машины. Все эти вещи, которые мои одноклассники считали само собой разумеющимися, не были частью моей жизни. Поэтому я никогда не принимаю вещи как должны. Вот почему я говорю этим детям: вернувшись домой, цените свою маму, своего папу, своего дедушку, братьев и сестер, обнимите их, скажите им, что вы их любите. Вот как вы побеждаете в жизни. Они будут частью вас на протяжении всей вашей жизни, на всех ее перепутьях. И именно так я веду свою семью. У нас 7 детей, 4 моей жены и 3 моих. Я усыновил 4 детей, которые стали моими, потому что быть отцом – это миссия. И эти дети возвращаются домой, обнимают своих родных и смотрят на жизнь по-другому. Алон, просто потрясающе. Ты используешь поле битвы для того, чтобы давать жизненные уроки и воспитывать новое поколение. Я всегда говорю, что не могу воскресить отца, но они могут понять смысл его жертвы. Да. Это поразительно, но стали приезжать иорданцы. Люди, не являющиеся евреями, начали понимать, кто мы, что мы представляем собой как народ, что означает война в Израиле, какую роль играем мы все.
Отличная работа, Алон. Спасибо, все самое трудное позади, я лишь должен понять, каков мой путь, какова в этом моя роль.

0: Далее в программе «Надежда на будущее Израиля и значение оливковых деревьев». После того, как 23 года назад я был ранен во время теракта вместе со своим 3-летним сыном, мы пережили огромную травму. Дело было не только в физических ранах. На протяжении многих лет мы наблюдали, как травмы сказывались на всей моей семье. У меня возникла идея каким-то образом объединить образование и терапию, чтобы превратить боль, причиненную терроризмом, в чудеса. И поэтому я основал детский фонд «Шило Израиль».
1: Травма – тяжелое бремя. Мы ищем способы впустить в жизнь хотя бы лучик надежды, чтобы найти возможность даже посреди всего этого создавать что-то новое, быть счастливым и двигаться вперед к свету. Это очень большая школа. В ней учатся 600 девочек из 14 населенных пунктов. Этот район всегда страдал от терактов. Здесь нет ни одной девочки, которая не пострадала бы от террора. Мы задумались, как мы можем подарить им радость? Как помочь им научиться заботиться о себе? Благодаря этим занятиям они устанавливают связь с землей предков, выращивая растения. Мы изучаем тару. Это помогает им обрести уверенность в себе. Девочки видят, как растут их растения, видят плоды и чувствуют связь с этим местом, ведь это их земля. Ребенку трудно объяснить, что не так. Он просто не знает, как это сказать. А с помощью искусства он может выразить свои переживания.
0: У нас предусмотрено несколько уровней сложности. После базового мы переходим к лошади посложнее. Когда пациенты садятся на лошадь и начинают править ею, они испытывают чувство удовлетворения. Мы создали команду выездных психотерапевтов, которые посещают семьи и проводят так называемую семейную терапию. Тысячи семей были вырваны из привычной среды, разлучены, и наша задача — снова объединить их, превратить тьму в свет, а горечь — в радость. Алон. Спустя 5 лет после сражения некоторые из выживших и их жены приехали сюда. С какой целью? 182 семьи, 182 солдат, погибших при освобождении Иерусалима, решили прийти сюда и посадить 182 оливковых ветви. Это было сильное заявление. Эти деревья выросли и стали тем, чем они являются сейчас – садом на Арсенальной горе. В течение многих лет, десятилетий, никто не собирал их плоды. Раньше люди приходили и брали столько, сколько хотели. Но 6 лет назад, увидев, что во время ковида никто не приходит, мы решили воспользоваться моментом и начать собирать урожай с деревьев. Это стало частью традиции первоначального исцеления. Приезжают дети, приезжают семьи, потерявшие близких, приезжают освободители Иерусалима, солдаты, приезжают со всего Израиля, чтобы собирать урожай с этих деревьев. И каждый год мы получаем около 100 литров лучшего оливкового масла, выпущенного ограниченной серией. Для меня это значит много, это часть нашего будущего, а наше прошлое – это часть моей уверенности в том, что мы победим, потому что мы смотрим в будущее, а не только в прошлое. И с вашего позволения хочу подарить это вам. О, это честь для меня, спасибо. Это Израиль, это вера и это надежда. Это вселяет в вас надежду на будущее, конечно. Для наших детей это действительно непросто, нам приходится бороться, но мы боремся уже 59 или 78 лет. Мы по-прежнему надеемся на мир, мы по-прежнему верим, что у нас здесь есть будущее. Просто другой стороне нужно принять такое же решение. Да. Я хочу отметить, что половина моих сотрудников – арабы из Восточного Иерусалима. Мы прекрасно ладим друг с другом, да, мы делимся хлебом. Но мы должны быть сильными. Что-нибудь в заключение, Алон. Мы живем в Иерусалиме уже 4000 лет. У нас по-прежнему есть наследие, которому мы должны следовать. Просто выбери правильный путь, и ты сможешь творить чудеса. Алон, спасибо за вашу историю. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что были с нами в этом спецвыпуске программы «Место встречи Иерусалим» здесь, на Арсенальной горе, где произошла одна из самых важных битв в истории Израиля. Пожалуйста, продолжайте молиться за мир для Иерусалима и спасение Израиля. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации Weekend.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Сегодня поговорим о здоровом образе жизни, о всех его самых разных проявлениях, недостатках и лицемериях.
1: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы, наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: Ну, начнем с чего? С упражнений, с питания,
2: может, с культуры. Может быть, здоровый образ жизни.
0: Что такое здоровый образ жизни?
3: Да, что такое здоровый образ жизни? Есть выражение хорошее, вот, может быть, с него начнем. Здоровье – это еще не все. Но без здоровья и все – ничто. Поэтому надо быть здоровым. А вот как этого достичь?
4: Алексей Львов – бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Ну, в принципе, я не спорю, что все хотят быть здоровым, и все сейчас жалуются на, ну, может, не все,
3: а, по-моему, сейчас, наоборот, веяние какое-то, все переходят так или иначе на здоровый образ жизни, но каждый его понимает, может быть,
5: здоровый образ жизни.
0: Надоело болеть.
5: Это модно, это тренд.
3: Да.
2: А что дает вообще здоровье человеку?
0: Ну, хотя бы хорошее самочувствие.
2: Так,
3: настроение.
2: Дальше.
3: Хорошее.
0: Ну, силы физические, еще что-то.
3: Да, здоровье.
0: Ну, в принципе, уже замечательно.
3: Да, это уже.
0: Если хорошо. Даже только на этом ограничиться, уже замечательно. А если что-то сверху есть, так это бонус.
2: А может быть, здоровье – это когда ты очень много лежишь, и отсюда у тебя здоровье, не тратишь энергии.
1: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
0: Ну, это не здоровье, это как оно называется, это выживание.
2: Ты здоровый человек.
0: Я не думаю, что долго пробудешь.
2: Организм здоровым. Не изнашивается у тебя.
0: Вот, пролежни начнутся. Это же надо, чтобы кто-то ухаживал, подносил постоянно.
2: Здоровье нужно для труда, чтобы трудиться, чтобы сделать какое-то определенное стоящее дело, получить за это средства.
0: Да вообще, в принципе, для полноценной жизни, кто бы что бы под этим словом не подразумевал. У кого-то стоят какие-то цели в жизни, их надо достигать, без здоровья ты вообще ничего не достигнешь.
5: А при чем здоровье и лицемерие? Вот мы же говорим в рамках передачи «Лицемерию нет». Где лицемерие в здоровом образе жизни?
4: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: Вижу это в том, как человек начинает это здоровый образ жизни применять на практике. То есть, ну, все говорят о том, что надо вести здоровый образ жизни. Все говорят о том, что это хорошо. Вот. Некоторые говорят, что они до этого еще не доросли, и они пока еще там увлекаются какими-то вредными привычками. Они вот их там, ну, кто-то любит, кто-то не может бросить, кто-то еще что-то. Ну, как бы ладно. Но есть целая категория людей, которые пропагандируют этот здоровый образ жизни. А точнее, как я это вижу, пропагандируют какую-то часть здорового образа жизни, по факту. А, ну вот, например, почему я сказал, с чего начнем, с физкультуры или с питания? Потому что, ну, это, наверное, две таких вот основных, два таких столпа.
2: Видимых форм
0: образа жизни. Да, видимых формы. Вот. А, ну, если начать с физкультуры, то у нас сразу появляются спортсмены, которые ведут здоровый образ жизни, им приходится там без вредных привычек, им, возможно, приходится особое питание, но про питание отдельно, и им, естественно, приходится там какие-то тренажеры, какие-то упражнения, какая-то там целая система у них есть, и они выглядят здоровыми. Они начинают пропагандировать, что это вот надо всем.
2: Начинают хвалиться, наверное, да?
3: Ну, может, не хвалиться, а вообще, ну, если не вдаваться в подробности, я в этом не сильный специалист, какие именно там упражнения или что-то, но есть общее правило для всех, и все с этим соглашаются. Физические упражнения, они должны быть, физическая нагрузка, она должна быть в жизни каждого человека. Потому что без этого мышцы атрофируются, естественно, человек начинает чувствовать слабость.
2: Терять интерес к жизни.
3: В том числе и терять интерес даже к жизни.
2: Развивается
3: поэтому вредность. Физически, если так обобщить, в общем сказать, физические упражнения важны.
5: И в чем тут лицемерие? Если человек занимается спортом и физические упражнения делает.
0: О, начинает заниматься спортом. До какой степени? Где эта грань, сколько мне нужно для здоровья, а где это начнет здоровье мое разрушать? физические упражнения, они до какой степени полезны?

0: строитель скажет, что я на стройке устаю за целый день так, и натаскиваюсь там всяких физических упражнений
1: не до фитнеса,
0: так,
1: да?
0: Что не до фитнеса. А потом спрашиваешь, а у тебя как со здоровьем? Да болею. А что болит? Да спина там болит, там руки болят, там ноги отдавил, там еще что-то. Как правило, со спиной у всех. Ну да. А потом приходит он к врачу, а врач ему говорит, слушай, то, что ты там кирпичи таскаешь, еще не говорит, что тебе не надо в спортзал ходить. И у него сразу шок. А почему? Он говорит, ну потому что ты кирпичи таскаешь вот так вот.
2: Конечно.
0: И ты понимаешь это?
1: Что одно
0: ты
1: упражнение,
0: перекос делаешь, у тебя только одно упражнение. Ну или два. И у тебя происходит перекос в организме, и поэтому ты болеешь. Это
2: профессиональная болезнь.
0: Поэтому тебе надо, зная, что ты там у себя делаешь в спортзале, выравнивать это. Начинать
1: укреплять мышцы,
0: укреплять те, которые слабые. Ну вот, и как бы тебе все равно это надо.
2: Ну так правильно, еще проблема. С лицемерием.
0: А потом другой человек, который сидит в спортзале только, и говорит, я же тут здоровый образ жизни веду, смотри, какие у меня мышцы, какие у меня все тело, какой я здоровый. Но только он уже увлекся этим делом настолько, что...
1: Что кирпичи его... таскать он не сможет.
0: Что он не сможет.
2: Да, кирпичи не таскать, я знаю таких.
0: Вот, и он проводит пол своей жизни в спортзале. И это становится его образом жизни.
1: Целью.
0: Целью жизни.
1: Показать,
0: а потом
1: какой я.
0: Проходит каких-то 35 лет, 40 ему лет. И где
1: он? Открываются болезни, да?
0: А он вдруг весь в болячках. А почему? Он же вел здоровый образ жизни. Почему спортсмены, нет ни одного спортсмена, который в 35-40 лет не считался бы уже пенсионером в этом спорте? Они потом уходят на тренерскую работу, и посмотрите на этих тренеров. Я видел таких тренеров. Я, когда первый раз пришел в спортзал, со мной занимался человек, который, у которого очень сильно подкошено было здоровье. Он был в завуч, в детской юношеской спортивной школе, и, соответственно, он там, у него были и тренерские программы, он тренером был. Он мне поставил какую-то программу для меня, вот, чисто для поддержки здоровья. И когда я потом, мы с ним подружились, я приходил к нему в гости, я прихожу, а он весь больной.
2: И таких людей знаю.
3: Да, ну, мне кажется, я вот лично, я среди людей, которые занимаются физическими такими упражнениями, там в тренажерный зал ходят, там футбол гоняют, я не встречал таких споров, никто не доказывал, что это лучше, чем вот это. Здесь все как-то дают друг другу свободу действий. Вот нравится тебе в тренажерный зал ходить? Ходи. Ходи туда. Нравится тебе футбол гонять? Гоняй.
2: Нравится фитнесом заниматься.
3: Хоккей. Плавать в бассейн? Плавай. А вот когда речь заходит о здоровом образе жизни, в плане питания, вот там мне встречались люди уже другого плана. А там много споров всяких появлялось. Одни говорят, вот если ты не питаешься так, как я питаюсь, ты... неправильный человек. Ты грешник даже. Среди верующих людей очень много таких, угу. Которые говорят, что вот если ты вот это ешь, то ты грех делаешь. А вот как вот здесь вот понять, ну, лицемерит человек или он... Или, может быть, он действительно вот так вот понимает, так считает, он так живет, но дает ли ему это право?
1: То есть делает ли пища человека святым, так?
3: Делает ли пища человека святым? Делает ли пища человека лучше?
0: Здоровым.
1: Влияет ли пища на характер, да?
3: Не, ну то, что влияет и делает, мне кажется, все-таки это правда.
0: Ну, если говорить только о пище, о здоровом образе жизни, то у нас есть целая куча направлений. Есть вегетарианство, есть веганство вообще, есть сыроедение там какое-то, есть там раздельное питание, есть там целая куча вообще теорий самых разных по смешиванию всего.
1: Порой противоречивых.
0: Порой противоречивых. И вот я, допустим, хочу быть здоровым. Я хочу вести здоровый образ жизни. И я прихожу в спортзал, мне говорят, тебе надо заниматься вот столько, и при этом тебе нужно протеин, тебе нужно вот это, тогда ты будешь здоровым. Я говорю, хорошо, понял. Потом прихожу в какую-нибудь диетическую там столовую или там к людям, которые занимаются вот диетами и правильным питанием, и говорю, посоветуйте, я хочу...

0: Хочу быть здоровым, как мне правильно питать? Они говорят, так, а что тебе там сказали в спортзале, протеин? Не-не-не, забудь, это химия. Вот, вот тебе нужно фруктики, овощи, вот это вот, вот это вот, вот это вот. Угу. Какое мясо? Забудь про мясо, это вообще нельзя, да и это... Вот, и у меня начинается сразу же шаблон, и я, чтобы это как-то проверить, иду в другим. Другие мне говорят, не-не-не, вообще-то, как бы, надо вот, можно есть все, но только все по отдельности. Вот ты салатик поешь отдельно, вот, да, а мясо поешь отдельно, и тогда все будет нормально. И я, будучи не специалистом, а я не могу быть специалистом во всех областях, я не знаю, как мне поступать. И мало того, что каждый из этих людей, которые дают мне рекомендации, сами в большинстве случаев больны, у кого-то хронические заболевания, у кого-то там еще какие-то, у кого-то профессиональные заболевания. То есть я понимаю, что их идея здорового образа жизни, она на словах идея здорового образа жизни, на практике в их жизни она не проявляется. Или если только отчасти, или если только ненадолго, как у спортсменов, допустим, он здоровый и сильный, но в 40 лет он уже никто.
1: Вот стоит отметить, что спорт и здоровый образ жизни не всегда одно и то же. Дело в том, что профессиональный спорт, да, имеет серьезные риски. Это определенный тяжелый труд, определенная работа, и в ней есть серьезные профессиональные болезни. И еще вот мы заметили, точнее, я заметил, что мы говорим сейчас о здоровом образе жизни и говорим о питании и о физических упражнениях, да, о спорте. Но здоровый образ жизни – это комплекс или совокупность определенных вещей, да, и мы... Ну вот, во всяком случае, вот в нашей церкви мы очень...
2: 8 составляющих.
1: Да, о 8 принципах здорового образа жизни. Это что? Это воздух, вода, отдых, физические упражнения, да? Правильное питание, воздержание от алкоголя, воздержание от курения и доверие Богу. Вот. И при том, что вот совокупность или одновременное действие всех этих 8 принципов в жизни человека, вот это называется на самом деле здоровым образом жизни. Это то, как мы вот понимаем, как... Угу. Да? Но вот я думаю, что лицемерие или перекос как раз заключается в том, что кто-то берет что-то одно, да, и начинает, а вот и все, вот я здоровый образ жизни, только в спорт, я здоровый образ жизни, только еда. Чаще всего, да, именно вот эти... Забывая о всем остальном вообще.
2: У кого-то только отдых, да?
1: Вот, я бы хотел...
0: Ну да, я за. Но если бы это, конечно, дало здоровье, вот это только отдых или праздный образ жизни, но, боюсь, это
1: тоже
0: гораздо быстрее
1: убьет. Тоже будет перекос, и тоже оно убьет, и я абсолютно согласен.
0: Самая большая проблема – это в том, что эти люди действительно верят в том, что они ведут здоровый образ жизни.
1: Да.
0: И вот этот самообман, в этом самообмане я вижу одну из самых таких... глубоких форм лицемерия, потому что человек лицемерит не перед кем-то, а перед самим собой. Он себя же обманывает тем, что он ведет здоровый образ жизни.
1: А еще я больше вижу здесь зло, когда человек вот этот здоровый образ жизни ставит в себе в заслугу для спасения.
2: Начинает гордиться,
1: и
2: да?
1: Ставит свое спасение в зависимости от здорового образа жизни, начинает это навязывать другим. Ну,
0: кстати, очень многие христиане пытаются говорить о том, что ваше спасение зависит от какого-то там образа жизни, от питания.
1: И при том в очень узких вопросах. Mm. Это касается в основном питания и определенного воздержания, там, воздержания в питании определенных вещей.
2: Ну а разве от питания не зависит
1: спасение
2: человека? Что так. Разве...
1: Но каким образом спасение зависит от питания?
2: Ну, например, Бог говорит, кто ест свинину, тот мерзок пред Господом. Понятно, что если он мерзок, он не может войти в Царство Небесное. Питание влияет, значит, на вечную участь человека или нет?
1: Ну, просто надо тогда определиться. Есть вещи, которые в Библии просто запрещено есть. Да? Все, и это мы ставим как само собой разумеющееся, как табу, в том числе свинина. Да?
2: Хорошо,
1: это
2: давайте с другой стороны попробуем подойти.
1: А вот то, что не запрещено есть, они начинают говорить, не все же, что разрешено, полезно. И они говорят, если ты ешь разрешенный продукт, но не полезный, значит, все, спасение тебе.
2: А вот Ева и Адам, их падение началось в Эдемском саду с чего?
0: С тщеславия.
1: Да, непослушание Богу.
0: Просто надо, наверное, отметить, а почему они говорят, что все, что не полезно, начинает тебя разрушать и, соответственно, лишает тебя спасения? Ведь написано, что тело есть храм Духа Святого.
1: Так.
0: И, соответственно, кто разрушит этот храм, того покарает Бог.
2: Вот.
1: И там это написано в контексте.

0: тексте блуда. Да? Вот и конкретно этот текст.
1: Но... Блуда и пища в том числе.
0: Где пища?
1: Ну, вот здесь, смотрите, написано. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Дальше. «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое».
0: Так.
1: «А тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела».
0: Но я говорю, что это вот проблема, которая там была с блудами. Он говорит, знаете, вы храм Духа Святого, вы не можете разрушать свой храм, совокупляясь с блудницами.
2: Но разрушать храм можно разными способами. Можно бульдозер привезти, можно по кирпичику отколупывать, а можно просто граффити нарисовать, и это уже будет в некотором роде осквернение этого храма. И если наше тело есть храм, то любое, что его разрушает, по идее...
3: Это уже плохо.
2: Это уже плохо. И, по идее, уже подпадает под наказание от Господа. В конце концов, в Ветхом Завете вообще написано там в другом месте, не накалывайте на себе письмен, вот, или каких-то и там изображений. А сейчас сплошь и рядом мы видим людей, которые...
1: все разрисованы.
2: Разрисованные, да. Вот,
3: так вот поэтому я и говорю, что мое питание все-таки может повлиять на вопрос спасения. То, что я ем, как я питаюсь, чем питаюсь... это либо созидает мое тело, либо разрушает его. Если тело есть храм Духа Святого, значит, я все-таки ответственен.
2: Вы знаете, какая у меня проблема возникла, когда я решил подойти к питанию вот с этой точки зрения? Я решил, хорошо, давайте разберемся, а что вредно, что полезно, чтобы я не ел ничего, что мне вредит.
0: Да, и Христос в другом месте, и другой есть текст, да, что пища не приближает нас к Богу.
3: Есть.
0: И не удаляет нас от Него.
2: Ну, она не приближает нас к Богу, потому что, будь я хоть самый здоровый и питайся самым лучшим образом, и при этом, если я не буду...
1: Характер скверный.
2: Да, характер скверный, то, конечно, не приблизит она меня к Богу. Но пища – это часть вообще всего комплекса нашей жизни, и причем очень немаловажная. Да. Бог так устроил, что нам нужно эту пищу сначала готовить, потом пожевать, потом есть. Мы не просто как автомобиль залил и поехал. Да,
1: не так просто.
0: Вот. Еще сказано, что появятся наглые ругатели, которые как раз будут запрещать вкушать в пищу то, что Бог благословил.
2: Угу.
3: Но это же не говорит о том, что теперь можно кушать все подряд. Некоторые опираются как
2: то,
3: раз на
2: Бог
3: этот стих.
2: То, что Бог благословил.
3: Некоторые опираются на этот текст и говорят, что можно и змей есть.
0: Да, я согласен. То, что в Библии в 11 главе Левитам запрещено есть, вообще не обсуждается. Это нельзя есть.
3: Нельзя.
0: А все остальное нельзя ставить в зависимость, привязывать к спасению человека.
2: Да даже не привязывая к спасению, даже просто привязывая к здоровому образу жизни, чтобы мне было хорошо.
0: Да, пожалуйста.
2: Я решил, давай я не буду питаться тем, что мне вредит. И начал вникать. Вот. Слава Богу, сейчас мир информации, век информации, информацию можно найти везде. И начал вникать, и я понял, что беда. Потому что, куда ни плюнь, все нельзя.
0: Все нельзя. И у каждого...
2: Все вредно. И у каждого продукта есть целый ряд противопоказаний. И для того, чтобы это все сбалансировать, я понял, что мне жизни не хватит просто себе диету даже составить.
1: Только будешь заниматься этим.
2: Только будешь этим заниматься. Ну так тоже нельзя.
1: Все рассчитывать, все проверять, все исследовать.
2: И потом большинство из этих вещей, как я понял, копая еще глубже, они очень-очень условные, очень-очень индивидуальные. То, что работает для одного, не работает для другого. Я встречал очень многих людей, которые вот банально берут и говорят так. Вот, кстати, распространенная вещь. Вот вода у нас здесь стоит. Да? Сколько воды нужно пить в день?
1: 2 литра.
0: Полтора-два литра.
2: Полтора-два литра, да? Я встречал людей, которые говорят, нет, 1,5-2 литра в день мало. Я когда начал пить 4 литра в день, мне стало лучше. Я говорю, хорошо, но это тебе стало лучше. А моей маме стало хуже, когда она стала пить литр воды в день. И начинаешь задумываться, а почему? А потому что некоторые особенности ее организма не позволяли ее организму справляться с этим вот литром воды в день дополнительным, который она начала пить. Вот. Может быть, особенности ее рациона, может быть, особенности
0: привычка.
2: Здоровья, может, привычка.
0: Конечно.
2: Это все не учитывается. Это говорится, вот надо. Потом, вода в воде рознь. Вот есть вода, которую приятно пить, есть вода, которая противна на вкус. Есть вода, которая взята из родника, есть вода, которая куплена, непонятно где и кем, отфильтрована и откуда она вообще привезена. Есть вода из-под крана, есть вода из-под фильтр. Они все разные. И одна тебе, ты выпьешь, тебе будет хорошо. Другое, ты приехал в другую местность, ты выпил воды, и тебе стало так.

0: плохо.
1: Что же завтра делать, у тебя что же делать тогда, Андрей? Как быть?
2: Чрезмерности и излишества плохо всегда во всем. Поэтому вода полезна, вода хороша. Ну, наверное, должны быть какие-то границы.
0: Вот и люди начинают на этом специализироваться и выводить границы, которые на поверку оказываются настолько индивидуальными, что невозможны к применению в массах. Они начинают писать книги про здоровый образ жизни, про здоровое питание, вот узко скажем. Вот. И на поверку они оказываются очень индивидуальными и неподходящими.
3: Это как то, о чем мы говорили.
0: В лучшем случае они подходят к какому-то региону. То есть, если, допустим, в Китае там люди питаются в основном рисом, в России люди питаются в основном картошкой, вот, или там макаронами, да, или кто на чем.
1: В основном, да.
0: Вот. Ну, как вот основной продукт, скажем так, по килограмму
1: на душу населения. Чего больше есть, то иди.
0: Вот. А где-нибудь там в другом месте питаются чем-то другим, то, соответственно, нужна уже совершенно другая диета. А у нас
3: это вот как то, о чем мы говорили в одной из наших передач, когда личный опыт выставляется универсальным для всех, да, вот получается такая беда.
0: Он получается бедой, и получается неверным, и получается надо что-то как-то с этим делать. Но нет возможности у каждого человека составить свой опыт, по крайней мере, что касается питания. Я нашел выход из этой ситуации, но я чуть позже о нем расскажу.
3: Надо что хотите от нас. Нам очень интересно услышать выход.
0: Мне интересно, как бы вы выходили из этой ситуации. И пытались ли вы вообще заниматься здоровым образом жизни вот в полной мере? Не так, чтобы взять себе какое-то что-то одно и успокоить себя, ну все, я теперь делаю зарядку по утрам, я теперь здоровый образ жизни веду. Или я бросил курить, все, я теперь здоровый образ жизни веду. Или я теперь мясо не ем, и все, и как бы все остальное меня уже не колышет.
1: И вот лицемерие в том, чтобы все люди видели, что я это делаю.
0: О, да? это будет вообще замечательно. Еще и похвалят, тогда все супер.
1: Все будут говорить, жене сказал, хороший. Я сегодня зарядку сделал, да? Как хорошо. А вот интересно, пища и время. Как сочетать вот эти два момента?
0: Сколько времени я могу потратить?
1: Я могу похвалить, что я ем орехи грецкие, например, да? 11:30 ночи. Как здесь быть?
2: Что, в какое время есть?
1: Да.
2: Или что именно?
1: И влияет ли вот распорядок приема пищи? Или как?
0: Вообще можно поговорить о распорядке дня?
3: Я для себя вот так решил.
1: Важно это или нет?
3: Почему? Я же затронул вопрос пищи и спасения. Я для себя так решил. Спасаюсь я по благодати во Христе Иисусе. Да?
0: Аминь.
3: Выбор в пользу здорового образа жизни происходит по следующим мотивам. Не для того, чтобы спастись или заслужить спасение, а по двум мотивам. Во-первых, это полезно для меня самого.
0: Улучшить качество своей жизни.
3: Во-вторых, ведя здоровый образ жизни, я более, как бы сказать, полноценный или чутко начинаю воспринимать Бога. Потому что здоровый образ жизни, он дает ясный ум. А ясный ум помогает мне более, как бы...
1: Воспринимать Божий голос, да?
3: Более чутко, да, воспринимать голос Божий, обращенный ко мне через Библию, через обстоятельства, помогает мне, ну, размышлять, созерцать и так далее. Для меня вот эти мотивы очень важны на первом месте. Я стараюсь вести здоровый образ жизни, да, вот прям идеально на 100% все 8 принципов, может, в чем-то и не получается, да, но я не категорично придерживаюсь там каких-то вопросов, там, связанных... Там, есть мясо или не есть мясо, предположим, да? Я стараюсь его не есть, но если я пришел в гости к кому-то, и мне кто-то... Для меня отношения с людьми важнее, чем то, что в Библии не принципиально описывается.
0: Хорошо, ну вот 8 принципов здоровья. Там есть понятие отдых.
3: Да, вот здесь
0: вы всегда там по 8 часов в день отдыхаете? То есть, ну,
3: вот здесь бы хотелось бы побольше.
0: Хотелось бы
1: во время сна.
0: Не всегда, да? Вот. Там есть про здоровый воздух. А как быть тем, кто живет у нас в густонаселенных городах, где этого здорового воздуха в принципе нет?
1: Не может
3: форточку
1: быть.
3: Открывать хотя бы.
0: И что?
3: Хотя
0: дышать
3: бы
0: форточку газами открывать. Там с улицы.
3: Не дышать собственно.
0: Или за несколько миллионов ставить себе такую систему кондиционирования и очистки воздуха в доме. Потом спросишь, а зачем она вообще
3: нужна. Здоровый образ жизни – это классно. Мне вот лично нравится.
0: Только невозможно.
3: Нет, и даже каждый должен стараться и делать по возможности, что он может. И оно не должно стать идолом для человека.
0: Вот.
3: Жизнь ради здорового
0: жизни. А я хочу сказать, что лицемерие во всем этом заключается в том, что здоровый образ жизни на этой убитой уже земле в принципе нереален. И когда человек говорит, что вот мы там за здоровый образ жизни, да вы обманываетесь. Это будет, ну, разве что отчасти, разве что по 2-3 пунктам. И то не всегда. И то вы будете срываться.
3: Более здоровые, чем, да, чем, может быть, другие.
0: Но полностью, полноценно здоровый образ жизни, увольте, не да, получится. Я обещал сказать, как я вышел из этого положения, потому что желание питаться правильно и там правильно себя в чем-то вести, оно должно быть. Но информации полноценной, либо ее нет, либо ты понимаешь, что вообще все плохо, и надо тогда просто ничего не делать, и лучше сразу умереть. Да? Вот. И тут я, для меня открывается по-новому один стих из Священного Писания, который говорит, что Господь сотворит и хотение, и действие по своему благоволению. И я подумал, если Господь действительно может менять наши желания, ему же виднее, что для меня лично полезно. В моем организме, зная все там нюансы, которых я даже себе не представляю, зная, что вот в этом стакане воды есть, какие там примеси есть, и зная точно, повредят они мне или не повредят, или сделают пользу, и в каком объеме, и в каких там этих соотношениях. Ему это виднее, мне нет. Могу я попросить у него, вот возыметь такую наглость, да, скажем, и попросить у него: Господи, меняй мои желания по отношению к, скажем, питанию. Чтобы не я сидел и тратил пол своей жизни на составление диет и выяснение вот этого рациона, что мне полезно, что вредно, и при этом в итоге ошибусь обязательно. Но чтобы Бог просто изменил мои желания, и чтобы я посмотрел на эту еду, и что-то мне этого не хочется. Ну, не хочется, не буду. А потом посмотрел, и вдруг у меня появилось: слушай, тебе надо поесть. А что поесть? А хочется мне вот этого. Ну, давай, сел, поел. И оно пошло на пользу. И оно уложилось действительно приятно, чтобы мне после этого не было ни расстройства, ни каких-то последствий, никаких-то ничего. И вы знаете, я начал применять это в жизни. Я начал регулярно просить у Бога, чтобы Бог мне менял желания в плане моего питания. Потому что у меня, как и у каждого человека, есть свои, извините, перекосы, да, в питании, вот, где что-то мне нравится, что-то мне не нравится, это полезно, не полезно. Я заметил, как это начало меняться. Некоторые продукты, которые я раньше не ел, я вдруг стал есть. Некоторые продукты я, наоборот, перестал есть. Оно начало меняться, когда я об этом регулярно прошу. Я в этом вижу силу Божью, как написано, сила Божья ко спасению всякого верующего. Я верю, что Господь может это делать, в моей жизни это проявляется. И вот здесь, я считаю, что вот в этом конкретном случае мой опыт реально универсальный и может передаваться другим. Должна быть вера и просьба Богу. Ну, на этом хотелось бы закончить тему о здоровом образе жизни. Она, конечно, неисчерпаема, но вот какой-то выход, который я для себя нашел. Вот. И увидимся с вами в следующий раз. Спасибо.
1: Спасибо.

Социальные сети – неотъемлемая часть нашей жизни. Как же не подсесть на крючок зависимости от них? И есть ли последствия у этой зависимости? Рассмотрим кратко историю социальных сетей. Популярность в интернете социальные сети начали завоевывать уже в 1995 году с появлением американского портала classmates.com. Проект оказался весьма успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало появление не одного десятка аналогичных сервисов. Но официальным началом бума социальных сетей принято считать 2003-2004 года, когда в США были запущены сети LinkedIn, MySpace и другие. В русскоязычном же сегменте интернета социальные сети в Одноклассниках, ВКонтакте стали набирать популярность с 2006 года. К 2011 году 35% взрослого населения владели смартфонами. К 2021 уже 85% взрослого населения старше 18 лет имели смартфоны. Сейчас 35% пользователей проверяют смартфон более чем 50 раз в день. Кстати, где же мой? И сейчас уже 98% молодых людей в возрасте старше 18 владеют смартфонами. Смартфон и iPhone — это замечательное изобретение, и мы не представляем свою жизнь без этих устройств. Перечислить можно множество плюсов. Первое — это быстрый поиск информации, единомышленников, общение с друзьями, с родственниками. Второе — чтение постов интересных, известных личностей, их комментирование, освещение популярных вопросов и тем. Третье — это помощь в организации своей профессиональной деятельности, продвижение в социальных сетях. Но у каждого устройства есть свои побочные эффекты, если ими злоупотреблять. Именно поэтому руководство большинства компаний в Силиконовой долине запрещают своим детям пользоваться смартфонами. Какие же это побочные эффекты? Дофаминовая зависимость. Оказывается, пользование этим устройством вызывает привыкание или зависимость. Зависимость от самого развлекательного контента, от лайков, уведомлений. И эта жажда утверждения именно в социальных сетях постоянно растет. Через социальные сети люди пытаются получить принятие, но лайки не заполняют пустоту внутри. В основном это дофаминовая зависимость. Комбинация смартфона и социальных сетей увлекает ярким изображением, звуком и ощущением нужности кому-то. Зависимость от социальных сетей похожа на зависимость от азартных игр или алкоголя. Исследовательская группа под руководством Хао Лея из Китайской академии наук в Ухане провела сканирование мозга 35 мужчин и женщин в возрасте от 14 до 21 года. На основании утвердительных ответов на такие вопросы, как предпринимали ли вы неоднократные безуспешные попытки контролировать, сократить или прекратить использование интернета. 17 из них были отнесены к категории страдающих интернет-зависимостью. Специальное МРТ-сканирование головного мозга показало изменения в белом веществе головного мозга, той его части, которая содержит нервные волокна. И у тех, кто был отнесен к категории интернет-зависимости, по сравнению с теми, кто не был отнесен.

отнесен к этой категории. Лично я наблюдала, как владельцы одного известного канала с 1 миллионом подписчиков были настолько зависимы от популярности, что транслировали похороны своей родственницы и одновременно интересовались количеством лайков и репостов. Многие жалуются на отсутствие друзей в реальном мире, не виртуально. Куда уходит наше время? Всероссийская исследовательская компания «Медиаскоп» провела исследование на тему медиапотребления и опубликовала данные за 2024 год в презентации Ирины Суановой «Человек в смартфоне». Время в мобильном интернете у молодых людей от 12 до 24 лет занимает 6 часов в день на мобильный контент. Мобильный контент, развлечения, фильмы, социальные сети поглощают ваше время как губка. Его нельзя реанимировать. Буквально перегружают мозг человека чрезмерным обилием информации. Около 6 часов медиапотребления в мобильном телефоне приходится на молодое поколение от 10 до 24 лет. В среднем в России один человек тратит примерно 4 часа своего времени на социальные сети и мессенджеры. Но самая главная возможность социальных сетей – это возможность показать людям самого себя. Таким, каким ты хочешь себя видеть. Создать любой образ, который не будет иметь ничего общего с твоим реальным образом. Пользователи выкладывают фото, которые далеки от реальности, а некоторые профессиональные блогеры, которые продают товары и услуги через социальные сети, имеют в своем распоряжении целый штат сотрудников для создания образа. Стилисты, косметологи, режиссеры, копирайтеры. Иногда для создания 3-минутного видео уходит несколько дней подготовки. При этом обыкновенная девочка пытается себя сравнить с тем образом, который был создан целой командой профессионалов. И, конечно, не может выиграть, что влияет на ее самооценку. Библия охраняет нас от этого. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, написано в Исходе, 20 глава. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Написано во втором послании Коринфянам, 10 глава, современный русский перевод Библии. Каждый день люди делятся почти 5 миллиардами постов в известных социальных сетях, 500 миллионов твитов, 70 миллионов фотографий в других зарубежных социальных сетях, а также огромное количество видео. Все это перегружает наш мозг. Увлечение социальными сетями ухудшает память и умение концентрироваться. Постоянное использование цифровых инструментов может повлиять на способность мозга концентрироваться и удерживать внимание. Люди с многозадачностью хуже справляются с задачей, требующей постоянного внимания, чем те, кто был с меньшей загруженностью. Дети, которые использовали цифровые инструменты более 2 часов в день, имели более низкие баллы в умственных тестах, чем те, кто использовал их реже. Цифровая деменция – это термин, используемый для описания снижения умственных способностей, вызванных чрезмерным использованием цифровых инструментов. Это явление вызывает растущую обеспокоенность, особенно среди молодого поколения, которое с большей вероятностью, чем когда-либо прежде, подключается к цифровым устройствам. Исследования показали, что цифровая деменция может привести к целому ряду умственных нарушений, включая потерю памяти, дефицит внимания, снижение способности к общению и нарушение способности принимать решения. В большинстве случаев экран не может научить христианскому образу жизни. Этому учит Библия. Погружаясь в индустрию развлечений без разбора, человек постепенно перенимает принципы, враждебные Христу. И еще одна особенность, как работает наш мозг. При обработке информации, которую мы наблюдаем, мы испытываем эти же эмоции и чувства, как бы зеркалим их, как если бы мы участвовали в действии. Социальные сети разнообразны, и контент, который там публикуется, в основном не отвечает принципам доброты, чистоты и святости. И поэтому мы видим и слышим, то, что мы видим и слышим, мы запоминаем и воспроизводим. В книге «Псалтырь» в Библии сказано: «Не положу пред очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне».
а также в притчах 3 главе: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения и удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Исаия, 33 глава, 15 стих. Известен случай проявления психосоматических расстройств на почве зависимости от общения в социальных сетях. В Белграде пользователь Снежана Павлович, например, попала в психиатрическую клинику после того, как ее заметка в одной социальной сети не вызвала интереса среди ее друзей. Врачи клиники назвали этот случай «синдром Снежаны», объясняя поведение пациентки как обычный стресс от неудовлетворенности социальной потребности индивидуума в современном мире. Согласно данным нескольких исследований, длительное и чрезмерное использование социальных сетей связано с более высоким уровнем депрессии. Свою роль играют такие факторы, как онлайн-преследование, сравнение себя с другими личностями, более успешными, и качество онлайн-взаимодействия. Что же нам делать в этой связи? Совсем уйти в лес и отказаться от социальных сетей, от мессенджеров и так далее? К сожалению, это сейчас невозможно. Поэтому для христианина требуется информационная диета. Что же можно сделать? Первое – установить ограничения по времени, чтобы социальные сети не пожирали все ваше свободное время. Второе – установите регулярный распорядок дня. Заполняйте свой день продуктивными делами, уделяйте время задачам, не связанным с просмотром, чтобы ограничить использование социальных сетей. И третье – используйте свое свободное время с умом. Легко провести 2 часа вечера, просматривая социальные сети и неестественно повышая уровень дофамина. Планируйте свое свободное время так, чтобы проводить время на природе, встречаться с друзьями или заниматься любимым хобби. Развитие только краткосрочной памяти, снижение уровня живого общения, сравнение себя с инфлюенсерами более успешными, неудовлетворенность самим собой – это только некоторые из последствий зависимости от социальных сетей. Поэтому для христианина важно придерживаться информационной диеты для того, чтобы оставаться здоровым во всех отношениях.

темном небосводе брызги акварели, стонет тихо ветер, простужен, болеет. Огонь мнимого величия давно не согревает надежды лед, он так красиво тает. Стаи птиц в поисках пищи не находит тот, кто не ищет. Нищий иногда богаче любого богача. Он

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

0: Эти люди поднимаются, словно львицы. Поднимаются, словно величественные львы.
1: Это актуальное учение Лизы Бивир способно пробудить вас к жизни.

0: Быть наполненным силой Божьей, бесстрашно защищать детей, стать голосом для безгласных, поднимать коллективный рык, который меняет все вокруг. Вы получите глубокие откровения из мира природы.
1: Львицы живут во свете и охотятся в темноте.
0: И из Писания, где говорится о львах, «Будьте как львицы в Господе». Это призыв к женщинам вместе подняться и объединиться в силе. Это важное учение изменит вашу жизнь. The complete Lioness Arising curriculum includes 8 sessions on 3 DVDs and 4 CDs, a hardback book, and an interactive workbook. To order your very own copy, visit us online today at messengerinternational.org.

Итак, это восьмой урок. И мы будем говорить о хождении и рычании вместе с нашим львом. Я хочу начать эту историю с возвращения к одной из моих самых любимых сцен из «Хроник Нарнии». Я хочу вам сказать, не знаю, стану ли я достаточно взрослой, чтобы больше не читать хроники. Я очень люблю читать их. Они дают жизни правильную перспективу и делают все таким чистым, как в детстве. Я расстроена, что мои мальчики больше не хотят читать эту книгу вместе со мной, так что я читаю ее сама. Но гораздо важнее. Хочу сказать это с самого начала. Ваша способность слышать Бога гораздо важнее, чем способность слышать меня или кого-то еще. Именно в этом я хочу утвердить вас, насколько смогу. В последующие 25 минут вам нужно научиться слышать Бога. И я хочу воодушевить вас следовать путем Божьим. Я уже говорила, что этот Божий путь — хождение со львом. Конкретно в этой истории я не буду читать ее всю, а расскажу основные факты. Люси, я всегда любила Люси. Сьюзен меня всегда раздражала, но Люси я всегда восхищалась. Я представляла, что я — это она, и думаю, она любимица всех. Ну так вот, они возвращаются, чтобы помочь принцу Каспиану вернуть то, что принадлежало ему — трон и наследство. Но они потерялись. Они не могут восстановить связь. География мира изменилась, и все стало незнакомым. Все дороги, все места, по которым они ходили, все реки — все изменилось. Не знаю, заметили вы или нет, но все изменилось. География духовного мира изменилась за последние пару лет, и то, как мы получали доступ к разным вещам — все это изменилось. Все изменилось. Знакомые места изменились, и на месте рек появились пустыни. Много что изменилось в географии нашей жизни. Вот как произошло. Вначале они не узнали замок. Там, где была небольшая река, образовался глубокий каньон. Они не знали, куда идти. И вот появляется Аслан, но он является только Люси. Она видит его, он ничего не говорит, но по выражению его лица и движениям она знает, что он хочет, чтобы она и остальные следовали за ним. Она говорит: «Вы видите его? Видите?» Но остальные его не видят, никто его не замечает. Она говорит: «Он хочет, чтобы мы шли за ним. Откуда ты знаешь? А откуда ты знаешь?» «Я не знаю, откуда я знаю, я просто это знаю». Подобно этому примеру, нам бывает трудно что-то объяснить, потому что бывают вещи, которые мы просто знаем. Мы не знаем, откуда мы это знаем, но мы просто это знаем. Часто Бог является нам или подсказывает нам, но никто другой этого не чувствует. И Бог приглашает вас следовать за Ним, независимо от того, последуют за вами другие люди или нет. Люси старается убедить всех, но Питер на своей волне. Он говорит: «Я главный король. Почему он явился тебе, а не мне? Он должен был явиться мне». Эдмунд говорит: «Послушайте, так раньше уже было. Мы не слушались ее, и это плохо кончалось». Сьюзен опять настаивает на своем и говорит: «Зачем ее слушать? И почему это тебе кажется, что ты видела его?» «Мне не кажется, что я видела его. Я знаю, что видела его». Но они голосуют по поводу того, что надо делать, и идут неправильным путем. И для них этот день был ужасным. В них летели вражеские стрелы, они все исцарапались, враги обнаружили их. Они проходят 1 километр, а потом на 2 возвращаются назад. Это был ужасный день, и в конце концов они оказались там, откуда и начали свой путь. Они уже устали, вымотались, и те, кто нуждались в их помощи, не получили ее, потому что они сбились с пути, и у них больше нет сил. Люси засыпает, но потом просыпается и чувствует, что Аслан зовет ее.

Знаете, проснувшись, я люблю чувствовать, что Господь зовет меня. Я ненавижу, когда, проснувшись, просто идешь в ванную и делаешь обычные дела. Но я люблю, когда я просыпаюсь и чувствую, что Бог зовет меня. Потому что в эти моменты просыпаешься по-другому. Ты почти что слышишь, как будто кто-то назвал тебя по имени. В такие моменты вы просыпаетесь, видите, как ваш муж похрапывает, и понимаете, что вас звал не он. И если вы встаете и идете, вы понимаете, что Бог что-то приготовил для вас. Что-то особенное и очень значительное. Люси встает, идет, и она очень рада. Я была права. Я знала, что это ты, Аслан. Да, отлично. Все остальные повели себя просто ужасно. Они не поверили мне, они меня не послушали. Но теперь, когда ты здесь, ты покажешь им, что я была права. Все будет потрясающе. Давай просто сделаем это. Но Аслан отвечает ей, они не увидят меня. Она говорит, ну тогда ничего не получится. Если они не увидят тебя, они за мной не пойдут. А он говорит, тебе надо пойти и снова разбудить их. Разбуди их, в первый раз они не проснулись. Так что разбуди их еще раз, разбуди их. Но она отвечает, они не поверят мне. А он говорит, это не важно. Она говорит, о, я была так рада, что снова нашла тебя и думала, что ты останешься. Я думала, что ты победишь и разгонишь всех врагов, как в прошлый раз, а теперь все будет ужасно. И он отвечает, да, малышка, для тебя это тяжело, но одно и то же не происходит дважды. Порой мы хотим включить кнопку «воспроизвести еще раз», а Бог хочет внести в нашу жизнь тайну. Он хочет писать историю вместе с нами. Он хочет творить это путешествие вместе с нами. Он хочет идти по этому пути вместе с нами. Мы следуем за Ним, видим Его, видим, что Он делает через нас. Но в этой динамике все не будет происходить так, как происходило раньше. Мы ждем, что Он сделает все, а Он ждет нас, потому что Он уже все сделал. Я понимаю реакцию Люси на это. Бог предлагает им путешествие, а она говорит, что оно будет ужасным. На самом деле ужасным был предыдущий день. Когда они пошли своим путем, это было ужасно. Но она по-прежнему оценивает то, что перед ней, через призму того, что она знала, что видела, и через то, что от него ожидает. И она начинает плакать. В истории говорится, что она спрятала свое лицо в его гриве, но в его гриве было что-то, из-за чего она почувствовала, как наполняется силой льва. И вдруг она встала и сказала, «Прости меня, Аслан, теперь я готова». Он посмотрел на нее и сказал, «Теперь ты львица, и теперь обновится вся Нарния». Когда я прочла это в первый раз, я стала плакать. Я стала плакать, потому что что-то происходит, когда мы готовы и говорим Богу. «Прости, прости меня, теперь я готова». Хотя я не знаю, куда ты меня поведешь, хотя я не знаю, чего мне это будет стоить, но даже если мне придется идти в одиночку, я пойду. Потому что может быть так, что вы следуете за Богом тогда, когда другие этого не делают. И дальше она говорит, «Да, это именно моя вина, ведь ты говорил». А он отвечает, «Да, никто не сможет помешать вам следовать за Богом, ведь в конечном итоге принимать решение вам нужно самой. И когда вы готовы следовать за Богом, Он готов вести». Так что давайте будем сильными, давайте поднимемся и последуем за Богом туда, куда только Он может повести. Ведь мы плывем по неведомым водам, мы идем по тропам, по которым никто не ходил так, как мы. Мы нуждаемся в руководстве Бога, и Он всегда хочет вести нас. Я хочу сделать паузу и спросить, куда ведет вас Бог? Вы боитесь идти туда? Что это за место? Я знаю, Бог не покажет вам то, как вы туда попадете, но я верю, что вы здесь из-за того, что боитесь последовать туда, куда вам надо последовать вслед за мужчинами. И вам необходима сила других женщин, чтобы воодушевить вас пойти в это место. Я люблю это место Писания. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 и 25 стих в переводе Message. Тут сказано, когда Иисус стал работать над своими учениками, это удивительно, Он как бы сказал, «Я работаю над этими парнями». И дальше Он сказал, «Всякий, всякий, мужчина, женщина, молодой, старый, всякий, любой человек». Это условие для каждого человека.
Всякий, кто хочет идти за мной, должен позволить мне вести его. Вы должны позволить ему вести вас. Не вы на месте руководителя, а я. Не убегайте от страдания, а встречайте его с радостью. Следуйте за мной, и я покажу вам, как через него пройти. Кто-то должен показать нам, как это делать, потому что никто не хочет встречать страдания с радостью. Только Бог может показать нам, как нам переносить страдания так, чтобы оно не убило нас, но сделало непобедимыми. И дальше сказано, самопожертвование — это путь. Мой путь к обретению вашего истинного «Я». В других переводах написано, «Отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною». У Бога бремя за людей. У Него бремя за людей. И обычно, когда Он говорит «возьми крест свой», это подразумевает отношения с людьми. Он делает именно так. Я люблю изучать жизнь королевы Елизаветы. Я считаю, что из всех исторических фигур именно королева Елизавета была близка к льву так близко, что это просто потрясало меня. Она была незаконнорожденной дочерью. Ее отец, король, приказал казнить ее мать. Ее двоюродная сестра, которая была известна как Мария Кровавая, постоянно выискивала причину, чтобы убить ее. У нее не было родительской заботы, долгое время не получала образования. Но знаете, что она делала? Она занималась самообразованием. Она использовала это время одиночества, несвободы и отверженности для того, чтобы стать сильной. Не знаю, знала ли она, что наступит день, когда она взойдет на престол и будет править Англией. Но скажу вам, что когда этот день пришел, тогда то, что она унаследовала, было сущим кошмаром. Ей досталась страна, которая морально, духовно и финансово была банкротом. Она была поделена на католиков и протестантов. На севере царствовала королева Мария, которая старалась убить ее. Хотя другая Мария, ее двоюродная сестра, уже умерла, теперь была другая, которая тоже хотела ее убить. При всем этом, Елизавета была очень сильной христианкой. Она вела молитвенный дневник на четырех языках, потому что она хотела, чтобы определенные молитвы не могли быть прочитаны другими людьми. Она описывала дела Божьи в дневнике. Она взошла на престол, когда ей было 25 лет, и вот что она сказала. «Бремя, которое возложено на меня, изумляет меня. Мне нравится такое отношение. Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, слишком велико, чтобы мне справиться с ним». Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, должно быть возложено на мужчину». Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, слишком тяжело для меня». Нет, но она сделала выбор, изумиться тем, насколько огромное доверие ей было оказано. И когда мы делаем выбор изумиться, а не испугаться, тогда мы даем место Богу, потому что она знала, что не может сделать это своими силами. Так что она сказала, «Я изумлена этим, поэтому мне необходимо участие Бога». И знаете, период ее царствования называют «золотым веком». При ней Англия из маловажной страны превратилась в могущественную военную державу. Во время ее царствования процветали искусство, наука, открытия. Она наняла каперов, которые некоторые называют пиратами, и таким образом очистила моря от людей, враждебных по отношению к ее стране. Англия была маленькой уязвимой страной, окруженной противниками, которых объединяла Инквизиция. Но именно благодаря Елизавете первые колонисты поселились в Америке. Она любила Америку. Она сказала, что Америка — ее подарок. Думаю, она даже не была здесь. Но знаете что? Женщины, которые изумлены тем, что им доверено, понимают, что доверенное им больше связано с будущим, чем с настоящим моментом.
понимая, что доверенное им больше связано с будущим, чем с настоящим.

Я ещё моментом. Она понимала, что пошлет людей за пределы своей страны, чтобы основать другое государство. Некоторые историки называют ее львицей, потому что ее отца называли львом. Нам необходимо быть женщинами, которые изумлены, даже если мы не можем сделать доверенного нам своими силами. И нам необходимо добавить фактор молитвы. Нам необходимо добавить силу Божью. Я думаю, что именно эта церковь не делает так, как должна. Я не говорю, что люди не молятся, но необходима весомая молитва. Необходимо добавить к ней цель и изумление. Смирение начинается с шепота, но молитва должна заканчиваться рыком. В одном из переводов Писания сказано, «Бог рычит, как лев с высоты небес, раскаты грома из его святого жилища». Мне нравится это место, потому что я верю, что когда мы начнем являть пример нашего небесного льва, мы услышим его рык. Он начнет рычать Сиона, а мы будем разносить этот рык по земле. И Бог провозглашает. Вот что я люблю. В конце концов, люди пойдут за Богом. Я зарычу, как лев. О, я зарычу, и мои испуганные дети прибегут с запада. Те, кто относится к числу его детей, прибегут, а те, кто не принадлежат ему, убегут. Те, кто принадлежат ему, прибегут, когда услышат этот рык, когда он начнет потрясать небеса и землю. Моя подруга Бобби Хьюстон всегда говорит, что Божий шепот стал криком. Когда я говорила о ней в 2009-м и прочла эту брошюру, я увидела в этом действие Бога. Шепот Бога стал провозглашением, он стал криком. Читая ее, я сказала сама себе. Я услышала в своем духе. Коллективный крик становится рыком. Ни у одного отдельного человека в теле Христовом нет такой способности. Это коллективный звук сынов и дочерей Божьих, его детей. В Евангелии от Матфея 10:27 говорится, «Что я шепчу вам на ухо, кричите с крыш так, чтобы все слышали». Бог поднимает шепот до уровня провозглашения. Когда Бог начинает шептать, у нас есть привилегия возвещать это. В книге Иисуса Навина 6:9 сказано, «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и не шепчитесь до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните». Мы живем в опасные времена, и поэтому своевременность становится крайне важной. Бог блокирует определенные вещи в этом мире, в нашей жизни и в духе. И блокируя эти вещи, Он говорит, «Никаких разговоров, никаких слов, никаких восклицаний. Позвольте мне заблокировать все ненужное». Но когда это будет окружено, тогда Он скажет, «Воскликните», и тогда мы должны воскликнуть. У меня есть ощущение, что Бог действует на столь многих уровнях, что мы и представить себе не можем. Но когда Он скажет нам воскликнуть, перед нами встанут задачи, которые мы не сможем выполнить своими силами. Знаете, когда я думаю о таких вещах, как сексуальная работорговля, простите, но это настоящая война, и это ужасно. Из-за того, что этому уделяется столько внимания, ситуация стала еще хуже, потому что эти люди еще глубже ушли в подполье, стали действовать еще более скрытно. Но знаете что? Бог все об этом знает. Он возгремит с небес, и его народ будет участвовать в этом. Господь сокрушит и разрушит такие вещи, которые сами мы победить не способны. Но это произойдет, когда мы начнем молиться. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. И когда это произойдет, царство смерти и разрушения будет уничтожено. Также Писание говорит, «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, кричит от боли». Мы уже знаем, что кричать от боли – это не решение. Многие женщины кричат от боли, но давайте сделаем так, чтобы из этой боли родилась жизнь, чтобы эти муки не прошли зря. Давайте объединимся ради блага других, избавимся от предрассудков и всего прочего. Я на самом деле верю, что мы можем возвещать то, что говорит Уинстон Черчилль. Он сказал, «Я не лев, но мне выпало возвещать то, что говорит голос льва».

0: Я не лев, но мне выпало возвещать то, что говорит голос льва. Знаете что? Мы не лев, но Иисус лев. А нам выпало возвещать то, что возвещает Его голос и Его рык. Мы не можем молчать, в то время как такое количество людей лишены голоса. И мы не можем молчать, когда Бог ясно показывает, что Ему нужны наши молитвы. Ему нужен наш голос. В книге Екклесиаста 4:12 сказано, «И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него». И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Это удивительно, но львицы рычат, когда собираются в группу из трех. Бог говорит нам то же самое. Иисус обещал, где двое или трое. Двое или трое. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Я посреди них. Я хочу верить, что от нитки, скрученной втрое, мы перейдем к нитке, скрученной в 30. В 300, в 3000, в 30 тысяч, в 300 тысяч, что мы будем увеличивать эти нитки, скрученные втрое. Это можно сделать, позвонив по телефону. Вы можете собираться вместе и молиться, но мы не только молимся втроем. Сама наша молитва должна быть тройной. Как сказано в Библии, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Также Писание говорит, а теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Наши молитвы должны быть мотивированы тремя этими существенными факторами. Бог хочет от нас страстных, разумных, целенаправленных молитв, а не просто таких. «Ну, я должна молиться, я же христианка». Это должны быть стратегические, полные святой страсти молитвы, в которых заключена Божья цель. Заканчивая книгу, я нашла вот эту цитату Перси Биши Шелли. Вот она. «Поднимитесь, словно львы после дремоты, в непреодолимом числе. Стряхните свои цепи на землю, словно росу, которыми вы были скованы, когда спали. Вас много, а их мало». Тех, кто с нами, больше, чем тех, кто с врагом. Мне очень понравилось, как пару недель назад пастор проповедовал на тему «Открой его глаза, чтобы он увидел, что тех, кто с нами, больше тех, кто с ними». Если мы на самом деле это увидим, то будем молиться сильными молитвами. Я прошу вас прямо сейчас поднять руки, и я помолюсь. Боже, я прошу, чтобы ты направлял мои молитвы. Боже, я хочу быть женщиной, которая молится с целью, которая молится со страстью, которая молится разумно и со стратегией. Боже, мне необходима мудрость небес, и поэтому мне необходимы уши, которые слышат, и глаза, которые видят, что делают небеса. Отец, я молюсь, чтобы при звуке моего голоса ты помазал каждую женщину и привел в ее жизнь других женщин, чтобы они стали в ее жизни ниткой, скрученной втрое. Чтобы они вместе молились, и чтобы происходило приумножение, чтобы каждая не была сама по себе, чтобы это была не двойная, а тройная нить, Отец. Отец, я прошу о приумножении молитвы. Я молюсь о бесстрашной, сконцентрированной молитве. Я прошу, Отец, чтобы ты дал нам силу идти в те места, куда мы боимся идти. Отец, мы делаем выбор быть удивленными и изумленными бременем, возложенным на нас. Господь, мы хотим быть сильными женщинами, которые собираются вместе во благо и представляют собой никогда невиданную силу. Отец, мы не относимся к этому моменту времени легкомысленно. И мы отдаем все в Твои руки, чтобы это исполнилось в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Эти люди поднимаются, словно львицы. Поднимаются, словно величественные львы.
1: Это актуальное учение Лизы Бивир способно пробудить вас к жизни, наполненной святым огнем, молитвой, которая будет отвечена, ошеломляющей силой Божьей и исполнением общей цели.
0: Нет ничего опаснее, чем находиться в присутствии львов, когда они пробудились.
1: Новое послание Лизы «Будьте как львицы в Господе» раскрывает, что значит быть наполненным силой Божьей, бесстрашно защищать детей, стать голосом для безгласных, поднимать коллективный рык, который меняет все вокруг.

0: Вы получите глубокие откровения из мира природы.
1: Львицы живут во свете и охотятся в темноте.
0: И из Писания, где говорится о львах, «Будьте как львицы в Господе». Это призыв к женщинам вместе подняться и объединиться в силе. Это важное учение изменит вашу жизнь.
2: Visit us online today at messengerinternational.org.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: Привет всем, я Энджел,
1: а я Шанел,
0: и мы Trinity 5-7. Добро пожаловать! Мы так рады, что можем встретиться здесь с вами. Мы здесь впервые. Да, мы здесь впервые. А вы только что слышали песню «Слушай». Надеюсь, она вам понравилась. Для нас это было грандиозно. Это дань Новому Орлеану, откуда мы сами. Думаю, вы обратили внимание на часть песни с трубами. Да, так здорово. Думаю, мы сожгли 50 калорий. Я думаю, больше, чем 50. Но сейчас мы споем еще песни из нашего нового альбома, который называется «Angel и Шанель». Он вышел 31 мая. Это наш 7-й альбом, первый для нас как дуэта, где нас только двое. Не могу контролировать себя, когда слышу эти слова. Итак, мы споем еще две песни для вас. Одна называется «Небеса, услышьте мое сердце», а другая «Поклоняюсь твоему имени». Эти песни благословили нашу жизнь, коснулись нас, и каждый раз, когда мы поем их, когда мы смотрим на лица зрителей, мы видим, как наша музыка преобразует жизни, несет изменения. Знаете, каждый раз, когда мы идем в студию, мы делаем все, чтобы эти песни на самом деле несли изменения в мир. Мы любим вас и надеемся, что вам понравятся следующие песни. Они из наших сердец. Наслаждайтесь этими песнями вместе с нами. Enjoy.

Знаете, мы споем для вас еще. Это песня из нашего нового альбома. Одна из них называется «Благослови меня». Она написана нашими хорошими друзьями Рок Вайлдер. Да, эти ребята такие талантливые, такие потрясающие. Мы сидели и беседовали о нашей истории. Мы хотели убедиться, что наша история передается правильно. И мы благодарны за это. Следующая песня, которую мы споем, называется «Снова и снова». Эта песня — истинное благословение для нас. И каждый раз, когда мы ее поем, кажется, что это впервые. Она написана Пи-Джей Мортоном, нашим другом из Нового Орлеана. И последнее время, когда мы поем эту песню, люди в зале поют ее с нами. Вы знаете, какое это потрясающее чувство, когда ты рождаешь что-то, веришь в это, любишь это, и потом другим это тоже нравится.

Друзья, мы чудесно провели здесь время. Потрясающе, невероятно. Энджел, нам бы стоило вернуться сюда. Надеюсь, нас пригласят. Не знаю, надеюсь, пригласят. Мы хорошие, мы ничего не взяли отсюда. Я знаю, мы все здесь оставили. Мы бы хотели, чтобы вы зашли к нам в Твиттер или в Фейсбук. Обязательно найдите наш альбом, который называется «Энджел и Шанель». Мы так рады ему. Надеемся, он вам понравится так же, как и нам. Мы любим вас. Наши сердца обращены к вам. Благослови вас, Бог.

0: сейчас очень напряженное время. Вся наша стая разлетелась в разных направлениях. Барри полетел к своему старому гнезду, чтобы забрать свитки, которые он там оставил. А остальные из стаи...
1: Прошу прощения. Ты Рокки, друг Иесада.
0: Да, это я. А ты кто?
1: Я Удо Джерри,

0: северного района. Его стая придерживается наших традиций и обычаев.
1: Не нравится мне это. Абсолютно. Лети, проследи за ними. Постарайся все выяснить.
0: Да, сэр.
2: Пока мы с Джерри летели, чтобы найти Есада, Барри наконец добрался до побережья, где был его старый дом.

0: Что это?
1: Что?
2: Да это же Барри! Он и вернулся!
0: Что? Кто? Что?
2: Барри, это на самом деле ты?
3: Привет, Стэнли!
2: О, мой мальчик, мальчик мой! Расскажи нам, где ты был, Барри! Хорошо? Ой.
0: Расскажи нам!
2: Ты встречался с великим лидером удодов?
3: Ну, я...
2: Разогнал ли он ту стаю, что следовало за голубем со странным именем?
0: Разогнал? Расскажи нам!
3: Вообще-то, произошло кое-что очень интересное.
2: Что? Что же это, Барри?
0: Что?
3: Скажем так, я уже не та птица, что была раньше.
4: Кто же ты теперь, Барри?
5: Мы с Джерри заметили Йесуда, когда он говорил с большой стаей птиц. Куда бы он ни пошел, вокруг него собиралось все больше и больше птиц. А вот и они.
6: Так. Что же у нас здесь происходит?
7: Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
8: О, не наступайте на крыло!
7: Милости,
8: оно мое!
7: Ибо они помилованы будут.
9: Нам здесь еще теснее, чем гусеницам в коконе.
7: Ибо они
8: Богом просто царят. Птицы его очень любят.
7: Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими.
5: Йесуда!
7: Рокки, приветствую. Здравствуй, Джерри.
9: Йесуда, моя дочь очень больна. Помоги нам.
7: Конечно.
9: Это очень срочно.
7: Отправляемся прямо сейчас. Кто-то прикоснулся ко мне.
5: Йесуда, вокруг тебя столько птиц?
7: Нет, я почувствовал убыль силы. Кто прикоснулся ко мне? Пожалуйста, скажите мне.
10: Это я. Я уже много лет линяю. Я даже не могу летать. Я знала, что если прикоснусь к тебе, то смогу выздороветь.
7: Герти, вера твоя спасла тебя.
5: Невероятно! Посмотрите на это!
11: Это удивительно!

0: поздно. Теперь нечего утруждать. Есада, твоя малышка.
1: Нет.
0: Она умерла.
2: Нет, не грусти. Твоя дочь будет здорова. Следуй за мной.
3: Птицы не знали, что и думать, но все вместе полетели к дереву Джерри. А тем временем с Барри происходило отдельное приключение.
4: Здравствуй, Барри.
5: Тим, мальчик мой, надо же, как ты вырос.
4: Теперь я взрослый орел. Я охранял свитки, оставленные в пещере моим старым наставником.
5: Старым? Не так уж и долго меня не было.
4: Что ж, расскажи нам о своих странствиях.
5: Я, наконец, нашел ту птицу, которую мы все искали. Его послание любви и заботы изменило мою жизнь.
4: Удод Крейг?
5: Нет.
4: Тогда кто?
5: Есада. Голубь.

0: Да, теперь она точно птица высокого полета.
1: Джерри! Джерри!
2: Кэрри, есть новости?
3: Уже

0: На дереве Джерри все были очень грустными. Многие из его соседей прилетели, чтобы попытаться утешить семью. И мы понятия не имели, что собирается делать Йесада.
1: Тяжелая утрата. Как жаль.
2: Опять неудача. Ты немного опоздал, Йесада.
3: Не плачьте. Малышка просто спит. А эта музыка совсем лишняя.
4: Ой, извини.
3: Вы, ребята, идите со мной. Остальные оставайтесь здесь.
0: Итак, мы отправились вовнутрь, тогда как Мэгги и Том остались со всеми.

0: Она голодна. Принесите ей какой-нибудь еды. Перестаньте печалиться. С малышкой все хорошо.
1: Это произошло.
2: Батюшки, это чудо!
3: Это уже слишком, даже для него.
4: Это был удивительный момент. Увидев, сколько добрых дел совершил Ясада, еще больше птиц стали его последователями.
5: Итак, и хоть я и должен был его ненавидеть, я пришел к выводу, что Ясада и есть тот самый.
6: Что же нам нужно делать?
5: Просто верить.
2: Просто верить? Эй, даже я это могу.
6: Да, это то, что все мы можем.

0: Спасибо, Есадо.
1: Как в случае с Герти и ее линянием, или с Джерри и его маленькой дочерью, или даже с Барри и его старыми друзьями. Кем бы мы ни были и что бы мы ни думали, настоящее приключение начнется, когда мы поверим в Есадо.
2: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Наталья Жуковская и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

Истории Люси Робин. Кто важнее? Эта история произошла... Где бы вы думали? Ни за что не догадаетесь. В комнате. Да, но с кем? Не поверите. С новеньким ноутбуком. У Марка появился новый ноутбук. Теперь он мог рисовать на нем, печатать, ну и, конечно же, играть в компьютерные игры. Марк был очень доволен подарком на день рождения. Однажды днем, когда Марк был в школе, детали ноутбука стали хвастаться. Кто из них круче и лучше? Первой начала разговор беспроводная мышка.

0: Рита. Мне здесь нравится. Марк хороший мальчик и бережно к нам относится. Особенно ко мне. Хотя это и не удивительно. Я ведь делаю самую важную работу.
1: Что?
0: Тут же возмутилась клавиатура Мэри.
1: Ты? Ой, я тебя умоляю. Без тебя ноутбук отлично проживет. Ты даже отдельно стоишь. А вот без меня, без моих красивых кнопочек... Ой, я так рада, что я такая важная. Без меня, ну никак.
2: Девочки, успокойтесь.
0: Вмешался в разговор экран Эрик.
2: Вы знаете, что важный я. Если я ничего не покажу, то все ваши труды напрасны.
0: Ну, ладно, согласилась мышка. Наверное, все-таки, ну, мы приблизительно одинаково важны. И все мы так красиво сделаны. А вот этот, фу, какой некрасивый. И, наверное, вообще бесполезный. Мышка Рита указала на провод, который соединял ноутбук с розеткой. Все детали согласились с Ритой и стали громко смеяться. Провод Рони был очень огорчен. Ему было неприятно это слышать, но самым печальным было то, что он не был уверен в обратном. Рони стал сомневаться, что он важен и полезен. Почти каждый день детали не забывали об этом упомянуть. Проводу Рони было тяжело это слушать, и он решил убежать. Однажды ночью, когда все спали, Рони отсоединился от розетки и ноутбука и уполз в другую комнату к игрушкам. На следующий день никто даже и не заметил, что провод исчез. Мышка и клавиатура мило беседовали. И когда решили вновь посмеяться над Рони, они заметили, что тот пропал. В этот момент из школы пришел Марк. Он уселся за ноутбук и стал писать реферат о природе. Детали перешептывались между собой.
3: «Вот видишь, — сказала мышка, — тот провод был и вправду бесполезным. Смотри, как мы работаем, даже без него!»
0: Но вдруг ноутбук стал плохо работать. Экран тускнел с каждой секундой.
2: «Ой, что это? Что со мной происходит?»
0: — сказал взволнованно Эрик.
2: «Мне плохо. Я ничего не вижу.
0: Детали испугались и не могли понять, что с ними происходит.
4: «Ой, что такое? Ноут разрядился. А где же делся провод?»
0: Сказал Марк и стал искать его в комнате. Экран становился все темнее и темнее, а потом и вовсе потух. Прошло несколько дней. Ноутбук стоял на столе, никто на нем не играл и не печатал.
1: «Не может быть! Я думала, что этот провод Рони вообще не важен!»
0: В слезах говорила мышка.
1: «Ах, кто бы мог подумать, что без Рони мы никому не нужны!»
0: Возмутилась Мэри. Эрик пытался отчаянно что-то сказать, но никто не мог его понять.
1: «Что? Что? Ничего не понимаю! Ой, одно мучение!»
3: «Не поняла. Что? Кто бумажный? Бумажный?»
5: «Важный. Не бумажный, а важный».
1: «Ой, ничего не понимаю».
0: Вдруг у мышки появилась идея.
1: «Я была не права. Это я затеяла разговор о том, кто важный, а кто нет. Теперь это я понимаю, что неважных не бывает».
5: «Сколько раз можно повторять? Я говорю, каждый важен».
1: «Что?
3: А, ты говорил, каждый важный? Ох, ну понятно. Так я же это и говорю. Все, я должна найти его».
0: Сказав это, мышка Рита соскочила со стола и отправилась на поиски провода. Как она искала Рони, это отдельная и длинная история. Важно то, что Рита его нашла среди игрушек и убедила вернуться назад.
1: «Спасибо тебе, что ты простил нас. Теперь мы поняли, что каждый из нас, независимо от того, как он выглядит, важен и ценен».
2: Я и сам был рад узнать, что все мы важны, и я в том числе.
0: Ответил провод. Теперь стало все на свои места. Все работали слаженно. Марк, как всегда, приходил и работал за ноутбуком. Ну и, конечно же, играл в компьютерные игры. Некоторое время, которое разрешали ему родители. На этой земле каждый человек важен. Каждый имеет свое предназначение. Каждый дорог и ценен для Бога. Помни, ты важен. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.
6: Оживотворил. Об этом сказано в послании Ефесянам. Он оживотворил нас. Ефесянам 2:5, то есть оживил нас. Я хочу говорить, ну, как можно более просто, понятно. То есть мы стали необыкновенно живыми. Вы знаете, Бог спасает парней и девушек, спасает очень падших и очень сильно связанных когда-то в зависимости от алкоголя и наркотиков, и у них, и Он их оживляет. Помните, Иисус сказал притчу о блудном сыне? Он говорит, сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И у них такое, в репцентрах есть такое выражение, надо же, этот парень, он... Такой пришел, такой опухший, хромающий, вот он такой мертвый. И вдруг глаза горят, он живет. То есть такое выражение, если он вдруг ожил, глаза горят. Это так рассказывают парни, которые раньше были спасены, про тех, которые вот опять спасены. То есть жизнь вдруг пришла. И вдруг этот человек ожил. Когда молодой человек, уйдя от отца и растратив безрассудно и грешным образом все имение, которое он мог бы иметь как наследие и мог вложить это в свою будущую жизнь и в свою семью, он все потратил, живя распутно, и он стал нуждаться. Он потерял финансы, он потерял здоровье, он потерял пищу, он потерял дом, кровь, он потерял работу, он потерял друзей, он потерял чистоту, он все потерял. И он дошел до уровня, когда он попросился к человеку пасти скот, а там были свиньи. И это был позор и стыд для юноши, еврейского юноши. Но он согласился на это, чтобы только жить. Но смотрите, что произошло. Вернувшись к отцу, то есть когда он пришел к отцу, а отец – это прообраз Бога, отец обнял его, то есть Бог обнимает нас, дадим слово. Он любит нас, он обнимает нас. Кто из родителей бы не хотел обнять своих детей? Конечно, мы очень хотим обнимать. И говорят, что полезно это даже для здоровья. Говорят, что если обнимать ребенка до 12 раз в день, это очень сильно приносит ему здоровье, его генам, его развитию приносит полезно. Оказывается, вот эта теплота любви и доброты, исходящая из родителей или друзей, она согревает человека, она утешает его, делает его здоровее, лучше. Поэтому, вот, к сожалению, деткам в детском доме не хватало этой любви, не хватало объятий. И они формируются часто колкими такими вот черствыми. Они не виноваты в этом, просто им не хватало любви. Они были в административной системе. Но когда приходим к Богу Отцу и приходим в церковь, то Он идет навстречу. Он обнимает. И Он готов дать все новое. И Он говорит, дайте Ему лучшую одежду, да? Дайте Ему перстень на руку, обувь на ноги, закалите теленка, сейчас будем есть телятину, будем есть жарить мясо, будем иметь праздник. Вот так Бог, Иисус Христос, показывает любовь Отца. И потому что Сын мой был мертв, но ожил. Он пропадал, но Он нашелся. Ожил. Так вот, где же начинается эта жизнь, когда мы оживаем? Когда мы оживаем необыкновенной жизнью, мы оживаем духовной жизнью. Мы были живы физически, но мы были мертвы духовно. Павел об этом пишет. Мы были мертвы. И да, сравнивая то, что когда мы получаем жизнь во Христе с теми, кто мы были до Христа, это была не жизнь, это не была жизнь, это было существование, это была такая биологическая, вот, довольно иногда грустная, скучная, печальная, депрессивная. И ну, иногда, может быть, развлечения, какие-то смех и глупости, но это была грешная жизнь, это была не жизнь. Это по сравнению с Божьей жизнью, вы уж простите, но говорю правду, это не есть жизнь. Это определенная форма смерти, духовной смерти, и жизнь душевного человека, и плотского человека, но не есть жизнь духовного человека.

подлинная жизнь – это внутри нас, это духовная жизнь. Но она была умерщвлена Адамом. То есть написано, Бог сказал, когда вкусишь, то ты смертью умрешь. То есть, когда ты согрешишь, когда ты вот сделаешь непослушание, если ты вкусишь, то ты умрешь смертью. Вот, то есть, и мы знаем все, что, и все об этом говорят христиане, что Адам физически остался живым. Бог не солгал. Но у него произошла вот эта disconnection, или как сказать, что разъединение контакта с Богом. Его дух не может существовать без Бога. Господь говорит, кто не пребывает во мне, тот засохнет, как ветвь. Он как засохнет, как ветвь, оно умрет. И это говорит о том, что есть жизнь Божия, которая была утрачена, к сожалению, Адамом. Он не знал, что это будет, как это будет. Они поверили змею. Они подумали, плод красивый, но что нам мешает? А может быть, правда Бог от нас скрывает что-то, что мы, Он не хотел бы, чтобы мы стали вот как боги. То есть у них появился интерес, у них появилось такое знание, любопытство, у них появилось такое желание все-таки попробовать. И когда они это сделали, то вдруг они духовно умерли. Им стало стыдно. Они почувствовали чувство стыда, которое никогда детки не испытывают. Они маленькие, у них такие чистые сердца. Вы знаете, маленькие детишки, они могут бегать там и голышом. Там даже родители в Советском Союзе как-то было все. На пляж даже там они что-то бегали. Такие маленькие, смешные. Но это говорит о чистоте детской, о том, что детки, они невинны такие. Но вот эта невинность, она была утрачена первыми людьми, а потому что они стали смертными, грешными. И тогда, к сожалению, смерть перешла во всех человеков. Поэтому я сегодня назову причины, что убивает духовную жизнь, и назову способы, как мы оживаем духовно, как мы живем духовно. Это настоящая прекрасная жизнь. И верующие, вы вкусили, что благ Господь. Мы вкусили, мы стали жить по-другому. Я вспоминаю, до принятия Иисуса я как-то ходил в каком-то полутьме, вот как-то ходил, вроде бы пел иногда какие-то песни, играл на гитаре, ну, светские песни. Но внутри какой-то был мрак. Вот я помню, что путались мысли. Но когда я стал верующим, вот я принял Иисуса всем сердцем, мне было 16, я четко почувствовал, как будто бы вот до и после, вот прямо грань такая наступила, что как будто я стал жить во свете. Все стало по-другому. Мне захотелось ходить каждое богослужение, каждое... Раньше мы ходили по закону, но мы понимали, что так нужно. А это хотелось не пропустить ничего, вот все делать, любое доброе дело, потому что внутри образовалась жизнь. Что это за жизнь? Это рождение свыше. То есть свыше мы родились заново. То есть родились опять заново, только внутри. Наш дух родился заново. И вот эта жизнь Божья, как мы получили право на вот эту жизнь? Мы право на вот эту жизнь, которую потерял Адам, получили через смерть Господа за грехи и его воскресение. Благословен Господь, воскресивший нас, возродивший нас воскресением из мертвых. То есть вот человек умер, и смерть перешла, вот духовная смерть во всех перешла. Я повторяю. Но когда Господь умер за нас, Он же умер за грех, то Он оживил наш дух во Христе. То есть, если мы приходим к Иисусу, мы свои грехи сложили Господу, отдали, отвернулись от греха, то есть обратились к Богу, то наш дух ожил. Потому что смерть для духа – это грех. Есть несколько причин для смерти, духовной смерти. И она ужасна, и она может постигать также некоторых верующих. И об этом написано. Это Бог нас предупреждает об этом. И, то есть, и жизнь важно сохранять. Вот как мы сохраняем физическую жизнь, да? Мы с вами сохраняем физическую жизнь, да? Мы кушаем, мы одеваемся тепло, если нам холодно, мы отдыхаем, мы сохраняем здоровье, мы оберегаем эту жизнь, мы пьем достаточно, стараемся воды, мы стараемся кушать что-то полезное, мы сохраняем эту жизнь. Физическую жизнь внутри нас. Мы сохраняем жизнь своих деток, да? Мы пытались их укутать, там, одеть, подышать воздухом на балконе, чтобы они подышали, вот, погулять и так далее. Все это сохраняет физическую жизнь. Разминка, здоровье, массаж и так далее. Там, ножки деткам, ручки растереть. Так вот, есть духовная жизнь, жизнь воскресения. Она прекрасная, она полна плодов, потому что это жизнь Духа. Какая она прекрасная? Давайте опишем ее. Послание Галатам, 5 глава. Что такое, какая духовная жизнь? Какие у нее прилагательные? Или какая это жизнь? Смотрите, что в ней есть? В ней есть любовь.

В ней есть радость. Она полна мира, в ней есть мир. Жизнь Духа имеет долготерпение, то есть она может переносить скорби, трудности, финансовые проблемы, заболевания. То есть долготерпение. Дальше. Что в Духе? Какой же Дух? Вот какая жизнь? Что такое, это написано, благость, то есть доброта? Это милосердие. В этом Духе есть милосердие. Ну, поставим большой палец, большое милосердие, да? Дальше. Вера. Это сильная вера в этом Духе есть. Человек живет полный веры. Дальше. Кротость. Воздержание. Это самоконтроль. И на таковых нет закона. Потому что они не приступают к закону. То есть это жизнь Духа. Вот какой духовный человек? Человек духовный – это любящий, имеющий радость, имеющий покой, мир внутри, имеет благость, внутри у него доброта, долготерпение, в нем полно, много милосердия, он всегда готов всем помочь, в нем вера, он верит, что Бог может все, в нем кротость, это значит, он кроткий, он не буйный, он не тщеславный, не гордый, он кроткий, он воздержанный, и на него нет просто никаких, скажем, нет никаких взысканий, потому что он совершенный, то есть его дух совершенный. Так вот, вот такой он человек. А что этот человек еще может иметь? Вот что имеет живой человек? Он может иметь дары от Бога. Он может иметь дары Святого Духа, получать слово мудрости, слово знания. То есть получать слово мудрости – будущее. Он может получать слово знания о том, что Господь делает. Это удивительно. Удивительно. Когда в деталях Господь может открывать будущее, и это, ну, я не хочу приводить примеры, это пророческое слово. Он может иметь сильный дар веры, когда вдруг вера снисходит на него, и он уверен, что если сейчас он повелит там уху открыться, оно откроется. Вера. Дары исцеления. То есть в духовном человеке могут быть дары пророчества, дары исцеления, дары истолкования языков. Интересно. Вот. Мы молились с одним братом, и я услышал, что его речь арабская. То есть арабские языки, ну, очень похожи на арабский. Вот. И однажды у него шло слово ко мне на этом языке, и он включил Google-переводчик. И Google-переводчик говорит: вы, очевидно, имели в виду вот эти слова. И с арабского переводит слова прямо в мою жизнь, то, в чем я нуждался. Вот интересно. То есть языки ангельские, есть языки человеческие. Это было то слово, которое мне было нужно. Я не буду его говорить, потому что, ну, чтобы не отвлечь вас от темы. Так вот, Господь, он удивительный. И Господь через некоторых говорил на древнееврейском языке кому-то и так далее. Это тоже дар. Это тоже дар Святого Духа. И вот духовный человек, который имеет жизнь, вот жизнь в нем, она может течь через новые языки, через пророческое слово, если мы берем речь, через прославление. Это живое прославление, это искреннее. Это может быть молитва живая. Вот возьмем живой человек, духовная жизнь, она выражается в прославлении, в проповеди, в учении, в добрых словах, в радости, не знаю, в радостных словах, в пророческом слове и так далее. Духовный человек, живой человек, он имеет жизнь, как бы свет внутри себя, он сияет, но видно верующим. Говорят, у него блестят глаза, у него, говорят, у него сияет лицо. Что с этим человеком? То есть люди некоторые говорят. Помните, когда на Стефана смотрели, у него было лицо, как ангела? Потому что он видел славу Божию, эта слава отражалась и преображала его. Духовная жизнь, жизнь воскресения, она многогранная. То есть мы берем, во-первых, какой человек внутри, какие у него плоды, да? Теперь, какие у него дары могут быть в духе? Вот, какой он, что он может делать с способностью духа и так далее. И это прекрасно. И у него есть, у духовного человека, у него связь с Богом. Он чувствует духовную связь. Он какая-то у него вот в молитве это происходит, в размышлениях происходит, происходит через чтение слова. Но живой человек, у него есть обязательно источник тока, источник жизни, источник соединения. То есть, вот понимаете, да, как электрическая сеть. У нее должна быть обязательно генератор, обязательно электростанция или мощный щит, где, куда поступает ток, куда идет подключение.
И так и Господь. И поэтому он сказал, кто не пребудет во мне, то есть кто не будет соединен со Христом, тот как ветвь засохнет. То есть он будет мертвой ветвью. А такие ветви собирают и сжигают, бросают в огонь, и они сгорают. Итак, мы видим, Господь предупреждает, что, во-первых, он говорит, что кто пребудет в нем, тот будет приносить много плода. Это живая ветвь. А кто не пребудет, это 6 стих, 15 глава, он засохнет. То есть одна из причин, почему люди могут духовно умирать, они перестают общаться с Господом. То есть ветвь, она призвана получать соки. Ее вся жизнь находится там, в духовных корнях. Вот как дерево, мы понимаем, как цветочки, которые мы хотим подарить, мы всячески их оберегаем, хотя бы немножко влаги. Но мы знаем, это временные, а не срезанные цветы. А уже в горшочках живые или посаженные, это уже они имеют источник. И вот нужно обязательно быть с Богом. Если вы не хотите потерять духовную жизнь, а вы, я уверен, не хотите, держите связь с источником жизни всегда. И вот это, поэтому Христос говорит причину. Что еще убивает человека? Что убивает духовно? То же самое, что Адама и Еву. И Павел говорит об этом. Грех ожил, а я умер. Все. То есть, если грех в человеке оживет, почему нельзя, чтобы человек оживлял в себе грех? То есть, никогда не нужно идти к источнику греха. То есть, потому что если люди будут смотреть на грех какой-то, да, или слушать грешное, или думать грешное, то они себя отождествляют с грехом, и тогда грех оживает. Написано, похоть зачавшая рождает грех. То есть возникает у людей желание, а желание рождает грех, а грех рождает смерть. Смотрите, грех рождает не что-то прекрасное, он рождает духовную смерть. И вот это об этом, и поэтому, смотрите, грех, он убивает. А грех это, он звучит страшно, но на самом деле он может совсем казаться не страшным. Немножко обиделся, рассердился кто-то, а это уже грех. А Библия говорит, гнев не творит Божьей правды, да? Человек разгневался, человек возгордился и так далее. И так можно перечислять самые грехи, и аморальные грехи, и воровство, и обман, и лукавство. Но это грех. И грех, он убивает. И поэтому, если мы хотим сохранить божественную жизнь, нам нужно хранить себя в чистоте. То есть, если что-то согрешили, Библия говорит, мы имеем ходатая, надо, значит, помолиться, надо, чтобы исповедать Господу, сказать. И мы имеем ходатая, праведника. Но то есть, человек должен срочно-срочно понять, что, может, не сразу понимает, бывает человек. Бывает, грех ослепляет. Он ослепляет нас, он ослепляет людей. Давид не сразу понял, что он согрешил. Он даже не понял, он потом только понял, что я согрешил. То есть это вот бывает ослепление. Так вот, когда Господь открывает человеку и показывает, что он неправ, нужно срочно покаяться, срочно обратиться к Богу, потому что сила греха – это сила смерти. Человек унывает, он печалится, он теряет радость, он теряет уверенность в Боге, он теряет уверенность в вечной жизни, он вообще расстроен, он недоволен собою, он в отчаянии, и дьявол его так начинает отталкивать от Бога, чтобы его погубить. Поэтому это ужасно. Вы знаете, я рассказывал уже случай, но один из молодых парней, он обратился к Господу, он бросил наркотики, алкоголь, стал служить Господу. И это было... Он обратился, по-моему, даже не в нашей церкви, это не важно, но он пришел в нашу церковь потом. И когда он пришел, и он сказал мне, я согрешил. И вот когда он согрешил, то есть он... какая-то женщина... этого молодого человека, она, обольстила его. Короче говоря, когда он согрешил, он пришел в таком тяжелом состоянии, он вышел вперед с покаянием. И он принял, покаяние, он искренне покаялся. И потом, когда мы сидели с ним, беседовали, я спросил у него, скажи мне, что ты чувствовал, вот когда ты согрешил, вот что ты испытывал? Я спросил человека, бывшего грешника, бывшего наркомана, алкоголика, который стал праведным, и теперь он вот не устоял и согрешил. Он сказал... Человек говорит, я чувствовал, как будто бы тяжелая бетонная плита придавила меня. Это как будто бы многотонная бетонная плита сдавила меня. Смотрите, что человек испытал. Он не испытал счастья, он не испытал радость, он испытал давление, поражение. Поэтому грех – это всегда плохо. Он выглядит, может быть, иногда хорошо. Не всегда хорошо, но иногда он приукрашен, как бы,
как вот плод в Едемском, но он всегда убивает. Поэтому если мы хотим иметь жизнь радости, мы хотим жить, мы хотим сиять, любить людей, быть добрыми, вообще получать Божьи благословения, получать свободные ответы на молитвы, нам нужно иметь святость. И вот Бог сказал в Откровении одной церкви в Сардисе, Он сказал, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. И думаем, в чем же там причина? И когда мы читаем эту главу, ну в чем же причина, почему эта церковь была мертвая? А там есть ответ. Вот. Сардийской церкви. Что-то, там ответ ниже читаем. Прочие, которые не осквернили одежд своих. То есть были, есть те, которые не грешили. Дела были несовершенные. Я не хочу, что не нахожу, что дела были совершенны. Дальше написано, прочтем дальше, пожалуйста. Но прочие, кто не осквернили своих одежд, и всем прочим я говорю. Вот давайте почитаем эту главу. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Смотрите, и так вот, значит, другие люди осквернили свои одежды. Значит, они стали грешить. И поэтому они носили имя, что мертв. Знаете, церковь можно назвать самым красивым живым именем. Живые камни, живые источники, ну как угодно. Вот. Но если мы будем мертвы внутри, то нам название не поможет. Скажите, друзья, да? Не поможет. И поэтому скажите, это для нас предупреждение? А, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Ой, я не хочу, чтобы Бог так обо мне. Я хочу быть живым. А для чего я должен быть живым? Во-первых, когда мы живые, тогда идет движение всего, что Божьей жизни через нас и внутри нас. Мы источаем Божью жизнь изнутри нас. Скажите аминь, да. Мы сами наслаждаемся Божьим миром и благословением. И мы... Второе, но мы нужны Богу именно живые. Написано, представьте себя Богу, как живые, жертву живую, святую, благоугодную Богу. Это Римлянам 12:1. И еще... Представьте себя как живые камни. Вот такой парадокс. Камни, но камни живые. Камни живые. Потому, почему? Потому что это 1 Петра, 2 глава. 1 Петра, 2 глава. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Смотрите, мы нужны Богу как живые. Как это описать, я не знаю. Камень – это прообраз. Бог не создал нас с каменным сердцем. Он описывает, что мы являемся частью Его строения. То есть мы являемся фактически, каждый из нас, Володя и Валерия и Анжелочка, и каждый из нас является частью Божьего строения. Как бы камень, но он живой. И Христос написано, камень драгоценный, живой, избранный. Там сказано, он живой. Он краеугольный. Почему Бог говорит о камне? Потому что люди понимали, чтобы строить дом, нужно положить основание, нужно хороший фундамент, нужны камни, краеугольные камни, крепкие. И поэтому камень краеугольный – это очень яркая картина. Тогда люди, знаете, они не поселялись в квартирах, они все строили дома какие-то. А это всегда фундамент, всегда камни. И Бог говорит, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Смотрите, если человек не будет живым духовно, он не сможет участвовать в Божьем строении, он не годится как строительный материал. Кто может подтвердить это? Аминь. Потому что это не живой камень, он в нем... А что такое живой? Живой он слышит, он видит, он чувствует, он проявляет чувства, эмоции. Поэтому Бог хочет, Богу нужны мы, живые. Давид сказал, живой и только живой прославит тебя. Только живой. Это не только в смысле физически, но и духовно. Только живой. И поэтому нам нужна вот эта жизнь. Представьте, не дай Боже, все, что я имею, у меня есть один страх в жизни, ну, самый большой страх, он правильный страх, это никогда не потерять Божье присутствие, вот силу Святого Духа. Вот этот страх. Потому что я знаю, что некоторые потеряли и духовно умерли. И я, когда об этом узнал, а когда я получил крещение Святым Духом и силу Божию, я так испугался, что я могу это потерять. Я так испугался, я вот все готов отдать, только чтобы это никогда не перестало во мне, когда это силы наполняет, когда Господь говорит, исцеляет, когда Он наполняет радостью. И я поэтому я решил, что нет, я буду всеми силами вот хранить то, что я имею. Библия говорит, то, что им держи, что имеешь, скажите аминь. И поэтому, что вот эта жизнь, я попробовал ее кратко описать. Хорошо, как мы увидим Божью жизнь? В ком? Во Христе.
Когда мы читаем Евангелие, это настоящая жизнь. Он говорит, я жизнь. Он исцеляет больных. Он говорит слова точные. Он говорит правильные слова ученикам.

там, которые были несовершенны, он их с любовью корректирует, потому что он полный жизни любви. Правда же, друзья? Иисус воскрешает мертвых. Иисус, не знаю, там обличает. Он тоже это он делал, потому что Дух Святой через него. Это была жизнь. Написано, в нем была жизнь. И жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Вот эта жизнь становится светом. Она, если человек, христианин, не живой, он не является светильником. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Если в нас не будет жизни, мы не будем живыми, мы не будем светом, мы будем религиозными, мертвыми. А это ужасно. И так что же убивает нас? Не пребывание во Христе. Давайте запомним, кто не пребывает, тот засохнет. Да? Второе. Грех убивает. Павел говорит прямо Римлянам 6, 7 глава. Я умер, грех ожил, а я умер. Ужасно. А должно быть наоборот. Грех умер, тогда я ожил. Правда же? Аминь. Скажите, правда же? Аминь. Так что же нас еще убивает, лишает? Библия говорит, плотские помышления – суть смерть, а духовные жизни – мир. Римлянам 8 глава. То есть, когда человек думает по плоти, если думаете по плоти, то умрете. Не надо думать по плоти. Мы должны четко понимать, что такое думать по плоти и думать по духу. Думать по плоти – это осуждать. Думать по плоти – это обижаться. Думать по плоти – это, не знаю, огорчаться. Думать по плоти – это, может быть, что-то плохое о себе, неправильные мысли какие-то, допускать какие-то фантазии. Это думать, это убивает человека. Римлянам 8:6. А помышления духовные – что? Это жизнь, это мир. Итак, мысли, наша жизнь, смотрите, чем мы наполняем свою мыслительную жизнь, чем мы наполняем свой разум. Так вот, если это будут плотские мысли, то это смерть. И поэтому человеку станет плохо, плохо и плохо. Поэтому люди, кто находится в депрессии, они пускают вот эти мысли тяжелые, и они их просто убивают, извините. Они их действительно давят. Нужно противостать, выбросить это все. У Бога есть светлые мысли, мысли веры. Авраам не помышлял, что его тело почти столетнего уже в омертвении. И утроба Сарина в омертвении он не помышлял. То есть у него мысли были мысли веры. Он знал, что Бог силен из мертвых воскресить. Бог силен чудо совершить. Вот это вера. Слава Господу. Аллилуйя. Он не изнемог вере. Он не помышлял. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы думали. Некоторые, я помню, как вот будучи подростком, всякие мысли в голову шли, всякий поток. Но я знаю, что это как-то прекратилось, когда я пошел за Иисусом. Но когда я стал ходить за Иисусом, то мне стали некоторые мысли посещать. Уже не помню, какие. Что я? Я слышал, нас учили говорить. Надо говорить. Именем Иисуса отойди, сатана. Или говорить. Кровь Христа. И я стал так делать. И как только мне приходили какие-то мысли, уже не помню какие-то, я знал, что это неправильные. Или плохие мысли о ком-то. Я говорил, кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа, то есть она же очищает нас, очищает. Даже говорит, именем Иисуса, отойди от меня, сатана. Именем Иисуса. И Библия говорит, если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Значит, мы должны сражаться, мы должны воевать духовно, правильно, по духу, духом воевать против плотского. Так что же убивает? Убивает плотские мысли, убивает грех и убивает непребывание во Христе. А что же еще сильно людей убивает? Я думаю, у нас есть интерес. Как вы думаете, что еще убивает? Оказывается, Иоанн пишет, кто не пребывает в любви, тот пребывает в смерти. Не любящий брата пребывает в смерти. Это значит, если мы откажемся кого-то любить, то есть если мы вот, ну, будем, вот решили навсегда человека презирать, там, не знаю, ненавидеть, огорчаться на него, то смерть начнет у нас вкрадываться, духовная смерть. А это опасно. Представляете, как опасно? И поэтому лучше всего простить без всяких условий. Просто простить, потому что Христос нас простил. И потому что нелюбящий пребывает в смерти. Это 1 Иоанна 4,14. Или 3,14. Сейчас посмотрим. 1 Иоанна 3,14, да. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Нам нужно просто понять, что ни в коем случае я не должен на кого-то, даже если мне очень больно, даже если горько. Если я даже поделился с сестрой, говорю, сестра, вот так, ну, допустим, в какой-то ситуации. Она говорит, а все равно, Володя, благословите его и все. Пусть их Бог благословит. Правильный ответ. Правда же, друзья, да? Когда мы говорим кому-то, вот как человек так мог ко мне отнестись, вот как он мог поступить. Вот.
Ах, благословите его. Это правильно. Аминь. Я рассказывал, то есть, когда у меня накопился целый список, это было, не знаю, 20 с лишним лет назад, очень давно, накопился список переживаний. То есть, я видел, что ну вот кто-то постоянно опаздывает в церковь, я очень печалился, огорчался. Кто-то не хочет проповедовать, может, но не хочет, я это меня огорчало. Кто-то, значит, пропускает служение регулярно. И вот у меня стало... Я так переживал. И это меня так стало давить. У меня такая возникла какая-то обида. Ну, вроде бы я думал, что я прав, потому что я же хочу, чтобы люди служили Богу, чтобы они проповедовали. Но это была такая как бы духовная обида, которая давила на меня. Я этого сам не понимал, но мне становилось тяжело и тяжелее, тяжелее, тяжелее. Вот. Мне казалось, ну вот я, вот знаете, это было так для меня существенно казалось, что я... Порой не спал и даже плакал иногда ночами. Я просто плакал, Господи, почему вот тот не любит тебя? Вот почему кто-то... И однажды я услышал голос Божий, который сказал мне, благословляй, и будешь благословен. Я ясно услышал внутри себя, я тут же это сделал, я когда это сделал... Когда я это сделал, я получил такую свободу, мне сердце так легко стало. И вы знаете, что самое интересное произошло? Я забыл вот... Я забыл почти, кто эти люди. Я вспомнил пару человек из того списка. А список был много десятков людей. Я вспомнил пару человек и думал, а неужели они правда могли меня обидеть? Неужели они правда были? Ну так это все. Мне показалось все несущественным. Я даже не мог вспомнить, что же они конкретно виноваты были. Я пытался даже ломать голову, и мне не получилось. То есть Господь меня освободил. Он очистил мою память. Потому что когда мы обижаемся на кого-то, то мы не проявляем достаточно любви. Мы вроде бы справедливы, но мы не можем реализовать божественную жизнь. Она как бы останавливается внутри нас. И мы тогда только начинаем любить тех, кто хороший, только кто достойный. И вот кто пример для нас церкви. И, ну, вы знаете, Бог хочет любить всех. Он любит врагов. Он говорит, любите врагов ваших, да, благословляйте. И поэтому, если мы откажемся любить врагов, если мы откажемся любить тех, кто нас обижали, кто нас очень сильно обижали, то тогда мы не сможем пребывать в любви. А если мы не сможем пребывать в любви, мы не можем иметь в себе жизни. То есть мы пребываем в смерти тогда. И вот это состояние, вот эта смерть обволакивает нас. Она так, знаете, охватывает. Нам кажется, мы справедливы. Ведь они правда, вот они правда нарушили правила. Они вот на работу опаздывают. Они вот эту в школу опаздывают. Они там в собрание опаздывают. Ну, например. Но это на самом деле не то. Бог не дал нам права судить людей. Он хочет, чтобы мы миловали. Но молиться и благословлять. И это закон духовной жизни. Обязательно благословлять всех людей. Слава Господу Иисусу Христу. Что же нас еще может убивать? Что убивает жизнь в воскресенье? Христос воскрес, Он живой. А что убивает? Библия говорит, буква убивает, а дух животворит. Буква закона, то есть Ветхий Завет, если читать и не понимать дух жизни в нем, то эта буква начинает убивать людей. То есть она вроде бы справедливая, но Павел говорит, мы служим не смертоносным буквам, вот, а Бог дал нам служение Духа. И вот когда люди пришли к Иисусу и привели женщину, взятую в грехе, да, вот, в грехе прелюбодеяния, то я сегодня подумал, может быть, некоторые думали, может быть, некоторым и жалко было. А буква говорила, таких надо побить камнями. Понимаете, вот, и вот эта буква, она людей сделала жесткими, она сделала требовательными. И они взяли камни, и они пришли спросить, как же Иисус поступит в этом случае. Моисей сказал побивать таких камнями. Вот. Но Иисус, вы знаете, как Он поступил. Такая прекрасная сцена есть в фильме «Иисус Назарета». Он сначала не обращал внимания, они требовали ответа. Он склонился и сказал, кто из вас без греха? Первый бросил камень. И Он их обезоружил всех. Потому что он по духу понимал, он принес покаяние, он принес возможность людям исправиться. А люди судили по закону Ветхого Завета. И Господь говорит, к нему приходили, помните, мытари и грешники. Вот, и много их было, блудники приходили. И он им говорил слово. И поэтому, как поступает закон, особенно если люди по закону пропитываются буквой, они не понимают любви и милости Божией, тогда... Эта буква начинает их убивать. Она убивает, они хотят, вот,
Может быть, и нужно было простить того брата и сестру, но у нас такие правила в церкви. Вот нет, нужно вот сейчас его, значит, вот так к нему. Нет. Знаете, очень важно, чтобы мы не придумали такие правила, которые будут выше законов Божьих. Мы не можем придумать что-то выше Божьих законов, правда же? Библия говорит, милость превозносится над судом, правда же? Поэтому очень важно прийти в Духе Святом нежно, поговорить с человеком и сказать ему, Господь хочет, чтобы тебя простить. Он хочет тебя спасти. И сделать это в любви. И тогда и человек спасен, и церковь не пострадает. И поэтому я помню, когда был в городе Вильнюс, я проповедовал на собрании, и Дух Святой сильно действовал там, слава Господу. И вышло множество людей вокруг вот этой сцены. И я подошел и увидел одну молодую девушку, и увидел также молодого парня рядом. И Бог мне показал, что между ними есть греховная связь, что они не являются муж и жена, но они находятся в грехе. И я тогда сказал им на ушко тихонько, я сказал, вы находитесь как бы в грехе, они признались, да. Сказал, Господь вас хочет спасти. Вы покайтесь сейчас. Я лично им сказал. Я не стал говорить, пастор, у вас находятся два грешных человека в церкви. Сейчас вот вы должны с ними разобраться, поговорите с ними строго, спросите у них все грехи, которые они сделали. Нет. Господь Дух Святой не дал так мне сказать. Я подошел к ним на ушко, сказал, чтобы рядом люди не слышали. Это сделал Дух Святой. Правда же, Карина? И это что? Это служение Духа. И если бы я поступил не по любви, я бы сказал, ага, вы пришли сюда, вот. Нет, слава Богу, у нас-то мы как-то чуждаемся этим. Бог нас от этого избавил, слава Богу. Правда же, друзья? Так вот, буква убивает. Если по букве, они грешные, так, срочно узнать, что они натворили, и как это все, как теперь церкви нужно срочно их так наказать, лишить их причастия, все. Знаете, надо начать с того, что нужно с любовью призвать к покаянию. Правда же, друзья? И поэтому Господь, Он хочет, чтобы дать нам дух служения, не букву, а дух служения. И поэтому я сначала не знал, как поступать. Но как поступать вот к человеку? Там, где раньше я служил, там очень строго поступали. Сразу человека, публично ему объявление, замечание. Все, вся церковь знает, все его осуждают, переживают. И я думал, как же поступить? Вот мы теперь служим, вот начали служение. Как же? И это такой серьезный вопрос. Знаете, и одна женщина пришла ко мне и сказала, она говорит, она только была новообращенной, стала ходить. И она говорит, я согрешила, я вот поехала туда, в отпуск, куда раньше ездила, в этот санаторий, я знала, что я могу даже упасть. И вот там произошло, я упала. Она такая немолодая уже была женщина, я согрешила. Я позвал старейшину, там женщина Хельми, она такая мудрая. Я говорю, сестра Хельми, вот такая ситуация. Так, брат Володя. И Бог через нее меня тоже наставал. Знаете, так, пойдемте в канцелярию. Так, сейчас, так, сестра, мы сейчас молимся. И никто об этом больше все не должен узнать. Она такая говорит, так, мы молимся, все. И та женщина так и пошла за Богом, она больше никогда не упала. Потом она вышла замуж, за мужчину из другой церкви. И вы знаете, я просто говорю пример. Если бы я по букве сказал, так, что вот сейчас мы должны объявить, что эта сестра, которая несколько месяцев ходит к нам, вдруг она стала такой. Я думаю, это было бы по букве. Это было ранило ее. Это было ранило окружающих людей. Мы иногда не знаем, что делать, но Дух Святой – это Дух силы, Дух любви, целомудрия. Поэтому Господь учит нас. Я спрашивал у пастора Генри Мадава в 2004 году, как поступать, вот как быть в таком случае, если люди… И он меня наставлял, говорит, Володь, надо вот так сделать, вот так. То есть не надо делать публично, но если вот нужно вот так. Я спрашивал одного епископа Сергея Ивановича Николаева, как вот поступать? И он тоже мне говорит, Володя, надо, Владимир, надо. Священник должен на себе грех людей нести. Не надо позорить их перед всеми. Надо вот лично помолиться. Вот. Потому что представьте, говорит, вот он отец, у него четверо детей. И вдруг публично при детях рассказывает все его грехи в церкви. Дети его возненавидят, и будет разбито сердце. И я послушал их и подумал, он говорит, есть тайное исповедание, есть возможность помочь человеку подняться. Слава Богу. Кто верит, что так возможно? Правда же? Аминь. Скажите аминь. Бог не дал нам служение осуждения, Он дал нам служение оправдания. И поэтому буква убивает. Если мы по букве правилами, то мы просто можем людей духовно ранить. Они могут духовно умереть даже, вместо того, чтобы покаяться и ожить. И поэтому пусть Бог даст нам, как
поступать не по букве, но по духу. Итак, что убивает? Грех убивает буква закона, убивает отсутствие любви, убивает отсутствие пребывания во Христе. И поэтому мы сейчас, мы хотим вот эти вещи, чтобы в нашей жизни...

плакал, он, ну, как бы, покаяние, что-то случилось. И говорит, я обнял его и молился, и он был восстановлен. Вот слава Богу, правда же, друзья? Поэтому, если мы хотим, чтобы жизнь Божия текла через нас, потому что без любви начинается инквизиция, начинается вот эта вот борьба, начинается, и это очень опасно. И Библия поэтому говорит, с одними будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгаясь с огня. И так вот, я очень быстро закончу проповедь. Так вот, мы сегодня говорим о том, что убивает, и о том, что нас оживотворяет. А что нас оживотворяет? Мы об этом поговорим, конечно, на следующем собрании. Скажу очень быстро. Библия говорит, 118 Псалом, 50 стих. 118 стих, 50. Слово Твое оживляет меня. В одном переводе говорится, Твое Слово вновь меня восстанавливает. Вновь меня оживляет Твое Слово. Читайте Слово, оно будет оживлять вас. Даже вам трудно, вы в отчаянии. Откройте утром Библию, уединитесь куда-то. Начните читать. Слова Божьи – это слова «дух и жизнь». Христос оживотворяет нас. Его Слово. Петр говорит, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. То есть глаголы вечной жизни. Еще не так. Что нас оживотворяет? Читая Слово, слушая Слово, мы оживляемся. Наша жизнь приходит в нас. Слава Господу.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». У меня снова не получилось и никогда не получится. Думаем обычно мы, когда терпим очередную неудачу. Почему одни люди успешные, а другие постоянно терпят неудачи? Как поверить в себя и жить так, чтобы у тебя все получалось? Сегодня мы говорим об этом, и на наши вопросы отвечает системный семейный психолог Евгения Чекевчук. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Действительно, это вопрос, почему одни люди успешны и за что бы они ни взялись, у них все в руках горит. А другие люди, ну, как принято говорить, неудачники. Вот даже самое простое дело у них не спорится. От чего это зависит? От характера? Или это так называемое магическое везение и невезение?
1: И от характера тоже.
0: Угу. Или в первую очередь
1: да,
0: от характера.
1: И от характера, да, темперамента, от возможностей человека. И от этого тоже зависит. Но когда у нас часто повторяются вот такие ситуации невозможности выбрать, невозможности контролировать ситуацию, когда раз за разом у тебя провалы, тогда появляется ощущение беспомощности. Ощущение того, что ты не справляешься, и оно, ну, как бы тебя преследует. Как будто ты теряешь контроль над ситуацией.
0: Угу.
1: И вот это самое болезненное, потому что в следующий раз ты даже уже не предпринимаешь попытки, чтобы что-то изменить.
0: Угу.
1: Как будто это уже написано тебе
0: на роду,
1: да, что вот все, ты неудачник. Когда проводились исследования, да, люди, находясь в таких критических ситуациях, когда действительно сплошные провалы, вот эта воля, она атрофируется. Воля атрофируется и вера. Вера в то, что ты можешь преодолеть. Хотя проблема не в том, что сама ситуация как бы непреодолима, да? А именно о внутренних вот этих состояниях, когда ты уже не веришь в положительный исход.
0: Угу. Ну и потом ведь некоторые люди думают, а может быть, на самом деле это не мое? Может быть, мне стоит заниматься чем-то другим, если я не могу? Но не получается, не могу, значит, нужно взяться за что-то другое. Ну, а бывает такое, что вот за что бы ни взялся, все не могу.
1: Угу. Да, потому что была череда неудач, и уже человек чувствует, что все, я не имею способностей, я не могу с этим справиться и не предпринимаю никаких шагов даже к преодолению. Хотя, возможно,

0: человек, если бы еще раз попытался, все пошло бы по-другому. То есть даже нету вот этой мотивации преодолеть внутренний такой посыл, что ты не справляешься никогда, и тебе не стоит даже пробовать.
1: Угу. Ну, это понятно. Да. Очень удручающее состояние, особенно на фоне своих успешных, может быть, приятелей. Да. Мы чувствуем себя, ну, просто ниже плинтуса. И что же делать? Вот если ничего не делать, не браться ни за какую работу, не развиваться, это ведь плохо. А особенно если вот то, чем ты занимаешься, это твои средства к существованию, тебе нужно содержать себя и кормить семью, а тебя постоянно увольняют то с одной работы, то с другой. Вот. И не получается зарабатывать деньги, это то, что нужно.
0: Да, первое, что...
1: Да, вот как действительно, ну, вот найти работу мечты, стать успешным, развивающимся и как бы при деньгах. А тут получается, что успеха нет.
0: Да, первое, вот нужно делать хоть что-нибудь.
1: Хоть что-нибудь.
0: То есть
1: это как?
0: Это возвращать себе субъективный контроль.
1: Что
0: вот,
1: это?
0: Вот это ощущение, что ты можешь руководить ситуацией. Если ситуация такая, что, допустим, начальник постоянно меняет правила или включает штрафы, да, ты не можешь находиться в этой ситуации, чтобы спокойно себя чувствовать, да, ты понимаешь, что ты либо остаешься здесь, либо тебе нужно предпринять какие-то шаги, чтобы отсюда уйти. И вот сделать что-нибудь, это принять решение внутри себя, устраивает тебя эта ситуация или не устраивает. Если не устраивает, тогда, как говорят, напиши там резюме, да, разошли это резюме, напиши заявление об уходе, сделай хотя бы что-нибудь. Но для некоторых людей даже это недоступно. То есть они уже поверили в то, что в их случае это не работает. Поменять, ну, как бы, восприятие, да, ситуации, не зациклиться вот в этом туннельном видении, да, вот узком восприятии мира, да, а посмотреть чуть-чуть шире, что если не здесь, то, может быть, в другом месте. Угу. Если не эта работа, может быть, другой профиль. Не обязательно этот, угу. Да?
1: Тем более, что сейчас такое время, что можно менять работу, не надо работать на одном заводе 30 лет и сидеть в одном кабинете до пенсии. Сейчас это приветствуется.
0: Да, совершенно верно. Угу. И потому, когда мы возвращаем себе вот этот контроль над ситуацией, нам спокойнее делать какие-то шаги, потому что мы понимаем, что мы являемся хозяевами своей жизни, да? Мы можем что-то решать. А не обстоятельства, которые вокруг нас складываются неблагоприятные, и мы как жертвы только можем переждать или пережить это.
1: Но иногда удобнее оставаться на этом же месте, постоянно ухать, вздыхать и жаловаться, какая у меня маленькая зарплата или какое требовательное начальство, но никуда не уходить, ничего не делать, не развиваться и быть жертвой.
0: Да, тогда вопрос.
1: И это удобно почему-то, потому что ты постоянно жалуешься. У тебя есть всегда тема для разговора о себе, о своей болячке. И с кем бы ты ни встретился, все тебя жалеют. Вот. И это тоже в какой-то степени удобная позиция.
0: Да, мы называем это как скрытый бонус. Скрытый бонус, что я не могу выразить свое недовольство открыто. Тогда мне нужны вот эти обстоятельства, которые меня сжимают, мне очень плохо. Мне нравится это состояние жертвы, потому что они мне приносят плюсы. Какие плюсы? Я могу тогда ныть, я могу требовать, я могу постоянно быть недовольной, и меня обслуживают. Или наоборот, меня оставляют в покое, ничего от меня не требуют, потому что я такая болезненная.
1: Она такая нервная,
0: лучше ее не трогать. Да. Это скрытые бонусы, которые очень трудно от них отказаться. Они дают ощущение, ну, какого-то контроля.
1: Угу. А потом, вот вы говорите, не здесь, так попробуйте, может быть, другой профиль. А ведь это вообще страшно. Мы вдруг приходим к выводу, что мы ничего не умеем. Угу. Что мы можем предложить этому миру? Ничего. Как это меня возьмут туда, если у меня нет образования, нет опыта, и вообще я не умею, и вообще у меня может не получиться, и я опозорюсь?
0: Угу. А когда было время принятия решения,

0: отношений, это обычно подростковый возраст. Не всегда люди, которые идут в какую-то профессию, они осознанно идут туда. Иногда это родители помогают, да, иногда общество, иногда подружка моя пошла туда учиться, и я пойду за компанию и так далее. Но переоценка смыслов своих, да, и профессиональная ориентация, она может меняться со временем, когда уже появляется осознанность, когда мне нравится работа или не нравится, когда я вижу бонусы, где я могу самовыражаться и так далее. То есть на любом этапе жизни мы можем развернуть корабль своей жизни в ту сторону, в какую мы хотим. И это про то, что моя позиция не всегда может быть стабильной и такой уютной, и с полным штилем, да? То есть я могу поменять в какой-то момент направление моей жизни и профессиональную деятельность, и так далее. Но для этого вот внутри должна быть вот этот поиск чего-то нового, да? Вот эта воля к преодолению проблем, которая беспомощность, вот эта выученная беспомощность, она как раз и забирает.
1: Ну а вот где эту волю-то взять? Ее изначально нет. Именно поэтому человек попадает в такие ситуации, потому что у него нет воли, у него нет решимости.
0: Но тем не менее в его жизни были моменты, когда у него что-то получалось. Почему-то наше восприятие, это просто как мы проскальзываем мимо таких знаков, да, о себе. Мы вбираем только те знаки, которые как раз говорят, что ты не справишься, у тебя не получится, ты даже не иди туда, в эту сторону, потому что там есть получше специалисты, и у них все лучше получится, да, чем у тебя. А если были вот эти маленькие успехи, и мы их собираем, мы о них помним, то есть что было такого, что помогло нам это сделать? Как бы развернуть вот эту цепочку, что помогало мне преуспеть в том или ином предприятии своем, да? И если получилось, это же сделал я. То есть это не говорит о том, что я плохой и я не умею ничего делать. Я умею, но просто другие обстоятельства сложились. Возможно, нужно еще раз попробовать. И потом поощрение – это очень важный фактор. Если я задаю какую-то цель, если я о чем-то мечтаю и дохожу до вот этого маленького, пусть это будет разбито на такие короткие какие-то цели, да, не глобальные, да, а короткие, которые мы можем достигнуть. Пусть эти цели будут реалистичные.
1: Большую задачу мы разбиваем,
0: да,
1: под задачу.
0: Да, на подзадачи. И если что-то получилось, да, вот здесь вот это, мы себя поощряем, мы себя благодарим, поощряем каким-то образом, чтобы это внутри вызывало вот ощущение контроля, да, что я смог, я преодолел. Благодарности себе, что да, возможно, я от чего-то отказался на этот период, чтобы достичь этой цели, но вот она есть. Я могу теперь отдохнуть, съездить там куда-то с друзьями или самому, да, попутешествовать. То есть поощрить себя. Это тоже в копилочку вот этой мотивации правильной. Что в следующий раз
1: это помогает нам взять себя в руки, достичь,
0: да,
1: все-таки этой цели,
0: да,
1: чтобы потом награду.
0: Награду получить, да.
1: Так. Что еще сделать, чтобы обрести уверенность в себе?
0: Над этим нужно трудиться. Чтобы уверенность в себе, нужно действительно работать над собой. Нужно ходить на тренинги психологические, нужно работать с психологом, нужно постоянно напоминать себе, что я целостная личность, я могу очень многое сделать. Бог меня создал гармоничной личностью. Он вложил в меня все то, что нужно для счастья. И это каждому человеку так. Не просто одному это сверхом, с горкой, да, а одному чуть-чуть не додал. Нет. Бог вложил каждому человеку все то, что нужно для счастья.
1: Но ведь все-таки у каждого человека свой темперамент, опять, да, же. Есть люди более замкнутые, и им тяжело каких-то успехов добиваться, быть на виду, а есть те, которые любят вызов, они любят авантюру, поэтому они ввязываются в какие-то, может быть, рискованные дела, но когда они там

0: побеждают, они идут дальше, дальше и дальше, и даже если они где-то терпят неудачу, они на это внимание не обращают, а видят только свои победы. И они идут дальше. Вот. А есть люди, которые из любого своего маленького проигрыша раздувают такую трагедию, ну просто вот такой меланхолический настрой, ну ты же не изменишь свой тип темперамента.
1: Да, да. И здесь мы принимаем свой уникальный темп. Мы принимаем свою конституцию, мы принимаем свой темперамент. И мы находим в этом своем поле то позитивное, что я могу, что не дано, допустим, экстраверту или холерику, да, потому что когда я могу остановиться, подумать, у меня более взвешенный подход к жизни, и я более уверенно делаю ту работу, которую холерик может просто проскочить. Потому что он как бы собирает сливки и на короткой дистанции. Он здесь успел, в другом месте успел и так далее. То есть ориентация на других людей, она, конечно, небезопасна. Потому что я хочу быть как кто-то другой, но мне не дано изначально в меру, да, там, моего темперамента, характера, моего воспитания и так далее. И тогда я нахожу в этом поле то, что помогает мне быть вот этой целостной личностью, за что я благодарен
0: Богу. В чем я уникален? Ну, в чем я уникален? Наверное, подумать, в чем я, может быть, лучше кого-то другого.
1: Да. Да.
0: Что мне удается, что не удается, допустим,
1: совершенно
0: другому.
1: Верно, да.
0: И развиваться и в этом. Не обязательно вот все подряд пробовать.
1: Не все артисты, не все президенты, да, не все лидеры. Есть те, кто обслуживает это, но они обслуживают так достаточно серьезно, да, достаточно серьезно просчитывают каждый шаг, что не дано другим это делать. А я могу это делать. То есть уникальность моя именно в том месте, где я нахожусь.
0: Вот как вам кажется, Евгения, зависит ли, допустим, наша успешность от того, как хорошо мы умеем адаптироваться в обществе и строить отношения с людьми, с коллегами, например? Потому что ведь хорошие отношения, допустим, в коллективе, они многие проблемы решают. Кто-то тебе поможет, кто-то подскажет, научит. А если ты изначально настроен против мира, то, в общем-то, тебе удачи и не видать там, где ее добьется более общительный коллега.
1: Да, это тоже влияет. Эффективная коммуникация – это залог успеха. Но этому нужно учиться. Потому что если мы воспринимаем мир как такой дистантный, да, жестокий по отношению к нам, везде какие-то люди, которые нас не понимают, то мы уже привносим и ожидаем такого же ответа. Невербально мы уже посылаем такой посыл, что «сторонитесь меня». Я напрягаюсь внутри, и это уже дает другим людям тоже чувствовать себя неловко.
0: И меня избегают.
1: И меня избегают, да, потому что внутри я вот это все удерживаю. Я боюсь пойти на контакт, я боюсь что-то спросить, чтобы не подумали, что я что-то не знаю. Эффективная коммуникация, она как бы вот это движение в обе стороны. Я что-то транслирую и говорю, но я и даю какую-то скрытую информацию о себе, которую я не фиксирую, но люди считывают.
0: Да. Евгения, я благодарю вас за ваши советы. Я вот очень люблю такую фразу, которая ободряет и меня, я думаю, других может ободрить. У каждого человека есть свой кусок пирога, который у него никто не отнимет. Я убеждена, что у каждого человека есть то, что он может делать хорошо. И даже если вокруг множество конкурентов, вот то, что он умеет, его опыт драгоценный, у него никто не может отнять. Главное в этом развиваться и расти.
1: Да.
0: Спасибо вам за участие в программе. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Желание любой матери заключается в том, чтобы ее ребенок был счастлив, и каждый воплощает это стремление по-своему. Что такое слепая любовь и в чем состоит святая обязанность матери? А также секреты материнской молитвы в сегодняшней программе. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист Ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Приветствую, Андрей.
1: Здравствуйте.
0: Говорим сегодня о молитве матери о своих детях. Отчасти, конечно, и молитву отцов затронем. У тебя двое детей.
1: Да, две дочери.
0: Твоя жена и их мама. Насколько ее молитва отличается от твоей? Как ты думаешь, если ты подслушиваешь?
1: Возможно, иногда? Прежде всего, я просто удивляюсь, насколько моя жена чувствительна к нуждам моих дочерей. Одна дочь у нас приемная, и, можно сказать, когда мы впервые с ней познакомились, буквально через пару месяцев моя жена говорит: «Андрей, я не могу спокойно спать, это наша дочь». То есть она родилась в сердце моей жены, и я просто удивляюсь, вот насколько предчувствие, что с ними происходит, если они в школе или на улице и так далее. Жена сразу говорит: «Андрей, надо молиться». Вот. И она просит, чтобы мы каждый вечер молились.
0: Вообще взять ее в семью, это была ее инициатива?
1: Да, прежде всего она родилась в сердце моей жены, потом уже пришло осознание в моем разуме, и потом уже она родилась в моем сердце, так сказать. Но как раз сердце матери, оно более чувствительно к детям.
0: А как вы молитесь вообще о детях? Как это происходит? Это специальный день или вот просто по вдохновению?
1: Нет, мы каждый день за них молимся. Каждый вечер мы их благословляем на сон, в школу.
0: Вместе с ними
1: молимся, по очереди бывает, вместе. Ну, по-разному, что есть. У нас нет как бы определенного такого ритуала, так сказать. Мы смотрим, как день развивался, ну, какие проблемы были в семье или у дочери, и так строим молитву.
0: Ну вот как принципиально отличается молитва матери и молитва отца за своих детей? Ты по своей семье как это наблюдаешь? Или, возможно, по наблюдениям других семей? О чем молится мама в первую очередь? О чем молится папа в первую очередь?
1: Но матери в основном молятся о том, чтобы Бог защитил детей.
0: Чтобы, ну да, наверное, важно, чтобы все в порядке было с этим ребенком.
1: Чтобы Бог дал счастливую жизнь, дал хороших мужей там, или там, жен и так далее. А вот отцы обычно молятся: «Боже, дай хорошее образование», там такое, что,
0: потому что... Чтобы зарабатывал, деньги были.
1: Отцы более так озабочены внешним устройством жизни своих детей, то есть образование, специальность, жилье и так далее, а матери больше обеспокоены духовным здоровьем, может быть, физическим здоровьем и так далее своих детей. То есть, такой план.
0: Ну, слава Богу, когда и отец, и мама верующие люди, да, и они вместе, одновременно вместе могут сообща молиться о своих детях. Потому что полномочия благословлять, особенно своих детей, это, конечно, в первую очередь на отца возлагается.

0: Потому что она просто пьяная. Вот. Но она сказала, что в ее сердце лежит огромная такая нужда. Она молилась Богу, чтобы Бог дал ребенка. И уже в этой молитве она молилась: «Боже, если ты дашь мне сына, то я отдам его на служение
1: тебе». Во всех остальных детях.
0: Историю, что Бог услышал ее молитву, и она родила сына, первенца, его назвали Самуил. И он стал судьей в целом народе, в Израиле. И через его жизнь, через его служение Богу и людям, Бог совершил огромный труд на своем народе. Так Бог услышал молитвы матери. И читая историю церкви, мы можем множество таких случаев найти, как, допустим, Франциск Ассизский, мать, которую вымолила его, потому что он, родившись в верующей семье, вел очень разгульный образ жизни, пока был молодой, но мать постоянно молилась за него, и мы знаем, что он один из почитаемых таков учителей церкви в разных деноминациях.
1: Как ты думаешь, это связано с тем, что физиологически мама производит на свет ребенка, или все-таки здесь какое-то Божье особое предназначение именно для женщины?
0: Все-таки, да, мое понимание, что это Божье предназначение, потому что Писание говорит, когда Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их, как бы Писание дает такой намек, что когда первый человек Адам, он имел в себе как бы мужское и женское начало вместе. И когда Бог увидел, что для Адама нет помощника, он взял ребро. Вот в языке оригинала это слово, оно не только ребро означает, но сторона, грань. То есть можно сказать, что Бог взял женскую часть, женское начало, сделал жену и привел к Адаму. И можно сказать, что Божью любовь Бог вложил в сердце первому человеку. И поэтому любовь матери и любовь отца, они не должны конкурировать друг другу, они должны дополнять друг друга. Любовь, Бог есть любовь, как Писание говорит, а природа любви – это желание отдавать. Поэтому я глубоко верю, что вот это желание любить своего ребенка, оно от Бога. То есть оно коренится в Божьей любви. Женщина, которая рождает ребенка, она испытывает вот эту нежность, любовь, заботу, желание помочь своему ребенку и заботиться о нем.
1: Чем принципиально отличается любовь отца к детям и любовь матери к детям?
0: Ну, если так посмотреть, то можно сказать, что любовь матери, она более такая все покрывающая, все прощающая,
1: в общем,
0: всегда жалеющая,
1: в общем,
0: утешающая. Да, что бы ни происходило, мать всегда будет оправдывать своего ребенка. Она даже не хочет разобраться, кто прав ее ребенок или нет. Она будет его оправдывать, покрывать и так далее.
1: В конфликте с соседями тоже всегда ее ребенок.
0: Ее ребенок всегда самый лучший, ребенок ее никогда не виновен ни в чем и так далее. А любовь отца, она такая более дисциплинирующая. Отец хочет воспитать ребенка в послушании, в подчинении родителям, Богу, законам. А любовь отца, она такая мотивирующая. То есть отец хочет задавать ребенку определенные цели и помогать в достижении этих целей. Поэтому, если даже вот рассмотреть пример неполноценных семей, то есть если воспитывает ребенка один отец, то обычно дети такие спартанцы. То есть даже девочки, они как солдаты Джейн. То есть они собраны, они всегда достигают. Обычно эмоциональный фон такой немножко подавленный. Но если воспитывает мать-одиночка, то обычно такие дети могут быть инфантильными такими. У них мало таких вот мотиваций. Вот. Они бывают себе воспринимают как центр земли, потому что мать хочет все отдать,
1: да, потому что
0: ему,
1: они всегда были как бы в защите,
0: да,
1: такой, да.
0: Поэтому мы даже видим как бы перекос воспитание в неполноценной семье.
1: Неспроста.
0: Бог, да,
1: неспроста.
0: Своего ребенка поэтому исключительно Бог и хочет, чтобы у ребенка была полноценная семья, папа, мама и родственники, чтобы через любовь отца и матери ребенок мог во всей полноте увидеть образ Божьей любви. Чтобы ему потом, когда он уверует, было проще принимать Божью любовь, как взаимную любовь отцовскую и материнскую.
1: Ровно через минуту в нашей программе история матери, у которой оставалось одно единственное средство, чтобы спасти сына. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, сработало ли оно. Не переключайте. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и мы говорим о материнских молитвах, о материнской любви, но, безусловно, отцов также отчасти затрагиваем. В Священном Писании Бог неоднократно сравнивает себя с и свои чувства к людям, да, свою любовь, с материнской любовью.
0: То есть и в Писании Бог очень высоко оценит материнскую любовь. И показывая свою божественную любовь по отношению к человеку, он иногда сравнивает с материнской любовью. В книге пророка Исаии есть пару таких интересных мест. Бог говорит напрямую к своему народу: «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас». В другом месте Бог говорит: «Забудет ли женщина плод чрева своего, чтобы не утешить сына чрева своего. Но даже если и женщина забудет, я не забуду, Бог говорит. Бог как бы сравнивает свою божественную любовь

0: человеку именно с материнской любовью.
1: Но я тебе скажу так, что я все-таки слышал некоторые легкие недовольства мужчин о том, что слишком воспевается любовь матери, образ матери, даже в церковных кругах, особенно в традиционных церковных кругах, традиционных евангельских церквей. Что ты на это скажешь? Может, все-таки стоит также помнить равнозначно роль отца и роль отцовской?
0: Конечно, это обязательно нам необходимо, потому что Писание предупреждает, что у нас в учении и в жизни должен быть определенный баланс, не должно быть перекосов. Когда есть какой-либо перекос, люди обязательно попадают в ересь. То есть ересь – это есть крайность.
1: Ну, плюс это влияет на культуру в церкви. Это влияет. Да, даже если это не ересь,
0: ну,
1: даже
0: еще
1: если
0: можно
1: ересь,
0: сказать,
1: это влияет на атмосферу.
0: Специфику, если посмотреть многие церкви, то большая часть все-таки прихожан и членов –
1: это
0: женщины.
1: Наверное, с этим связано. С этим
0: и
1: связано.
0: Они больше молитвенники-то, и они более такие активные в служении церкви. И все-таки, если посмотреть, то мужчины, они более такие инфантильные, их очень мало еще в церквях. И обычно они так приходят, они садятся, слушают, и мало кто из них принимает
1: это
0: активное
1: тема
0: участие.
1: Для... Да, это отдельная тема для печальной беседы, Андрей.
0: Да, да.
1: Но я хотел, вот исторический факт такой, якобы правнук Федора Достоевского, Дмитрий, в своих воспоминаниях пишет о том, что именно молитва его матери, она сыграла решающую роль в спасении его жизни. Когда он болел, его мама, она была в храме, она молилась, и по его утверждению молитва была услышана. Какие еще исторические параллели можно вспомнить или это прокомментировать?
0: Дело в том, что в тот момент, когда ребенок образуется в чреве у матери, возникает невидимая такая духовная связь матери и ребенка. И даже когда ребенок вырос, и он далеко от нее, мать сердцем чувствует, что происходит с ребенком. Поэтому она очень сильный молитвенник и заступник именно за нужды своего ребенка. Отец может так не чувствовать своего ребенка, как мать. И вот в этом примере тоже мать так прочувствовалась болью и страданием своего ребенка, что она просто вопила к Богу, не взирая на окружение людей, и ее молитва была услышана.
1: Это как с историей Анны,
0: да?
1: Которую мы
0: уже
1: вспоминали несколько минут назад. Можно только догадываться, что испытывают матери, наблюдая, как страдают их дети, без малейшей возможности облегчить эти страдания. И все же есть оружие, способное помочь. Именно об этом сегодняшняя история. Давайте посмотрим.
2: Когда родился сын, Наталья Куликова была очень счастлива. А Денис рос послушным и умным мальчиком. Он хорошо учился в школе и очень любил читать.
3: В библиотеке там были вот книжки против вот наркомании, там все, я все перечитал.
2: В 16 лет знакомые предложили Денису наркотик. Денис не отказался, ему уже очень давно хотелось попробовать то, о чем так много писалось в книгах.
3: Я помню, когда меня не кололи, я вот в этот момент думал, что вот хоть я сейчас попробую, из-за чего вот люди там друг друга пивают, там готовы жизнь лишиться. И вот когда я вот, как это называется, лег на приход, я вот в это время подумал, о, ради этого стоит жить.
2: Отныне вся жизнь Дениса была подчинена наркотику. Никто из родных об этом не знал, пока однажды сестра, услышав крики в комнате Дениса, не решила посмотреть, что там происходит.
4: Я испугалась, думаю, что там случилось такое. Пошла к двери, посмотрела, увидела, что Андрей колет Дениса.
2: Когда Наталья вернулась домой, дочь ей все рассказала.
5: Вот я поняла, что мой сын наркоман, и что я вряд ли даже могу его спасти.
3: Ну, для меня это колодце было как вот одержимость. Я мог как бы за это делать все, что угодно. Я вот не боялся как бы ничего. Вот мне главное взять, например, деньги украсть. Неважно, где, у кого, как, там, кого-то кинуть, неважно. Главное, уколоться, остальное там уже потом хоть что будет.
5: Если не уколешься, и жизни нет, начинаются ломки. Я видела эти ломки. Это страшно, это сердце болит, вы представляете, как.
2: Наталья была в отчаянии от того, что ничем не может помочь сыну. Ее постоянно преследовал страх, ведь в любой момент Денис мог умереть.
5: Я часто ходила и смотрела его, проверяла, жив он, не жив. Смотрю на него, мне спокойнее становится.
2: В то утро, когда Денису исполнилось 20 лет, никто в доме не думал о празднике.
5: Я с утра, когда проснулась, я поняла, что все, я сына потеряла. Он скоро умрет. Ничего хорошего не будет.
2: В тот день Дениса так никто и не поздравил. Денег на наркотики не было. Зато было много свободного времени, и Денис впервые трезво посмотрел правде в глаза.
3: Просто мне 20 лет, а я всего навсего наркоман. Ничего не достиг. Вот.
2: А вечером он набросился на мать с упреками, что за целый день она его не поздравила.
5: Он на меня кричит, а у меня вот такое вот в голове. 20 лет назад, какая была счастлива, когда я его родила. Какое-то было счастье. Я вспомнила роддом, я вспомнила, как мне его принесли. Представляете, я все это вспомнила. Вот, и он ушел на улицу.
2: А Наталья все думала о сыне. Каким он был в детстве, в школе? Неожиданно ее размышления прервал звонок в дверь.
5: Я увидела чужого человека, похожего на моего сына, но чужого. Я вижу, это не мой сын. Денис, говорю, тебе нужно лечь в больницу. Пожалуйста, я тебя очень прошу.
2: Неожиданно Денис согласился, хотя раньше о лечении не хотел слышать ни слова. Когда всего на один день Дениса выпустили из больницы в 21-й день его рождения, он тут же нашел товарища и поехал с ним за наркотиком.
5: А это подстава. Их везут в барыги, Денис выходит оттуда с двумя дозами, их ловят, и Дениса сажают в тюрьму.
3: Когда я туда попал, мне уже было не до героина. У меня был жуткий страх, потому что я к жизни вообще не приспособлен. Я не был как ни в армии, нигде. То есть я все время жил с мамой. Все, больше я ничего в жизни не умею. И тут вот страх, я остался один.
2: Здесь, в тюрьме, Денис впервые стал обращаться к Богу.
3: И вот тогда я задумался действительно серьезно. Я серьезно задумался, что у меня нет будущего. Что вообще я никто в этой жизни. Вообще, ну, и жить ты не жил. Здесь я в этой жизни ничего не достигну. И там вот, когда я предстану пред Богом, меня ждет осуждение. И вот тогда я как бы внутренне обратился к Богу. Прям такое вот переживание было. Я даже не помню, молился это, не молился. Я помню, что у меня был просто вот крик, чтобы Бог помиловал и помог. И вот после этого в жизни вот что-то начало меняться. Внутреннее такое смирение. Я старался вот со всеми нормально общаться. То есть все, я просто сказал Господу, хочу жить с тобой. Я не могу там больше жить. И я после этого почувствовал внутри вот какое-то вот чувство, что я свободен от наркотиков. Я вот понял, что Бог коснулся моей жизни, вот поэтому чувствую.
5: Я приезжаю к нему, и вдруг выводит ко мне совершенно другого человека. Представляете? Вот совершенно другого человека. И я вспоминаю вот это вот то, что я с ним здесь делала, как я его гнала. И возвращается ко мне сын, понимаете, вот это вот, вот то, что я его в коридоре выгоняла из дома, да? И вот мне его ведут. И я вижу совершенно другого виду, тот, кого я хотела видеть здесь. Мне привели его. Он говорит, да, ты будешь не наркоман.
2: Из положенных 5 лет Денис Филимонов отсидел только 3,5. Его освободили досрочно. Когда он вернулся домой, родные сильно переживали, что дальше.
5: И друзья на него стали ставить ставки, сколько он продержится. Я очень боялась. Он пойдет друга провожать, а мне страшно. Он на улице встретит друга, а мне страшно. Вот. А здесь он, понимаете, вот пришел, он пошел устроиться на работу, представляете?
2: Денис не только не вернулся к наркотикам, но и стал активно посещать баптистскую церковь. Увидев, как Бог изменил Дениса, мать и сестра также пришли в эту церковь. Семья, наконец, обрела счастье. Но произошло еще одно чудо, которого никто не ожидал.
3: И этого я никогда в жизни своей не ожидал. Даже вот я знал, что я буду вот жить с Богом, то есть все, то есть, ну, не думал, что как бы... Я женюсь когда-нибудь, потому что я вот болею болезнью излечимой.
5: Такое чудо, да, его полюбила девушка совершенно, которая ничем не болеет. Представляете, вот она его полюбила и вот вышла за него замуж.
2: И это было не последнее чудо в их семье. У Дениса родился совершенно здоровый ребенок.
3: Я благодарен Богу за то, что из ада вырвал меня рука его, за то, что он мне дал новую жизнь, за то, что дал цель, смысл в жизни, за то, что дал мне... жену, сына, дочку, семью. А то, что знаю, что будет вести по жизни, будет учить, никогда не оставит.
5: Господь, он мне дал нового сына. Понимаете, он омыл, очистил его от такого наркомана, который умирал. Врач сказал, через полгода он умрет. А он мне его дал, вернул мне сына. Представляете, Господь? Вот совершил такое чудо. Он так нас всех любит.
0: Слава Богу, она молилась Богу своими словами и в православном храме. И Бог услышал ее молитвы, и это чудо. Когда
1: но
0: Бог...
1: еще не было воцерковленным человеком.
0: Да,
1: вот о чем мы говорили раньше, точнее не успели поговорить, что даже не воцерковленные люди, у них то ли инстинкт, то ли это Богом вложено в каждого родителя, особенно в каждую маму, молиться. Это как бы естественная потребность, наверное.
0: Да.
1: Но в этой истории хотел бы обратить внимание еще на один аспект. Это, судя по всему, там не было отца.
0: Да.
1: Там не было папы. И это распространенное явление. И вот ты говоришь о том, что тебе также часто пишут проблемные семьи, именно где нет папы, а мама не может справиться.
0: Именно мамы пишут, дочь наркоманка, сын наркоман или алкоголик и так далее, и просят, чтобы молились и поддержали.
1: Какова роль отца в воспитании ребенка, вот, чтобы такого не происходило?
0: Именно, вот я перед этой программой посмотрел последнюю статистику по преступности в России. И до 80% преступников в России воспитывались матерями-одиночками. То есть видно, что не было вот отцовской дисциплины в семье. Но когда необходимо было ребенка дисциплинировать, учить уважать старших, почитать родителей, уважать законы этого государства, в котором мы живем, и так далее. Поэтому
1: материнская любовь была.
0: Материнская
1: но
0: была,
1: отцовской,
0: да,
1: дисциплины не было.
0: Да. Можно сказать, ну, в крайней такой форме, когда мать закрывает глаза на проступки ребенка, дает все, что он только не попросит, ну, все, что только не пожелает, и всегда защищает, как бы, своего ребенка.
1: Полноценное развитие – это когда у человека есть чувство любви,
0: и
1: у
0: меры,
1: ребенка есть чувство,
0: да,
1: меры и справедливости.
0: Меры, да, и справедливости.
1: Он справедлив тогда к окружающим становится.
0: Да.
1: Иначе матери страдать в первую очередь
0: после этого.
1: Ну, слава Богу за такие истории. Я думаю, что каждый из нас сталкивался с множеством подобных историй, когда Бог восстанавливает и здоровые дети, и семья, и это милость Божья явленная, как он сказал, что Бог его руками из ада буквально достал. Это очевидно. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактиве». С вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, наш эксперт Андрей Долганов. Мы говорим о материнской любви, хотя, безусловно, затрагиваем тему более широко. Это родительская любовь и... Такой термин есть – слепая любовь. И может ли любовь все-таки причинить вред? Нанести вред, точнее,
0: дело в том,
1: ребенку.
0: Что, да, дело в том, что Библия дает нам откровение, что дети, которые рождаются в семьях, это не собственность родителей. Это дар, который
1: Бог... В смысле
0: Бог...
1: не собственность? Как
0: это
1: не собственность?
0: Бог...
1: Мой ребенок.
0: Нет, нет, это
1: мой...
0: Бог дает дар родителям и привилегию и ответственность перед Богом. Правильно воспитывать и обучать ребенка. И готовить его... взрослой самостоятельной жизни. А иногда матери воспринимают ребенка как свою собственность. И иногда они манипулируют...
1: Даже уже когда дети женятся,
0: воли,
1: замуж,
0: да,
1: выйдут.
0: И они манипулируют свободой воли ребенка, пытаясь навязать ребенку свои решения, свои ценности,
1: например, какие,
0: свой выбор
1: какие
0: пути.
1: Какие решения чаще всего навязываются,
0: ну,
1: ребенку?
0: Пример, допустим...
1: Взрослому. Маленькому ребенку очевидно.
0: Ну, взрослому.
1: Там, да, ну, взрослому.
0: Допустим... На ком жениться, за кого замуж выйти. Не отпускают детей жить самостоятельно,
1: да,
0: а пытаются, чтобы дети жили в одной квартире. Да. И мамы влазят в личную частную жизнь новой семьи. Ну и так далее. Массу примеров можем. И что возникает? Желание манипулировать, управлять волей своего ребенка приводит к обратному эффекту. Ребенок пытается доказать, что он уже самостоятельный. И возникают сильные конфликты между матерью и ребенком. Поэтому Писание говорит о том, чтобы в нужный момент родители готовы были, уважая свободу воли своего ребенка, отпустить самостоятельную жизнь, но продолжать молиться. И апостол Павел писал одной церкви и говорит: «Я должен, как бы, вас оставить, но я предаю вас в руки благодати Божией, которая может назидать вас более, чем я». То есть поэтому родителям необходимо в определенный момент жизни предавать своих детей в руки благодати Божией.
1: То есть в какой-то молиться. Момент нужно,
0: да,
1: как бы смириться с тем, что уже все. Уже
0: у них начинается самостоятельная жизнь, да, но родители всегда будут молиться, всегда готовы принять, дать ответ на определенный вопрос, там, ну, консультировать или там, утешить своих детей и помочь в трудной ситуации.
1: Андрей, напоследок еще хотел бы вернуться к теме матерей-одиночек. Это у нас целое понятие такое есть из древних времен, наверное, еще. Какие основные рекомендации женщинам, которые самостоятельно воспитывают одного ребенка или нескольких детей, как они могут компенсировать, если это возможно, отсутствие мужчины, отца в доме?
0: Ну, прежде всего, таким женщинам необходимо примириться с Богом, учиться слышать Божий голос и просить мудрости у Бога, как правильно воспитывать своего ребенка вот в неполной, в неполноценной семье. Потому что Бог дает нам откровение как о духовном отце. Если мать примирилась с Богом, она просит, чтобы Бог компенсировал отсутствие отца в семье. Чтобы Бог стал воспитывать и дисциплинировать ребенка. То есть, и опять же, предавать своих детей в руки благодати Божией. Потому что Бог человека любив. Если он будет воспитывать, то только во благо ребенку.
1: Мне кажется, еще важно также ребенку, сыну или дочери, прививать любовь к чтению Библии.
0: Да.
1: Когда дети будут читать Библию, это будет такой большим компенсирующим фактором
0: отсутствия
1: какого-то,
0: да,
1: ребенка, да, отсутствия какого-то родителя, потому что в Библии есть описание очень четких моделей мужского и женского поведения.
0: Характер
1: это компенсирует.
0: Да.
1: Ну и второе, наверное, благословлять этого ребенка для общения с мужчинами. В церкви, возможно, если это мальчик, с братьями в церкви.
0: Да, если в церквях есть пасторы, которые могут уже помочь матерям-одиночкам именно в правильном, в мужском наставлении детей.
1: И перед молитвой я бы хотел поблагодарить всех партнеров Ассоциации «Эммануил». Именно благодаря вашей финансовой поддержке осуществляются такие программы, как эта, а также 180 градусов и мировые христианские новости. И вместе с нами вы влияете на жизни людей. Спасибо вам, уважаемые партнеры. И у нас, Андрей, есть небольшое время, чтобы помолиться,
0: да,
1: о зрителях, возможно, есть нужды.
0: К нам на телефон доверия поступают звонки, и мы бы хотели с ним помолиться за две нужды. Владимир из Украины. Помолитесь за маму Галину, у нее головная боль и высокое давление. И за меня, за Владимира. У меня был суд, мне дали 3,5 года тюрьмы. Я недавно покаялся и хочу полностью избавиться от наркотиков. Мне очень не хочется в тюрьму. То есть пример, как в нашем видеосвидетельстве. Из России пишет верующая Анна Федоровна. У моей сестры во Христе Юли 3 месяца назад преждевременно родился сын. Прожив не более недели, умер. Она в отчаянии, ослабела в вере, не имеет сил молиться, в очень тяжелом эмоциональном состоянии. Хотелось бы дать такое духовное наставление, о чем мы говорили, что дети – это дар от Бога. И ребенок, младенец, который умирает, он, конечно же, идет к Богу. И наша сестра на небесах встретится со своим ребенком. Дайте это слово утешения, чтобы она отпустила его в руки Бога. И Владимиру, нашему молодому брату, чтобы он действительно писал маме, что он молится за нее и молился, чтобы Бог дал ей дар покаяния. Отец Небесный, мы благодарим тебя за эту возможность молиться за эти нужды и за нужды всех наших телезрителей. Просим тебя во имя Иисуса Христа услышь эти молитвы и яви спасение, помощь, исцеление и восстановление. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас с обещанием Господа. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Иначе говоря». Сегодня «Иначе» мы говорим о таком явлении, как случай. Об удачном человеке иногда говорят: «Вот подвернулся ему случай». Или «Ему повезло однажды, теперь он на коне». При этом от взгляда ускользает предыстория правильного выбора в жизни человека. Ведь чтобы однажды сделать правильный выбор, надо было тренировать свою волю, терпение, вырабатывать определенные черты характера. Или все-таки Бог дает замечательный шанс, и стоит его ловить, как птицу удачи. Как случаи меняют жизнь? Может быть, и в нашей жизни есть такие события, которые или после которых можно сказать: «Это событие, оно поменяло мою жизнь. Ты знаешь, так вот получилось, так вот... Это просто невероятно. Это был счастливый случай». Или просто случай какой-нибудь.
1: Мне кажется, случай – это все-таки не просто момент, который предназначен именно для этого человека. А случай или удача – это именно та возможность и, как сказать, если человек может это, у него есть потенциал этот случай использовать.
0: Потенциал. Откуда взялся этот потенциал?
1: А вот потенциал, это, мне кажется, это уже благословение, которое дается свыше.
0: Благословение, дарованное свыше. То есть великий пианист современности Денис Мацуев, самый благословленный пианистическим талантом человек.
2: Свыше. Не факт. Я так предполагаю, что все-таки, как говорится, подлежащий камень вода не течет, он приложил какие-то усилия над тем, чтобы быть великим.
0: И эти какие-то усилия, это не просто какие-то усилия, это по 8, 10 или 15 часов непрерывных...
2: Ежедневных тренировок.
0: Ежедневных тренировок. То есть, когда он пришел, сел за клавиши и стал играть, а у меня такая зависть: вот бы мне сейчас так. Можно? Такое может даже 5-летний ребенок, потренировавшись лет 20. Правда? Еще мнение.
3: Я, наверное, соглашусь сейчас с Яном. Мне кажется, когда люди говорят: вот сейчас удобный момент или хороший случай подвернулся, я могу сделать там то или иное, да? А человек, который берет ответственность за свою жизнь и сам ей не боится распоряжаться, да, вообще идти по жизни, что-то менять, он не ждет случая, он его как организует сам.
0: То есть в моей жизни все происходит по моему плану, я так подумал.
3: Нет, конечно, не вот, что я там властелин вселенной, и я все контролирую, и хотя бы свою жизнь я могу контролировать. Нет, есть просто обстоятельства, на которые ты никак не можешь повлиять. Но тогда, когда ты можешь влиять на обстоятельства, ты хочешь этого делать, то не нужно бояться, не ждать, когда что-то придет извне. Если ты можешь это извне самому сгенерировать, да, сделать нужное обстоятельство, значит, это можно и нужно делать.
4: То есть ты ловишь случай.
0: Ловить случай.
4: Надо воспользоваться. И на это нужно как раз и...
3: Скорее не ждать, когда он придет, а его сделать.
0: Он, это кто он? Это просто случай или результат? Вот давайте еще раз формулировочка. Случаи происходят с нами? Случайности случаются?

0: Вот
1: с знаю, термином. Ребята, как в вашей жизни, в моей жизни случайностей нет.
0: Случайностей нет. А кто за ними стоит?
1: Я доверяю Богу, который помогает мне в жизни идти, строить ее, организовывать свое время, планировать. И поэтому случайных моментов в моей жизни нет. Эти ситуации, я беру из них то, что, по крайней мере, стараюсь искать в них то, что Господь хочет, чтобы я увидела. Чему-то научилась или что-то сделала.
0: И поэтому все в жизни гладко, потому что всей жизнью командует Господь Бог. Все замечательно.
1: Ну, я же сказала, что я планирую, я организовываю.
0: И что получается, когда ты планируешь и организовываешь? Получается по Черномырдину, как всегда.
1: Нет, не как всегда.
0: Не как всегда, через раз.
1: Ситуации происходят совершенно разные.
0: Так.
1: Но я могу себя правильно повести в этих ситуациях.
0: И всегда можешь, и всегда пользуешься правильно. И действуешь всегда правильно.
1: Стараюсь.
0: Стараешься. То есть можем ли мы смело сказать, что мы всегда ведем себя правильно? Случай подвернулся, и мы по-божески все замечательно сделали.
2: Бывает такое, что случай вот-вот-вот прям уже в руках, но ты начинаешь сомневаться, и пока ты колеблешься, случай уже перепал кому-то другому. Бывает и такое.
0: Вопрос карьеры, да?
2: То есть он переполз медленно, да, на другую.
0: Так, я думаю, что нам нужна пища для размышления и конкретная жизненная история человека, у которого происходило огромное количество случаев. Реально сказать, что вот он выбирал и ловил этих случаев невозможно, потому что он не мог их смоделировать. Они неприятные случаи, нехорошие. И об этих случаях мы уже говорим спустя столетия и тысячелетия, как вывод некоторый.
3: Я вот просто хотел еще уточнить. Ребят, может быть, вот мы рассуждаем то, что может случай, получается, можно либо его сделать самому, кто-то считает, ну, я могу проконтролировать всю свою жизнь, либо я уж точно ничего не могу, и вот такая еще крайность, то, что всем управляет Бог. А как, например, тогда те вещи, как, например, случай, что встретил свою любовь, встретил свою жену, и это просто самый счастливый случай. Ты можешь к этому сделать какой-то... ты можешь бегать и искать ее, или что? Или это все-таки какой-то случай?
0: Так, давайте пойдем
3: или,
0: к теме.
3: Или ты вот работал, и все-таки дослужился вот до этой зарплаты.
0: Оставь работу, это меньше интересует, чем любовь. А раз любовь больше интересует, давайте об этом и подумаем. Вы выбираете спутника жизни. Это случай вас свел с этим человеком, с которым вы решили потом всю жизнь провести? Почему вот на этом этапе, когда ты пересекаешь, ты знакомишься с одной девушкой, второй, третий, четвертый, от, как ты, почему ты три раза не сказал «это мое, вот оно», а сказал «вот здесь»? У тебя же до этого случаи были. Ты же женщин, в принципе, встречаешь по жизни с детского сада, да? Но один раз ты говоришь «вот этот мой счастливый случай», а до этого тысяча несчастливых случаев.
3: И еще, причем это тоже не окончательный. Ты еще понял это не до конца. Ты уже потом, через 20 лет, уже понимаешь, что сделал ошибку.
0: Ой, это страшно, когда через 20 лет человек осознает, что он сделал ошибку. Значит, он в каком-то тумане
3: пребывал.
0: Опять
3: случай не тот.
0: Случай не тот. Давайте подумаем несколько идей по этому вопросу. Ты выбираешь на этот момент. Ты просто соглашаешься. Тебе в уголке свет начинает сиять. Ангелы поют, что это твой выбор. Или как ты приходишь к выбору, что это твое?
3: Нет.
0: Ты лично соглашаешься. Она устраивает тебя. Она соответствует твоим ожиданиям. Правильно?
3: Ты, соответственно, ориентируешься на свой опыт маломальский, на свое желание. И вот из-за этого делаешь свой выбор.
0: Какой был у тебя опыт? Если ты был в субкультуре, курил траву, классно танцевал, какая будет девушка твоей мечты в этот момент?
3: Курящие и классно танцующие.
0: Вот. А когда через 5 лет, 7 лет твои устремления или ценности поменялись, ты пришел к Господу, заключил с ним завет, а твоя девушка пришла, не пришла к Господу и не заключила с ним завет. Что ты будешь думать? Какой у тебя был случай 5 лет назад? Счастливый или несчастный? Твои ценности определили, счастливый случай это или несчастливый. Каждый находит, соответственно, себе. Давай.
3: А ведь еще потом человек начинает сваливать на кого-то это и говорит, он вряд ли кто-то хочет сказать, да, я промахнулся. Скажет, Господь мне дал этот случай.
4: Но иногда бывают ситуации, когда мы, в принципе, как бы неуправляемы этой ситуацией. Все-таки, ну, о чем я раньше говорила, да, бывают моменты, когда ты не можешь повлиять. Ну, у меня такой самый простой пример, который со мной случился, элементарный. Я очень сильно поссорилась с человеком, и потом написала смс и отправила. Я думала, что сообщение доставлено, оно не было доставлено, и за тот день, пока я считала, что все как бы он должен уже знать, что я там думаю, что написала, да, этого не было, я уже все наделала дело, и отношения вообще прервались только за один день. И потом я узнала, что смс там пришло через день. А за этот короткий промежуток времени, на который я не могла повлиять, да, уже было принято решение, уже было, такие обстоятельства, которые ты не можешь повернуть. И получается, что в этой ситуации я никак не могла повлиять. И что это тогда было?
0: Это был твой выбор. Твой выбор или выбор целой цепи действий с учетом или без учета каких-то обстоятельств. Даже вот это элементарное обстоятельство, что нельзя доверять телекоммуникационным компаниям в доставке сообщения, это жизненный опыт, уже может подсказывать в чем-то. Пожалуйста, еще идеи.
5: Ну, опять же, можно воспринимать случай и такой, но многое в случае зависит тоже и от обстоятельств. При каких? Тоже жизненный пример, да? Общение было в таких, как бы уставший, уже там пришел снаряда, это было в армии. И тоже получил текстовое сообщение о том, что разрыв отношений. И осознание как бы еще такое было затуманено, потому что без разницы.
0: Настроения нет.
5: Да, как бы мне сейчас, в принципе, как бы не особо до тебя. Мне
0: бы поспать.
5: Да, добраться до кровати и уснуть. А потом уже утром, только осознав, что вчера произошло. Вот опять же, от такого случая, скажем так, нехорошего, от действий, которые произошли.
0: Значит, чуть раньше ты заложил, гипотетически это не суждение, ты заложил в себе возможность поведения на основании твоего физического самочувствия, усталости и настроения. И это говорит о ценности человека. Мы зачастую поступаем по своему настроению, хотя в другом просто ощущении мы бы сказали, так нельзя поступать. Но когда у нас нет настроения, мы позволяем себе многие вещи, о которых жалеем. Это значит, у нас такая ценность. Ну, чтобы эти рассуждения были более предметны, мы возьмем за основание очень известную историю, которая пишется во всех детских библиях, самое главное, в нашей синодальной Библии. Бытие, 37 глава. Герой наш Иосиф и немедленные результаты его праведности. Уверен, всем зрителям знакома история Иосифа. Так вот, отметим несколько моментов. Он растет в семье, папа его очень сильно любит и выделяет то, что он любит. Дарит ему разноцветную одежду, причем он сын от любимой жены. Это всегда помнится в семье, где 4 женщины дают жизнь детям от одного. Этот сын начинает видеть видения, и он, как благочестивый человек, начинает делиться этими видениями. А смысл видений понятен всем. Мы, старшие братья, включая отца и мать, будем тебе поклоняться. Кто же ты такой ботаник? Очередной святоша относится к Иосифу. Как вы думаете, в будущем, когда братья продадут Иосифа, это следствие их единовременной ярости, вспыхнувшей от того, что вот он идет к ним? Нет. Это результат целой цепи ошибок, допущенных отцом, родителями, матерью, которые там грызутся за ложе с отцом. Это череда событий, на основании которых подворачивается случай. И 10 братьев в едином порыве замышляют сначала убить, потом продать своего собственного брата. И Иосиф в данном случае вроде бы и не выбирает. Потом он попадает в египетское рабство. Продали. Один раз продали, другой раз. Попадает в дом Потифара. И появляется случайно. Хотя не случайно. На молодое, красивое, загорелое, упругое тело всегда найдется любопытный и сладострастный взгляд.

0: Нашлась жена Патифара, которая пытается его соблазнить. По нормам, по естественному, ну как же так? Ну можно разок сделать, и будет все шито-крыто. Иосиф что решает сделать? Не смогу я совершить это великое зло. Почему? Против господина и против Бога. У него есть некая система ценностей. Он был избалован, он не фильтровал свою речь, он выдавал сразу. Вот услышал видение, давай скажу. Ты должен уважать папу с мамой. Имеешь откровение, придержи его, научись выражать его щадяще. Ты же понимаешь, что у твоих братьев, ну, может быть, ты не понимаешь, у твоих братьев нарушена психика тем, что они живут в такой семье, где 4 жены. Надо как-то пощадить. Ну, он не понимает, маленький еще. Но он вынес из семьи очень важную вещь. Есть Господь Бог, который все видит. И любое действие, которое ты предпринимаешь в жизни, оно ходит пред Божьими очами. Я не могу делать, не угодив Богу. И он решается не спать с женой Патифара. Куда попадает? В тюрьму. И там происходит забавный случай. Не знаем, сколько он сидит. Судя, ну, как исследователи говорят, он просидел в тюрьме лет 14. Порядка 14 лет просидел в тюрьме. И однажды он обращает внимание на то, что 2 заключенных сидят, и у них печальные, удрученные лица. И он их спрашивает. Обычно библейских героев спрашивает кто-то, помоги мне там, укажи мне путь. А здесь Иосиф реагирует на нечто незначительное. Вы часто в своей жизни обращаете внимание на тех, у кого унылый и понурый вид? Нет. Это мелочь. Мы считаем, что это мелочь. Иосиф, находясь в тюрьме, не посчитал это за мелочь и увидел в этом случае для чего. Он знал, что его возьмут в дворец фараона? Нет. Но у него есть случай, чтобы ему в этом случае повести себя правильно пред Богом. То есть предоставляется случай, но и он к нему подходит с желанием сделать этот случай счастливым, не зная, как это обратит Господь Бог. Он просто участливо спрашивает, в чем ваша проблема? Виночерпий, хлебодар, расскажите. Они ему рассказывают их сон, он толкует. Через 2 года один из них только потом, благодаря нужде фараона, вспоминает о своей неблагодарности, и Иосиф выходит на обозрение перед всем Египтом и становится премьер-министром Египта. А по сути первым лицом, потому что он глава исполнительной власти. Итак, начинается все с продажи в рабство. И у него есть череда случаев. Но все приходит к тому, что Иосиф построил самые глобальные, масштабные, экономически выгодную и систему, и вот такие сооружения, которые до сих пор раскапывают. Это зернохранилище в Египте. И спас миллионы жизней, включая и собственную семью. Знал ли он об этом? Как чувствовал себя Иосиф на протяжении вот разных этапов жизни? Как бы вы охарактеризовали? Это сейчас мы так красиво смотрим. Ой, как здорово. Надо же, 2-й в Египте. Как Бог замечательно усмотрел. Я понимаю, Богу все интересно, у Бога все грамотно, там план. Мне-то как это чувствовать? Мне легко осуществлять Божьи планы? Как вы проживаете Божий сценарий?
1: Ну, вот когда я читала эту историю, мне было ужасно жалко Иосифа, как он попадал в эти ужасные случаи. Мне все время казалось, как он не возроптал-то. Сидеть в тюрьме, продали в рабство, это ужасно. Я бы на его месте, наверное, там уже, не знаю, прокляла бы все на свете. А он так это смиренно принимал. Меня вот это восхищало всегда в нем.
0: Да, когда мы читаем, для нас так пролистал и быстро. А для него это сколько лет? Представьте себе, в тюрьме находиться несправедливо, причем это знает не только он, это знает даже Патифар. Потому что если бы Патифар поверил жене, он бы его убил. Просто ему чисто лицо нельзя было терять в обществе, поэтому пришлось посадить Иосифа.
2: Мне кажется, люди очень любят роптать, и очень многие люди уходят от Бога, оказавшись в определенных трудностях. Библия все-таки дает положительный пример, когда люди падают, но встают. Когда они роптали, но возвращаются к Богу. Поскольку если бы это было собранием одних негативных примеров, да, то есть, ну, смысл-то какой тогда нам?
0: Утешения бы не было, да?
2: Да.
0: Действительно.
2: Это как, ну, пример для подражания нам, потому что иногда кажется, что мои проблемы самые глобальные, и я буду вопить Богу, почему ты так допустил. Просто не задумываюсь, что, наверное, ну, мы переживаем свои проблемы и на этом замыкаемся.
0: У верующего человека есть некоторое объяснение, что Господь стоит над всем, и эти случаи, они тоже у него учтены. Для меня это неожиданно, а у Бога есть план, потому что он знает наперед.
1: Действительно, вот Иосиф, он не знал, что будет дальше, да, но что как бы еще должно удивить в этой ситуации, то, что, оказавшись в таком положении, он не опустил руки, и все кончено, я теперь ничего не буду делать, буду просто вот гнить, как там меня куда-то продали, и все. Он что-то старался жить, он старался вот как-то видеть вообще вокруг себя что-то еще, кроме своей зацикленности на проблеме.
0: Кстати, один из ключей, почему Иосиф делает правильные выборы. Вы заметили, какие характеристики дает Библия качествам Иосифа? Вот его продали в рабство. Он оказывается в доме Потифара. Почему он достигает такого положения в доме Потифара? Он его управитель. Представьте себе, ну это казначей, бухгалтер, начальник всех хозяйственных смен. Почему?
1: Ну, мне кажется, он был достаточно образован, потому что он же из богатой семьи был, и у него были возможности, а в основном рабы были необразованы, они не могли делать, кроме как тяжелой работы, ничего. А он был умный, умел читать, умел там что-то считать, и его, конечно, сразу использовали.
0: Ага, то есть опять подфартило. Мне кажется, папа дал образование.
2: Определенное послушание и честность. Когда он не переступал, то, что у него есть принципы, и он их не предает. Как не предал своего хозяина с женой Потифара он не предал, да? Когда у человека есть принципы, это всегда, может быть, даже принципы не всегда верные, но это в любом случае лучше, чем отсутствие всяких принципов.
0: Посмотрите несколько слов, которые говорит писатель книги «Бытие». Господь был с Иосифом, он был успешен в делах, жил в доме господина, увидел господин, что Господь с ним, и поставил его, Потифар, над домом своим, отдал все, что имел, в руки его.
3: Вот об этом я и хотел сказать, о том, что как раз-таки, возможно, Потифар видел то, что Господь с ним, и то, что все, что делает через него Господь, оно все благословенно.
0: Вот эта фраза «Господь с ним», она красивая, но она слишком сакральная и библейская, богословская. Как это работает с нами? Просто надо быть трудолюбивым. Самый простой совет для сегодняшнего поколения, для людей, ищущих только белой такой чистенькой работы, для людей, ищущих зарплату ни за что, это ключ. И когда ты трудишься, ты понимаешь, что каждое твое действие, каждый день, оно имеет цену. Когда нужно тебе принимать решение, ты принимаешь здравое решение. И Иосиф, пройдя такую школу, тяжелую, испытательную, суровую, вырастает для человека, который может решать государственные задачи, глобальные задачи, спасающие миллионы людей. Теперь представьте, сколько людей у нас сегодня во власти, получившие замечательное образование, но не более того, и не желающие работать. И от них потом будет страдать, и уже страдает миллионное население. Подумайте о своей семье. Ваши навыки, откуда они пришли? Из книжек, из семинаров? Или это ваш результат вашего труда, вашей заботы? Вы выковали вот это умение правильно выбирать, использовать правильные случаи. Это задача и вызов для всех нас сегодня. Есть замечательное определение Джозефа Гленвилла. «Пути Господни в природе и в промысле его не наши пути». И уподобление, к которому мы прибегаем, никоим образом не соизмеримо с необъятностью, с неисчерпаемостью и непостижимостью его деяний. Раз здесь упоминается о природе, я хочу привести вам один пример, невероятный, просто невероятный пример о том, как однажды произошло событие на озеро Пеньор. Это французское слово «Пеньор», как и все в штате Луизиана, имеет французское название. Так вот, произошло оно еще до моего и, может быть, вашего рождения, в ноябре 1980 года. Вот это озеро до этой даты, оно являлось пресноводным с глубиной 3,5, максимум 4 метра. На этом озере находилось несколько буровых платформ, потому что под озером находились шахты. Не шахты, бурили там, в общем, нефть добывали. А рядом с озером находились соляные шахты. Не под озером, а рядом. На глубине там.

порядка полукилометра добывали соль. А туннели такие большие соляные были, что там грузовик мог ездить. И причем не один. И вот однажды, вот этот день, вахта на буровой платформе занимались своим делом, бурили. Но по ошибке бур начал отклонение, причем значительное. Но это тяжело проверить, когда там в глубине. И бур пробил небольшую дыру, всего лишь диаметр от 10 до 30 сантиметров, в соляной шахте, которая уже не в самом озере, а сбоку от озера. И вода через эту 30-сантиметровую дырку стала заполнять соляные шахты. Причем в этих соляных шахтах были сделаны из соли же столбы, чтобы поддерживать своды. Как вы думаете, что сделала вода с солью? Растворила, и все стало там обрушаться, и размыла вот эту вороночку, вот эту дыру, просверленную нефтяными бурами, а сделала из нее просто гигантскую воронку. В итоге все озеро пришло во вращение. В этом озере утонуло, в этой воронке утонуло, я сейчас назову, буксир, буровая установка, 11 барж, док, остров с ботаническим садом, дома и грузовики. Из 30 сантиметров вот эта скважина превратилась в 55-метровую воронку по диаметру. Более того, это озеро Пенёр было соединено с другим каналом, с каналом с Мексиканским заливом в 20 километрах. А какая вода в Мексиканском заливе? Соленая. Из-за того, что уровень упал, вода, которая раньше вытекала из озера, теперь стала из Мексиканского залива течь обратно в озеро Пенёр. И заполнила все это место. В итоге вода залила все эти шахты, все-все-все. И стала даже выстреливать огромным фонтаном, потому что не успевал воздух выйти. То есть вода на высоту 250 метров била из этих соляных скважин, включая там и породу вымывала и так далее. Один рыбак на лодке плыл по этому озеру, рыбачил, увидел, благо успел к дереву привязать свою лодку, и его лодка осталась на иле, а так бы засосала. Вода залила с Мексиканского залива это озеро. Оно стало глубиной в 10 раз больше, теперь там 390 метров глубины. Озеро, естественно, стало соленым. Изменилась экосистема, флора, фауна, все поменялось. Что очень важно, ни один человек не погиб при этом. Те люди, которые были на глубине более 400 метров в соляных шахтах, успели все благополучно эвакуироваться. Все, кто были на нефтяной вышке, все эвакуировались. Но такое происшествие невообразимо осознать, что может произойти без жертв. Одна скважина шириной в 30 сантиметров приводит к изменению экосистемы целого региона. Друзья, это же не просто так. Чтобы никто не погиб, нужно вкладывать в безопасность, в систему оповещения, в эвакуацию. Чтобы люди жили, нужно трудиться намного дольше, чем просто сейчас правильные решения принимать. Нельзя думать, что Господь снизойдет с неба и даст нам сил, и великое озарение, и прозрение, чтобы нам облагородить свою жизнь. Мы сможем делать все в жизни правильно тогда, когда наша жизнь – это будет процесс обучения. Я всегда недоволен тем, что есть, я хочу больше. Я хочу больше знать, хочу тренироваться, улучшаться. И тогда каждый случай после моего правильного выбора будет счастливым.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, и в этой программе мы поделимся с вами информацией, которую вы нигде больше не найдете. Эта программа очень особенная, потому что у нас особенный гость. Я думаю, что вы до конца своей жизни будете дорожить этой информацией, если прислушаетесь каждому слову на нашей программе. Когда я впервые услышал нашего особенного гостя, я несколько ночей не мог спать, ведь подумать только, Бог сотворил каждого человека, в том числе и меня, и каждого млекопитающегося. Дизайн нашего Творца — очень особенный дар, ведь вся наша система, все наше тело снабжается кровью при любых условиях. Ее в соответствующей степени получает и наш мозг, управляющий различными механизмами всего нашего тела. Каждую секунду нашей жизни наш мозг получает более 100 тысяч сигналов, которые он обрабатывает и распределяет. Поэтому нашему мозгу необходима очень особенная защита, которую Бог и сотворил. Как раз через эту особенную систему сердечно-сосудистого механизма наш мозг и может получать необходимую для него кровь. Ну что ж, некоторые слушатели уже знакомы с нашим сегодняшним гостем. Те, которые периодически или регулярно смотрят нас, и они совсем не удивлены, что у нас на программе мой любимый профессор М. И. Кларк, профессор Иллинойского университета. Он преподавал в нем более 35 лет, а уйдя на пенсию, он занялся биомеханикой в университете в Иллинойсе, в Чикаго. Все эти годы своей длинной и успешной карьеры он специализировался в области динамики жидкостей и теперь занялся вопросами, которые, по моему мнению, вас очень заинтересуют. Профессор Кларк, как всегда, я очень рад встрече с вами, и вы мой дорогой друг.
1: Я рад, что я опять здесь, Карл.
0: Для нас это большая радость. Во время наших прошлых встреч вы поделились с нами информацией об очень особенном дизайне механизмов, сотворенных Богом. И я думаю, что вы расскажете нам об этом и сегодня.
1: Мне бы хотелось начать с того, что в весеннее время можно найти у меня во дворе.
0: Что же это такое?

0: ценностей в независимые деревья. Откуда это дерево знает, что его семена будет удобно расти как раз у меня во дворе, где очень просторно? И в моем огороде я постоянно хожу довольно много саженцев клена. Ведь большинство лета я выдергиваю их. А причина для этого — очень хорошо продуманный пропеллер.
1: А повторите это еще раз. То есть у этих семян есть очень хорошо продуманный пропеллер. А этот пропеллер, его что, придумал сам клен?
0: Ну, не знаю, где в этом дереве мозг. Но Пейли когда-то говорил, замысел требует Творца. Таким образом, этот Творец просто притаился где-то здесь. Я верю, что сам Бог заложил в это дерево такую нужную информацию.
1: И вы упомянули о весе? Вы сказали о пропеллере?
0: Позвольте мне вам их показать. Я захватил с собой целую горсть. Сами посмотрите, что происходит, когда подбросить их в воздух. А когда подует ветер, их пропеллеры занесут их далеко-далеко. Так они и оказались у меня во дворе. А весь это не как раз столько, что, пав на траву, сразу же готовы прорастать.
1: Таким образом, на протяжении всего лета вы выдергиваете эти саженцы из своего заднего двора. Ветер может отнести их на 100 метров от дерева, благодаря этим пропеллерам.
0: Верно.
1: Вполне определенно, что это дело рук Творца. Ведь, как вы уже заметили, и как мы сказали, замысел требует Творца.
0: НАСА были настолько впечатлены, что даже позаимствовали этот дизайн для одной из своих космических исследовательских ракет, назвав ее «Космическое семя НАСА». При этом они упомянули, что эту идею им подсказало семя клена.
1: Это очень интригующая информация, опять-таки прекрасно подтверждающая дизайн. Я думаю, в этом же плане мы сегодня услышим о своих собственных системах и телах такое, чего даже сами эволюционисты не смогли бы придумать.
0: Это я называю часами Пейли. У него появилась эта идея, когда он споткнулся о камень, спокойно притаившийся в вереске. Он задумался, почему он здесь лежит. А камни, конечно же, разбросаны повсюду. Поэтому ответ был ясен. Затем он спросил себя, а если бы я споткнулся о часы? Можно было бы это так просто объяснить? Нет, нельзя, ведь глядя на эти часы, сразу же скажешь, что кто-то их сотворил. Таким образом, таких же часов Пейли повсюду огромное множество. Просто ищите, и вы найдете в каждом своих дней жизни.
1: А Пейли жил в какое время и где?
0: В начале 18 века в Англии.
1: Чтобы продемонстрировать то, о чем только что говорил профессор Кларк, я покажу вам свои часы, подаренные мне моим другом из Швейцарии. По правде говоря, он сделал их для меня. Это часы-скелет. Наблюдая за тем, как работает их механизм, сразу же скажешь, что все должно быть на своих местах. Как раз этим они и отличаются от простого камня, который можно найти где угодно, хотя они могут быть разными по своей форме. Этот механизм определенно требует дизайнера или творца. Именно это Пейли и имел в виду.
0: А вот вам еще один пример, немного проще. Скажем, если бы вы нашли острие стрелы, вполне вероятно, что вы сразу же знали бы, что его кто-то сделал.
1: Но сегодня вы расскажете нам о том, что намного превышает потенциал дизайна острия стрелы или даже часов, потому что человек сделать бы это не смог. Это под силу только божественному Творцу.
0: И это верно. Давайте-ка начнем из этого слайда. Это рентгеновский снимок сосудов с контрастным веществом. А вот это — дуага аорты. А сейчас я буду особенно заинтересован в четырех артериях, ведущих к мозгу, двух сонных артериях и двух фертибос. В сердечно-сосудистой системе существует система приоритета. Она предпочитает циркуляцию сонных артерий. А вот эти сосуды снабжают кровью ваше сердце, самую главную движущуюся силу. Ведь оно перекачивает ее каждую секунду вашей 70- или 80-летней, как мы надеемся, жизни.

0: Вот почему это приоритетная система. К ней также относится и наш мозг, который обеспечит кровью вот эти четыре сосуда. Но сначала давайте начнем с самого простого. Предположим, что у нас четыре дольки мозга, а вот это четыре сосуда снабжения. Я просто подсоединю каждого из них к этим долькам. Мозг намного сложнее, но это даст вам кое-какое представление о том, что я собираюсь показать. Итак, эта система прерывается только в случаях стресса. А что же тогда происходит? Давайте-ка перекроем вот эту артерию. А сонная артерия у вас на шее, и вы можете ее почувствовать. При несчастных случаях она легко перекрывается. И как же тогда это отражается на этой простой системе? И ведь тогда к этой дольке мозга не будет поступать ни кровь, ни кислород. Как раз поэтому всего лишь за несколько минут человек и может стать неполноценным. И мы не можем справиться с недостатком кислорода в наших мозговых клетках. Таким образом, хотя перед стрессом эта простая система работала без проблем, теперь, как оказалось, все в ней замерло. А у нас появилась идея о том, как избавиться от подобной проблемы. Вот этот дизайн, как я верю, был сотворен высшей силой, которую я называю Богом. И я не стыжусь признаться в своей вере в то, что вся эта система сотворена Богом. Итак, у нас по-прежнему осталось четыре главных сосуда снабжения. Но теперь вместо того, чтобы направляться прямо к долькам мозга, они сталкиваются вот с этим циклом артерий. И в 1664 году он был назван циклом Уиллиса. Таким образом, сосуды, войдя в эту артерию, просто снабжают кровью и много других. А если мы опять переградим одну из этих сонных артерий, что же тогда произойдет? Практически ничего. Получится почти такое же снабжение кровью, как и раньше. Самым критическим является то, что количество крови, попадающей в артерию, зависит от размера этой артерии. Градиент давления ускоряет и кровь, и противодействие в периферии. Но с перекрытием вот этого сосуда противодействие периферии многого не изменяет.
1: Давайте убедимся в том, что наши зрители это понимают. То есть в предыдущем слайде вы показали, что после несчастного случая, когда перекрывается сонная артерия, мозговая секция лишается кислорода и крови. Но благодаря системе, цикле Уиллиса, даже после такого несчастного случая, который со всеми может произойти, кровь по-прежнему снабжает весь мозг, потому что она перераспределена этой системой.
0: И это правильно. А ведь это происходит не только с перекрытием сонной артерии на шее. В результате приступов, которые происходят довольно часто, может перекрыться любая артерия. Очень многие заинтересованы в этом вопросе. Ведь если достаточно быстро это исправить, многие смогут выжить.
1: Позвольте мне подчеркнуть для наших зрителей что-то очень важное. Наш сегодняшний гость не случайный ученый. На протяжении многих лет он проводил исследования в университете Иллинойса, специализируясь на механике жидкостей. Как ученый, он вместе со своими коллегами разработал целую систему, и он в ней главная движущая сила. При помощи этой системы наши врачи, используя компьютеры, могут полностью проанализировать как циркуляцию, так и давление крови пациента. При помощи этой системы можно определить возможность приступа и даже его время и место. И этот ученый — гений всей этой разработки. Вот почему это необыкновенно важная информация для вас и вашей семьи. Ведь подобная медицина — это последняя разработка. К тому же он также изобрел целую систему для анализа мозга, благодаря которой можно проанализировать специфические особенности данного пациента. При помощи компьютерных сигнальных приборов неврологи, неврофизики и нейрохирурги могут заранее подготовиться к операции,

0: обсудив каждую деталь, каждый разрез и каждый шов. Они более точно могут предвидеть результаты операции, результаты своей работы. И я очень горжусь вашей работой и вашей смиренностью. Благословит вас Бог за то, что вы Его представляете.
1: Бог удивительно сотворил этот мозг, и всю славу я отдаю Ему.
0: Вы рады? Продолжайте, пожалуйста.
1: Ты хочешь продолжить?
0: Да, да.
1: Вот это более реалистическая концепция того, что с собой представляют артерии мозга. Это сосуды сердцевины. На этом плакате я устранил анастомозис. Это сочленение приводится в действие только тогда, когда система разбалансирована. Например, я разделил артерию васолар на две части, правую и левую. В них уже нет вот этого анастомоси. Здесь я уже избавился от передней связи, а также от некоторой и внутренней. В общем, это похоже на схему мозга, которую мы уже сегодня рассматривали. Если мы отрежем один из этих сосудов, мы устраним весь мозговой регион. Точно так, как я продемонстрировал вот здесь, где не было одной большой его доли. Если мы преградим вот этот сосуд, как средняя, так и передняя часть мозга будет отсутствовать. Так как в какой же мы ситуации с этим мозгом? Все эти анастомосис я выделил красным. Итак, у нас осталась единственная васолар и передняя связь. Оба этих плаката взаимосвязаны. Это очень важные артерии как для передней, так и задней циркуляции мозга. А вот вам еще несколько анастомосис. Оталмикс и другие второстепенные артерии. Но вот эти самые главные, а вот это еще одна из них. А вот это анастомосис, которая рядом также относится к главным сосудам. Это система, позволяющая крови другими путями достичь разных долей нашего мозга. Мне лично недостает вот этой задней связи. Когда примерно год назад мне показали это на рентгеновском снимке, я не очень разволновался. А почему? Потому что анализировал всю эту систему, начиная с 1960 года. И я знаю, что если даже одна из этих связей отпадет, мы по-прежнему сможем подкреплять свой мозг каким-то другим обходным путем. Мы еще называем их параллельными, потому что они также эффективны для функционирования нашего мозга. И Карл упомянул, что при помощи наших специальных современных компьютеров мы учитываем особенности каждого своего пациента. А рентген помогает нам определить специфический поток Левина, магнитное изображение в специфических формах, также может определить степень потока внутри нашего мозга, без какого-либо проникновения в него. Таким образом, мы находим средний сосуд мозга, а при помощи вот этих пытаемся удовлетворить весь поток вместе с остальной системой. И в этом секторе мозга мы также можем определить и противодействие. А для пациента это чрезвычайно важно.
0: Это очень важная и интригующая информация. Ведь подумать только, если даже что-то и отсутствует в этой области, у нас есть возможность по-прежнему обеспечивать свой мозг всем необходимым. Я не думаю, что вы возразите, если я скажу нашим зрителям, что вам 78 лет, и всего лишь несколько недель назад вы впервые стали дедушкой. Да, мне нравится, что вы улыбаетесь. Я думаю, что, возможно, физически вы не такие быстрые, как когда-то, но зато умственная работа и сообразительность осталась такой же сильной, как и в 82-м году, когда я впервые с вами познакомился.
1: Я пытаюсь ее поддерживать своей занятостью, ведь очень многие умирают вскоре после того, как прекращают думать.
0: Ну что ж, не так уж давно он сказал мне, что ушел на пенсию, а на протяжении определенного времени он уже побочно занимался некоторыми проектами. Давайте рассмотрим,

0: что наш Божественный Творец предназначил для каждого из нас.
1: Я уже показал вам эскизы, а вот это реально фотография нашего мозга. И на ней представлен вот это кольцо Уиллиса.
0: А где именно находится кольцо Уиллиса?
1: Прямо перед нашим ртом. Эти артерии Партибо прямо переплетены со спинным хребтом. А вот эти оба сосуда — сонные артерии. Они подходят сюда под правым углом. Как раз они и находятся у нас на шее. А вот это задний конец кольца. Вот это передний. А вот этот средний — один из главных сосудов. Как раз он обеспечит большую часть нашего мозга. А вот эти маленькие сосудики — это две задних связки, левая и правая. И когда ты молод и очень подвижен, они вообще ничего не делают. Но при несчастном случае или еще каких-то изменениях, они раскрываются и переносят довольно много крови. А вот это... А вот это вот, модель компьютера, которую мы на самом деле используем в своих анализах. Мы анализируем 108 сосудов, начиная с части какой-то другой части этой системы, потому что я верю, что сердечно-сосудистая система — это именно система, в которой каждая часть зависит от другой. А в этой области дуга аорты разворачивается и опускается вниз. Здесь мы видим разветвление мозговых сосудов. Все они как раз в этой области. Вот в этом месте кровь чувствует сопротивление, поэтому избирает другой, более свободный путь, избегая некоторые из этих частей. А в кольце Уиллиса может это исправить. Как раз он и завершает снабжение мозга. Я проанализировал эту простую систему при двух закупорках средней сонной артерии. В этом голубом сосуде они обе с той же стороны. Но это приводит к очень критическому положению. Снижается поток как в передней, так и в средней части мозга. И примерно это снижает поток на 12%. А если эти закупорки с обратной стороны, их эффект едва ощутим. Как раз в этом и сила кольца распределения.
0: Как показали ваши опыты, это почти не отразилось на общем распределении крови в мозге.
1: Например, проводились операции, избавляющие от аневризма. Но нужно же перекрыть вот этот сосуд. Чтобы продемонстрировать, как это действительно происходит на пациенте, используем вот этот шар, перекрыв его вот здесь. Мы также всегда пытаемся заранее проанализировать подобную ситуацию и у себя на компьютере. Ведь от этого никто не умирает, чего нельзя сказать о настоящих операциях. А при мозговой циркуляции, которую очень легко подвергнуть риску, иногда оперирующим нейрохирургам просто необходимо обойти эту закупорку в мозге. И мы очень часто слышим о сердечных коллатеральных путях. Но и нейрохирургам приходится иногда прямо выдалбивать дыру в скальпе, чтобы найти и изолировать эту скальповую артерию. Затем под микроскопом они подводят ее к вот этому сосуду. Это также одна из артерий мозга. Тогда снабжение в мозг будет попадать из лицевого скальпа. Для множества людей это очень важная операция. Но это еще не все. Этот нейрохирург нашел разветвляющуюся скальповую артерию. Конечно же, он ее обошел. Таким образом, можно немного больше обеспечить мозг кровью. Но это не очень хороший выбор.
0: Но ничто не сравнится с изначальным дизайном.

0: Профессор Кларк, как вы думаете, подобная система могла бы развиться сама по себе эволюционным путем? Другими словами, просто случайно появиться без божественного дизайна, без участия Творца?
1: Мне очень трудно представить, что что-либо подобное могло бы произойти случайно. Это прекрасный пример жидкостной механики. Я действительно считаю его удивительным. Очень многие мои коллеги, с которыми я работал в этой области, также с этим согласны.
0: Итак, вы нам говорите, что Божественный Творец сотворил все это. А какому Творцу вы лично поклоняетесь? В кого верите?
1: Я поклоняюсь Иисусу Христу. Он Творец. Как раз перед Ним в будущем и преклонится каждое колено. Я готов преклониться перед Ним прямо сейчас.
0: Здорово. Итак, сегодня ваша жизнь обогатилась информацией не просто великолепного исследователя, но и мастера искусства. И я знаю этого человека с 1982 года. Спектр его работы охватывает динамику жидкости во многих областях, в том числе включая всемирный потоп времен Ноя. Он лидирующий эксперт в вопросах механизма осадочных отложений. Исследуя ископаемые живых систем, он доказал, что они очень быстро превратились в окаменелости. К тому же он также исследовал сердечно-сосудистую систему, объясняя ее чудотворность как совершенное чудо, происходящее при рождении человека. Ведь при рождении, в тот момент, закрывается один клапан, и все это благодаря динамике жидкостей.
1: Это даже более этого. Закрытие артерии без выводного протока требует довольно большого увеличения запаса кислорода в крови. И все это для того, чтобы закрыть один маленький сосуд.
0: Как раз это и происходит в тот момент, когда нас, новорожденных, хлебком по заднему месту заставляют вдохнуть первый вдох и взять в себя кислород.

Хочу сказать пару слов по поводу объявлений, а вы пока откройте пособие на законе внешней направленности, мы перейдем к нему через полторы минуты. Из личного опыта я знаю, что объявления ужасные, куда ни поставь. Разве не так? Мы пробовали делать объявления до служения, и никто их не слышал, потому что все опаздывали. Пробовали делать их в середине служения, и они портили сам дух служения. Тогда мы поставили их в самый конец, и стало еще хуже. Бог совершил замечательные дела сегодня. Эмма будет раздавать детям лимонад в подсобке. В 6 часов будет встреча там-то. 8 там-то, если у вас красные туфли, идите в синюю комнату. Если у вас синие туфли, идите в красную комнату. И ваше замечательное служение сходит на нет, и всем запоминаются только последние минуты. И вот что я решил. Не нужно просто делать объявления, просто сваливать на людей информацию. У нас есть цель, есть видение. Так давайте проповедовать объявления. Это могут быть очень короткие проповеди на 3-4 минуты. Допустим, нам предстоит женская конференция, и мы хотим, чтобы женщины зарегистрировались на нее после служения. А кроме того, мы хотим, чтобы все записались в малые группы. И вот сейчас я сделаю об этом объявление. Вы готовы? Я очень рад, что вы сегодня пришли. Не правда ли, мы прекрасно провели время в поклонении? Хочу сказать пару слов женщинам. Не знаю, как вы себя чувствуете, но когда мы только начали ходить в эту церковь, моя жена чувствовала себя очень одиноко, ведь она никого здесь не знала. Мы, как церковь, стремимся взращивать людей духовно, чтобы они влияли на свое окружение и на окружающий мир. Но у всех у нас столько проблем и потребностей, что просто невозможно помочь каждому в рамках большой встречи, такой как эта. Поэтому мы приготовили кое-что особенное для вас, женщины. В эти выходные у нас будет женская конференция. Всю информацию вы можете получить у столика в вестибюле. И еще хочу сообщить вам, что мы заботимся не только о женщинах. Я тоже после того, как пришел ко Христу, первый год или два являлся в церковь, сидел в зале и уходил, так ни с кем не познакомившись. А потом случайно кто-то пригласил меня на собрание малой группы. Я пришел, и там были настоящие люди. У меня в то время была одна большая проблема, и когда я рассказал о ней, эти люди помолились обо мне. На следующей неделе я снова пришел, и они продолжали обо мне молиться. В результате я очень с ними подружился, и эта группа изменила мою жизнь. И теперь я не могу об этом молчать. Мы верим, что жизнь людей меняется именно в малых группах, и приглашаем вас присоединиться к одной из них. После служения подойдите к такому-то столику, и там вы сможете записаться в группу, которая собирается недалеко от вашего дома. Понимаете, о чем я говорю? Как вы думаете, это было поинтереснее, чем такое объявление женщины? Конференция стоит $19.50, начинается в пятницу вечером. Мы организуем доставку автобусом от станции метро. Пока регистрация идет не очень, но нам нужно, чтобы вы поехали. Так что запишитесь, пожалуйста, в пятницу, обещает дождь. Поэтому не забудьте зонтик. Думаю, мы замечательно проведем время. Кстати, там будет выступать Глэдис, жена двоюродного брата Боба и так далее. Превращайте объявление в мини-проповеди. Если вы меня внимательно слушали, скажите, какие аспекты нашего видения я подчеркнул? Что наша цель здесь прославить Бога, что мы хотим ответить на ваши нужды, что жизнь людей меняется в малых группах. Да, вам нужно сделать шаг, но мы со своей стороны сделали все необходимое, чтобы церковь отвечала на ваши нужды, помогала вам расти и становиться такими, какими Бог хочет вас видеть. При этом объявления заняли времени, как обычно. Кстати, вы заметили, что вначале я поблагодарил людей и сказал, как хорошо вместе поклоняться Богу? То есть я связал свои слова с песней, которая была перед этим, а потом мы возвращаемся к прославлению, или я говорю какую-нибудь фразу, которая связывает мои слова с темой проповеди. То есть объявление нельзя рассматривать как отступление от хода событий. Это возможность еще раз подчеркнуть видение и ценности церкви. Ведь все, что мы делаем ради достижения Божьих целей для нашей церкви. Поэтому мы никогда не утомляем людей сухими объявлениями. Это понятно? Хорошо.
Тогда перейдем к закону внешней направленности. Это будет короткое занятие. Дело в том, что этот закон очень прост для понимания. Поскольку все мы здесь пасторы и лидеры, мы не будем подробно изучать соответствующий отрывок из Библии. Вы, я уверен, можете пересказать его наизусть. Этот закон легко понять, но сложно исполнить. Но вы пасторы и лидеры, и обязаны этому научиться. Есть такая рыба лосось. Знаете? Я видел ее на картинке. У этих рыб имеется интересная привычка. Они плавают в море, но когда приходит время откладывать икру, они уплывают из моря вверх по реке, против течения. Они могут даже перепрыгивать через камни на своем пути, забираются подальше от океана и откладывают икру. В контексте этого закона пасторы и лидеры должны быть как лососи. Вы должны плыть против течения. Вся церковь, все руководство, все служения будут склоняться к тому, чтобы плыть вниз по реке и думать о наших людях, наших потребностях, нашей церкви. Но закон внешней направленности гласит, в растущих церквах понимают, что для выполнения Христовой заповеди необходимо с состраданием относиться к окружающему миру и нести ему благую весть. Среди членов церкви выявляют тех, кто обладает дарами благовестия или милости, и поощряют их служить обществу, как через организованное служение, так и на личностном уровне. Обычно в церкви действует закон гравитации. Давайте все сюда, нам, на наши нужды, на наше новое здание, на нашу новую молодежную программу.

программу нашим детям, нашим домашним группам. Но вы, как пастор, независимо от того, есть у вас дар благовестия или нет, вы и ваша лидерская команда должны твердо сказать: «Церковь – это единственная организация на земле, существующая ради тех, кто в нее еще не вошел». Всякая церковь, если предоставить ее самой себе, превратится в обычный клуб по интересам. Она замкнется на собственных нуждах. Мне очень нравится, как сказал об этом Билл Хайблс. «Не думайте, что если у вас в церкви 10 служений, вы должны посвящать каждому из них по 10% усилий. Нет, благовестие нужно 40%, чтобы вы постоянно помнили о вашей цели и стремились к ней». А теперь давайте уделим немного времени 15 главе Евангелия от Луки. Видите, только собираешься говорить о духовном сопротивлении, как оно тут же и начинается. Моя Библия сама спрыгнула с кафедры. Хорошо, читаю. Откройте 15 главу, я просто хочу кое-что вам показать. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его». Кстати, это само по себе уже вызов. Как вы думаете, сильно ли мытари и грешников тянет в вашу церковь? Им бы понравилось общаться с вашими прихожанами? Заметьте, что эта проблема была актуальной и тогда. Фарисеи же и книжники... Кто такие фарисеи? Это была религиозная элита. Они хорошо знали Библию. Некоторые знали наизусть весь Ветхий Завет. У них были длинные одеяния, к которым были прикреплены библейские стихи. Они молились в людных местах. Одним словом, сливки общества, духовная элита, Божьи уста. И сейчас вас шокирую, тогдашний эквивалент пасторам. Не знаю, что вы об этом скажете, но моя жизнь радикально изменилась после того, как, читая Новый Завет, я стал видеть себя на месте фарисея, а не ученика Христа. Честно говоря, многие годы я отождествлял себя с одним из апостолов, таким как Иоанн или Павел или Петр или Иаков. Я так и видел себя в лодке с Иисусом. Но потом я вдруг подумал, а что если я – это тот фарисей, с презрением глядящий на мытарей? Может, я такой же самоправедный? Может, я также говорю Богу, как ты можешь так относиться к людям, которые этого не заслуживают, не то что я? И Бог начал открывать мне глаза. Итак, фарисеи и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. Интересно, что слово «притча» здесь в единственном числе. Можете даже его подчеркнуть. Не «притчи», а «притчу». О потерянной монете, пропавшем сыне. И что третье вылетело из головы? А, точно, о потерянной овце. Вы знаете, что там произошло. Во всех историях что-то потерялось, а потом нашлось. Что-то дорогое для этих людей. Овца для пастуха, монета для женщины, сын для отца. В каждом случае были поиски и расследования, были затрачены усилия, у людей было желание найти то, что они потеряли. А когда они это находили, это был настоящий праздник. Отец заколол ягненка и устроил вечеринку. Женщина тоже очень обрадовалась, вероятно, эта монета была частью ее приданого, она очень ею дорожила. Отец после стольких лет разлуки снова встретился с сыном. И что сказано дальше? «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». Ну, вы знаете. А кто рассказал эту историю? Очень авторитетное лицо, не правда ли? Никто иной, как Христос, за которым мы все хотим следовать. Это Он говорит о важности закона внешней направленности. К чему мы стремимся? Какова цель церкви? Взращивать учеников Христа, правильно. Усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Тогда давайте зададим себе вопрос, как наш учитель относится к заблудшим людям, так же, как и пастух к своим дорогим овцам, так же, как женщина, которая потеряла, а потом нашла драгоценную монету. И, наконец, верх сравнения. Бог чувствует себя так же, как чувствует отец, когда его сын возвращается домой. Если бы у нас было время, чтобы углубиться в эту историю,

историю, мы бы увидели, что она изобилует образами. В те дни среди пожилых людей было не принято бегать. Для этого нужно было приподнять полы одежды и выставить себя на показ перед всем селом. Но этот отец проявил смирение и инициативу. Именно такие чувства Бог-Отец питает к своим заблудшим детям. Мой друг сказал одну фразу, когда мы вместе с ним преподавали этот семинар в России, и когда он это сказал, мне хотелось сделать вид, что ко мне это не относится, но на самом деле это было как гром среди ясного неба. Он сказал: «Если ты думаешь, что в твоем сердце возрастает любовь к Богу, но в то же время в нем не возрастает любовь к заблудшим людям, значит, ты обманываешь себя». Может быть, вы думаете, что любите Бога все больше и больше, что приближаетесь к Нему, стремитесь Его узнавать и сообразовывать свою жизнь с Его волей. Если вы думаете, что ваше сердце расширяется для Бога, но оно не расширяется для окружающих, значит, вы заблуждаетесь. И я понял, что за всеми своими путешествиями, выступлениями, проповедями, лидерскими вопросами я уже много месяцев не приводил никого ко Христу. Я практически не общался с неверующими. И тогда я раскаялся, я сказал: «Господи, я точно не знаю, что мне делать, но я должен найти способы больше общаться с неверующими». Придут они ко Христу или нет, это уже твое дело. Мое дело – проявить к ним любовь и заботу. И потом я познакомился с одним индонезийцем, который работал в химчистке. Я выучил слово «тримакаси», это «спасибо» по-индонезийски, и понемногу я с ним подружился. А в кафе, где я часто пью кофе, начал общаться с парнем с Ямайки. Раньше я туда заходил, брал свой кофе и убегал. Я ведь занятой человек, мне нужно изучать Библию, я люблю Бога, и у меня масса важных дел. Мне нужно подготовить видеоролик, чтобы верующие могли получить еще больше информации. Но тут до меня дошло, а ведь Христос умер из-за этого ямайца, из-за этого индонезийца. Еще люди в моей местности очень любят теннис. Все просто с ума сходят по теннису. Теннис, теннис. Что ж, я не очень хороший теннисист, так что я решил, что тренировки мне не помешают. Я просто беру ракетку, наблюдаю за игрой, а потом напрашиваюсь: «Можно мне с вами поиграть?» И так я одновременно играю в теннис и знакомлюсь с неверующими. Кстати, люди чувствуют себя особенно хорошо, когда разбивают меня на голову, и это открывает двери для благовестия. Итак, скажите, насколько велико ваше сердце? Еще мне всегда помогает, когда я посещаю конференции в церкви Willow Creek. Наша стратегия кое в чем отличается от их стратегии, хотя я их очень уважаю. Некоторые вещи мы делаем иначе, поскольку у нас разные истоки, но именно у них я научился принципам внешней направленности и подотчетности. Сколько я не посещаю эту церковь, каждый раз я проникаюсь любовью к заблудшим людям. Просто невозможно вращаться рядом с Биллом Хайблсом и его людьми и не проникаться этим. Согласно закону внешней направленности, мы, пасторы, должны всячески подчеркивать, что заблудшие люди дороги Богу. Есть одна простая фраза, которую я впервые услышал в церкви Willow Creek. «Неверующие люди важны для Бога, а следовательно, важны для нас». Всего 2 недели назад моя дочь со своим парнем ходили на семинар, который проводился в местной церкви. Тема семинара – реальность существования рая и ада. После этого Эми сказала мне: «Знаешь, папа, мы не очень часто говорим о рае, а об аде вообще очень редко». Но молодежный пастор, который проводил этот семинар, просто открыл Библию и прочел из Евангелий все, что Иисус говорил об аде и рае. Он не пытался нас запугать. Но, папа, если это действительно так, то мне нужно полностью переоценить свою жизнь. Мне нужно совсем по-другому относиться к тем людям, мимо которых я прохожу каждый день. И я подумал: «Боже, спасибо, что ты проговорил ко мне через мою дочку. Что если предположить, что ад действительно существует? Что если есть место, куда люди попадают из-за того, что отталкивают Бога, отвергают Его благодать,
не реагируют на его призывы, заглушают голос Духа Святого. Что если Клайв Льюис сказал правду, существует лишь два типа людей, те, которые говорят Богу «Да будет воля твоя», и те, кому Бог, в конце концов, отвечает «Да будет твоя воля». Справедливый и сострадательный Бог настолько уважает выбор людей и их стремление обойтись без Него, что дает им на целую вечность то, что они выбрали на земле Божией. «Я не желаю иметь с тобой ничего общего». И поскольку Он уважает их выбор, Он отвечает им, «В таком случае я не буду заставлять тебя общаться со мной. Я дам тебе то, чего ты хотел. Ты будешь отделен от меня на всю вечность». Что, если так и есть? Я говорю, что если, так как не думаю, что мы в это по-настоящему верим, хотя все мы учили богословие и, конечно, ответили бы «да, да, этому учит Библия». Думаю, нам всем полезно иногда подумать о реальности ада. Думаю, нам также полезно иногда проповедовать на тему ада и рая. Далее. Исследования выявили вернейший признак церквей, где все усилия направлены на благовестие и где постоянно идет приток новых людей. Вот этот признак в церкви выявляют тех, кто обладает даром благовестия и поощряет их служить обществу. Таких людей в церкви, как правило, около 10%. Их сердца резонируют с Божьей любовью к заблудшим людям. Наша задача – выявить таких людей, кто они, а потом я, как пастор, должен тесно с ними общаться. Например, у нашего лидера прославления был ярко выраженный дар благовестия. Когда мы с ним обедали или пили кофе, я видел, что он постоянно делится своей верой с каждым официантом. И знаете, как это повлияло на меня? Я тоже стал больше делиться своей верой. Таких людей нужно обязательно задействовать. Вы видите, как перекликаются разные законы. В каждой церкви есть люди от всего сердца, желающие благовествовать. Сначала нужно их найти, а потом разработать конкретный план, чтобы они, а за ними и все остальные люди, могли раскрыть свои дары. Все растущие церкви так делают. Теперь давайте обсудим практические вопросы. Как именно выявить людей с даром благовестия? Во-первых, это люди, у которых загораются глаза, когда вы говорите о неверующих. После проповеди по 15 главе Евангелия от Луки, походите по залу и понаблюдайте. Те, кто живо отреагировал на эту проповедь, наверняка обладают даром благовестия. Во-вторых, это люди, которые постоянно приводят в церковь гостей, и в моей церкви, и в вашей есть люди, которые каждое воскресенье говорят, «Пастор, познакомьтесь, это Борис, это Мария, это Иван». Почему они приводят гостей? Потому что они переживают за неверующих. В-третьих, это люди, которые предлагают свою помощь в евангелизационных проектах. Например, вы объявляете «Мы хотим послужить бедным и заодно поделиться Евангелием», или «Мы хотим рассказать подросткам о преимуществах воздержания». Хотите присоединиться к нашей команде? Ведь там будет шанс поделиться Евангелием. Итак, в первую очередь нужно выявить таких людей. Во-вторых, нужно придумать, каким образом остальные люди с самыми разнообразными дарами смогут участвовать в благовестии. Если дар благовестия присутствует только у 10%, то как задействовать остальных? Здесь нам нужно понять, что у каждого свой стиль. В начале своего служения я пытался сделать из всех евангелистов, но это не срабатывало. Потом я понял, что у некоторых есть дар служения, у других дар администрирования, у третьих дар лидерства. И, наконец, до меня дошло, что этих людей не нужно стыдить, а нужно найти способ, чтобы и они участвовали в общем деле благовестия. Так вы говорите, у вас дар служения? Да, вы автомеханик? Да, я работаю на станции техобслуживания с еще 5 механиками. Тогда можно вас кое о чем попросить? Да, если мы пригласим всех матерей-одиночек в радиусе 3 километра от церкви, вы сможете бесплатно поменять им масло в машинах? Церковь оплатит стоимость масла? Конечно. И вот на станции уже выстраивается очередь из матерей-одиночек, и механики меняют масло в их машинах. Таким образом, они обеспечивают платформу для благовестия, а тем временем женщин ими можно поговорить или подарить им христианские диски. Или, предположим, у вас в церкви есть скромная женщина, которая говорит вам, «Я хочу делиться верой, я чувствую себя виноватой, что этого не делаю, но я не знаю как, зато я хорошо пеку пироги».
Вот что сделаем мы. Через компанию, поставляющую электроэнергию, мы узнали, кто недавно переехал в наш район, поскольку им всем нужно было переоформить счета за электричество. Мы попросили женщин испечь пироги, а потом кто-то из церкви объехал все дома новоселов и ненавязчиво побеседовал с ними. «Добро пожаловать в наш район». «Спасибо. Мы из местной церкви, мы любим Бога и хотим пожелать, чтобы вам здесь хорошо жилось. Вот вам от нас пирожок». Еще у нас было много музыкально одаренных людей. Они не могли читать лекции по апологетике, но мы специально создавали музыкальные программы. У нас были мюзиклы для детей и для подростков. Иногда на эти мюзиклы собиралось до нескольких тысяч зрителей, а участвовали в них по 80-100 музыкантов. Были также люди, которые молились, хоть и не могли выступать со сцены. Были служители, была административная команда, была техническая команда. Зачем столько людей? Затем, что мы хотели привлечь побольше новых людей и поделиться с ними Евангелием. А для этого мы мобилизовали всю церковь, все дары. Видите, не обязательно иметь дар благовестия, чтобы участвовать в благовестии. Еще один совет. Используйте возможности, которые предоставляют нам праздники или другие особые случаи. Очень часто в такие дни люди более открыты к вести о Христе. Привлеките на помощь искусство, музыку, не знаю как, в других странах, а в Америке на Рождество заходит речь о Христе. И даже в магазинах вы можете услышать рождественские песни. «Вести ангельской внемли, царь родился всей земли». Я поверить не мог, что услышу это в обычном универмаге. Так почему бы вам не предложить администрации универмага, чтобы там спел ваш хор? В такие дни вы как никогда можете говорить о Христе. Может быть, вам стоит провести служение в сочельник? Во многих церквах есть такая традиция, хотя у нас это получилось случайно. Многие люди бывали в церкви, и хотя они не знают Бога лично, у них есть приятные детские воспоминания о свечках, сочельнике, и мы решили на этом сыграть. Мы не стали готовить служение для себя. Мы организовали на сочельник небольшой концерт со свечами и праздничной музыкой. Пусть он длится не больше часа. Пригласите людей на концерт, а потом устройте для них небольшой обед, а на пути поставьте столик с разной информацией, и так вы сможете установить контакты с сотнями людей, которые не ходят в церковь, вернее, ходят только на Рождество или на Пасху. Что им нужно показать? Не стоит бить их Библией по голове, дайте им то, что они хотят, свечи, традиционные приятные ощущения, но в какой-то момент сместите акцент с религии на личные отношения с Богом. Пусть кто-то расскажет свидетельство о том, как он всю свою жизнь ходил в церковь по праздникам, но в один момент Бог чудесным образом изменил его жизнь, и он оставил наркотики или помирился с женой, и не нужно говорить: «Так, а теперь все, кто уже 20 лет не был в церкви, быстро выйдите вперед молиться молитвой покаяния». Нет, скажите так: на следующей неделе у нас начинается цикл из 5 проповедей о том, как улучшить отношения в семье. Что, серьезно? Да. Или как воспитывать детей, или как побороть депрессию. Выберите любую тему, которая мгновенно вызывает интерес, и начните этот цикл сразу после Рождества. И знаете, что произойдет? Люди толпой повалят к вам в церковь, потому что им это нужно, и потому что им понравилось у вас на Рождество. А вы таким образом мобилизуете церковь и используете свой шанс. Тоже относится и к Пасхе, и к другим праздникам, принятым в разных странах, но часто мы слепо следуем каким-то привычкам. На Пасху мы всегда делаем то-то, в Страстную Пятницу то-то, в Сочельник то-то, и таким образом мы упускаем стратегические возможности для благовестия. И, наконец, в наши дни лучшей платформой для благовестия является благотворительность. Мы живем в такое время, когда христианам не доверяют, потому что их слова слишком часто расходятся с делами. Многие говорят: «Я уже 100 раз слышал о вас и о вашем Иисусе, и я в эти сказки не верю». Вы говорите, что Христос – это единственный путь, а почему же тогда у вас 50% разводов? На днях я ехал за машиной с рыбкой на бампере, и этот водитель был редкостным грубияном. А еще я когда-то вел бизнес с одним из этих ваших возрожденных верующих. В жизни не повторю подобные ошибки. Так как же воскресить доверие? Кормите бедных. Сражайтесь с самыми насущными проблемами вашего общества. Помогайте сиротам, бездомным, бедным. Проявляйте сострадание. Мобилизуйте ваших людей на практическое служение.
Например, у нас были проекты, когда люди из разных церквей вместе служили ВИЧ-инфицированным, или когда молодежные команды помогали подросткам, сбежавшим из дому. Вместо того, чтобы говорить о Божьей любви, сделайте что-то, что наглядно ее продемонстрирует. Нужно помогать делами. Если вы призываете женщин не делать аборт, то будьте добры, поучаствуйте в их жизни, когда у них родятся дети. Благотворительность – лучшая платформа для благовестия. Роль пастора в этом такая. Во-первых, покажите пример. Вы можете говорить об этом без конца, и, возможно, у вас, как и у меня, нет дара благовестия, но просто начните делиться своей верой. Просто идите к людям и делайте это. Во-вторых, об этом нужно проповедовать. Проведите цикл проповедей о благовестии и постоянно напоминайте, что это одна из основных ценностей вашей церкви. И потом, если вы прочитали цикл проповедей, то в течение всего года рассказывайте о том, как люди из вашей церкви приводят кого-то ко Христу. Приглашайте новых людей на сцену, если они уже достаточно утверждены в вере, или приглашайте тех, кто их привел. Дайте им время рассказать о себе. Сделайте из них героев, чтобы все остальные думали: «О, я тоже так хочу». Ведь многие просто об этом не задумываются. А тут они слышат такую историю: «Знаете, у нас с женой нет дара благовестия, но после цикла проповедей по 15 главе Евангелия от Луки мы почувствовали обличение и поняли, что нужно что-то делать. Моя жена хорошо готовит, а я очень занятой человек. Так что мы решили, что просто пригласим соседей на ужин. Мы пригласили 5, пришло 3. Мы просто пообщались и угостили их ужином. Через месяц мы снова их пригласили, и я коротко поделился своим свидетельством. На 3 раз моя жена рассказала о тяжелом разводе, через который она прошла, и о насилии, которое она пережила в детстве, и как Бог исцелил ее душу. За 4-м ужином нас спросили: «А в какую церковь вы ходите? Где мы можем больше узнать о вашем Спасителе, который так изменил вашу жизнь?» Так что я просто хотел вам сказать, что если вы любите готовить и принимать гостей, то Бог может и это использовать. Понимаете? Ваша задача – говорить о важности благовестия и постоянно приводить примеры, чтобы круглый год в вашей церкви звучала идея: «Неверующие люди важны для Бога». И ваши прихожане будут это видеть. Почему? Потому что неверующие важны для нашего пастора, потому что пастор об этом проповедует, потому что он постоянно приводит примеры, как можно благовествовать, и восхищается теми, кто это делает. И, наконец, потому что те, кто вчера еще был неверующим, принимают крещение в нашей церкви и делятся своим свидетельством. В этом суть закона внешней направленности в благовестии и сострадании. Господи, спасибо Тебе, пожалуйста, дай нам любовь к заблудшим людям. Во имя Иисуса. Аминь.

Меня зовут Майкл Коч. Я писатель и ведущий проекта «Изучение Библии». Все началось в воскресной школе, где учился мой сын. Я составил цикл уроков, помогающих понять Библию. Учение стало распространяться и понравилось взрослым. Это побудило меня написать 8 книг, которые доступны на Amazon. Сегодня я учу на радио и телевидении на разных континентах. Оставайтесь с нами, и я поделюсь с вами ключевыми событиями Библии. Изучение Библии. Здравствуйте! Добро пожаловать на изучение Библии. Это еженедельная программа, в которой мы изучаем самые важные события Библии. Мы продолжаем изучать Новый Завет. Это Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Эти книги уникальны тем, что они описывают 33 года жизни Иисуса на земле. Напомню, что Ветхий Завет — это события, которые происходили до того, как Иисус родился в Вифлееме. А все написанное после — это уже после того, как Иисус воскрес и вознесся на небеса. Иисус много учил. Он учил о себе, о Боге Отце, о Боге Святом Духе, о небесах, об аде, об ангелах, о бесах. Он также много говорил о том, как нам следует жить и что делать здесь, на земле. А теперь продолжим рассматривать учение и слова Иисуса, записанные в Библии. Когда грешный человек раскаивается и примиряется с Богом, то небеса радуются. Иисус рассказал такую историю. У одного человека было 100 овец, и одна из них потерялась. Разве он не оставит 99 на пастбище и не пойдет искать пропавшую, пока не найдет ее? А когда найдет, то возьмет ее себе на плечи и радостно возвратится в свой дом. Придя домой, он созовет друзей или соседей и скажет: «Порадуйтесь со мной, потому что я нашел мою потерянную овцу». Говорю вам, на небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, чем о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Луки 15, 4 по 7 стих. «Все, кто следует за Иисусом, будут с Ним на небесах». Иисус сказал: «Пусть не тревожится сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, если бы это было не так, то разве сказал бы вам: «Я иду приготовить вам место»? И когда я пойду и приготовлю вам место, то вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь этот знаете». Иоанна 14, с 1 по 4 стих. Иисус сказал апостолам, что их, а также и других Его последователей, ждет награда. Однажды апостол Петр спросил Иисуса: «Вот мы все оставили и пошли за Тобой. Что мы получим за это?» Иисус ответил: «Поверьте Мне, в новой жизни, когда воссядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, и вы, последовавшие за Мной, тоже сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, это включает и нас, кто оставил дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или детей, или земли, ради имени Моего получит во 100 крат больше и наследует жизнь вечную». Здесь говорится и о земле, и о небесах. Матфея 19, 27 по 29 стих. «Бог Отец спасет каждого, кто любит Его и кто любит Его Сына». Иисус сказал народу: «Я есть хлеб жизни. Тот, кто приходит ко Мне, не останется голодным, и тот, кто верит в Меня, не будет испытывать жажды. Но, как я уже говорил вам, вы видели Меня и все равно не верите. Все, кого посылает ко Мне Отец, непременно придут ко Мне, и никого из приходящих ко Мне я не отвергну. Ведь я сошел с неба не для того, чтобы по своей воле поступать, но чтобы исполнить волю пославшего Меня Отца. А воля пославшего Меня Отца заключается в том, чтобы я не потерял никого из тех, кого Он Мне дал, но чтобы в последний день я воскресил их. Воля Моего Отца заключается в том, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день». Иоанна 6, 35 по 40 стих. Иисус показывает нам, какие у Него отношения с Отцом. Он говорит: «Говорю вам истину, Сын ничего не может делать Сам от Себя, если не увидит, что и Отец это делает. Что делает Отец, то делает и Сын. Отец любит Сына и показывает Ему все, что делает Сам.
и покажет ему более великие дела, такие, что вы удивитесь. И как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Отец и не осудит никого, но весь суд Он доверил Сыну, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. Тот, кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Говорю вам истину. Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и ему не придется приходить на суд. Он уже перешел из смерти в жизнь. Говорю вам истину, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия и, услышав, оживут. Потому что как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Он дал ему власть судить, потому что он Сын Человеческий. Не удивляйтесь этому, поскольку наступает время, когда мертвые услышат голос Сына Божия и выйдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло, чтобы получить осуждение. Иоанна с 19 по 29 стих. Иисус сказал, «Я в Отце, и Отец во Мне». Это Иоанна 10:38. Иисус и Бог Отец одно. Иисус сказал апостолам, «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Если бы вы действительно знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Да и сейчас вы уже знаете Его и видели Его. Апостол Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и этого нам будет достаточно». Иисус ответил, «Столько времени я был с вами, и ты все еще не знаешь Меня, Филипп. Кто видел Меня, тот видел Отца. Как же ты можешь говорить, покажи нам Отца, или не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне?»

прославлен через Сына. Чего не попросите во имя Мое, Я то сделаю. Иоанна 14, 6 по 14 стих. Иисус сказал, «Говорю вам истину, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Ваши отцы ели манну в пустыне и все же умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что тот, кто ест его, не умрет. Я хлеб живой, сошедший с небес. Тот, кто ест хлеб, этот будет жить вечно. Этот хлеб — тело мое, которое я отдаю ради жизни мира». Иоанна 6, 47 по 51 стих. Иисус сказал, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Иоанна 11, стихи 25 и 26. Иисус утверждает, что Он пришел от Бога. «Вы Меня знаете, и знаете, откуда Я, и Я пришел не Сам от Себя, но истинен пославший Меня, которого вы не знаете. Я знаю Его, потому что Я от Него, и это Он послал Меня». Иоанна 7, 28 и 29. Иисус был послан Богом Отцом, чтобы спасти погибающих в своих грехах людей. Иисус сказал, «Вы отсюда, с земли, а Я пришел свыше. Вы принадлежите этому миру, а Я не от этого мира. Потому Я и сказал вам, что вы умрете в ваших грехах. Если вы не поверите, что Я тот, за кого Себя выдаю, то вы действительно умрете в грехах своих. Много чего могу сказать о вас и много в чем обвинить, но лишь только то говорю миру, что услышал от пославшего Меня, а Он верен и истинен. Когда вознесете Сына Человеческого, тогда и узнаете, что Я тот, за кого Себя выдаю, и что Сам по Себе ничего не делаю, а говорю только то, чему научил Меня Отец, пославший Меня, всегда со Мною. Отец не оставил Меня одного, и Я всегда делаю то, что Ему угодно». Иоанна 8, с 23 по 30 стих. Иисус — истинная виноградная лоза, а мы — Его ветви. Иисус сказал, «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую ветвь у Меня, не приносящую плода, Он срезает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы еще больше принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам. Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, потому что без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Как возлюбил Меня Отец, так и Я возлюбил вас. Прибудьте в любви Моей. Если будете исполнять Мои заповеди, то будете жить в любви Моей, как и Я послушен заповедям Отца Моего и живу в Его любви. Пусть Моя радость в вас пребывает, и пусть ваша радость будет совершенной». Иоанна 15, с 1 по 11 стих. Иисус рассказал о Своей смерти. Он сказал, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Говорю вам истину, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то так и останется одно, а если умрет, то принесет больше урожай. Тот, кому всего дороже его жизнь, тот ее потеряет, а кто жизнью своей в этом мире не дорожит, тот для вечной жизни ее сохранит. Кто Мне служит, тот пусть следует за Мной, и где Я, там будет и слуга Мой. И тот, кто Мне служит, того почтит Мой Отец». Иоанна 12, 23 по 26 стих. Иисус сказал народу, что Он скоро умрет, и Его смерть будет победой над дьяволом. «Душа Моя взволнована. Что Я могу сказать? Не просить же, «Отче, избавь Меня от этого часа». Но ведь для этого часа Я и пришел. Прошу одного, Отец, прославь имя Твое». И с неба раздался голос, «Прославил и еще прославлю». Народ, слышавший это, говорил, «Это гром», но некоторые утверждали, что это ангел говорил с ним. Иисус на это сказал, «Не для Меня был этот голос, но для вас. Теперь же настало время суда над этим миром, и князь этого мира, дьявол, будет изгнан вон. И когда Я буду вознесен от земли, всех привлеку к Себе». Иоанна 12, 27 по 32 стих. Иисус сказал апостолам, что Он возвращается к Отцу, а к ним придет Святой Дух.
«Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, о чем я

Я говорил вам. Мир и покой оставлю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Пусть ничто не тревожит ваше сердце, не бойтесь. Вы же слышали, как я говорил вам, я ухожу, но опять вернусь к вам. Если бы вы действительно любили меня, то радовались бы тому, что я иду к Отцу, потому что Отец мой больше меня. И вот говорю вам обо всем заранее, чтобы, когда это произойдет, вы поняли, что я говорил истину. Недолго осталось мне говорить с вами, так как князь этого мира, то есть дьявол, уже приближается, но у него нет власти надо мной. Мир должен узнать, что я люблю Отца и делаю именно то, что Отец мне поручил. Иоанна 14, 25 по 31 стих. Иисус сказал апостолам, «Я вас предупреждаю заранее, чтобы, когда это время наступит, вы вспомнили мои слова. Я возвращаюсь к тому, кто послал меня. Вижу, что, услышав такие слова, вы опечалились. Но говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, потому что если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Когда он придет, то обличит мир в его неправильном суждении о грехе, о праведности и о суде. О грехе, потому что они не верят в меня, о праведности, потому что я ухожу к моему Отцу, и вы меня уже не увидите. О суде, потому что князь этого мира, дьявол, осужден. Многое хотелось бы вам еще сказать, но сейчас вы еще не сможете все понять. Вот когда Дух истины придет, то Он поведет вас к полноте истины. Он будет говорить не от Себя, но будет передавать то, что Сам услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что откроет вам то, что получит от Меня. Все, что имеет Отец, принадлежит Мне. Поэтому я и говорю, что Дух Святой от Моего возьмет и возвестит вам». Иоанна 16, 4 по 15 стих. Иисус победил мир. Если мы любим Его Сына, то и Отец любит нас. Иисус сказал, «Я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу об Отце. Когда придет тот день, вы сами будете просить во имя Мое, и Мне не нужно будет просить Отца о вас, потому что Отец любит вас. И это потому, что вы полюбили Меня и поверили в то, что Я пришел от Бога. Я пришел в этот мир от Отца, и сейчас покидаю этот мир и возвращаюсь к Отцу. Говорю вам это для того, чтобы вы нашли мир для себя во Мне. Здесь, на земле, вы встретите скорбь, невзгоды и трудности, но будьте мужественны. Я победил этот мир». Иоанна 16, 25 по 33 стих. А сейчас я прочту последнюю молитву Иисуса к Отцу перед распятием. Иисус молится, говоря, «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Это последние слова Его молитвы прямо перед тем, как Его схватили. Иисус принял эту мучительную смерть только ради того, чтобы искупить нас от рабства греха. Благодаря этому мы можем примириться с Богом и стать частью Его семьи. И впоследствии мы сможем жить вечно с Ним на небесах. Но это будет только в том случае, если мы обратимся к Богу и раскаемся. Итак, Иисус сказал Отцу, «Отче, настало время, прославь Сына Твоего, чтобы Сын мог прославить Тебя. Ты дал Ему власть над всякой плотью, чтобы Он мог дать вечную жизнь всем тем, кого Ты дал Ему. И эта вечная жизнь включает в себя познание Тебя, единственного и истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершив дело, которое Ты поручил Мне. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, той славой, которую Я имел у Тебя до начала существования мира. Я открыл имя Твое тем, кого Ты взял из мира и дал Мне. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они соблюдали Слово Твое. Теперь они поняли, что все, что Ты дал Мне, от Тебя исходит, и слова, которые Ты дал Мне, я передал им, и они приняли, и действительно поняли, что Я от Тебя пришел, и поверили, что Ты послал Меня. Я молюсь о них. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они принадлежат Тебе. Все, что я имею, Твое, и все, что Твое, мое. В них я был прославлен. Я уже больше не в мире, но они остаются в мире, а я иду к Тебе. Отче Святой, сохрани их во имя Твое тех, которых Ты дал Мне.

Я их сохранил, и никто из них не погиб, кроме осужденного на погибель, чтобы исполнилось Писание. Скоро я возвращусь к тебе, но пока я еще в мире, пусть в них будет пребывать радость моя совершенная. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Я молю не о том, чтобы ты взял их из мира, но чтобы ты сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиной твоей, слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной». Он молился за своих последователей, и теперь он начинает молиться о будущих верующих, то есть о нас. Прямо перед распятием Иисус молился перед Господом о том, чтобы мы последовали за Ним. Иисус продолжает, «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Это каждый верующий в Иисуса. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, чтобы мир поверил, чтобы Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. И пусть познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что Ты возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и они познали, что Ты послал Меня, и Я открыл им имя Твое и открою. Пусть любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Иоанна 17, с 1 по 26 стих. И следующее, что мы видим в Библии, после его обращения к Отцу Господу, сразу же после этой молитвы воины приходят в Гефсиманский сад и арестовывают Иисуса. Так Иисус пошел на распятие ради нашего спасения. Самый важный отрывок Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не будет судим, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Суд же заключается в том, что в мир пришел свет, но люди больше полюбили тьму, чем свет, потому что дела их были злы. Каждый, кто делает зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обнаружились дела его. Но кто живет поистине, тот тянется к свету, и тогда становится явно, что дела в Боге соделаны. Иоанна 3, с 16 по 21 стих. Иисус рассказал о конце этого мира. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то подошли к нему ученики и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и конца этого мира?» Иисус ответил, «Смотрите, чтобы никто не ввел вас в заблуждение, потому что многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос». В последние времена, как сказано в Библии, будет много тех, кто будет приходить и говорить, «Я Христос». Но есть только один Иисус, и Он придет особенным образом, и только за Ним следует идти». Сейчас мы узнаем, как же Он придет. «Многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих введут в заблуждение. Также услышите о войнах и нависших угрозах войны. Но не бойтесь, так и должно все происходить, но это еще не конец. Потом восстанет народ на народ и царство на царство, и будет голод, мор и землетрясения в разных местах. Все это как схватки перед родами». «Вас будут предавать, мучить и убивать, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И многие в то время потеряют веру, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, но претерпевший же до конца спасется. И проповедана будет эта благая весть Божьего Царства по всему миру во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, когда увидите на святом месте мерзость запустения, о которой говорил пророк Даниил. Я объясню, что значит мерзость запустения на святом месте.
В последние времена будет семилетний период, в который к власти придет Антихрист, и он будет править всем миром. И в середине этого периода, через 3,5 года его правления, он войдет в только что построенный иудейский храм. Этого храма пока нет, но в какой-то момент в будущем он будет восстановлен в третий раз. Антихрист войдет в этот храм, и это будет показано по всему миру. Он сядет на престол и скажет: «Я не только правитель всего мира, но я Бог». И он скажет, что всем людям нужно принять знак на свой лоб или на свою руку. Это будет знак зверя. Без этого знака вы не сможете ни продавать, ни покупать, и тех, кто ослушается, могут предать смерти. Это и есть мерзость запустения. Нахождение Антихриста в храме Божьем, провозглашение себя Богом и требование поклонения, но он лжец и ставленник дьявола, ему поклоняться нельзя. Итак, когда увидите мерзость запустения на святом месте, о которой было сказано через пророка Даниила, то читающий эти слова пусть поймет. Надеюсь, я помог вам понять эти слова, а вы можете прочитать об этом в книге Даниила. «Тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы. И кто в тот момент будет на крыше, пусть не спускается в дом за вещами, и кто будет на поле, пусть не возвращается за своей одеждой. Когда вы увидите, что в храм вошел Антихрист, утверждающий, что он Бог, тогда бегите в горы, потому что начинается мировой хаос, и будут преследования людей. Горе же беременным и кормящим грудью в те дни». Молитесь, чтобы ваше бегство не случилось зимой или в субботу, потому что таких бедствий, как в то время, не было от начала мира и никогда больше не будет. События, которые будут происходить в последние 3,5 года во время скорби, не сравнятся ни с чем и будут самыми тяжелыми годами за всю историю. И если бы те дни не были сокращены, то не уцелело бы ни одно живое существо, но ради избранных сократятся те дни. Тогда если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте, потому что восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. И вот как вы узнаете истинного Иисуса. Как молния, которая начинается с востока и видна, бывает, даже до запада, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Если молния сверкнет в восточной стороне неба, ее будет видно и на западной. Библия говорит, что когда Иисус вернется, Он придет на землю с небес так, что весь мир будет видеть, как Он сходит с небес на землю. И Он опустится на Елеонскую гору с такой силой, что вся гора расколется надвое, и одна половина отойдет к северу, а другая — к югу. Он пройдет по долине, возьмет за шиворот двух антихристов, зверя и лжепророка, и бросит их в ад. После этого он скажет: «Я правитель». Если кто-то говорит, что он Иисус, но не сойдет с небес так, что это не увидит сразу весь мир, то это не Иисус. Весь мир увидит, как Иисус сойдет с небес и опустится в Иерусалим. Это и есть истинный Иисус. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды упадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда все народы земли зарыдают в отчаянии. И затем они увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силой и славой великой. И пошлет ангелов своих с трубой громогласной, и соберут избранных его от 4 сторон света, от края небес и до края их». Матфея 24, с 3 по 31 стих. Никто не знает дня и часа, когда вернется Иисус. Апостолы спросили о знаках Его возвращения. Иисус вот что сказал им: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын. Даже я не знаю, — говорит Иисус, — точный час и день, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, потому что, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Двое будут работать в поле, один будет взят, а другой оставлен. Две женщины будут молоть на одной мельнице, одна будет взята, а другая оставлена. Поэтому бодрствуйте, потому что не знаете, в какой день придет ваш Господь. Но если бы хозяин дома знал, в котором часу ночи придет вор, то бодрствовал бы и не позволил вору проникнуть в свой дом.
И вы будьте готовы, потому что Сын Человеческий придет неожиданно. Матфея 24, с 36 по 44 стих. Этими словами мы заканчиваем тему учения Иисуса в Евангелиях. В следующий раз я буду учить о том, что Библия говорит о фарисеях, религиозных лидерах того времени. Почему они ненавидели Иисуса и какие слова Иисуса их больше всего разозлили. И я назову причину, по которой фарисей Каяфа сказал, Иисуса нужно казнить. Да, Иисус пришел в этот мир, чтобы умереть за наши грехи, но кто-то должен был приговорить его к смерти. И вы узнаете, почему именно Каяфа взял на себя эту ответственность. Всего хорошего вам. До свидания. Надеюсь, изучение Библии помогает вам понять Слово Божье. Если вы хотите связаться со мной и узнать обо мне больше, то есть два места, где вы можете меня найти. Первое — страница Майкл Коч в сети Facebook. Здесь я размещаю свои уроки. Второе место — мой сайт, адрес которого вы видите на экране. Я люблю вас, и Бог любит вас. Всегда следуйте за Иисусом. До встречи!

0: Ну уже, Мириам, поцелуй меня.
1: Ты прекратишь когда-нибудь? Отстань от меня.
0: Мириам!
1: Похоже, что у Лемеха сегодня отвратительное настроение. А ты как думала?
0: Пришло письмо из Капернаума от твоего брата.
1: От Ионы? 100 лет его не видела. Что он пишет?
0: Откуда я знаю? Симон книжник его получил. Тебе придется сходить к нему домой.
1: Даже не думай. На меня все будут пялиться в той части города.
0: С самого утра и пойдешь. Вдруг твой братец денежку прислал.
1: А тебе какая разница?
0: Ты мне должна.
1: Это ты мне должен жалование за месяц.
0: Я ничего не должен таким блудницам, как ты. А ты что уставилась?
1: У меня язык не поворачивается сказать, кто ты такой. Не отходи от меня.

0: Oh, may I...
1: Чем могу помочь?
2: Меня зовут Мариам. Мне сказали, что у вас есть письмо для меня от моего брата из Капернаума.
1: Я бы с радостью пригласил тебя зайти, но...
2: Не подобает грешнику входить в дом праведника.
1: Можешь обижаться, но я не собираюсь извиняться за то, что оберегаю свой дом от греха. Да, у меня действительно есть письмо для некой Мириам. Иона из Капернаума желает сообщить своей сестре Мириам в Иерусалиме, что... О, дорогая, что он при смерти. Еще говорится о том, что к тому времени, пока письмо дойдет, он уже, наверное, умрет. Женщина.
2: Он выслал деньги?
1: Нет. Они от меня. Здесь 10 серебряников. Они будут твоими, если пообещаешь начать новую жизнь.

0: Благодарю вас.
1: Ради бога, иди же. Таким, как ты, здесь лучше не показываться. Уходи!

0: Jonah.
1: Jonah.
0: Jonah.
1: Jonah.
2: How is he?
1: Как он?
2: It's the end.
1: Боюсь, он умирает.
2: Jonah.
1: Jonah, послушай.
2: Listen to me. Jesus.
1: Иисус пришел в селение.
2: I'm going to take
1: you. Я отведу тебя к нему.
2: No.
1: Нет. Мне нельзя к Иисусу. Он вылечит тебя, если ты поверишь. Я видел, как Он исцелял других. Не хочу, чтобы Он меня видел. Я растратил свою жизнь на грехи. Я заслуживаю смерти. Он все еще жив. Давай, отнесем его к Иисусу. Но он умрет, как только мы его приподнимем.

0: Ты его видишь?
1: Нет, но я слышу его голос.
0: Дай мне посмотреть.
2: Простите, пожалуйста. Извините. Мы несем тяжело больного. Ему нужно увидеть Иисуса. Все хотят увидеть Иисуса. Ждите своей очереди.

Не уподобляйтесь тем, кто внешне кажется праведным и чистым, но изнутри переполнен грехом и нечестивостью. Простите меня, Иисус, но у меня нет выбора. Опасные люди. Твоя вера прекрасна. Нет. Успокойся. Я прощаю грехи твои. Это уже богохульство. Никто, кроме Господа, не может простить грехи. Почему мои слова так удивили тебя? Что для меня сложнее сказать? Прощаются твои грехи или сказать «Встань, возьми свое ложе и иди». Но я... Сложнее всего исцелить. Правильно. Теперь, чтобы ты знал, я имею власть на земле прощать грехи. Встань, возьми свое ложе и иди.

0: Он исцелен.
1: Смотрите, он встает. Чудо! Я прощен. Это для меня ценнее жизни.

0: Джона!
1: Иона!
0: Самуил!
1: Самуил!
0: Thank you.
1: Спасибо тебе! Спасибо вам! Я ваш должник навеки! Ты куда собрался? В Иерусалим! Я должен найти свою сестру Мириам! Она должна узнать о деяниях Иисуса! Бог, помощь, Иона! Это, наверное, Иисус и толпа его последователей. Они движутся в нашу сторону. Скажи, Матфей, что может быть прекраснее денег? В смысле, только полюбуйся, мы столько заработали. В смысле, украли.

0: Да ладно, не будь ханжой. Что изменилось от того, что мы собрали немного денег и в свой карман? Все сборщики так делают. И ты так поступал, пока не превратился в святошу. Так неправильно. Нечестно. Если тебя они так донимают, займись другой работой. Точно. Меньше их, больше нас.
1: Матфей, следуй за мной.

0: Ты не поверишь. Мне никогда еще так не везло. И Симон просто так тебе их отдал? Я пообещала начать новую жизнь. И я начну ее, Тамара. Как? Мой шанс навсегда покинуть это место. А как быть с Лемехом? Он тебя просто так не отпустит. А он и не узнает, пока сам не увидит. Я наняла человека, который мне покажет путь к городку далеко-далеко отсюда. 10 серебряников. Их как раз будет достаточно. Но, Мариам, Тамара, я так больше не могу жить. Меня раздирают стыд и чувство вины. Смерть Ионы заставила меня по-иному взглянуть на свою собственную жизнь. Я не хочу умереть блудницей. Я знаю, не будет мне прощения за грехи мои. Но, по крайней мере, можно хотя бы попытаться что-то изменить. Можно и мне с тобой? О, Тамара! Собери свои вещи и приходи сюда ночью.
1: Послушайте меня, наконец. Мы знаем, знаем. Ты нам уже 100 раз говорил, что Иисус особенный, что мы должны Его услышать. Он вечером будет в моем доме. Как ваш друг, прошу вас, придите ко мне сегодня. Я устрою грандиозный пир. Хорошо, мы придем. Что я тебе говорил? Иисус хоть и кажется святым, но не брезгует трапезничать в доме сборщика налогов. Как он только может. Это вас удивляет? Говорю же вам. Близится время, когда умершие встанут из могил. Эй, вы! Как же так, что учитель ваш ест вместе с грешниками и мытарями? Он ведь такой святой у вас! Поднимись, пожалуйста, и спроси его сам. Не ходи туда. Он умеет читать твои мысли. Он очень умный. Я его не боюсь. Ты задал очень важный вопрос. И я жду на него ответа. Доктор не посещает дома тех, кто здоров. Он ходит по домам больных. И что это значит? Я пришел, чтобы помочь грешникам покаяться. Но я не смогу делать так, если буду ходить только к праведным. Говорил тебе. Послушайте, было у одной женщины 10 серебряников. Однажды она заметила пропажу одного.

Однако затем нашла его, позвала всех своих друзей и соседей и устроила большой праздник. Бывает радость и у ангелов Господних, когда хотя бы один грешник покается.

0: Ты уверена, что проводник не подведет? Не подведет. Он не получит деньги, пока не объявится. Я не вижу его. Ты видишь? Давай уходить, пока Лемех нас не хватился.
1: Минутку. Половину сейчас, половину по приезду. А остальные мне. Приятно было иметь с тобой дело.
0: Я хотела начать все сначала.
1: Какая же ты дура! Ты действительно думаешь, что сможешь бросить все?
0: Не слушай его. Мы сами доберемся.
1: Желаю найти идиота, который даст блудницам нормальную работу. Об этом не подумали, да? А ей что будете? А спать где?
0: Пойдем, Марьям.
1: Иди, иди, если думаешь, что справишься. Правильно. Без меня ты никто. Попались. Когда Матфей рассказывал нам о тебе, я не верил. И даже сейчас все кажется таким... Ты говоришь, учитель, что даже мы, сборщики налогов, дороги Господу? Как такое может быть? Жил-был пастух, у которого было 100 овец. Однажды он заметил, что одной не хватает. Так он оставил 99, чтобы найти одну.

Я безнадежен. Я не увижу больше света, только темноту. Далеко от стада отбился этот агнец. Укажет ли пастух его путь ко мне? Даже если тучи мрачные небо застилают, заслоняя дорогу, даже когда ветер заглушает стоны страждущих, все же верой и любовью ведомый, я не успокоюсь, пока не найду утомленную, разбитую, одинокую и заблудшую. Радость переполняет ангелов небесных. Заблудшая овечка найдена. Теперь его любовь достигнет всех страждущих. Она не иссякнет, пока все потерянные не найдутся. Сколько я могу отворачиваться от него, от которого отбился? Слышит ли он меня, слышит ли мои мольбы? Но все же в глубине души теплится вера, надежда для меня. Держись! И вдруг из тумана и дождя я слышу тихий зов. Тот, кто отбился от 99. Теперь семья наша в сборе. Теперь здесь ангелы радуются. Потерянная овечка найдена. Потерянная овечка найдена. Теперь его любовь достигнет всех страждущих. Она не иссякнет, пока не найдутся все потерянные.

0: А когда овечка была найдена, он созвал своих друзей и воскликнул: «Возрадуйтесь со мной, ибо нашел я потерянную овцу». Говорю же вам, на небесах больше радости от одного покаявшегося грешника, нежели от 99 праведников. Я ухожу, Мириам. Я возвращаюсь в Капернаум.
1: Извини, что все получилось не так, как ты хотел.
0: Все еще впереди.
1: Иона, пожалуйста.
0: Если ты придешь к Иисусу, я уверен, Он поможет тебе, как помог мне.
1: Иона, никто мне не поможет.
0: Попробуй.
1: Я уже пробовала. 100 раз уже пыталась. Я не вырвусь отсюда никогда. Я этого не заслуживаю. Ступай, Иона. Ты не сможешь мне помочь. Иди.
0: Друзья мои, что вас привело в Иерусалим?
2: Рэбе
0: Иисус. Я слышал, он вернулся. Это правда, что о нем говорят? Что его следует опасаться? Я даже не знаю, что сказать о нем. Мы пришли за твоим советом. Он говорит, что имеет власть прощать грехи. Похоже на богохульство, я знаю, но есть также и положительные вещи, если говорить о нем. Мне трудно судить его, ведь я даже не видел его ни разу. Не пригласить ли вам его на ужин ко мне сегодня вечером?

0: Не могу больше. Не хочу больше так жить. Господи, если ты меня слышишь, позволь мне умереть.
1: Правду говорят о нем. Один вид его вызывает восхищение.

0: How? Как?
1: I...
0: Я...
1: I
0: Я знаю тебя. Тебе нельзя сюда входить.
2: Иисус!
1: Are you...
2: Ты...
1: Jesus.
2: Иисус! Иисус!

Если он такой святой, как о нем говорят, то он должен знать, что эта женщина грешница, ее следует осудить. Симон.

0: Мон, я расскажу тебе кое-что. У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Продолжай. Но так как они не имели чем заплатить, он простил их обоих. Скажи же, который из должников более возлюбит его?
1: Думаю, тот, которому больше простил.
0: Правильно. Видишь эту женщину? Когда я вошел в твой дом, ты мне не дал воды ноги обмыть, а она слезами облила мои ноги и волосами своими отерла. Ты не встретил меня с целованием, а она не перестает целовать мои ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие.
2: Спасибо тебе, Иисус.
0: Твоя вера спасла тебя. Иди с миром.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на первую сессию серии «Девушки с мечами». Она называется «Вы – мишень». Уэндел Филлипс сказал, «Христианство – это битва, а не мечта». Возможно, некоторые из вас скажут, «Минутку, я понятия не имела, что подписалась участвовать в битве. Я думала, что просто иду в рай». Осознаете вы это или нет, но вы часть грандиозной битвы. Вам необходима эта осведомленность, чтобы вы могли делать правильный выбор. Бог не хочет, чтобы его дочери были неподготовленными и неосведомленными. А сейчас я расскажу вам историю, которая введет вас в курс того, что здесь происходит. История эта совершенно случайная и, вполне возможно, имеет нехристианское происхождение и содержание. Но оставайтесь со мной. В свой 50-й день рождения я летела из Англии. Должна вам честно сказать, это был самый длинный день из всех. Я вылетела из Хитроу в 6 утра, прилетела в Чикаго, позвонила своему мужу и сказала, «Дорогой, я люблю тебя, но если ты устроишь мне празднование дня рождения, хотя это и юбилейная дата, я с тобой разведусь. Все, чего я хочу, это приехать домой, почистить зубы и лечь спать». Он сказал, «Милая, хорошо, я все понял. Я так устала. Думаю, мне понадобилось 2 дня, чтобы понять, кто я и где я». И вот в один из вечеров, помню, мы были дома вдвоем. Я и мой младший сын Арден. Вы не понимаете, почему это было для меня так радостно, но мой младший сын Арден, тот самый, который приходил ко мне каждое утро, взбирался ко мне на колени, гладил руками мое лицо и говорил «Время для утренней любви». Он в детстве спал в моей кровати, в то время как другие мальчики в своих комнатах. Он просыпался и говорил «Все в порядке? Я тебя не толкну?» Он был таким любящим. Он постоянно просил меня выйти за него замуж. Все это происходило до тех пор, пока 3 старших брата не пристыдили его за такие поступки. Они сказали ему, «Не обнимай маму во время фильмов. Не проси ее выйти за тебя замуж. Она уже замужем за папой». Но в этот раз старших братьев дома не было. Арден сидел на диване один и смотрел фильм. Он посмотрел на меня. Я посмотрела на него. Он похлопал по дивану, приглашая сесть рядом. Я плюхнулась на диван, обняла его и спросила, «Арден, что мы смотрим?» Он сказал, «Мы смотрим «Терминатор». Я вам хочу что-то сказать до того, как вас охватит паника. Это была отредактированная телевизионная версия, и все же это не христианский фильм. Я не рекомендую вам смотреть его. Но прямо сейчас хочу рассказать об уроке, который можно извлечь из этого фильма. В общем, это история о Саре Коннор. Она официантка, которая ездит на мопеде. Каждый день на работе она подает кофе и пирог, и каждый вечер, приходя домой, надеется, что одно из свиданий вслепую сработает. И так она ждет этого днем и ждет вечером. Так продолжается до тех пор, пока Арнольд Шварценеггер, бывший губернатор Калифорнии и бывший муж Марии Шривер, не прибывает из будущего. У него одна цель – убить Сару Коннор. Похоже, что его не остановить, потому что в его руках вершина информационных технологий 80-х. Бумажка, вырванная из желтых страниц. Он систематически выискивает женщин по имени Сара и убивает их. Сара узнает об этом во время перекура на работе, и вот какова ее реакция. «Думаю, я просто сегодня вечером пойду в бар». В 80-х таким образом реагировали примерно на все. Она собирается скрыться в толпе. Она идет в бар, но что происходит? О, появляется Арнольд и стреляет в людей.

Было стратегии, которые научили нас, как бороться с врагом. В будущем твой сын ведет нашу армию. Она говорит: послушай, на этом мы остановимся. Я официантка в Мэри Календерс, и у меня даже нет бойфренда. Он показывает ее фотографию. Они ходят туда и сюда, и, наконец, у Сары начинается нервный срыв. Если вы видели ее волосы, то вам понятно, почему у нее начался нервный срыв. 80-е были неудобны для всех. Она кричит: «Я в жизни ничего не делала». А ее защитник из будущего говорит: «Нет, но сделаешь». Услышав это, я подумала: «Ну и дела». Враг знает, кто мы, задолго до того, как мы пробуждаемся и осознаем это. Вам необходимо понимать, что атаки на вашу жизнь до сего времени больше связаны с тем, кем вы можете стать в будущем, чем с тем, кем вы были в прошлом. Мне необходимо, чтобы вы услышали меня и поняли две вещи, которые Сара усвоила во время погони на высокой скорости. Номер один. Вы мишень. Вы скажете: каким это образом я стала мишенью? Когда вы стали христианкой, вы стали мишенью. Номер два. Вы можете стать героиней. Я говорю «можете», потому что выбор за вами. Вы можете и не стать героиней. Вы можете стать жертвой. Можете стать военнопленной. Вы можете попытаться уклониться от сражения. Но я думаю, что самое лучшее — выбрать быть героиней. Я действительно считаю, что вам надо глубоко вдохнуть и понять, что враг не атакует тех, кто не представляет для него угрозы. Итак, вы смотрите на свое прошлое и говорите: «Оно было довольно трудным». Что ж, расправьте плечи, и пусть у вас будет такое отношение. Значит, есть во мне такое, чего враг ужасается и что проявится в будущем. Понимаете, он не помешал вам родиться. Но вот что враг попытается сделать. Не дать родиться тому, что в вас. Дару Божьему, который есть в вас, который Бог доверил вам. Дару веры, этому таланту, этому семени, этой надежде. Враг хочет остановить это. Он не хочет, чтобы этот дар проявился, а потому обрушивает на вас атаки. Вот об этом я и поговорю с вами, потому что есть три способа, которыми враг ополчается против нас, для того, чтобы то, что в нас, не проявилось. Первое. Враг использует подавление. Второе — отвлечение. И третье, если первые два не работают — разрушение. Я хочу прочесть цитату из Скотта Пека. Он сказал: «Весь ход человеческой истории может зависеть от изменения в сердце одного и даже скромного человека». Потому что в разуме и душе отдельного человека происходит битва между добром и злом, и там она выигрывается или проигрывается. Мы делаем выбор в том, за что мы будем стоять, за что будем бороться и кем мы будем. Мы делаем этот выбор индивидуально. Но эта битва намного больше по масштабу, чем наша личная. Понимаете, на самом деле это не наша битва. Это битва Господа. Но Ему надо, чтобы вы сделали этот индивидуальный выбор. Вместе с другими узнали, кто вы есть, и внесли вклад в великое общее дело. Итак, я сказала, что если вы христианка, вы под прицелом. Вы скажете: «Да это просто религиозное умозаключение». На самом деле нет. Слово «христианин» значит «помазанный». Так что в вас есть что-то особенное. Осознаете вы это или нет, но вы были отмечены Духом Божьим. Господь вложил в вас свой Дух. Он дал вам свое помазание. Когда враг смотрит на вас в духовной сфере, он видит на вас отметку Господа. После вашего рождения свыше никто не видит разницу, но враг видит. Потому что теперь на вас помазание. Иисус есть Христос, и это не его фамилия. Иисус есть Христос. Он помазанный.
Вы христианка,

Вы во Христе. Вы помазанное. На вашей жизни помазание. А это значит, что оно всегда на ней. Используете вы его или нет. Осознаете или нет. Но на вас есть помазание от святого, и вы отмечены. Враг видит это помазание. Так что я хочу, чтобы вы поняли. Христианка — это не обозначение принадлежности к какому-то клубу. Это помазание на вашей жизни. Но я хочу прибавить к этому еще один аспект. Христианин автоматически значит мишень. Христианка означает специфическую мишень, и вот об этом я хочу с вами поговорить. В книге Бытие 3.14 говорится об этом. В самом начале, когда Бог начал устанавливать порядок, Он сказал, «Вот что будет происходить с тобой, змей». Вот что будет происходить с тобой, Ева. И вот Бог вводит термин «вражда». Он говорит, «И вражду положу между тобою, змеем, и между женою, и между семенем твоим, змея, и между семенем ее, женщины». Бытие 3.15. Как видите, у врага есть потомки, и они есть у Бога. И в этом вся суть. До спасения мы были чадами гнева. Мы были падшими. Мы не были приятными людьми. Мы были чадами гнева. А потом, родившись свыше, мы стали детьми Всевышнего Бога. Вражда — это ненависть, укорененная так глубоко, что чем дольше она существует, тем сильнее становится. Пример этого. В книге Бытие мы видим одну женщину и одного змея. В книге Откровения, в 12 главе, мы видим потомков одной женщины, женщин и мужчин, которые сражаются с драконом. Вот такой произошел рост. Я хочу привести только один пример, который очень ярко характеризует вражду между змеем и женщиной. Сейчас на Земле существует явление под названием гендерцид. Многие спросят, гендерцид — это еще что? Слово состоит из гендер и цид. Такое явление появилось на Земле не впервые, но впервые оно направлено против женщин. Это значит, что вам позволяют умереть или вас убивают именно потому, что вы женщина. Такое явление широко распространено в Китае, где 45 миллионам мужчин просто не на ком жениться. Почему? Потому что люди хотели иметь только сыновей. То есть девочек абортировали, а сыновей сохраняли. В Индии не хватает 50 миллионов женщин. А это значит, что они никогда. Это не значит, что они где-то прячутся. Это значит, что они не сделали ни единого вдоха. Они были или убиты в чреве, убиты после рождения, или их просто оставили умирать. Но они больше уже не ходят по этой земле. В среднем говорят о 50 миллионах. Но более точные цифры — не хватает 163 миллионов женщин. Для чего я это говорю? Чтобы напугать вас? Нет, чтобы придать вам сил. Потому что поскольку мы с вами дышим, поскольку мы с вами живы, значит, нам необходимо иметь понимание о важности наших жизней, о важности наших личных выборов и наших индивидуальных молитв. Нам необходимо почтить тех, кто не имеет голоса. Нам необходимо почтить тех, у кого никогда не было голоса, и нам необходимо дать им свой голос и свою силу. В странах, таких как Китай, Индия, Пакистан, люди наблюдают за тем, что мы, женщины Запада, сделаем со своей свободой. Нам надо знать, что угнетатели имеют пару общих свойств. Они очень хитрые. Они всегда постараются, чтобы вы думали, что это ваша вина. Но угнетатели всегда боятся. Они боятся того, кем вы можете стать. Послушайте место Писания из первой главы книги «Исход». Фараон говорит со своими советниками. «Перехитрим же его», речь идет о сынах Израилевых, «чтобы он не размножался». Подавление всегда направлено против размножения. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался, и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. Исход 1:10-12. Понимаете, я действительно считаю, что женщин угнетали, но чем больше нас угнетали,

угнетают, давайте умножаться. Чем больше нас угнетают, давайте использовать это угнетение для приобретения силы. Давайте распространяться, чтобы увидеть, что Бог хочет сделать через наши жизни. Когда подавление не смогло снизить число народа Божьего, но привело к его умножению, фараон сделал выбор принять более решительные меры. Он решил прибегнуть к гендерциду или инфантациду. Библия говорит, что нет ничего нового под солнцем. Злодейства происходили веками. Они трагичны, они ужасны. Но понимаете, нет ничего нового под солнцем. В те времена мишенью были мальчики. Сегодня мишень — девочки. В 16 стихе 1 главы фараон говорит повивальным бабкам следующее. «И сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Фараон приказал умертвить целое поколение израильских мужчин. Зачем он это сделал? Мужчины могли составить армию. Он попытался уничтожить эту армию, но не смог этого сделать. И знаете, как египтяне убивали мальчиков? Топили их в реке Нил. И удивительно то, что в будущем именно под водой Бог похоронил египетскую армию. Следующий гендерцид мы видим непосредственно перед рождением Иисуса. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий». Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Когда я читаю «ибо их нет», я вспоминаю о тех 50-163 миллионах, которых больше нет. Поскольку это была региональная атака, нам ясно, Ирод понимал, что Мессия придет из того региона. Сатана понимает, что Евангелие распространилось по всей земле, и что по всей земле дочери поднимаются в силе, поэтому он предпринимает систематические атаки против дочерей. И мы не можем просто стоять в стороне и говорить, «Да, не повезло вам». У кого из вас есть дети младше 2 лет? Вы можете себе представить, что кто-то приходит и отнимает у вас ребенка? Как бы ужасно это ни было, но трагизм ситуации в том, что в Индии и в других странах матери сами отнимают жизнь у своих собственных детей. Вот насколько далеко мы зашли. Их больше нет. Но мы сейчас есть. Опять-таки, сатана в сильном страхе. И если мы верим, что живем в последние времена, он вне себя. Он в ярости. Он атакует изо всех сил в то время, как люди из церкви влюбились в Твиттер и Фейсбук и озабочены тем, что о них говорят другие люди. А в это время Бог спрашивает нас, «Понимаешь ли ты, что происходит во времена, в которые ты живешь?» В Откровении 12:7 говорится, «Здесь речь о времени, когда сатана понимает, что время его коротко, и сходит на землю». Тут сказано, «И рассвирепел дракон». Он рассвирепел, он в ярости. «И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Я говорила с раввином и спросила, «Это уже произошло? Речь идет о Марии?» Он сказал, «Нет, это происходит сейчас». Так что, как я понимаю, это несложно. Жар, холод, сила, слабость, жизнь, смерть, пленник или герой.
А сейчас я хочу обратить ваше внимание, когда я готовилась к этому посланию. Знаете, кажется, произошло резкое усиление стараний по преуменьшению ценности женщин. Я прочла одну из книг Клайва Стейплза Льюиса «Письма Баламута». Если не читали, прочтите ее. Это замечательное описание того, как враг искажает и извращает истину. Но вот цитата. Там описывается диалог двух бесов, младшего беса и его наставника. Они радуются тому, какую замечательную они провели работу по искажению образа женщин. Вот что они сказали. Все это суммируется в молитве, которую недавно произнесла одна молодая девушка. Она сказала: «О Боже, сделай меня нормальной девушкой 20 века». И он сказал: «Благодаря нашим трудам это означает вот что. Сделай меня распутницей, дебилкой и паразиткой». Я хочу поговорить с вами об этих терминах. Некоторые из них звучат довольно жестоко, но мы не понимаем значений терминов, которые существовали тогда, когда он писал книгу. Прежде всего, нормальный. Извините, вы оставили нормальность позади, в день, когда родились свыше. Бог убрал вашу нормальность не для того, чтобы вы стали ненормальной или странной. Он сделал вас царственной. Он забрал у вас всю нормальность и облёк вас в своего сына. Он облёк вас в сверхъестественную силу вечности. Нормальность нам не подходит. Распутница. Это слово больше уже не используется. От него отказались. Но давайте я приведу вам несколько синонимов, чтобы вы поняли. Секс-бомба. Соблазнительница, проститутка, паразитка. Вот что интересно. Раньше это были неприличные слова, но теперь люди вовсю их используют. Они в песнях рэперов. Люди танцуют под музыку с такими словами. И не только юноши, но и девушки. Они танцуют, вживаются в этот образ, думают, что этот образ соблазнительницы даст им силу. Следующее слово — дебилка. «Дебил» — этот термин начал использоваться с начала 20 века для обозначения взрослых, остановившихся в развитии, с интеллектом 8-12-летних. «Дебил» — это человек, который в своем мышлении не может перейти от детства к взрослости. Мы не хотим быть дочерями, которые отказываются расти. Мы женщины, которые будут возрастать от мудрости к мудрости, из славы в славу, от силы к силе. Последнее. Паразитка. Это слово описывает человека, который использует другого, живет за его счет, не давая взамен ничего, кроме лести. Паразитки льстят. И вот у нас целое поколение женщин, единственный вклад которых такой. «Ты хорошо смотришься рядом со мной. Давай, папочка, позаботься обо мне». Я такая молодая, поэтому рядом со мной ты чувствуешь себя таким зрелым. И это для того, чтобы я манипулировала тобой. Разве такой образ Бог приготовил своим дочерям? Читая Слово Божье, я вижу там нечто совершенно другое. Но глядя на обложки журналов, можно подумать, что старение — это болезнь. Везде превозносится молодость. Глупости и скандалы. Такие последние новости интересуют людей. Никто не хочет читать о людях, у которых до конца жизни был прекрасный брак. Люди хотят такого. «О, слушай, после того, как он умер, оказалось, что у него было 3 любовницы. Ты слышала, что у него было 3 любовницы? Почему все так изменилось? Нам необходимо принять решение о том, что надо изменить». Я также заметила, что сексуальная распущенность, а не интимность, считается доблестью. Нам необходимо быть женщинами, которые будут серьезны в своем выборе, что купить, что сказать, как жить. И вот таким образом и начинается сражение. Несмотря на весь этот моральный упадок, на все это умоление женщин, вы не должны позволить, чтобы ваши молитвы формировались реакцией на окружающее. Наши молитвы формируются не тем, что мы видим, и даже не тем, что мы переживаем. Наши молитвы формируются Словом Божьим. Бог знал, что такие времена настанут, и Он говорит: «Послушай, я уже все предусмотрел для тебя. Я уже создал на небесах молитвы, которые придут и принесут тебе силу и жизнь. Они будут производить изменения, пока ты ходишь по земле». Мы должны быть женщинами, которые понимают, что хотя Иисус сказал: «Я не хочу, чтобы вы уповали на насилие меча», сейчас время жить Его силой. Бог дал нам меч,

Когда мы говорим Его Слово, это меч Духа. Нам был дарован небесный язык. Нам незачем разбираться в его грамматике, пунктуации или в чем-то еще. Бог даровал нам все, и у нас есть возможность молиться сильными молитвами. Больше мы не можем позволять, чтобы наше общество формировало наши слова. Мы не можем позволять ему умалять наш язык. Нам необходимо усваивать Слово Божье. Я верю в то, что в вас есть жажда большего. Возможно, у вас так. Я молюсь в школе перед экзаменами. Я молюсь перед тем, как лечь спать. Я молюсь с пастором в церкви. Иногда читаю Библию. Знаете что? Этого недостаточно. Вам необходим меч в руке. Так что я верю, что через это учение Бог откроет вам Писание по-новому. Места Писания оживут в вашей жизни. Вы будете проживать их. Вы будете их говорить. И вы будете дарить их другим. Я верю, что вы дочь, которая готова к тому, чтобы в ее руки вложили меч. Во имя Иисуса.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com. I'll

0: Нет.
1: Да, мам, скажи, что Меган засмотрелась на того симпатичного
0: официанта.
1: Успокойтесь.
0: Никакой он не симпатичный. Может, объявите перемирие хотя бы на время полета.
2: Самолет в порядке. Ну что, готовы лететь? Завтра уже в школу. Давайте все сумки в самолет.
0: Кажется, дети готовы лететь домой.
2: Я тоже. Надеюсь отдохнуть на работе. Отпуск меня вымотал.
3: Boulder Tower, я 5619 Янки, прошу взлет на полосе 24. Повторяю, 24, ко взлету готов, прием. Вас понял, 5619 Янки, разрешаю взлет на полосе 24. Повторяю, разрешаю взлет на полосе 24, прием.
4: В Библии в послании к Ефесянам сказано, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих. Но многие христиане не принимают и не применяют эту силу. Они пытаются выработать в себе веру своими силами. Обычно это приводит лишь к разочарованию и убеждению в том, что Бог не приведет нас к успеху. Я читал, что ежегодно в Америке публикуется 2000 книг о том, как можно помочь себе. Нам кажется, что мы можем помочь сами себе. Но рано или поздно вы понимаете, что от себя ждать помощи нечего. Вы сами себя подводите, разочаровываете и обманываете. Но Бог знает, с какими нам приходится сталкиваться трудностями и проблемами. Поэтому, чтобы нам помочь, Он хочет буквально поселиться в нас в виде Духа Святого. Я не могу подробно объяснить, как это происходит. Однако, я испытал эту божественную силу на себе. Я знаю, что если вы тоже примете эту силу, ваша жизнь изменится раз и навсегда. После того, как Иисус умер на кресте и на третий день воскрес, Он еще несколько дней встречался со Своими учениками на земле, пока, наконец, не оставил ее и не вернулся на небо. В Евангелии от Иоанна, 14 глава, стихи 16-18, записано то, что Иисус сказал ученикам перед Своим вознесением. «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами». Уходя, Иисус не оставлял Своих учеников одних. К христианам должен был прийти Дух Святой, чтобы быть с ними вечно. Мы не сможем быть полноценными учениками Иисуса, если не примем силу Духа Святого. Пребывание Духа Святого в верующем — настолько таинственное и сверхъестественное явление, что часто говорят, это нужно прочувствовать. Частично я с этим согласен. Жизнь с Духом Святым словами не объяснить. Ее нужно испытать на себе. Однако в Библии подробно описывается роль Духа Святого в жизни верующего. Он ведет и направляет нас. Он укрепляет, ободряет и обличает нас, наделяя нас сверхъестественной силой, чтобы мы жили как угодно Богу. Теперь я хочу задать два важных вопроса. Первый. Какова роль Духа Святого в моей жизни? И второй. Как принять и применять Его силу?
0: Поедешь, если мы быстро закупим все, что нужно для школы. Но ведь можно купить все сразу в торговом центре. Никакого торгового центра. Я не отдам за джинсы $90. Дэн? Дэн, что с тобой? Очнись! Что с папой? Разбуди его!
5: Почему папа упал? Мы разобьемся!
0: Меган,
5: папа!
0: Дэн, помогите поднять его со штурвала! Быстро! Быстро помогите же! Ну, тяните! Тяните его назад! Сильнее! Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй! Я 5619 Янки! Кто-нибудь помогите! Мой муж пилот! Он вел самолет и потерял сознание. Он дышит? Кажется, да. Проверь пульс, как вас учили в школе. Я Бет Янг. Меня слышно? Я не умею управлять самолетом. Не знаю. Пульс 120 еле прощупывается. Это ненормально. Бен, держи его голову. Мама, ему нужно привести в себя. Ты же не можешь управлять самолетом. Мэйдэй, я 5619 Янки. У нас беда. Меня слышно?
2: Вас слышно, Бет. Прием.
0: Ой, спасибо, спасибо. Мой муж вел самолет и потерял сознание.
4: Дух Святой утешает нас в трудные времена. Иисус называл его утешителем. Конечно, мы находим утешение в том, что всегда можем обратиться к Священному Писанию. И сам Бог Отец все контролирует, когда мы в отчаянном положении. Но, наверное, больше всего нас, христиан, утешает тот мир, что исходит от Духа Святого. Мир, который, согласно Библии, превыше всякого ума. Этот мир невозможно описать. Он сверхъестественный, и он приходит к нам в нужную минуту. Иногда, наблюдая за тем, как верующие преодолевают трудности, которые мне кажутся невыносимыми, я думаю, а если бы я потерял работу? А если бы моя жена заболела? А если бы мой ребенок погиб? А если бы у меня нашли рак? Кажется, я бы полностью отчаялся. Но я вижу, как христиане преодолевают все это. И не с мучениями, а с миром в душе, уверенностью и даже радостью. Согласно Библии, Дух Святой всегда сопровождает нас. Он всегда с нами. Он сопровождает отца, который идет рядом с гробом своей дочери. Он сопровождает супругов, которые боятся остаться бездетными. Он сопровождает женщину, мать троих детей, от которой ушел муж. Мы не одиноки. Сам Бог в лице Духа Святого всегда сопровождает нас. Перед Вознесением Иисус сказал своим ученикам в 14 главе Евангелия от Иоанна. Он сказал им: «Не оставлю вас сиротами. Мир мой даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается».
2: Бет, вас поняли. Все будет в порядке.
0: Спасибо. Мой муж потерял сознание. Не знаю, что с ним. Со мной двое детей. Я не умею водить самолет. У мужа слабый пульс. Не знаю, что делать, если он не очнется.
2: Спокойно, Бет, спокойно. Все будет хорошо. Слушайте меня внимательно. И я скажу вам, что делать. Согласны?
0: Да, да. Да.
2: Вот и хорошо.

0: Теперь глубоко вдохните и медленно выдохните. Так-то лучше. Думаю, сейчас вы изо всех сил сжимаете штурвал. Отпустите его одной рукой и разомните пальцы. Вы играете в гольф?
1: Да, а что?
0: Держите штурвал как клюшку. Крепко, но не сжимая. Получается, Бет?
1: Да, хорошо.
0: Хорошо. Если не ошибаюсь, вы в самолете King Air 2, верно?
1: Да, да.
0: Он ваш?
1: Нет, мужа. Он занимается чартерными рейсами. Мы возвращаемся из отпуска.
0: То есть вы знакомы с самолетом?
1: Немного.
0: Это хорошо. Бет, слушайте меня очень внимательно. Я знаю, что вам страшно, но не волнуйтесь. Я ваш новый лучший друг. Я все время буду с вами. У нас все получится, Бет. Поверьте, у нас все получится.

0: Кроме того, Дух Святой учит нас подчиняться воле Божьей. Перед Вознесением Иисус сказал Своим ученикам: «Дух Святой научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Он это делает, помогая нам понимать и применять в жизни то, что мы читаем в Библии. Он напоминает нам Божьи истины в нужное время. Он учит нас и напоминает нам о воле Божьей, а затем еще дает нам силы ее исполнять.
1: А теперь, Бет, поговорим об основах пилотажа.
2: Но я никакой не пилот.
1: Для непилота вы очень хорошо ведете самолет. Просто слушайте меня. В этом нет ничего сложного. Я лишь по ходу дела буду больше рассказывать вам о самолете. Согласны?
2: Ну ладно.
1: Итак, посмотрите на приборную панель. Слева от вас находится указатель скорости. Видите?
2: Вижу.
1: Он показывает, как быстро вы летите.
2: 120 узлов.
1: Правильно. Если вы потянете штурвал к себе, то нос самолета поднимется, и скорость уменьшится. Если же от себя, то нос опустится, и скорость увеличится. Справа от указателя расположен искусственный горизонт, то есть показывает, поднимаетесь ли вы или опускаетесь. Давайте попробуем. Слегка утопите штурвал и посмотрите, что будет с указателем скорости и искусственным горизонтом.
2: Воздушная скорость увеличивается, и я опускаюсь ниже горизонта.
1: Правильно. Теперь медленно выравниваем. Отлично. Теперь взгляните направо от искусственного горизонта. Это высотомер. Он показывает, насколько вы поднялись или опустились. Чуть ниже находится указатель вертикальной скорости. Он показывает, как быстро вы опускаетесь или поднимаетесь. Рядом с ним компас. Видите, Бет?
2: Да, вижу.
1: Отлично. Теперь обсудим, как мы будем идти на посадку.
2: Нет, послушайте. Я не смогу посадить самолет. Пилот мой муж, а я вместо него, пока он не очнется. Это он должен посадить самолет.
1: Бет, ваш муж может очнуться в любую минуту, а может и нет. Я хочу, чтобы вы знали, как сохранить жизнь своей семье.
2: О, Боже, я этого не вынесу.
1: Вынесите. Все будет хорошо. Я вас не брошу. Я все время буду с вами. Хорошо?
2: Ладно. Я готова.
0: Еще Святой Дух действует как наш нравственный компас. В прошлом, до появления современных навигационных приборов, на кораблях, пересекающих океаны, было по два компаса. Один находился на палубе, где его всегда видел штурман, а второй был на верхушке мачты. Часто на эту мачту взбирался матрос, чтобы проверить по компасу правильность курса. По словам одного капитана, это было необходимо потому, что компас на палубе был подвержен постороннему влиянию. Его показания могли быть неверными из-за металлических деталей.

0: стали корабля. А компас на верхушке мачты не был подвержен постороннему влиянию, поэтому по нему часто сверяли правильность курса. Мы, как христиане, стараемся почитать Бога и не грешить. Однако на наш компас часто влияют обстоятельства. Окружающий мир может убедить нас в том, что хорошо, а что нет. Мы можем принять то, что в обществе считается нормальным. А может быть, на ваш нравственный компас влияют ваши чувства, и вы решаете, что хорошо, а что плохо под их диктатом. Но полагаться на чувства — очень ненадежное дело. Поэтому Дух Святой выступает в роли нравственного компаса. Он обличает нас в грехе и указывает правильное направление, не давая нам сбиться с курса.
1: Смотри, молния. Она нас не ударит?
2: Нет, не бойся.
3: Бет, вы молодец. Теперь я объясню вам, как сменить курс.
2: Кажется, началась буря. Мы попадем в шторм?
3: Нет, вы не попадете в шторм. Я помогу вам его обойти. Сейчас, Бет, я задам вам новый компасный курс, чтобы вы изменили направление полета. Медленно нажмите на педаль правой ногой, при этом плавно поворачивая штурвал вправо.
2: Хорошо. Ой, что это? Мы падаем.
3: Нет, Бет, вы не падаете. Вы летите на уровне, не дергайте штурвал, а то потеряете скорость.
2: Мы летим, а падаем, я это чувствую.
3: Послушайте, Бет, вы летите на уровне, вам лишь кажется, что вы падаете. Когда из кабины ничего не видно, очень легко дезориентироваться. Это частая ошибка пилотов. Они поддаются ложным чувствам и разбиваются. Бет, нельзя верить своим чувствам. Нужно верить тому, что я вам говорю. Взгляните на планку горизонта на приборной панели. Она показывает, что вы поднимаетесь, а не опускаетесь. Вам нужно выровняться, иначе самолет потеряет скорость. Верьте своим приборам. Бет, доверьтесь мне.
2: Ладно, сделаю, как вы сказали.
3: Однажды со мной связался пилот, который полностью дезориентировался. Он сказал, что не знает, где он летит. Он лишь знал, что летит вниз головой.
2: А как он это понял?
3: Он плакал, и слезы текли по его волосам.
2: Думаете, это смешно?
3: Нет. Я лишь хочу, чтобы вы меня слушались. Смеяться не обязательно.
2: Договорились.
3: Итак, как же мы будем садиться?
0: Кроме того, Дух Святой ходатайствует за нас перед Богом Отцом. Мой маленький сын еще не разговаривает, но издает всевозможные звуки. Я не понимаю, что он говорит, но моя жена, кажется, да. Он издаст один звук, и она говорит, он хочет пить. Издаст другой, он устал. Подаст еще какой-то сигнал, и она заключает, он хочет, чтобы папа сменил ему подгузник. Она так хорошо его изучила, что понимает, в чем он нуждается. В послании к римлянам сказано, что Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших. Мы не знаем, о чем молиться, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Он рассказывает Богу о нас, зная нас лучше, чем мы сами. И Бог Отец его слушает. Иногда мы не знаем, о чем молиться. Иногда молимся не о том, о чем нужно. Бывает, мы молимся из неправильных побуждений. Но Дух Святой постоянно обращается к Богу от нашего имени. Иногда нам так больно, что мы лишь плачем. Но и тогда Дух Святой рассказывает Богу о наших нуждах.
3: Объясняю процедуру захода на посадку.
2: Нет, я не могу. У меня не получится посадить самолет. Это гораздо сложнее, чем просто сидеть и поворачивать штурвал. Да у меня это плохо получается. Я вечно паникую, чуть не потеряла скорость.
3: Послушайте, Бет. Я с вами. Я шаг за шагом объясню вам, что делать. Я уже обо всем позаботился. Договорился, что вы сядете в аэропорту с полосой в два раза длиннее, чем вам нужно. Перенаправил движение всех самолетов в радиусе 25 миль. Только ваш самолет будет в небе, и только он будет садиться. На земле вас уже ждут спасатели и врачи. Они отвезут вашего мужа в больницу. Я уже все устроил.
2: Боже, помоги.
3: Бет. Бет.
2: Что?
3: Хотите, помолюсь за вас?
2: Да, пожалуйста.
0: Это лишь несколько сверхъестественных способов, какими Дух Святой помогает нам жить как угодно Богу. Развивая свои отношения с Иисусом и изучая Слово Божье, мы постепенно будем открывать новые дары, которыми Дух Святой наделяет нас, чтобы мы прославляли Бога и исполняли Его волю в этом мире. Дух Святой занимает важное место в жизни верующего. Но возникает вопрос, как принять Его силу? Здесь несколько моментов. Прежде всего, нужно молиться о наполнении Духом Святым. Звучит странно. Но мы же говорим, этот мальчик полон озорства, или кто-то полон жадности или похоти, или влюбленные полны нежности друг к другу. А быть наполненным Духом Святым означает полностью подчиниться Богу. Поэтому каждый день я прошу, «Боже, наполняй меня Духом Святым». Кроме того, можно наполнять свой разум Словом Божьим. Во втором послании Петра 1:21 о библейских пророках сказано, что они были движимы Духом Святым и говорили по воле Божьей. Потому чтобы наполниться Духом Святым, следует наполнять свой разум вдохновленными им словами. И Дух Святой может жить в нас. Но в каждом из нас есть сила, которая противится этому. У нас есть склонность ко греху, наша греховная природа, которую называют плотью. Нужно решить, кого из этих двух вы будете подпитывать. Будете ли вы подпитывать плоть, усиливая свою греховную природу, или Духа Святого? У них одинаковый аппетит. Крейг Месси сказал об этом так. «У меня есть две сущности. Одну я люблю, другую ненавижу. Но буду служить той, которую кормлю».
3: Итак, Бет, остается 3 мили. Действуйте, как мы договорились. Опуститесь до 2000 футов и поддерживайте воздушную скорость 90 узлов. Смотрите на нос самолета, как на ствол ружья, словно целясь в центр полосы.
2: Так. 2000 футов. 90 узлов. Центр полосы.
3: Осталось 2 мили. Опускайтесь до 1500 футов. Скорость 70 узлов. Ровнее. Ровнее. Вот так. Видите посадочные огни?
2: Да, вижу.
3: Остается миля. Медленно опускайте самолет до 800 футов. Главное следить, чтобы нос не поднимался, а стрелка указателя скорости оставалась в белом секторе. Хорошо. Теперь нужно выпустить закрылки на 10 градусов. Слева на панели рычаг, поверните его на 10 градусов. При этом следите за тем, чтобы нос не поднимался.
2: Боже, помоги.
3: Сбавляйте скорость до 65. Середина полосы должна быть прямо по носу. Остается 3/4 мили. Вас начинает немного трясти. Выпускайте закрылки на 20 градусов. Следите, чтобы нос не поднимался, а стрелка указателя скорости оставалась в белом секторе. Остается 0.5 мили.
2: Мама, я тебя люблю.
3: Теперь полностью выпускайте закрылки. Вы уже прямо над полосой. Медленно тяните штурвал, чтобы самолет сел сначала на основные колеса. Очень медленно. Не спешите опускать нос. Эта взлетно-посадочная полоса очень длинная. Хорошо, очень медленно. Очень медленно опускайте нос. Плавно. Тормозите, Бет. Помните, это делается 2 педалями. Медленно жмите на обе педали с одинаковым давлением. пальцем дерните красный рычажок. Подача питания прекратится.

0: защищена. Вы молодец, Пэт. Я горжусь вами.
1: Мама, я так тебя люблю.
0: Ты молодец, мама.
1: Спасибо, и я вас люблю.
0: Отличная работа, мама.
1: Моего мужа нужно срочно в больницу.
0: Для этого мы здесь. Бет! Бет Янг! Вы Бет Янг?
1: Да, это вы со мной говорили.
0: Простите?
1: Где тот диспетчер, с которым я говорил?
0: Мы с вами не говорили. Вы так и не вышли на связь с авиадиспетчером.
1: Что?
0: Мы знали, что вы в беде, потому что слышали все, что вы говорили. Но вы нас не слышали. Вы нажали на кнопку и говорили, но не отпускали ее, чтобы услышать нас. Вы так ни разу ее и не отпустили. Бет, что с вами?

0: Став христианином, вы сразу принимаете Духа Святого, но лишь со временем начинаете больше осознавать Его присутствие и применять Его силу. Помню, как мой маленький сын открыл, что у него есть руки. Он поднимал их вверх и шевелил пальчиками. Лишь недавно он понял, что эти руки — его. Он стал брать ими бутылочку, чтобы пить из нее. Стал поднимать руками вещи с пола и совать себе в рот. Думаю, скоро этими руками он начнет давать сдачи своим старшим сестрам и рисовать фломастером. Затем он научится играть в бейсбол, пользоваться компьютером или играть на гитаре. Он родился с этими руками, но нужно время для того, чтобы осознать их потенциал и научиться ими пользоваться. С годами я, как христианин, все больше открываю для себя силу Духа Святого. Он учит меня тому, чему сам я никогда бы не научился. Он может помочь вам преодолеть такие трудности, которые вам одному были бы не под силу. Он может дать вам силу и уверенность в любой ситуации. Иисус не оставил нас сиротами. Мы не одиноки. В нас живет сам Бог.
1: Я так скучаю по тебе и жду, когда снова тебя увижу. Все хорошо? Да.
2: Еще бы. Ты же теперь дипломированный пилот.
1: Да, наконец-то. Папа гордился бы тобой. Он бы завидовал. Я окончила летную школу в два раза быстрее, чем он.
2: А когда я стану пилотом?
1: Я бы с тобой никогда не полетела. Я так вас люблю.
2: И мы тебя.

Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Хинконин, я являюсь пастором русскоязычной церкви «Сила» в Хельсинки, и сегодня я в студии Live TV для того, чтобы делиться с вами своим посланием, которое Бог положил мне на сердце. И сегодня я хотел бы поделиться с вами очень важными мыслями, которые, я верю, смогут изменить состояние нашего сердца. И тема называется «Положение моего сердца перед Богом». Знаете, от состояния нашего сердца, в каком положении мое сердце перед Богом, от этого зависит все. То, куда мы однажды придем, где мы однажды окажемся, и сможет ли Бог работать с нами, все зависит от моего положения по отношению к Богу. Знаете, даже ученые доказали то, что уже в Библии давно сказано о том, что унылый дух сушит кости, когда состояние нашего сердца, оно в унынии, в каком-то негативе, неверии, то это даже негативно влияет на наше здоровье, на наш организм, на наш иммунитет, и люди от этого даже болеют. Но когда наше сердце пребывает на одной волне с Богом, в радости, в позитиве, в вере, то это является как лекарство для нашего организма. Об этом пишет Библия, и также уже ученые давно это доказали. И сегодня я бы хотел больше с вами поразмышлять о том, насколько важно иметь правильное отношение сердца по отношению Бога, потому что от этого зависит, сможет ли Бог совершать свою волю, свою работу, благословляет ли нас или же нет. И вот у меня есть один пример из Библии в Евангелии от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, Он, то есть Иисус, проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. И вот тут я бы хотел остановиться. Это был интересный вообще момент. И когда я однажды читал это местописание, Дух Святой начал мне проговаривать. Дух Святой мне сказал: «Посмотри, это был уникальный шанс у этих людей встретиться с самим Богом лицо к лицу и задать Ему любые вопросы». Знаете, речь идет о прокаженных людях. Это были отверженные всеми люди. Они были несчастные люди. Они не знали, куда податься. И наверняка им вообще не хотелось жить. Это страшная болезнь. И помимо этого, постоянно терпеть отвержение, отвержение и отвержение. Даже наверняка они не чувствовали себя как люди. И они были наверняка разочарованы во всем. Разочарованы в Боге. Разочарованы в себе, может быть. И они себя чувствовали жертвой обстоятельств. И, возможно, у них были обиды на самого Бога. Почему именно я Бог? Почему не Он? Чем я хуже? Что я такого сделал, что именно я нахожусь в этом ужасном состоянии? И знаете, каждый из нас наверняка хотел бы однажды иметь такой шанс, чтобы Бог, сам Иисус, предстал бы пред тобой, и ты бы мог задать Ему любой вопрос. И знаете, несмотря на то, что у них было много вопросов к Богу, почему это случилось со мной? Почему, если ты любящий Бог, ты допустил так, что я оказался в такой ужасной, безвыходной ситуации? Но когда они оказываются перед Иисусом, это был единственный, уникальнейший шанс в их жизни быть рядом с Богом Творцом. И вместо того, чтобы вылить Иисусу свою боль, сказать: «Почему это так со мной произошло? Объясни нам, дай нам ответы на наши вопросы». И даже они не начинают просить Иисуса, чтобы Он их исцелил. И вот это меня больше всего удивило, что в такой глубокой нужде, в такой яме жизни, они даже не просят Иисуса, чтобы Он их вытащил оттуда. Но вместо этого они кричат: «Иисус, просто помилуй нас!» Они нуждались в милости Иисуса. И знаете, это
такое глубокое смирение перед Богом. Это акт поклонения перед Богом. Несмотря на то, что у тебя у самого большая нужда, у тебя много вопросов, ты сам не понимаешь, почему так или иначе произошло в моей жизни. Но вместо того, чтобы ты просто требовал бы у Бога, чтобы Он тебе дал то или иное, или какие-то ответы, они просто говорят: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, Господи, больше всего, даже больше исцеления я нуждаюсь в Твоей милости, в Твоей благодати». И это то, что они сделали. И знаете, Иисуса удивило их положение сердца, что несмотря на то, что у них много вопросов, у них много боли, они не стали задавать эти вопросы, они не стали требовать ничего, они стали просто просить милости у Бога. И это тронуло.

что гордым Бог противится. Это вот как раз-таки состояние сердца гордости, когда «Бог, ты должен мне сделать то, ты обязан мне сделать». И мы начинаем, ну, уже забывать, кто мы, а кто Бог. И мы начинаем командовать Богом и так далее. Но Бог говорит, но смиренным Он дает благодать. Амен. Когда мы смиряемся перед Богом, когда мы ставим свое сердце в позицию смирения перед Богом, почтения перед Богом, даже в самые больные моменты нашей жизни, то тогда это Божье обетование, что благодать Божия, которая содержит в себе все, это сила Божия, это исцеление и физическое, и душевное, и восстановление всего того, чего у тебя утеряно было в жизни, это все приходит в твою жизнь через смиренное состояние твоего сердца. Так же, как было у этих прокаженных. И знаете, даже когда Иисус ответил им на их вот этот вопль о милости, это тоже могло как бы восприняться ими каким-то оскорблением. Они говорят: «Иисус, помилуй нас, помилуй нас». И они, может быть, ожидали, что Иисус скажет: «Хорошо, я вас сейчас помилую, подойдите сюда, я возложу на вас руки, я помажу вас елеем, я совершу молитву за вас, и вы исцелитесь». Но вместо этого Иисус говорит: «Пойдите к священникам, покажитесь им». И они могли бы на это ответить: «Иисус, ну все, это было уже слишком много, мы тут перед тобой смирились, мы тут, ну, как бы распинаемся, мы уже, ну, не знаем, как больше смириться, и ты даже за нас не помолишься, ты даже на нас не возложишь руки, и вместо этого ты нас как будто посылаешь куда-то идти, еще к священнику, который гнал нас, который не хочет нас видеть». Но вместо этого они говорят: «Хорошо, если ты говоришь так, мы не понимаем, почему нам надо туда идти. Мы не понимаем, почему ты не возлагаешь на нас прямо сейчас руки. Нам так хотелось бы, чтобы ты подошел и обнял нас, и, может быть, возложил на нас руки и помолился за нас. Мы не понимаем, у нас куча вопросов, и сейчас еще больше вопросов стало. Но если ты говоришь, что нам надо пойти показаться, мы еще раз смиряемся перед тобою. Да будет так, как ты говоришь, я пойду и покажусь священникам, хотя не понимаю, в чем это смысл». И когда они идут, замечают, что они исцеленные. Амен! Потому что смиренное состояние сердца, правильное положение сердца перед Богом, оно притягивает Божию благодать, Божьи чудеса в твоей жизни. И несмотря на то, что у нас много вопросов, несмотря на то, что у нас много боли и нужд, вместо того, чтобы ворчать на Бога, как бы жаловаться на жизнь, делать из себя вот, ну, жертву обстоятельств, мы выбираем поклонение. Мы выбираем состояние поклонения, состояние смирения перед Богом. Знаете, чудеса приходят в твою жизнь не тогда, когда ты задаешь много вопросов Богу. А почему это? А почему так? Но чудеса приходят, когда ты находишься в состоянии поклонения. Когда, несмотря ни на что, несмотря на то, что ты не понимаешь, почему так происходит, ты выбираешь поклоняться Богу. Помните, та женщина, которая ходила за Иисусом, она не была из израильского народа, и у нее была дочь в проблеме, и она хотела для своей дочери исцеления, она хотела для своей дочери решения. Это был жизненно важный вопрос для нее, но Иисус как бы не обращал на нее внимания. Иисус как бы говорил, что сейчас не твое время. И она все ходила и просила, и просила, и просила. И знаете, как будто это, ну, не влияло никак на Иисуса. Иисус был занят другими задачами. И мне так нравится, вот как Библия это описывает. И вдруг внезапно эта женщина, она отпускается на колени, и она поклоняется Иисусу. Она выбирает вместо того, чтобы продолжать просто требовать или просить что-то, просто поклоняется Иисусу. И это уже не оставило Иисуса, ну, как бы равнодушным. Это Иисус уже не мог идти дальше, потому что когда человек выбирает поклонение среди боли, среди вопросов, то

реакция Иисуса, она мгновенная. Он реагирует на это. То есть хочу сказать также, что Бог не реагирует на наши слезы просто, что мы вот как бы жалуемся, что мы плачем перед Ним. Хотя, конечно, Он видит наши слезы, но Он высвобождает свою силу, Он высвобождает свои чудеса тогда, когда мы выбираем смириться перед Ним, когда мы выбираем привести себя в состояние поклонения перед Ним. И также я вспоминаю Иова. Знаете, он был богобоязненным человеком, и Бог его благословлял очень сильно. И вдруг внезапно сатанинские атаки начались на его жизнь. Он начал все терять, и сатана у него украл просто, ну, все. И потом, когда пришли известия о самом ужасном, чего он больше всего боялся, что его дети погибли, его семья потерпела такое несчастье, и он уже все потерял, и он уже в болезни, то я думаю, у него было много вопросов. У него было много вопросов. «Бог, неужели я чего-то недостаточно тебе сделал? Неужели ты меня не любишь? Почему ты делаешь так? Вот там ты такой». Нет, я хочу прочитать это место Писания. Иов 1, 20 и 21. То есть это реакция Иова на самые ужасные известия в его жизни, когда у него было много-много вопросов к Богу. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился, и сказал: „Наг я, вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Амен“». Вы представляете, что переживал Иов, какую утрату, какую боль, какие разочарования и сколько у него было вопросов к Богу. Но несмотря на то, чтобы начинать жаловаться, начинать роптать или задавать вопросы вот Богу, чтобы он как бы объяснился перед тобой, он просто, первая его реакция, он кланяется Богу. Он кланяется Богу, и он говорит: «Да будет имя Господне благословенно». Я хочу ободрить каждого из нас, что когда мы получаем какие-то, может быть, плохие известия, мы от этого никуда не деться, мы живем на этой земле, где столько зла, где мы сталкиваемся с разочарованиями, и много всего происходит так, как мы не хотели бы. Но когда мы с этим всем сталкиваемся, приходят вопросы, приходит боль, разочарование, я хочу ободрить тебя, что в следующий раз, вместо того, чтобы начинать как бы роптать на Бога или задавать Богу вопросы, почему ты это допустил, первая реакция — поклонение. Я остаюсь твоим поклонником. И говори: «Да будет имя Господне благословенно». Амен, амен, амен. И знаете, только здесь, на земле, у нас есть привилегия благодарить Господа, поклоняться Ему в состоянии боли, в состоянии вопросов, разочарований. Потому что когда мы будем на небесах однажды, такой привилегии там не будет. У нас там не будет боли, у нас там не будет разочарований, там все будет идеально в Божьем Царстве. Поэтому только живя на земле, мы можем приводить свое сердце в правильное положение перед Богом. И среди боли, среди разочарований поклоняться Ему и говорить: «Да будет имя Твое благословенно». Знаете, я вспоминаю пастора Артура Симоняна. Вот однажды, сколько-то лет назад, у него заболела дочь раком, и они молились за нее, но все равно Бог ее забрал к себе. Я помню, как он рассказывал, что он говорит: «Я сделал самую большую ошибку в этот момент после смерти дочери». Он говорит: «Я начал Богу задавать вопросы: почему ты это допустил? Почему?» И вот он говорит, что почему это ошибка? Потому что сатана пришел и начал отвечать на его вопросы: почему? А вот потому что ты там согрешил, а вот потому что ты там не домолился, потому что ты не... Бог тебя недостаточно любит, ты там где-то что-то не доделал и так далее. И он начал принимать эту ложь в свою жизнь до тех пор, пока Бог его не остановил и сказал: на какие-то вопросы ты никогда не получишь ответы на этой земле. И с этим важно смириться. И когда мы с этим смиряемся, это наш акт смирения перед Богом. Но придет время, когда на

все наши вопросы, нам будут даны ответы, и все встанет на свои места, и мы поймем, почему что-то или другое происходило в нашей жизни. Но все, через что мы проходим, это формирует наше сердце. Пусть это формирует наше сердце в правильном русле. Пусть наше сердце будет как глина мягкая в руках Бога, чтобы через те испытания, сложности, которые мы проходим, чтобы наше сердце становилось более любящим, более смиренным перед Богом. И Бог сможет не только твою жизнь поднять, Бог сможет через тебя поднять многих людей. И как мы видим, Иов, он уже как бы готов был попрощаться со своей жизнью. Он не понимал, что происходит, но во всем этом непонимании он начал славить Бога, и он начал благословлять его имя. И это состояние сердца притягивает чудеса. Бог не может не отреагировать на смиренное состояние сердца. Бог не может не реагировать на истинных поклонников, которые поклоняются в духе истине, особенно в состоянии боли. Знаешь, когда у тебя боль, когда давление, то тогда выявляется истинное положение твоего сердца. Именно тогда, а не тогда, когда все хорошо. Поэтому сложности переживания боли — это важная часть нашей жизни, где мы учимся смиряться перед Богом, формировать свое сердце в правильное положение перед Ним для того, чтобы Он мог излить свою благодать на нас. И помните Давид, когда его помазали на царство, но проходили года, и что-то пока вообще царством не пахло. Наоборот, угроза смерти преследовала его постоянно. И у него тоже было много вопросов, когда он прятался по пещерам, по пустыням, и за ним целая армия израильская под руководством Саула гонялась. И знаете, у него было много вопросов. У него было много вопросов. «Бог, а где твое обетование на мою жизнь? Почему я вынужден здесь в скале прятаться, терпеть голод, терпеть какие-то унижения, когда ты обещал мне царство?» Но он эти слова не говорил. Он не начинал роптать Богу. Но смотрите, что он вместо этого говорит. Псалом 56, 7 и 8. «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Амен». В этом состоянии, когда у него было много вопросов, много переживаний, испытаний, вместо того, чтобы начинать роптать, он говорит: «Да, передо мной выкопали яму, да, у меня повсюду враги, меня ищут убить, и вроде как уныние приходит в мою жизнь, но готово мое сердце славить Господа, буду петь и славить, и говорить: да будет имя Господне благословенно». Аллилуйя! Знаешь, и последнее, что хочу сказать, что когда ты в тайной комнате своей, среди боли, среди непонимания многих вопросов, ты смиряешься перед Богом, в такой ситуации тебе никогда не нужно будет склоняться или смиряться перед дьяволом, перед его обстоятельствами, перед его планами в своей жизни. Потому что ты склоняешься, смиряешься только перед Ним одним, и Он будет изливать на твою жизнь свою благодать, свою силу. И Он в правильное время, в свое время поднимет тебя, исцелит тебя, освободит тебя, выведет тебя из этой пустыни, из этой скалы, в которой ты можешь прячься от врагов. И все будет хорошо в твоей жизни. Самое главное, давайте приведем свое состояние сердца в правильное положение перед Богом. Несмотря ни на что, я остаюсь Его поклонником. Я говорю: имя Господа да будет благословенно во всякое время, когда у меня все хорошо или когда у меня много вопросов. Во имя Иисуса. Я хочу помолиться за вас, дорогие друзья, что прямо сейчас Божий Дух сошел на вас, такая благодать сошла на вашу жизнь, на вашу семью, чтобы Бог покрыл вас своей защитой, дал вам укрепление вашего сердца, вашей веры. Во имя Иисуса Христа, Господь, я молюсь сейчас за каждого человека, кто сейчас вместе с нами в этой передаче, кто сейчас принимает это слово, кто сейчас принял решение: я буду поклонником Бога среди любых обстоятельств. И когда я буду сталкиваться с переживаниями и болями, первая моя реакция будет поклонение,
и я буду говорить, да будет имя Господне благословенно. Я буду говорить это даже через боль, потому что это будет мое смирение перед Богом. Я буду ожидать Его помощи. Я буду ожидать, когда Он меня поднимет в правильное время. Но я буду оставаться в состоянии смирения, в состоянии поклонения, потому что Бог моя защита, Бог моя скала, от Него исходит жизнь. Он мой источник жизни. Я благословляю имя Господне вместе с моими друзьями. Благословляю каждого сегодня телезрителя, каждого, кто сегодня вместе с нами в этом слове пребывает. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите Life TV. Мы рады, что вам нравится эта программа. И мы рады, что мы являемся благословением для вас. Очень важно сегодня поддерживать Life TV, быть партнером. Это наш канал, это наше достояние, это наше благословение, которое нам дал Господь. Я ободряю вас, друзья, поддерживать Life TV. Каждый ваш посев, он становится сеянием Слова Божьего. Каждое ваше даяние, оно благословение. Оно является благословением для наших зрителей, для тех, кто останавливается на проповеди и получает Слово Божье. Друзья, продолжайте поддерживать Life TV. Это важно. Сегодня так много зла в мире, так много боли, проблем. Но Life TV несет Слово Божье, веру, надежду, любовь. Возможно, кто-то остановился, возможно, кто-то в депрессии, упал или чем-то огорчен. Человеку важно получить благословение. Человеку важно найти Господа. Люди много всего в этом мире ищут, но Life TV – это благословение. Сегодня Life TV является благословением не только для Эстонии, но для многих и многих стран. Да, Life TV вещает на русском языке. И Life TV сегодня два канала. Один вещает на русском, а другой на русском и на эстонском. Мы уже достигли Латвии, Литвы. Мы во всех кабельных сетях Латвии. Мы так долго молились за эту Латвию. Но наконец-то произошло чудо. И Господь открыл для нас Латвию. Друзья, давайте будем прославлять Господа своей верой, своей финансовой поддержкой, своей молитвой. Давайте вместе будем нести Слово Божье. Большое спасибо, что вы это делаете, делаете это регулярно. Мы молимся за вас и верим, что Господь вам воздаст. Дай аминь.

В этом спецвыпуске программы «Место встречи Иерусалим». Посещение Арсенальной горы в годовщину одного из самых жестоких сражений шестидневной войны. Рассказ одного из руководителей мемориала «Амунишн Хилл», чей отец погиб здесь в бою. Трампу предстоят нелегкие решения по поводу войны с Ираном. И еще, Хизбалла требует вывода израильских войск из Южного Ливана. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», я Крис Митчелл. Сейчас израильтяне отмечают годовщину шестидневной войны 67-го года, когда Израиль сражался с Египтом, Сирией и Иорданией и захватил территории, известные как Западный берег, Газа, Синайский полуостров, Голанские высоты и Восточный Иерусалим. Сегодня мы рассмотрим одну из ключевых битв той войны – битву за Арсенальную гору. И поговорим с человеком, жизнь которого навсегда изменилась в тот день. Но вначале сводка свежих новостей. Соглашение о перемирии, призванное положить конец боевым действиям между Израилем и Хизбаллой, под угрозой. Лидер Хизбаллы Наим Касем отверг его и отказался вывести боевиков из Южного Ливана. Ответ Касема был крайне категоричным. Капитуляция, поражение и достижение целей врагом звучит как мечта сатаны попасть в рай. Он заявил, что Хизбалла продолжит конфликт с Израилем. Пока продолжится оккупация, сопротивление продолжится. В четверг в результате обстрела противотанковой ракетой на юге Ливана погиб израильский офицер. Израиль ответил авиаударами и артиллерийским обстрелом по позициям Хизбаллы. Европейский Союз пообещал выделить 10 миллионов евро ливанской армии. И, как написала у себя в Твиттере Кая Каллас, перемирие между Израилем и Ливаном даст шанс предотвратить возобновление полномасштабных боевых действий. Президент Ливана охарактеризовал это предложение как последний шанс достичь перемирия. Несмотря на заявление Хизбаллы, Трамп настаивает на том, что переговоры продолжаются. Они позвонили нам и сказали: давайте остановимся. Переговоры о прекращении огня в Ливане связаны с переговорами с Ираном. Президент выступил с предупреждением Тегерану, заявив, что нападение на американских военных вызовет ответ со стороны Соединенных Штатов. Если бы пострадали американские солдаты, я бы действовал немедленно. Когда его спросили о текущих переговорах, Трамп ответил: «Главное условие соглашения в том, что у них не должно быть ядерного оружия». Президент также сгладил озабоченность по поводу запасов обогащенного урана у Ирана. «Мы могли бы заполучить его прямо сейчас, но в этом нет никакого смысла. Он погребен». Между тем, в заявлении, приписываемом аятолле Моджтабе Хаминеи, утверждается, что США и Израиль получили решающий удар в ходе конфликта и теперь глубоко унижены. Несмотря на это, Вашингтон настаивает, чтобы Тегеран до конца недели дал ответ на предложение в надежде на то, что на следующей неделе в Женеве состоится церемония подписания. Посольство США в Иерусалиме предупреждает американских граждан, что обстановка остается нестабильной и может резко измениться в случае возобновления боевых действий. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Сегодня мы на месте битвы за Арсенальную гору. Мы поговорим с человеком, чья жизнь навсегда изменилась после нее. То, что произошло, открыло израильтянам путь к захвату старого города Иерусалима. Покойный Скотт Росс беседовал с подполковником из 55-й бригады того самого подразделения, которое ранним утром 5 июня 1967 года отправилось отбивать этот холм у иорданцев. 55-я парашютно-десантная бригада и сегодня остается резервным подразделением, как и во время битвы за Иерусалим в 1967-м. Мы часть 98-й дивизии, это как 101-я дивизия ВДВ США.
Подполковник Аншел Пфефер командует 28-м резервным батальоном 55-й бригады. Мы выполняем самые опасные и сложные миссии в Цахале. Как десантники, мы следуем своему кодексу. Бесшумно передвигаться ночью, а затем наносить удары по противнику, где бы он ни находился, не давая ему обнаружить нас. Пфефер, в гражданской жизни один из руководителей компании, занимающейся высокими технологиями, провел Скотта Росса по окопам, где 50 лет назад солдаты батальона сражались за Иерусалим. На холме был бункер и

что их не десантировали на египетский фронт. Затем это стало одним из важнейших сражений в истории Израиля. Битва здесь и в других частях Иерусалима велась в условиях, которые мы называем импровизированной войной. Трудно представить, как солдатам, несущим винтовки, гранаты и другое снаряжение, удавалось протискиваться через узкие окопы для того, чтобы вступить в бой с противником. Да, это очень хороший вопрос. К сожалению, многим из них приходилось карабкаться наверх, и молодые солдаты говорили своим командирам: «Я прикрою вас сверху пулеметом, а вы пока спускаетесь в окоп». И каждый раз, когда они продвигались, если пулеметчика ранили, следующий парень поднимался и прикрывал движение. И так им удавалось продвигаться вперед. Раненых оттаскивали, а врачи следовали за ними. Я стою здесь, как американец, и вспоминаю нашу историю. Войну за независимость, гражданскую войну. Это было сотни лет назад, но то, что происходит здесь, было 50 лет назад. Я не хочу преувеличивать, да и как можно. Но это священная земля. Как вы считаете? Да, это так. Это земля святая, поскольку здесь погибли наши друзья, наши товарищи. И мы чтим это место. Как видите, оно стало национальным мемориалом. Стоя рядом с бронетранспортером, который вломился в старый город через львиные ворота, подполковник сказал, что для него большая честь продолжать дело предшественников. Вы разговаривали об этом с кем-нибудь из тех, кто участвовал в боевых действиях? Каждый год мы встречаемся с нашими предшественниками. Мы также вспоминаем павших и говорим о них. Это очень важная часть нашего наследия. Что побудило этих людей отдать свои жизни? Они сражались плечом к плечу со своими друзьями, с братьями по оружию. И это давало силу подниматься навстречу вражескому огню и наступать. Главная цель – завоевание Иерусалима. Это было важно, но в момент боя ты воюешь ради твоих друзей. У ваших солдат сегодня такая же мотивация? Сегодняшние молодые солдаты по своему профессионализму и ценностям ничем не уступают тем, кто был тогда. Под командованием Пфеффера примерно 700 резервистов. Он рассказал мне, как уроки войны важны для современных солдат. Как прошлое повлияло на подготовку нынешних солдат. Битва за Иерусалим 1967 года была одной из первых в условиях городских боев. Сегодня, как в Цахале, так и в армии США и любой другой западной армии, в гражданских и городских условиях стала наиболее распространенной частью войны. И мы этому учимся. Даже сегодня вас окружают люди, которые хотят вас уничтожить, истребить, стереть с лица земли. Ваше существование ставится под сомнение. Вы постоянно обороняетесь? Или люди живут в страхе? 80% своего времени я провожу с семьей на работе, наслаждаюсь жизнью, и я думаю, что большинство израильтян живут мирной, очень счастливой, я бы сказал, западной жизнью. Каждые пару лет у нас бывают несколько напряженных недель, но мы здесь, чтобы защищать людей от опасности. Скотт Росс для новостей CBN, Арсенальная гора, Иерусалим. Далее в программе Алон Вальд рассказывает историю своей семьи и о том, как она связана со сражением за Арсенальную гору. Я здесь, на Арсенальной горе, вместе с Алоном Вальдом. Вы являетесь директором по оперативной деятельности. Это место имеет для вас особенное значение. Расскажите нам. Мы стоим в самом сердце поля битвы. Точно так же, как и 58 лет назад, когда здесь сражался мой отец. Он был резервистом 55-й бригады. Он был любовью всей жизни моей матери и отцом 10-месячного сына, когда принял судьбоносное решение присоединиться к 55-й бригаде в качестве резервиста. Вам было 10 месяцев? Да, 10 месяцев. Отца убили буквально в 56 метрах от офиса United Иерусалим, где он работал каждый день. Я верю, его наследие никогда не будет восприниматься как должное. Что это значило для вас в детстве, когда вы узнали о его истории? Я был единственным

единственным ребенком в классе, у которого не было отца. Я завидовал каждому из своих одноклассников. Каждые 2 месяца кто-нибудь из них приходил похвастаться, и я всегда завидовал им, потому что мой отец оставил меня ради Израиля, ради Иерусалима, ради своих товарищей. Я не понимал. Каждый день памяти, каждый день независимости, каждый день Иерусалима, все говорили, его отец был храбрым, он освободил Иерусалим. Я злился. Мы не воспитываем наших детей, молодежь, чтобы они становились мучениками. И я хотел ответов. Я хотел знать, что он любил меня. Что вы сейчас чувствуете, когда произошла эта перемена в вашем сердце? В конце концов, после того, как я задал все те сложные, эгоистичные вопросы, которые мне, как израильскому мальчику, приходилось задавать, я получил ответы. Я хотел знать, что он любил меня. Я хотел знать, что у него не было выбора. Я очень горжусь им. Я знаю путь, который привел его к смерти. Я знаю, что он в последний раз обнял меня, отдал дедушке и сказал: «Береги моего сына». Тогда он был абсолютно убежден, что спасает мне жизнь. Никто не мог заменить его. И наследие, которое он оставил для меня, заключалось в том, что он был отцом, членом семьи, гражданским человеком. Он часть истории Израиля. Я горжусь им и простил его много лет назад. Он участвовал в одном из решающих сражений за всю историю Израиля. Да, это очень известное поле битвы, это известная битва, ее считают решающим сражением, которое открыло путь к воссоединению Иерусалима. 5 июня 1967 года. Глухая ночь. 120 десантников ворвались в эту крепость, защищавшую Иерусалим с севера, в ходе того, что стало одной из самых страшных битв, без артподдержки и без поддержки с воздуха. В 6:30 утра взошло солнце. Они поняли, что одержали победу, и благодаря их достижениям правительство Израиля воспользовалось моментом, чтобы противостоять СССР, США, ООН и сотням мусульман по всему миру и направило одного командира взвода, чтобы взорвать львиные ворота, а остальное история. Как вы продолжаете дело отца? Он был резервистом, и 1% жизни он провел в роли воина. А как же остальные 99% его жизни? Я знаю, как он погиб. Мне это показывали снова и снова. Я знаю, что он был храбрым. Но каким он был как? Плотник, отец, муж, лидер, спортсмен. Я хочу, чтобы вы это знали. Его друзья, моя мать, дали мне все, что мне было нужно. Из их рассказов я сложил пазл об отце, которого я не знал и по которому скучал всю жизнь. Так что его наследие – это образ армейского капитана и десантника, и то, что он вырос в Израиле, был частью провозглашения независимости Израиля, сражался за нашу свободу – это его наследство для меня. Последний вопрос – как вы используете свою роль, чтобы научить следующее поколение продолжать его дело? Раньше это было просто место на поле боя, но теперь я понимаю, что у него огромная образовательная ценность. Я хочу, чтобы это место не утратило своего значения. Я хочу, чтобы люди приходили сюда и осознавали. Они могут впитать в себя ценности, за которые мы все выступаем, и приносить пользу без сражений. Вдохновлять. Что такое общий знаменатель основных ценностей? Вернитесь домой, кем бы вы ни были, и скажите: «Я могу делать то же самое и могу быть таким же. Я могу вдохновлять других, если Бог бросает мне вызов в работе, в вере. Я верю в себя и могу изменить мир к лучшему там, где я нахожусь». Далее в программе продолжение интервью с Алоном Вальдом из Национального мемориала Амунишен Хилл. Алон, мы находимся на священной земле. Расскажите об этих двух машинах, о танке и бронетранспортере. Мы в полной безопасности. Это американский танк «Шерман», один из двух, которые действительно сражались здесь. А это бронетранспортер полковника Мотагура, который первым въехал во львиные ворота. Это история. Ведь именно Мотагур сказал: «Храмовая гора наша». Да, все, кто это услышал, вздрогнули. Да. Мы стоим на священной земле. Здесь погибли 36 человек. Да. Защита Иерусалима и освобождение Иерусалима. Что дальше? Они даже не подозревали,

0: что им предстоит это сделать. Им нужно было лишь защитить израильтян, покидавших Иерусалим. Понимаете, это все те основные ценности, которые мы отстаиваем. И наша миссия заключалась в том, чтобы перенести внимание со смерти на то, что имеет смысл для будущих поколений. Потому что, если провести аналогию с этими окопами, внутри них чувствуешь себя в полной безопасности. Но нельзя жить, глядя на свои проблемы, как лошадь в шорах, которая чувствует себя в безопасности, но ничего не видит. Мы используем это. Мы буквально выпрыгиваем из окопов. То есть это аналогия, которой вы делитесь с молодым поколением. Да, и в течение многих лет до того, как мы взяли на себя руководство, история Арсенальной горы использовалась лишь для того, чтобы понять, кто с кем сражался, кто бросился на гранату, кто лишился руки. Но нельзя смотреть на эту историю только через прицел винтовки. Поэтому сейчас мы привозим сюда детей и ставим перед ними задачи по выживанию, позволяя им проявить смелость, работать вместе, вести за собой других. Неважно, какой путь вы выберете, в жизни будет момент выбора, да? Как использовать мудрость, друзей, общество, веру, чтобы выбрать свой путь? Вот такая аналогия, и мы используем ее. Благодаря этому количество посетителей у нас увеличилось втрое. Это подобно школе жизни, да? Что вы советуете им делать, когда они возвращаются домой? На этом история не заканчивается. Я вырос без отца, я не мог его обнять, когда он возвращался с работы, и посидеть с ним на диване. Я не мог запрыгнуть ему на колени. Я не мог с ним спорить, бунтовать против него, выпрашивать ключи от машины. Все эти вещи, которые мои одноклассники считали само собой разумеющимися, не были частью моей жизни. Поэтому я никогда не принимаю вещи как должное. Вот почему я говорю этим детям. Вернувшись домой, цените свою маму, своего папу, своего дедушку, братьев и сестер. Обнимите их. Скажите им, что вы их любите. Вот как вы побеждаете в жизни. Они будут частью вас на протяжении всей вашей жизни, на всех ее перепутьях. И именно так я веду свою семью. У нас 7 детей, 4 моей жены и 3 моих. Я усыновил 4 детей, которые стали моими, потому что быть отцом – это миссия. И эти дети возвращаются домой, обнимают своих родных и смотрят на жизнь по-другому. Алон, просто потрясающе. Ты используешь поле битвы для того, чтобы давать жизненные уроки и воспитывать новое поколение. Я всегда говорю, что не могу воскресить отца, но они могут понять смысл его жертвы. Да, это поразительно, но стали приезжать иорданцы. Люди, не являющиеся евреями, начали понимать, кто мы, что мы представляем собой как народ, что означает война в Израиле, какую роль играем мы все? Отличная работа, Алон. Спасибо, все самое трудное позади. Я лишь должен понять, каков мой путь. Какова в этом моя роль. Далее в программе. Надежда на будущее Израиля и значение оливковых деревьев. После того, как 23 года назад я был ранен во время теракта вместе со своим 3-летним сыном, мы пережили огромную травму. Дело было не только в физических ранах. На протяжении многих лет мы наблюдали, как травмы сказывались на всей моей семье. У меня возникла идея каким-то образом объединить образование и терапию, чтобы превратить боль, причиненную терроризмом, в чудеса. И поэтому я основал детский фонд «Шило Израиль».
1: Травма – тяжелое бремя. Мы ищем способы впустить в жизнь хотя бы лучик надежды, чтобы найти возможность даже посреди всего этого создавать что-то новое, быть счастливым и двигаться вперед к свету. Это очень большая школа. В ней учатся 600 девочек из 14 населенных пунктов. Этот район всегда страдал от терактов. Здесь нет ни одной девочки, которая не пострадала бы от террора. Мы задумались, как мы можем подарить им радость? Как помочь им научиться заботиться о себе? Благодаря этим занятиям они устанавливают связь с землей предков, выращивая растения. Мы изучаем тару. Это помогает им обрести уверенность в себе. Девочки видят, как растут их растения, видят плоды и чувствуют связь с этим местом. ведь это их земля. Ребенку трудно объяснить, что не так. Он просто не знает, как это сказать. А с помощью искусства он может выразить свои переживания.
0: У нас предусмотрено несколько уровней сложности. После базового мы переходим к лошади посложнее. Когда пациенты садятся на лошадь и начинают править ею, они испытывают чувство удовлетворения. Мы создали команду выездных психотерапевтов, которые посещают семьи и проводят так называемую семейную терапию. Тысячи семей были вырваны из привычной среды, разлучены, и наша задача — снова объединить их, превратить тьму в свет, а горечь — в радость. Алон. Спустя 5 лет после сражения некоторые из выживших и их жены приехали сюда. С какой целью? 182 семьи, 182 солдат, погибших при освобождении Иерусалима, решили прийти сюда и посадить 182 оливковых ветви. Это было сильное заявление. Эти деревья выросли и стали тем, чем они являются сейчас – садом на Арсенальной горе. В течение многих лет, десятилетий, никто не собирал их плоды. Раньше люди приходили и брали столько, сколько хотели. Но 6 лет назад, увидев, что во время ковида никто не приходит, мы решили воспользоваться моментом и начать собирать урожай с деревьев. Это стало частью традиции первоначального исцеления. Приезжают дети, приезжают семьи, потерявшие близких, приезжают освободители Иерусалима, солдаты приезжают со всего Израиля, чтобы собирать урожай с этих деревьев. И каждый год мы получаем около 100 литров лучшего оливкового масла, выпущенного ограниченной серией. Для меня это значит много, это часть нашего будущего, а наше прошлое – это часть моей уверенности в том, что мы победим, потому что мы смотрим в будущее, а не только в прошлое. И с вашего позволения хочу подарить это вам. О, это честь для меня, спасибо. Это Израиль, это вера и это надежда. Это вселяет в вас надежду на будущее. Конечно, для наших детей это действительно непросто. Нам приходится бороться, но мы боремся уже 59 или 78 лет. Мы по-прежнему надеемся на мир. Мы по-прежнему верим, что у нас здесь есть будущее. Просто другой стороне нужно принять такое же решение. Да. Я хочу отметить, что половина моих сотрудников – арабы из Восточного Иерусалима. Мы прекрасно ладим друг с другом. Да, мы делимся хлебом. Но мы должны быть сильными. Что-нибудь в заключение, Алон. Мы живем в Иерусалиме уже 4000 лет. У нас по-прежнему есть наследие, которому мы должны следовать. Просто выбери правильный путь, и ты сможешь творить чудеса. Алон, спасибо за вашу историю. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что были с нами в этом спецвыпуске программы «Место встречи Иерусалим» здесь, на Арсенальной горе, где произошла одна из самых важных битв в истории Израиля. Пожалуйста, продолжайте молиться за мир для Иерусалима и спасение Израиля. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR-TV и Bible Media, организации WeCan. Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем наши темы «Лицемерие.нет». И сегодня поговорим о здоровом образе жизни. О всех его самых разных проявлениях, недостатках и лицемериях.
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: Ну, начнем с чего? С упражнений, с питания.
2: Что такое здоровый образ жизни?
3: Есть выражение хорошее, вот, может быть, с него начнем. Здоровье – это еще не все. Но без здоровья – и все ничто. Поэтому надо быть здоровым. А вот как этого достичь?
4: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Ну, в принципе, я не спорю, что все хотят быть здоровым. И все сейчас жалуются на... Ну, может, не все.
3: А, по-моему, сейчас, наоборот, веяние какое-то. Все переходят так или иначе на здоровый образ жизни. Но каждый его понимает, может быть...
5: Здоровый образ жизни
0: болеть.
5: Это модно, это тренд.
3: Да.
2: А что дает вообще здоровье человеку?
0: Ну, хотя бы хорошее самочувствие.
3: Так,
2: настроение.
3: Дальше. Хорошее.
0: Ну, силы физические, еще что-то.
3: Да, здоровье.
0: Ну, в принципе, уже дает. Замечательно.
3: Да, это уже.
0: Если хорошо. Даже только на этом ограничиться, уже замечательно. А если что-то сверху есть, так это бонус.
2: А может быть, здоровье – это когда ты очень много лежишь, и отсюда у тебя здоровье, не тратишь энергии.
1: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
0: В жизни ну, это нет, не здоровье, это как оно называется, это выживание.
2: Ты здоровый человек.
0: Я не думаю, что долго пробудешь.
2: Организм здоровым. Не изнашивается у тебя.
0: Вот, пролежни начнутся. Это же надо, чтобы кто-то ухаживал, подносил постоянно.
2: Здоровье нужно для труда, чтобы трудиться. Чтобы сделать какое-то определенное стоящее дело, получить
0: за это средства. Да вообще, в принципе, для полноценной жизни, кто бы что бы под этим словом не подразумевал, у кого-то стоят какие-то цели в жизни, их надо достигать, без здоровья ты вообще ничего не достигнешь.
5: А при чем здоровье и лицемерие? Вот мы же говорим в рамках передачи «Лицемерию нет». Где лицемерие в здоровом образе жизни?
4: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: Вижу это в том, как человек начинает этот здоровый образ жизни применять на практике. То есть, ну, все говорят о том, что надо вести здоровый образ жизни. Все говорят о том, что это хорошо. Вот. Некоторые говорят, что они до этого еще не доросли, и они пока еще там увлекаются какими-то вредными привычками. Они вот их там, ну, кто-то любит, кто-то не может бросить, кто-то еще что-то. Ну, как бы ладно. Но есть целая категория людей, которые... пропагандирует этот здоровый образ жизни, а точнее, как я это вижу, пропагандирует какую-то часть здорового образа жизни, по факту. А, ну вот, например, почему я сказал, с чего начнем, с физкультуры или с питания? Потому что, ну, это, наверное, две таких вот основных, два таких столпа
2: здорового образа жизни.
0: Да, видимо, формы. Вот. А, ну, если начать с физкультуры, то у нас сразу появляются спортсмены, которые ведут здоровый образ жизни, им приходится там без вредных привычек, им, возможно, приходится особое питание, но про питание отдельно, и им, естественно, приходится там какие-то тренажеры, какие-то упражнения, какая-то там целая система у них есть, и они выглядят здоровыми. Они начинают пропагандировать, что это вот надо всем.
2: Начинают хвалиться, наверное, да?
3: Ну, может, не хвалиться, а вообще, ну, если не вдаваться в подробности, я в этом не сильный специалист, какие именно там упражнения или что-то, но есть общее правило для всех, и все с этим соглашаются. Физические упражнения, они должны быть, физическая нагрузка, она должна быть в жизни каждого человека. Потому что без этого мышцы атрофируются, естественно, человек начинает чувствовать слабость.
2: Терять интерес к жизни.
3: В том числе и терять интерес даже к жизни.
2: Развивается
3: поэтому вредность. Физически, если так обобщить, в общем сказать, физические упражнения важны.
5: И в чем тут лицемерие? Если человек занимается спортом и физические упражнения делает.
0: О, начинает заниматься спортом. До какой степени? Где эта грань, сколько мне нужно для здоровья, а где это начнет здоровье мое разрушать? Физические упражнения, они до какой степени полезны? Строитель скажет, что я на стройке устаю за целый день так, и натаскиваюсь там всяких физических упражнений
2: не
0: так,
2: до фитнеса, да?
0: Что не до фитнеса. А потом спрашиваешь, а у тебя как со здоровьем? Да болею. А что болит? Да спина там болит, там руки болят, там ноги отдавил, там еще что-то. Как правило, со спиной у всех. Ну да. А потом приходит он к врачу, а врач ему говорит, слушай, то, что ты там кирпичи таскаешь, еще не говоришь, что тебе не надо в спортзал ходить? И у него сразу шок. А почему? Он говорит, ну, потому что ты кирпичи таскаешь вот так вот.
5: Конечно.
0: И ты понимаешь это?
2: Одно упражнение.
0: Ты перекос делаешь, у тебя только одно упражнение. Ну, или два. И у тебя происходит перекос в организме, и поэтому ты болеешь.
5: Профессиональная болезнь.
0: Поэтому тебе надо, зная, что ты там у себя делаешь в спортзале, выравнивать это. Начинать
2: укреплять
0: нагружать другие
2: мышцы,
0: укреплять те, которые слабые. Ну, вот. И как бы тебе все равно это надо.
5: Ну, то правильно. Еще проблема. С лицемерием.
0: А потом другой человек, который сидит в спортзале только, и говорит, я же тут здоровый образ жизни.

0: жизнь, иду, смотри, какие у меня мышцы, какие у меня все, какое сейчас все тело, какой я здоровый. Но только он уже увлекся этим делом настолько, что...
1: Что кирпичи его... таскать он не сможет.
0: Что он не сможет.
2: Да, кирпичи не таскать, я знаю таких.
0: Вот, и он проводит пол своей жизни в спортзале, и это становится его образом жизни.
1: Целью
0: жизни.
1: Показать,
0: а потом
1: какой я.
0: Проходит каких-то 35 лет, 40 ему лет. И где он?
1: Открываются болезни, да?
0: А он вдруг весь в болячках. А почему? Он живел здоровый образ жизни. Почему спортсмены, нет ни одного спортсмена, который в 35-40 лет не считался бы уже пенсионером в этом спорте? Они потом уходят на тренерскую работу, и посмотрите на этих тренеров. Я видел таких тренеров. Я, когда первый раз пришел в спортзал, со мной занимался человек, который, у которого очень сильно подкошено было здоровье. Он был в завуч, в детской юношеской спортивной школе, и, соответственно, он там, у него были и тренерские программы, он тренером был. Он мне поставил какую-то программу для меня, вот, чисто для этот, поддержки вот, здоровья. И когда я потом, мы с ним подружились, я приходил к нему в гости, я прихожу, а он весь больной.
2: И таких людей знаю.
3: Да, ну, мне кажется, я вот лично, я среди людей, которые занимаются физическими такими упражнениями, там, в тренажерный зал ходят, там, футбол гоняют, я не встречал таких споров, никто не доказывал, что это лучше, чем вот это. Здесь все как-то дают друг другу свободу действий. Вот нравится тебе в тренажерный зал ходить? Ходи туда. Нравится тебе футбол гонять? Гоняй.
2: Нравится фитнесом заниматься.
3: Хоккей. Плавать в бассейн? Плавать. А вот когда речь заходит о здоровом образе жизни в плане питания, вот там мне встречались люди уже другого плана. А там много споров всяких появлялось. Одни говорят, вот если ты не питаешься так, как я питаюсь, ты... неправильный человек. Ты грешник даже. Среди верующих людей очень много таких, которые говорят, что вот если ты вот это ешь, то ты грех делаешь. А вот как вот здесь вот понять, ну, лицемерит человек или он... Или, может быть, он действительно вот так вот понимает, так считает, он так живет, но дает ли ему это право?
1: То есть делает ли пища человека святым, так?
3: Делает ли пища человека святым? Делает ли пища человека лучше?
0: Здоровым.
1: Влияет ли пища на характер, да?
3: Не, ну то, что влияет и делает, мне кажется, все-таки это правда.
0: Ну, если говорить только о пище, о здоровом образе жизни, то у нас есть целая куча направлений. Есть вегетарианство, есть веганство вообще, есть сыроедение там какое-то, есть там раздельное питание, есть там целая куча вообще теорий самых разных по смешиванию всего.
1: Порой противоречивых.
0: Порой противоречивых. И вот я, допустим, хочу быть здоровым. Я хочу вести здоровый образ жизни. И я прихожу в спортзал, мне говорят, тебе надо заниматься вот столько, и при этом тебе нужно. Тебе нужен протеин, тебе нужно вот это, тебе нужно вот это. Тогда ты будешь здоровым. Я говорю, хорошо, понял. Потом прихожу в какую-нибудь диетическую там, столовую или там, к людям, которые занимаются вот, диетами и правильным питанием. И говорю, посоветуйте, я хочу быть здоровым, как мне правильно питать? Они говорят, так, а что тебе там сказали в спортзале, протеин? Не-не-не, забудь, это химия. Вот, вот тебе нужно фруктики, овощи, вот это вот. Угу. Какое мясо? Забудь про мясо, это вообще нельзя, да и это... Вот, и у меня начинается сразу же шаблона, и я, чтобы это как-то проверить, иду в другим. Другие мне говорят, не-не-не, вообще-то, как бы, надо вот, можно есть все, но только все по отдельности. Вот ты салатик
1: на
0: поешь отдельно,
1: одно,
0: вот,
1: другой,
0: да, а мясо поешь отдельно, и тогда все будет нормально. И я, будучи не специалистом, а я не могу быть специалистом во всех областях, я не знаю, как мне поступать. И мало того, что каждый из этих людей, которые дают мне рекомендации, сами в большинстве случаев больны, у кого-то хронические заболевания, у кого-то там еще какие-то, у кого-то профессиональные заболевания. То есть я понимаю, что их идея здорового образа жизни, она на словах идея здорового образа жизни, на практике в их жизни она не проявляется. Или если только отчасти, или если только ненадолго, как у спортсменов, допустим. Он здоровый и сильный, но В 40 лет он уже никто.
2: Вот стоит отметить, что спорт и здоровый образ жизни не всегда одно и то же. Дело в том, что профессиональный спорт, да, имеет серьезные риски. Это определенный тяжелый труд, определенная работа, и в ней есть серьезные профессиональные болезни. И еще вот мы заметили, точнее, я заметил, что мы говорим сейчас о здоровом образе жизни и говорим о питании и о физических упражнениях, да, о спорте. Но здоровый образ жизни – это комплекс или совокупность определенных вещей, да, и мы, ну вот, во всяком случае, вот в нашей церкви мы очень…
1: 8 составляющих.
2: Да, о 8 принципах здорового образа жизни – это что? Это воздух, вода, отдых, физические упражнения, да, правильное питание, воздержание от алкоголя, воздержание от курения и доверие Богу. Вот. И при том, что вот совокупность или одновременное действие всех этих 8 принципов в жизни человека, вот это называется на самом деле здоровым образом жизни. Это то, как мы вот понимаем, как. Угу. Да? Но вот я думаю, что лицемерие или перекос как раз заключается в том, что кто-то берет что-то одно, да, и начинает, а вот и все, вот я здоровый образ жизни, только в спорт, я здоровый образ жизни, только еда. Чаще всего, да, именно вот эти, забывая о всем остальном вообще.
1: У кого-то только отдых, да.
2: Вот, я бы хотел.
0: Ну да, я за. Но если бы это, конечно, дало здоровье, вот это только отдых или праздный образ жизни, но, боюсь, это гораздо быстрее убьет.
2: Тоже будет перекос, и тоже оно убьет, и абсолютно согласен.
0: Самая большая проблема – это то, что эти люди действительно верят в том, что они ведут здоровый образ жизни.
2: Да.
0: И вот этот самообман, в этом самообмане я вижу одну из самых таких глубоких форм лицемерия, потому что человек лицемерит не перед кем-то, а перед самим собой. Он себя же обманывает тем, что он ведет здоровый образ жизни.
2: А еще я больше вижу здесь зло, когда человек вот этот здоровый образ жизни ставит в себе в заслугу для спасения.
1: Начинает этим гордиться,
2: и
1: да?
2: Ставит свое спасение в зависимости от здорового образа жизни, и начинает это навязывать другим.
0: Кстати, очень многие христиане пытаются говорить о том, что ваше спасение зависит от какого-то там образа жизни, от питания.
2: И притом в очень узких вопросах. Mm-hmm. Это касается в основном питания и определенного воздержания, там, воздержания в питании определенных вещей.
3: Ну а разве от питания не зависит
2: спасение
3: человека? Что разве...
2: Но каким образом спасение зависит от питания?
3: Ну, например, Бог говорит, кто ест свинину, тот мерзок пред Господом. Понятно, что если он мерзок, он не может войти в Царство Небесное. Питание влияет, значит, на вечную участь человека или нет?
2: Ну, просто надо тогда определиться. Есть вещи, которые в Библии просто запрещено есть. Да? Все, и это мы ставим как, само собой разумеющееся, как табу, в том числе свинина. Да?
3: Хорошо,
2: это
3: давайте с другой стороны попробуем подойти.
2: А вот то, что не запрещено есть, они начинают говорить, не все же, что разрешено, полезно. И они говорят, если ты ешь разрешенный продукт, но не полезный, значит, все, спасение тебе.
3: А вот Ева и Адам, их падение началось в Эдемском саду с чего?
0: С тщеславия.
2: Непослушание Богу.
0: Просто надо, наверное, отметить, а почему они говорят, что все, что не полезно, начинает тебя разрушать, и это, соответственно, лишает тебя спасения. Ведь написано, что тело есть храм Духа Святого.
2: Так.
0: И, соответственно, кто разрушит этот храм, того покарает Бог.
3: Вот.
2: И там это написано в контексте блуда. Да? Вот и конкретно этот текст.
1: Но... Блуда и пища в том числе.
2: Где пища?
1: Ну, вот здесь, смотрите, написано. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Дальше. «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое».
2: Так.
1: «А тело же не для блуда, но для Господа и Господь для тела».
2: Но я говорю, что это вот проблема, которая там была с блудами. Он говорит, вы храм Духа Святого, вы не можете разрушать свой храм, совокупляясь с блудницами.
0: Но разрушать храм можно разными способами. Можно бульдозер привезти, можно по кирпичику отколупывать, а можно просто граффити нарисовать, и это уже будет в некотором роде осквернение этого храма. И если наше тело есть храм, то любое, что его разрушает, по идее...
3: Это уже плохо.
0: Это уже плохо. И, по идее, уже подпадает под наказание от Господа. В конце концов, в Ветхом Завете вообще написано там в другом месте, не накалывайте на себе письмен. вот, или каких-то и там изображений. А сейчас сплошь и рядом мы видим людей, которые...
1: Все разрисованы.
0: Разрисованные, да. Вот...
3: Так вот поэтому я и говорю, что мое питание все-таки может повлиять на вопрос спасения. Но... То, что я ем, как я питаюсь, чем питаюсь, это либо созидает мое тело, либо разрушает его. Если тело есть храм Духа Святого, значит, я все-таки ответственен.
0: Вы знаете, какая у меня проблема возникла, когда я решил подойти к питанию вот с этой точки зрения? Я решил, хорошо, давайте разберемся, а что вредно, что полезно, чтобы я не ел ничего, что мне вредит.
2: Да, и Христос в другом месте, и другой есть текст, да, что пища не приближает нас к Богу.
3: Есть.
2: И не удаляет нас от Него.
0: Ну, она не приближает нас к Богу, потому что, будь я хоть самый здоровый и питайся самым лучшим образом, и при этом, если я не буду...
1: Характер скверный.
0: Да, характер скверный, то, конечно, не приблизит она меня к Богу. Но пища – это часть вообще всего комплекса нашей жизни, и причем очень немаловажная. Да. Бог так устроил, что нам нужно эту пищу сначала готовить, потом пожевать, потом есть. Мы не просто как автомобиль залил и поехал.
1: Да, не так просто.
2: Вот. Еще сказано, что появятся наглые ругатели, которые как раз будут запрещать вкушать в пищу то, что Бог благословил.
3: Но это же не говорит о том, что теперь можно кушать все подряд. Некоторые опираются как раз на этот стих.
0: То, что Бог благословил.
3: Некоторые опираются на этот текст и говорят, что можно и змей есть.
2: Да, я согласен. То, что в Библии в 11 главе Левитам запрещено есть, вообще не обсуждается. Это нельзя есть.
3: Нельзя.
2: Но а все остальное нельзя ставить в зависимость, привязывать к спасению человека.
0: Да даже не привязывая к спасению, даже просто привязывая к здоровому образу жизни, чтобы мне было хорошо.
2: Да, да, пожалуйста.
0: Я решил, давай я не буду питаться тем, что мне вредит. И начал вникать. Вот. Слава богу, сейчас мир информации, век информации, информацию можно найти везде. И начал вникать, и я понял, что беда. Потому что, а куда ни плюнь, все нельзя.
2: Все нельзя. И у каждого...
0: Все вредно. И у каждого продукта есть целый ряд противопоказаний. И для того, чтобы это все сбалансировать, я понял, что мне жизни не хватит просто себе диету даже составить.
1: Только будешь заниматься этим.
0: Только будешь этим заниматься. Ну так тоже нельзя.
1: Все рассчитывать, все проверять, все исследовать.
0: И потом большинство из этих вещей, как я понял, копая еще глубже, они очень-очень условные, очень-очень индивидуальные. То, что работает для одного, не работает для другого. Я встречал очень многих людей, которые вот банально берут и говорят так. Вот, кстати, распространенная вещь. Вот вода у нас здесь стоит. Да, сколько воды нужно пить в день?
1: 2 литра.
2: Полтора-два литра.
0: И полтора-два литра, да? Я встречал людей, которые говорят, нет, 1,5-2 литра в день мало. Я когда начал пить 4 литра в день, мне стало лучше. Я говорю, хорошо, но это тебе стало лучше. А моей маме стало хуже, когда она стала пить литр воды в день. И начинаешь задумываться, а почему? А потому что некоторые особенности ее организма не позволяли ее организму справляться с этим вот литром воды в день дополнительным, который она начала пить. Ну вот. Может быть, особенности ее рациона, может быть, особенности здоровья, еще, может, привычка.
2: Конечно.
0: Это все не учитывается. Это говорится, вот надо. Потом, вода в воде рознь. Вот есть вода, которую приятно пить, есть вода, которая противна на вкус. Есть вода, которая взята из родника, есть вода, которая куплена непонятно где и кем, отфильтрована и откуда она вообще привезена. Есть вода из-под крана, есть вода из-под фильтр. Они все разные. И одна тебе, ты выпьешь, тебе будет хорошо. Другое, ты приехал в другую местность, ты выпил воды, и тебе стало так плохо.
1: Что же завтра делать? У тебя что же делать тогда, Андрей? Как быть?
3: Чрезмерность и излишество. Да. Плохо всегда во всем. Поэтому вода полезна, вода хороша, ну, наверное, должны быть какие-то границы.
0: Вот и люди начинают на этом специализироваться и выводить границы, которые на поверку оказываются настолько индивидуальными, что невозможны к применению в массах. Они начинают писать книги про здоровый образ жизни, про здоровое питание, вот узко скажем. Вот. И на поверку они оказываются очень индивидуальными и неподходящими.
2: Это как то, о чем мы говорили.
0: В лучшем случае они подходят к какому-то региону. То есть, если, допустим, в Китае там люди питаются в основном рисом, в России люди питаются в основном картошкой, вот, или там макаронами, да, или кто на чем.
1: В основном, да.
0: Вот. Ну, как вот основной продукт, скажем так, по килограмму
1: чего
0: на душу населения.
1: Чего больше есть,
0: да?
1: То иди.
0: Вот. А где-нибудь там в другом месте питаются чем-то другим, то, соответственно, нужна уже совершенно другая диета. А
2: это
0: у нас
2: как, это вот как то, о чем мы говорили в одной из наших передач, когда личный опыт выставляется универсальным для всех, угу. да, вот получается такая беда.
0: Он получается бедой, и получается неверным, и получается надо что-то как-то с этим делать. Но нет возможности у каждого человека составить свой опыт, по крайней мере, что касается питания. Я нашел выход из этой ситуации, но я чуть позже о нем расскажу.
2: Надо что хотите от нас. Нам очень интересно услышать выход.
0: Мне интересно, как бы вы выходили из этой ситуации. И пытались ли вы вообще заниматься здоровым образом жизни вот в полной мере? Не так, чтобы взять себе какое-то что-то одно и успокоить себя. Ну все, я теперь делаю зарядку по утрам, я теперь здоровый образ жизни веду. Или я бросил курить, все, я теперь здоровый образ жизни веду. Или я теперь мясо не ем, и все. И как бы все остальное меня уже не колышет.
1: И вот лицемерие в том, чтобы все люди видели, что я это делаю.
0: О, да? это будет вообще замечательно. Еще похвалят, тогда все супер. Все
1: будут говорить, жене сказал, я сегодня зарядку сделал, да? Как хорошо. А вот интересно, пища и время. Как сочетать вот эти два момента?
0: Сколько времени я могу потратить?
1: Я могу похвалить, что я ем орехи грецкие, например, да? 11:30 ночи. Как здесь быть?
3: Что, в какое время есть?
1: Да.
3: Или что именно?
1: И влияет ли вот распорядок приема пищи? Или как?
0: Вообще можно поговорить о распорядке дня?
2: Я для себя вот так решил.
1: Важно это или нет?
2: Почему? Я же затронул вопрос пищи и спасения. Я для себя так решил. Спасаюсь я по благодати во Христе Иисусе. Да?
0: Аминь.
2: Выбор в пользу здорового образа жизни происходит по следующим мотивам. Не для того, чтобы спастись или заслужить спасение, а по двум мотивам. Во-первых, это полезно для меня самого.
0: Улучшить качество своей жизни.
2: Во-вторых, ведя здоровый образ жизни, я более, как бы сказать, полноценный или чутко начинаю воспринимать Бога. Потому что здоровый образ жизни, он дает ясный ум. А ясный ум помогает мне более, как бы...
1: Воспринимать Божий голос, да?
2: Более чутко, да, воспринимать голос Божий, обращенный ко мне через Библию, через обстоятельства, помогает мне, ну, размышлять, созерцать и так далее. Для меня вот эти мотивы очень важны на первом месте. Я стараюсь вести здоровый образ жизни, да, вот прям идеально на 100% все 8 принципов, может, в чем-то и не получается, да, но я не категорично придерживаюсь там каких-то вопросов, там, связанных... Там, есть мясо или не есть мясо, предположим, да? Я стараюсь его не есть, но если я пришел в гости к кому-то, и мне кто-то... Для меня отношения с людьми важнее, чем то, что в Библии не принципиально описывается.
0: Хорошо, ну вот
2: так 8 принципов здоровья. Так же со спортом.
0: Там есть понятие отдых.
2: Да, вот здесь
0: вы
2: вот...
0: всегда там по 8 часов в день отдыхаете? То есть, ну,
2: вот здесь бы хотелось бы побольше.
0: Хотелось бы побольше.
1: Во время сна.
0: Не всегда, да? Вот. Там есть про здоровый воздух. А как быть тем, кто живет у нас в густонаселенных городах, где этого здорового воздуха в принципе нет?
2: Не может форточку быть. Открывать хотя бы.
0: И что?
2: Хотя
0: и дышать форточку газами открывать. Там с улицы?
2: Не дышать собственно.
0: Или за несколько миллионов ставить себе такую систему кондиционирования и очистки воздуха в доме. Потом спросишь, зачем она.
2: Здоровый образ жизни — это классно. Мне вот лично нравится.
0: Это невозможно.
2: Нет, и даже каждый должен стараться и делать по возможности, что он может. И оно не должно стать идолом для человека.
0: Вот.
2: Жизнь ради здорового
0: образа. А я хочу сказать,
2: жизни.
0: Что лицемерие во всем этом заключается в том, что здоровый образ жизни на этой убитой уже земле в принципе нереален. И когда человек говорит, что вот мы там за здоровый образ жизни, да вы обманываетесь. Это будет, ну, разве что отчасти, разве что по двум-трем пунктам. И то не всегда. И то вы будете
2: более
0: срываться.
2: Здоровые, чем,
0: да.
2: чем, может быть,
0: но,
2: и другие.
0: Но полностью, полноценно здоровый образ жизни, увольте, не получится. Я обещал сказать, как я вышел из этого положения, потому что желание питаться правильно и там правильно себя в чем-то вести, оно должно быть, но информации полноценной, либо ее нет, либо ты понимаешь, что вообще все плохо, и надо тогда просто ничего не делать, и лучше сразу умереть. Да? Вот. И тут для меня открывается по-новому один стих из Священного Писания, который говорит, что Господь сотворит и хотение, и действие по своему благоволению. И я подумал, если Господь действительно может менять наши желания, ему же виднее, что для меня лично полезно. В моем организме, зная все там нюансы, которых я даже себе не представляю, зная, что вот в этом стакане воды есть, какие там примеси есть, и зная точно, повредят они мне или не повредят, или сделают пользу, и в каком объеме, и в каких там этих соотношениях. Ему это виднее, мне нет. Могу я попросить у него, вот возыметь такую наглость, да, скажем, и попросить у него, Господи, меняй мои желания по отношению к, скажем, питанию. Чтобы не я сидел и тратил пол своей жизни на составление диет и выяснение вот этого рациона, что мне полезно, что вредно, и при этом в итоге ошибусь обязательно. Но чтобы Бог просто изменил мои желания, и чтобы я посмотрел на эту еду, и что-то мне этого не хочется. Ну, не хочется, не буду. А потом посмотрел, и вдруг у меня появилось, слушай, тебе надо поесть. А что поесть? А хочется мне вот этого. Ну, давай, сел, поел. И оно пошло на пользу. И оно уложилось действительно приятно, чтобы мне после этого не было ни расстройства, ни каких-то последствий, никаких-то ничего. И, вы знаете, я начал применять это в жизни. Я начал регулярно просить у Бога, чтобы Бог мне менял желание в плане моего питания. Потому что у меня, как и у каждого человека, есть свои, извините, перекосы, да, в питании, вот, где что-то мне нравится, что-то мне не нравится, это полезно, не полезно. Я заметил, как это начало меняться. Некоторые продукты, которые я раньше не ел, я вдруг стал есть. Некоторые продукты я, наоборот, перестал есть. Оно начало меняться, когда я об этом регулярно прошу. Я в этом вижу силу Божью, как написано, сила Божья ко спасению всякого верующего. Я верю, что Господь может это делать, в моей жизни это проявляется. И вот здесь, я считаю, что вот в этом конкретном случае мой опыт реально универсальный и может передаваться другим. Должна быть вера и просьба к Богу. Ну, на этом хотелось бы закончить тему о здоровом образе жизни. Она, конечно, неисчерпаема, но вот какой-то выход, который я для себя нашел. Вот. И увидимся с вами в следующий раз. Спасибо.
1: Спасибо.

Социальные сети – неотъемлемая часть нашей жизни. Как же не подсесть на крючок зависимости от них? И есть ли последствия у этой зависимости? Рассмотрим кратко историю социальных сетей. Популярность в интернете социальные сети начали завоевывать уже в 1995 году с появлением американского портала classmates.com. Проект оказался весьма успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало появление не одного десятка аналогичных сервисов. Но официальным началом бума социальных сетей принято считать 2003-2004 года, когда в США были запущены сети LinkedIn, MySpace и другие. В русскоязычном же сегменте интернета социальные сети в Одноклассниках, ВКонтакте стали набирать популярность с 2006 года. В 2011 году 35% взрослого населения владели смартфонами. В 2021 уже 85% взрослого населения старше 18 лет имели смартфоны. Сейчас 35% пользователей проверяют смартфон более чем 50 раз в день. Кстати, где же мой? И сейчас уже 98% молодых людей в возрасте старше 18 владеют смартфонами. Смартфон и iPhone — это замечательные изобретения, и мы не представляем свою жизнь без этих устройств. Перечислить можно множество плюсов. Первое — это быстрый поиск информации, единомышленников, общение с друзьями, с родственниками. Второе — чтение постов интересных, известных личностей, их комментирование, освещение популярных вопросов и тем. Третье — это помощь в организации своей профессиональной деятельности, продвижение в социальных сетях. Но у каждого устройства есть свои побочные эффекты, если ими злоупотреблять. Именно поэтому руководство большинства компаний в Силиконовой долине запрещают своим детям пользоваться смартфонами. Какие же это побочные эффекты? Дофаминовая зависимость. Оказывается, пользование этим устройством вызывает привыкание или зависимость. Зависимость от самого развлекательного контента, от лайков, уведомлений. И эта жажда утверждения именно в социальных сетях постоянно растет. Через социальные сети люди пытаются получить принятие, но лайки не заполняют пустоту внутри. В основном это дофаминовая зависимость. Комбинация смартфона и социальных сетей увлекает ярким изображением, звуком и ощущением нужности кому-то. Зависимость от социальных сетей похожа на зависимость от азартных игр или алкоголя. Исследовательская группа под руководством Хао Лея из Китайской академии наук в Ухане провела сканирование мозга 35 мужчин и женщин в возрасте от 14 до 21 года. На основании утвердительных ответов на такие вопросы, как «Принимали ли вы неоднократные безуспешные попытки контролировать, сократить или прекратить использование интернета?» 17 из них были отнесены к категории «страдающих интернет-зависимостью». Специальное МРТ-сканирование головного мозга показало изменения в белом веществе головного мозга, той его части, которая содержит нервные волокна. И у тех, кто был отнесен к категории интернет-зависимости, по сравнению с теми, кто не был отнесен к этой категории. Лично я наблюдала, как владельцы одного известного канала с 1 миллионом подписчиков были настолько зависимы от популярности, что транслировали похороны своей родственницы и одновременно интересовались количеством лайков и репостов. Многие жалуются на отсутствие друзей в реальном мире, не виртуально. Куда уходит наше время? Всероссийская исследовательская компания «Медиаскоп» провела исследование на тему медиапотребления и опубликовала данные за 2024 год в презентации Ирины Суановой «Человек в смартфоне». Время в мобильном интернете у молодых людей от 12 до 24 лет занимает 6 часов в день на мобильный контент. Мобильный контент, развлечения, фильмы, социальные сети поглощают ваше время как губка. Его нельзя реанимировать. Буквально перегружают мозг человека чрезмерным обилием информации.
Около 6 часов медиапотребления в мобильном телефоне приходится на молодое поколение от 10 до 24 лет. В среднем в России один

Человек тратит примерно 4 часа своего времени на социальные сети и мессенджеры. Но самая главная возможность социальных сетей – это возможность показать людям самого себя. Таким, каким ты хочешь

привычка пытается себя сравнить с тем образом, который был создан целой командой профессионалов. И, конечно, не может выиграть, что влияет на ее самооценку. Библия охраняет нас от этого. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, написано в Исходе, 20 глава. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Написано во втором послании Коринфянам, 10 глава, современный русский перевод Библии. Каждый день люди делятся почти 5 миллиардами постов в известных социальных сетях, 500 миллионов твитов, 70 миллионов фотографий в других зарубежных социальных сетях, а также огромное количество видео. Все это перегружает наш мозг. Увлечение социальными сетями ухудшает память и умение концентрироваться. Постоянное использование цифровых инструментов может повлиять на способность мозга концентрироваться и удерживать внимание. Люди с многозадачностью хуже справляются с задачей, требующей постоянного внимания, чем те, кто был с меньшей загруженностью. Дети, которые использовали цифровые инструменты более 2 часов в день, имели более низкие баллы в умственных тестах, чем те, кто использовал их реже. Цифровая деменция – это термин, используемый для описания снижения умственных способностей, вызванных чрезмерным использованием цифровых инструментов. Это явление вызывает растущую обеспокоенность, особенно среди молодого поколения, которое с большей вероятностью, чем когда-либо прежде, подключается к цифровым устройствам. Исследования показали, что цифровая деменция может привести к целому ряду умственных нарушений, включая потерю памяти, дефицит внимания, снижение способности к общению и нарушение способности принимать решения. В большинстве случаев экран не может научить христианскому образу жизни. Этому учит Библия. Погружаясь в индустрию развлечений без разбора, человек постепенно перенимает принципы, враждебные Христу. И еще одна особенность, как работает наш мозг. При обработке информации, которую мы наблюдаем, мы испытываем эти же эмоции и чувства, как бы зеркалим их, как если бы мы участвовали в действии. Социальные сети разнообразны, и контент, который там публикуется, в основном не отвечает принципам доброты, чистоты и святости. И поэтому мы видим и слышим, то, что мы видим и слышим, мы запоминаем и воспроизводим. В книге «Псалтырь» в Библии сказано: «Не положу пред очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». А также в притчах 3 главе: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения и удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Исаия, 33 глава, 15 стих. Известен случай проявления психосоматических расстройств на почве зависимости от общения в социальных сетях. В Белграде пользователь Снежана Павлович, например, попала в психиатрическую клинику после того, как ее заметка в одной социальной сети не вызвала интереса среди ее друзей. Врачи клиники назвали этот случай синдром Снежаны, объясняя поведение пациентки как обычный стресс от неудовлетворенности социальной потребности индивидуума в современном мире. Согласно данным нескольких исследований, длительное и чрезмерное использование социальных сетей связано с более высоким уровнем депрессии. Свою роль играют такие факторы, как онлайн-преследование, сравнение себя с другими личностями, более успешными, и качество онлайн-взаимодействия. Что же нам делать в этой связи? Совсем уйти в лес и отказаться от социальных сетей, от мессенджеров и так далее? К сожалению, это сейчас невозможно. Поэтому для христианина требуется информационная диета. Что же можно сделать? Первое – установите ограничения по времени, чтобы социальные сети не пожирали все ваше свободное время. Второе – установите регулярный распорядок дня. Заполняйте свой день продуктивными делами. Уделяйте время задачам, не связанным с просмотром, чтобы ограничить использование социальных сетей. И третье – используйте свое свободное время с умом.
легко провести 2 часа вечера, просматривая социальные сети.

социальные сети и, неестественно, повышая уровень дофамина. Планируйте свое свободное время так, чтобы проводить время на природе, встречаться с друзьями или заниматься любимым хобби. Развитие только краткосрочной памяти, снижение уровня живого общения, сравнение себя с инфлюенсерами более успешными, неудовлетворенность самим собой – это только некоторые из последствий зависимости от социальных сетей. Поэтому для христианина важно придерживаться информационной диеты для того, чтобы оставаться здоровым во всех отношениях.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

0: Эти люди поднимаются, словно львицы. Поднимаются, словно величественные львы.
1: Это актуальное учение Лизы Бивир способно пробудить вас к жизни, наполненной святым огнем, молитвой, которая будет отвечена, ошеломляющей силой Божьей и исполнением общей цели.
0: Нет ничего опаснее, чем находиться в присутствии львов, когда они пробудились.
1: Новое послание Лизы «Будьте как львицы в Господе» раскрывает, что значит быть наполненным силой Божьей, бесстрашно защищать детей, стать голосом для безгласных, поднимать коллективный рык, который меняет все вокруг. Вы получите глубокие откровения из мира природы.
0: Львицы живут во свете и охотятся в темноте.
1: И из Писания, где говорится о львах, «Будьте как львицы в Господе». Это призыв к женщинам вместе подняться и объединиться в силе. Это важное учение изменит вашу жизнь. Visit us online today at messengerinternational.org.

0: Итак, это восьмой урок, и мы будем говорить о хождении и рычании вместе с нашим львом. Я хочу начать эту историю с возвращения к одной из моих самых любимых сцен из «Хроник Нарнии». Я хочу вам сказать, не знаю, стану ли я достаточно взрослой, чтобы больше не читать хроники. Я очень люблю читать их. Они дают жизни правильную перспективу и делают все таким чистым, как в детстве. Я расстроена, что мои мальчики больше не хотят читать эту книгу вместе со мной, так что я читаю ее сама. Но гораздо важнее, хочу сказать это с самого начала, ваша способность слышать Бога гораздо важнее, чем способность слышать меня или кого-то еще. Именно в этом я хочу утвердить вас, насколько смогу. В последующие 25 минут вам нужно научиться слышать Бога. И я хочу воодушевить вас следовать путем Божьим. Я уже говорила, что этот Божий путь — хождение со львом. Конкретно в этой истории я не буду читать ее всю, а расскажу основные факты. Люси, я всегда любила Люси. Сьюзен меня всегда раздражала, но Люси я всегда восхищалась. Я представляла, что я — это она, и думаю, она любимица всех. Ну так вот, они возвращаются, чтобы помочь принцу Каспиену вернуть то, что принадлежало ему — трон и наследство. Но они потерялись, они не могут восстановить связь. География мира изменилась, и все стало незнакомым. Все дороги, все места, по которым они ходили, все реки — все изменилось. Не знаю, заметили вы или нет, но все изменилось. География духовного мира изменилась за последние пару лет, и то, как мы получали доступ к разным вещам, все это изменилось. Все изменилось. Знакомые места изменились, и на месте рек появились пустыни. Много что изменилось в географии нашей жизни. Вот как произошло. Вначале они не узнали замок. Там, где была небольшая река, образовался глубокий каньон. Они не знали, куда идти. И вот появляется Аслан, но он является только Люси. Она видит его, он ничего не говорит. Но по выражению его лица и движениям, она знает, что он хочет, чтобы она и остальные следовали за ним. Она говорит: «Вы видите его? Видите?» Но остальные его не видят, никто его не замечает. Она говорит: «Он хочет, чтобы мы шли за ним. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь?» Я не знаю, откуда я знаю, я просто это знаю. Подобно этому примеру, нам бывает трудно что-то объяснить, потому что бывают вещи, которые мы просто знаем. Мы не знаем, откуда мы это знаем, но мы просто это знаем. Часто Бог является нам или подсказывает нам, но никто другой этого не чувствует. И Бог приглашает вас следовать за Ним, независимо от того, последуют за вами другие люди или нет. Люси старается убедить всех, но Питер на своей волне. Он говорит: «Я главный король. Почему он явился тебе, а не мне? Он должен был явиться мне». Эдмунд говорит: «Послушайте, так раньше уже было. Мы не слушались ее, и это плохо кончалось». Сьюзен опять настаивает на своем и говорит: «Зачем ее слушать? И почему это тебе кажется, что ты видела его?» «Мне не кажется, что я видела его. Я знаю, что видела его». Но они голосуют по поводу того, что надо делать, и идут неправильным путем. И для них этот день был ужасным. В них летели вражеские стрелы, они все исцарапались, враги обнаружили их. Они проходят 1 километр, а потом на 2 возвращаются назад. Это был ужасный день, и в конце концов они оказались там, откуда и начали свой путь. Они уже устали, вымотались, и те, кто нуждались в их помощи, не получили ее, потому что они сбились с пути, и у них больше нет сил. Люси засыпает, но потом просыпается и чувствует, что Аслан зовет ее. «Знаете, проснувшись, я люблю чувствовать, что Господь зовет меня. Я ненавижу, когда, проснувшись, просто идешь в ванную и делаешь обычные дела, но я люблю, когда я просыпаюсь и чувствую, что Бог зовет меня. Потому что в эти моменты просыпаешься по-другому. Ты почти что слышишь, как будто кто-то назвал тебя по имени. В такие моменты вы просыпаетесь, видите, как ваш муж похрапывает, и понимаете, что вас звал не он. И если вы встаете и идете, вы понимаете, что Бог что-то приготовил для вас. Что-то особенное и очень значительное. Люси встает, идет, и она очень рада. «Я была права. Я знала, что это ты, Аслан». «Да, отлично. Все остальные повели себя просто ужасно. Они не поверили мне, они меня не послушали. Но теперь, когда ты здесь, ты покажешь им, что я была права». «Все будет потрясающе. Давай просто сделаем это». Но Аслан отвечает ей: «Они не увидят меня». Она говорит, «Ну тогда ничего не получится. Если они не увидят тебя, они за мной не пойдут». А он говорит, «Тебе надо пойти и снова разбудить их». «Разбуди их, в первый раз они не проснулись». «Так что разбуди их еще раз, разбуди их». Но она отвечает, «Они не поверят мне». А он говорит, «Это не важно». Она говорит, «О, я была так рада, что снова нашла тебя и думала, что ты останешься. Я думала, что ты победишь и разгонишь всех врагов, как в прошлый раз, а теперь все будет ужасно». И он отвечает, «Да, малышка, для тебя это тяжело, но одно и то же не происходит дважды». Порой мы хотим включить кнопку «Воспроизвести еще раз», а Бог хочет внести в нашу жизнь тайну. Он хочет писать историю вместе с нами. Он хочет творить это путешествие вместе с нами. Он хочет идти по этому пути вместе с нами. Мы следуем за Ним, видим Его, видим, что Он делает через нас. Но в этой динамике все не будет происходить так, как происходило раньше. Мы ждем, что Он сделает все, а Он ждет нас, потому что Он уже все сделал. Я понимаю реакцию Люси на это. Бог предлагает им путешествие, а она говорит, что оно будет ужасным. На самом деле ужасным был предыдущий день. Когда они пошли своим путем, это было ужасно. Но она по-прежнему оценивает то, что перед ней, через призму того, что она знала, что видела, и через то, что от него ожидает. И она начинает плакать. В истории говорится, что она спрятала свое лицо в его гриве, но в его гриве было что-то, из-за чего она почувствовала, как наполняется силой льва. И вдруг она встала и сказала, «Прости меня, Аслан, теперь я готова». Он посмотрел на нее и сказал, «Теперь ты львица, и теперь обновится вся Нарния». Когда я прочла это в первый раз, я стала плакать. Я стала плакать, потому что что-то происходит, когда мы готовы и говорим Богу. «Прости, прости меня, теперь я готова». Хотя я не знаю, куда ты меня поведешь, хотя я не знаю, чего мне это будет стоить, но даже если мне придется идти в одиночку, я пойду. Потому что может быть так, что вы следуете за Богом тогда, когда другие этого не делают. И дальше она говорит, «Да, это именно моя вина, ведь ты говорил». А он отвечает, «Да, никто не сможет помешать вам следовать за Богом, ведь в конечном итоге принимать решение вам нужно самой. И когда вы готовы следовать за Богом, Он готов вести». Так что давайте будем сильными, давайте поднимемся и последуем за Богом туда, куда только Он может повести. Ведь мы плывем по неведомым водам, мы идем по тропам, по которым никто не ходил так, как мы. Мы нуждаемся в руководстве Бога, и Он всегда хочет вести нас. Я хочу сделать паузу и спросить, куда ведет вас Бог? Вы боитесь идти туда? Что это за место? Я знаю, Бог не покажет вам то, как вы туда попадете, но я верю, что вы здесь из-за того, что боитесь последовать туда, куда вам надо последовать вслед за мужчинами. И вам необходима сила других женщин, чтобы воодушевить вас пойти в это место. Я люблю это местописание. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 и 25 стих в переводе Message. Тут сказано, когда Иисус стал работать над своими учениками, это удивительно, Он как бы сказал, «Я работаю над этими парнями». И дальше Он сказал, «Всякий, мужчина, женщина, молодой, старый, всякий, любой человек. Это условие для каждого человека. Всякий, кто хочет идти за Мной, должен позволить Мне вести его». Вы должны позволить Ему вести вас. Не вы на месте руководителя, а Я. Не убегайте от страдания, а встречайте его с радостью. Следуйте за Мной, и Я покажу вам, как через него пройти. Кто-то должен показать нам, как это делать, потому что никто не хочет встречать страдания с радостью. Только Бог может показать нам, как нам переносить страдания так, чтобы оно не убило нас, но сделало непобедимыми. И дальше сказано, самопожертвование — это путь. Мой путь к обретению вашего истинного Я. В других переводах написано, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. У Бога бремя за людей. У Него бремя за людей. И обычно, когда Он говорит «возьми крест свой», это подразумевает отношения с людьми. Он делает именно так. Я люблю изучать жизнь королевы Елизаветы. Я считаю, что из всех исторических фигур именно королева Елизавета была близка к льву так близко, что это просто потрясало меня.
1: closely with her lion that it astounded me.
0: Она была незаконно рожденной дочерью. Ее отец, король, приказал казнить ее мать. Ее двоюродная сестра

которая была известна как Мария Кровавая, постоянно выискивала причину, чтобы убить ее. У нее не было родительской заботы, долгое время не получала образования. Но знаете, что она делала? Она занималась самообразованием. Она использовала это время одиночества, несвободы и отверженности для того, чтобы стать сильной. Не знаю, знала ли она, что наступит день, когда она взойдет на престол и будет править Англией. Но скажу вам, что когда этот день пришел, тогда то, что она унаследовала, было сущим кошмаром. Ей досталась страна, которая морально, духовно и финансово была банкротом. Она была поделена на католиков и протестантов. На севере царствовала королева Мария, которая старалась убить ее. Хотя другая Мария, ее двоюродная сестра, уже умерла, теперь была другая, которая тоже хотела ее убить. При всем этом, Елизавета была очень сильной христианкой. Она вела молитвенный дневник на четырех языках, потому что она хотела, чтобы определенные молитвы не могли быть прочитаны другими людьми. Она описывала дела Божьи в дневнике. Она взошла на престол, когда ей было 25 лет, и вот что она сказала. «Бремя, которое возложено на меня, изумляет меня». Мне нравится такое отношение. Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, слишком велико, чтобы мне справиться с ним». Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, должно быть возложено на мужчину». Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, слишком тяжело для меня». Нет, но она сделала выбор, изумиться тем, насколько огромное доверие ей было оказано. И когда мы делаем выбор изумиться, а не испугаться, тогда мы даем место Богу, потому что она знала, что не может сделать это своими силами. Так что она сказала, «Я изумлена этим, поэтому мне необходимо участие Бога». И знаете, период ее царствования называют «золотым веком». При ней Англия из маловажной страны превратилась в могущественную военную державу. Во время ее царствования процветали искусство, наука, открытия. Она наняла каперов, которые некоторые называют пиратами, и таким образом очистила моря от людей, враждебных по отношению к ее стране. Англия была маленькой уязвимой страной, окруженной противниками, которых объединяла Инквизиция. Но именно благодаря Елизавете первые колонисты поселились в Америке. Она любила Америку. Она сказала, что Америка — ее подарок. Думаю, она даже не была здесь. Но знаете что? Женщины, которые изумлены тем, что им доверено, понимают, что доверенное им больше связано с будущим, чем с настоящим моментом. Понимают, что доверенное им больше связано с будущим, чем с настоящим моментом. Она понимала, что пошлет людей за пределы своей страны, чтобы основать другое государство. Некоторые историки называют ее львицей, потому что ее отца называли львом. Нам необходимо быть женщинами, которые изумлены, даже если мы не можем сделать доверенного нам своими силами. И нам необходимо добавить фактор молитвы. Нам необходимо добавить силу Божью. Я думаю, что именно эта церковь не делает так, как должно. Я не говорю, что люди не молятся, но необходима весомая молитва. Необходимо добавить к ней цель и изумление. Смирение начинается с шепота, но молитва должна заканчиваться рыком. В одном из переводов Писания сказано, «Бог рычит, как лев с высоты небес, раскаты грома из его святого жилища». Мне нравится это место, потому что я верю, что когда мы начнем являть пример нашего небесного льва, мы услышим его рык. Он начнет рычать Сиона, а мы будем разносить этот рык по земле. И Бог провозглашает. Вот что я люблю. В конце концов, люди пойдут за Богом. Я зарычу, как лев. О, я зарычу, и мои испуганные дети прибегут с запада. И

Те, кто относится к числу его детей, прибегут, а те, кто не принадлежат ему, убегут. Те, кто принадлежат ему, прибегут, когда услышат этот рык, когда он начнет потрясать небеса и землю. Моя подруга Бобби Хьюстон всегда говорит, что Божий шепот стал криком. Когда я говорила о ней в 2009-м и прочла эту брошюру, я увидела в этом действие Бога. Шепот Бога стал провозглашением. Он стал криком. Читая ее, я сказала сама себе. Я услышала в своем духе. Коллективный крик становится рыком. Ни у одного отдельного человека в теле Христовом нет такой способности. Это коллективный звук сынов и дочерей Божьих, его детей. В Евангелии от Матфея 10:27 говорится, «Что я шепчу вам на ухо, кричите с крыш так, чтобы все слышали». Бог поднимает шепот до уровня провозглашения. Когда Бог начинает шептать, у нас есть привилегия возвещать это. В книге Иисуса Навина 6:9 сказано, «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и не шепчитесь до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните». Мы живем в опасные времена, и поэтому своевременность становится крайне важной. Бог блокирует определенные вещи в этом мире, в нашей жизни и в духе. И блокируя эти вещи, Он говорит, «Никаких разговоров, никаких слов, никаких восклицаний. Позвольте мне заблокировать все ненужное». Но когда это будет окружено, тогда Он скажет, «Воскликните», и тогда мы должны воскликнуть. У меня есть ощущение, что Бог действует на столь многих уровнях, что мы и представить себе не можем. Но когда Он скажет нам воскликнуть, перед нами встанут задачи, которые мы не сможем выполнить своими силами. Знаете, когда я думаю о таких вещах, как сексуальная работорговля, простите, но это настоящая война, и это ужасно. Из-за того, что этому уделяется столько внимания, ситуация стала еще хуже, потому что эти люди еще глубже ушли в подполье, стали действовать еще более скрытно. Но знаете что? Бог все об этом знает. Он возгремит с небес, и его народ будет участвовать в этом. Господь сокрушит и разрушит такие вещи, которые сами мы победить не способны. Но это произойдет, когда мы начнем молиться. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. И когда это произойдет, царство смерти и разрушения будет уничтожено. Также Писание говорит, «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, кричит от боли». Мы уже знаем, что кричать от боли — это не решение. Многие женщины кричат от боли, но давайте сделаем так, чтобы из этой боли родилась жизнь, чтобы эти муки не прошли зря. Давайте объединимся ради блага других, избавимся от предрассудков и всего прочего. Я на самом деле верю, что мы можем возвещать то, что говорит Уинстон Черчилль. Он сказал, «Я не лев, но мне выпало возвещать то, что говорит голос льва». «Я не лев, но мне выпало возвещать то, что говорит голос льва». Знаете что? Мы не лев, но Иисус лев. А нам выпало возвещать то, что возвещает Его голос и Его рык. Мы не можем молчать, в то время как такое количество людей лишены голоса. И мы не можем молчать, когда Бог ясно показывает, что Ему нужны наши молитвы. Ему нужен наш голос. В книге Екклесиаста 4:12 сказано, «И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него». И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Это удивительно, но львицы рычат, когда собираются в группу из трех. Бог говорит нам то же самое. Иисус обещал, где двое или трое. Двое или трое. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Я посреди них. Я хочу верить, что от нитки, скрученной втрое, мы перейдем к нитке, скрученной в 30. В 300, в 3000, в 30 тысяч, в 300 тысяч, что мы будем увеличивать эти нитки, скрученные втрое. Это можно сделать, позвонив по телефону. Вы можете собираться вместе и молиться, но мы не только молимся втроем. Сама наша молитва должна быть тройной. Как сказано в Библии, возлюбленные.

0: Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Также Писание говорит, а теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Наши молитвы должны быть мотивированы тремя этими существенными факторами. Бог хочет от нас страстных, разумных, целенаправленных молитв, а не просто таких. «Ну, я должна молиться, я же христианка». Это должны быть стратегические, полные святой страсти молитвы, в которых заключена Божья цель. Заканчивая книгу, я нашла вот эту цитату Перси Биши Шелли. Вот она. «Поднимитесь, словно львы после дремоты, в непреодолимом числе. Стряхните свои цепи на землю, словно росу, которыми вы были скованы, когда спали. Вас много, а их мало. Тех, кто с нами, больше, чем тех, кто с врагом». Мне очень понравилось, как пару недель назад пастор проповедовал на тему «Открой его глаза, чтобы он увидел, что тех, кто с нами, больше тех, кто с ними». Если мы на самом деле это увидим, то будем молиться сильными молитвами. Я прошу вас прямо сейчас поднять руки, и я помолюсь. Боже, я прошу, чтобы ты направлял мои молитвы. Боже, я хочу быть женщиной, которая молится с целью, которая молится со страстью, которая молится разумно и со стратегией. Боже, мне необходима мудрость небес, и поэтому мне необходимы уши, которые слышат, и глаза, которые видят, что делают небеса. Отец, я молюсь, чтобы при звуке моего голоса ты помазал каждую женщину и привел в ее жизнь других женщин, чтобы они стали в ее жизни ниткой, скрученной втрое, чтобы они вместе молились, и чтобы происходило приумножение, чтобы каждая не была сама по себе, чтобы это была не двойная, а тройная нить, Отец. Отец, я прошу о приумножении молитвы. Я молюсь о бесстрашной, сконцентрированной молитве. Я прошу, Отец, чтобы ты дал нам силу идти в те места, куда мы боимся идти. Отец, мы делаем выбор быть удивленными и изумленными бременем, возложенным на нас. Господь, мы хотим быть сильными женщинами, которые собираются вместе во благо и представляют собой никогда невиданную силу. Отец, мы не относимся к этому моменту времени легкомысленно. И мы отдаем все в Твои руки, чтобы это исполнилось в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Эти люди поднимаются, словно львицы. Поднимаются, словно величественные львы.
1: Это актуальное учение Лизы Бивир способно пробудить вас к жизни, наполненной святым огнем, молитвой, которая будет отвечена, ошеломляющей силой Божьей и исполнением общей цели.
0: Нет ничего опаснее, чем находиться в присутствии львов, когда они пробудились.
1: Новое послание Лизы «Будьте как львицы в Господе» раскрывает, что значит быть наполненным силой Божьей, бесстрашно защищать детей, стать голосом для безгласных, поднимать коллективный рык, который меняет все вокруг. Вы получите глубокие откровения из мира природы.
0: Львицы живут во свете и охотятся в темноте.
1: И из Писания, где говорится о львах, «Будьте как львицы в Господе». Это призыв к женщинам вместе подняться и объединиться в силе. Это важное учение изменит вашу жизнь. Eight sessions on three DVDs and four CDs, a hardback book, and an interactive workbook. To order your very own copy, visit us online today at messengerinternational.org.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

предлагаем вашему вниманию передачу «Music Village». Сегодня с нами Тринити –

0: Привет всем, я Энджел,
1: а я Шанел.
0: И мы Trinity 5-7. Добро пожаловать! Мы так рады, что можем встретиться здесь с вами. Мы здесь впервые. Да, мы здесь впервые. А вы только что слышали песню «Слушай». Надеюсь, она вам понравилась. Для нас это было грандиозно. Это дань Новому Орлеану, откуда мы сами. Думаю, вы обратили внимание на часть песни с трубами. Да, так здорово. Думаю, мы сожгли 50 калорий. Я думаю, больше, чем 50. Но сейчас мы споем еще песни из нашего нового альбома, который называется «Angel и Шанель». Он вышел 31 мая. Это наш 7-й альбом, первый для нас как дуэта, где нас только двое. Не могу контролировать себя, когда слышу эти слова. Итак, мы споем еще две песни для вас. Одна называется «Небеса, услышьте мое сердце», а другая «Поклоняюсь твоему имени». Эти песни благословили нашу жизнь, коснулись нас. И каждый раз, когда мы поем их, когда мы смотрим на лица зрителей, мы видим, как наша музыка преобразует жизни, несет изменения. Знаете, каждый раз, когда мы идем в студию, мы делаем все, чтобы эти песни на самом деле несли изменения в мир. Мы любим вас и надеемся, что вам понравятся следующие песни. Они из наших сердец. Наслаждайтесь этими песнями вместе с нами. Enjoy.

Знаете, мы споем для вас еще. Это песня из нашего нового альбома. Одна из них называется «Благослови меня». Она написана нашими хорошими друзьями Рок Вайлдер. Да, эти ребята такие талантливые, такие потрясающие. Мы сидели и беседовали о нашей истории. Мы хотели убедиться, что наша история передается правильно. И мы благодарны за это. Следующая песня, которую мы споем, называется «Снова и снова». Эта песня — истинное благословение для нас. И каждый раз, когда мы ее поем, кажется, что это впервые. Она написана Пи-Джей Мортоном, нашим другом из Нового Орлеана. И последнее время, когда мы поем эту песню, люди в зале поют ее с нами. Вы знаете, какое это потрясающее чувство, когда ты рождаешь что-то, веришь в это, любишь это, и потом другим это тоже нравится. Это так мотивирует. Это так вдохновляет. Снова и снова.

Друзья, мы чудесно провели здесь время. Потрясающе, невероятно. Энджел, нам бы стоило вернуться сюда. Надеюсь, нас пригласят. Не знаю, надеюсь, пригласят. Мы хорошие, мы ничего не взяли отсюда. Я знаю, мы все здесь оставили. Мы бы хотели, чтобы вы зашли к нам в Твиттер или Фейсбук. Обязательно найдите наш альбом, который называется «Энджел и Шанель». Мы так рады ему. Надеемся, он вам понравится так же, как и нам. Мы любим вас. Наши сердца обращены к вам. Благослови вас, Бог.

0: Сейчас очень напряженное время. Вся наша стая разлетелась в разных направлениях. Барри полетел к своему старому гнезду, чтобы забрать свитки, которые он там оставил. А остальные из стаи...
1: Прошу прощения. Ты Рокки, друг Иесада.
0: Да, это я. А ты кто?
1: Я Удо Джерри. Мне нужно увидеть Иесада. Это очень срочно.
0: Извини, его нет.
1: Отведи меня к нему. Это очень важно.
0: О, да, конечно. Лети за мной.
2: Кажется, это Джерри, один из наших.
3: Да, сэр, он из северного района. Его стая придерживается наших традиций и обычаев.
2: Не нравится мне это, абсолютно. Лети, проследи за ними, постарайся все выяснить.
3: Да, сэр.
0: Пока мы с Джерри летели, чтобы найти Иесада, Барри наконец добрался до побережья, где был его старый дом.

0: Снежда!
1: Где Снежда? Да это же Барри! Он и вернулся!
0: Что? Кто? Что?
1: Барри, это на самом деле ты?
2: Привет, Стэнли!
1: О, мой мальчик, мальчик мой! Расскажи нам, где ты был, Барри! Хорошо? Ой.
0: Расскажи нам!
1: Ты встречался с великим лидером удодов?
2: Ну, я...
1: Разогнал ли он ту стаю, что следовало за голубем со странным именем?
0: Разогнал? Расскажи нам!
2: Вообще-то, произошло кое-что очень интересное.
1: Что? Что же это, Барри?
0: Что?
2: Скажем так, я уже не та птица, что была раньше.
3: Кто же ты теперь, Барри?
4: Мы с Джерри заметили Есуда, когда он говорил с большой стаей птиц. Куда бы он ни пошел, вокруг него собиралось все больше и больше птиц. А вот и они.
5: Так, что же у нас здесь происходит?
6: Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они
7: насытятся. О, не наступайте на крыло!
6: Блаженны милости, оно мое! Ибо они помилованы будут.
8: Нам здесь еще теснее, чем гусеницам в коконе.
6: Ибо они
7: Бога просто взят. Птицы его очень любят.
6: Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими.
4: Есада!
6: Рокки, приветствую. Здравствуй, Джерри.
8: Есада, моя дочь очень больна. Помоги нам.
6: Конечно.
8: Это очень срочно.
6: Отправляемся прямо сейчас. Кто-то прикоснулся ко мне.
4: И если да вокруг тебя столько птиц?
6: Нет, я почувствовал убыль силы. Кто прикоснулся ко мне? Пожалуйста, скажите мне.
9: Это я. Я уже много лет линяю. Я даже не могу летать. Я знала, что если прикоснусь к тебе, то смогу выздороветь.
6: Герти, вера твоя спасла тебя.
4: Невероятно! Посмотрите на это!
7: Это удивительно!

0: Да, теперь она точно птица высокого полета.
1: Джерри! Джерри!
2: Кэрри, есть новости.
3: Уже поздно. Теперь нечего утруждать. Есада, твоя малышка.
2: Нет.
3: Она умерла.
2: Нет, не грусти. Твоя дочь будет здорова. Следуй за мной.
4: Птицы не знали, что и думать, но все вместе полетели к дереву Джерри. А тем временем с Барри происходило отдельное приключение.
5: Здравствуй, Барри.
6: Тим, мальчик мой, надо же, как ты вырос.
5: Теперь я взрослый орел. Я охранял свитки, оставленные в пещере моим старым наставником.
6: Старым? Не так уж и долго меня не было.
5: Что ж, расскажи нам о своих странствиях.
6: Я, наконец, нашел ту птицу, которую мы все искали. Его послание любви и заботы изменило мою жизнь.
5: Удод Крейг?
6: Нет.
5: Тогда кто?
6: Есада. Голубь.

0: На дереве Джерри все были очень грустными. Многие из его соседей прилетели, чтобы попытаться утешить семью. И мы понятия не имели, что собирается делать Есада.
1: Тяжелая утрата, как жаль.
2: Опять неудача. Ты немного опоздал, Есада.
3: Не плачьте. Малышка просто спит. А эта музыка совсем лишняя.
4: Ой, извини.
3: Вы, ребята, идите со мной. Остальные оставайтесь здесь.
0: Итак, мы отправились вовнутрь, тогда как Мэгги и Том остались со всеми.

0: Она голодна. Принесите ей какой-нибудь еды. Перестаньте печалиться. С малышкой все хорошо.
1: Удивительно. Как это произошло?
2: Батюшки, это чудо!
3: Это уже слишком, даже для него!
4: Это был удивительный момент. Увидев, сколько добрых дел совершила Ясада, еще больше птиц стали его последователями.
5: Итак, и хоть я и должен был его ненавидеть, я пришел к выводу, что Ясада и есть тот самый.
6: Что же нам нужно делать?
5: Просто верить.
2: Просто верить? Эй, даже я это могу.
6: Да, это то, что все мы можем.

0: Спасибо, Есадо.
1: Как в случае с Герти и ее линянием, или с Джерри и его маленькой дочерью, или даже с Барри и его старыми друзьями. Кем бы мы ни были и что бы мы ни думали, настоящее приключение начнется, когда мы поверим в Есадо.
2: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Наталья Жуковская и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: истории Люси Робин. Кто важнее? Эта история произошла... Где бы вы думали? Ни за что не догадаетесь. В комнате. Да, но с кем? Не поверите. С новеньким ноутбуком. У Марка появился новый ноутбук. Теперь он мог рисовать на нем, печатать, ну и, конечно же, играть в компьютерные игры. Марк был очень доволен подарком на день рождения. Однажды днем, когда Марк был в школе, детали ноутбука стали хвастаться. Кто из них круче и лучше? Первой начала разговор беспроводная мышка Рита.
1: Мне здесь нравится. Марк хороший мальчик и бережно к нам относится. Особенно ко мне. Хотя это и не удивительно. Я ведь делаю самую важную работу.
2: Что?
0: Тут же возмутилась клавиатура Мэри.
2: Ты? Ой, я тебя умоляю. Без тебя ноутбук отлично проживет. Ты даже отдельно стоишь. А вот без меня, без моих красивых кнопочек... Ой, я так рада, что я такая важная. Без меня, ну, никак.
3: Девочки, успокойтесь.
0: Вмешался в разговор экран Эрик.
3: Вы знаете, что важный я. Если я ничего не покажу, то все ваши труды напрасны.
1: Ну, ладно. Согласилась мышка. Наверное, все-таки, ну, мы приблизительно одинаково важны. И все мы так красиво сделаны. А вот этот, фу, какой некрасивый. И, наверное, вообще бесполезный.
0: Мышка Рита указала на провод, который соединял ноутбук с розеткой. Все детали согласились с Ритой и стали громко смеяться. Провод Рони был очень огорчен. Ему было неприятно это слышать. Но самым печальным было то, что он не был уверен в обратном. Рони стал сомневаться, что он важен и полезен. Почти каждый день детали не забывали об этом упомянуть. Проводу Рони было тяжело это слушать, и он решил убежать. Однажды ночью, когда все спали, Рони отсоединился от розетки и ноутбука и уполз в другую комнату к игрушкам. На следующий день никто даже и не заметил, что провод исчез. Мышка и клавиатура мило беседовали. И когда решили вновь посмеяться над Рони, они заметили, что тот пропал. В этот момент из школы пришел Марк. Он уселся за ноутбук и стал писать реферат о природе. Детали перешептывались между собой.
4: «Вот видишь!» – сказала мышка. «Тот провод был и вправду бесполезным. Смотри, как мы работаем, даже без него!»
0: Но вдруг ноутбук стал плохо работать. Экран тускнел с каждой секундой.
3: «Ой, что это? Что со мной происходит?»
0: – сказал взволнованно Эрик.
3: «Мне плохо. Я ничего не вижу. Мы и...»
0: Детали испугались и не могли понять, что с ними происходит.
5: «Ой, что такое? Ноут разрядился. А где же делся провод?»
0: Сказал Марк и стал искать его в комнате. Экран становился все темнее и темнее, а потом и вовсе потух. Прошло несколько дней. Ноутбук стоял на столе, никто на нем не играл и не печатал.
1: «Не может быть! Я думала, что этот провод Рони вообще не важен!»
0: В слезах говорила мышка.
2: «Ах, кто бы мог подумать, что без Рони мы никому не нужны!»
0: Возмутилась Мэри. Эрик пытался отчаянно что-то сказать, но никто не мог его понять.
1: «Что? Что? Ничего не понимаю! Ой, одно мучение!» «Не поняла. Что? Кто бумажный? Бумажный?»
6: «Бумажный. Не бумажный, а бумажный».
1: «Ой, ничего не понимаю».
0: Вдруг у мышки появилась идея.
1: «Я была не права. Это я затеяла разговор о том, кто важный, а кто нет. Теперь это я понимаю, что неважных не бывает.
6: Сколько раз нужно повторять? Я говорю, каждый важен.
1: Что? А, ты говорил, каждый важный? Ох, ну понятно. Так я же это и говорю. Все, я должна найти его.
0: Сказав это, мышка Рита соскочила со стола и отправилась на поиски провода. Как она искала Рони, это отдельная и длинная история. Важно то, что Рита его нашла среди игрушек и убедила вернуться назад.
1: Спасибо тебе, что ты простил нас. Теперь мы поняли, что каждый из нас, независимо от того, как он выглядит, важен и ценен.
3: Я и сам был рад узнать, что все мы важны, и я в том числе,
0: ответил провод. Теперь стало все на свои места. Все работали слаженно. Марк, как всегда, приходил и работал за ноутбуком. Ну и, конечно же, играл в компьютерные игры. Некоторое время, которое разрешали ему родители. На этой земле каждый человек важен. Каждый имеет свое предназначение. Каждый дорог и ценен для Бога. Помни, ты важен. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

0: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем наши темы «Лицемерия.нет». И сегодня поговорим о здоровом образе жизни. О всех его самых разных проявлениях, недостатках и лицемериях.
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: Ну, начнем с чего? С упражнений, с питания. Что такое здоровый образ жизни?
2: Есть выражение хорошее, вот, может быть, с него начнем. Здоровье – это еще не все. Но без здоровья и все ничто. Поэтому надо быть здоровым. А вот как этого достичь?
3: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Ну, в принципе, я не спорю, что все хотят быть здоровым. И все сейчас жалуются на... Ну, может, не все.
2: А, по-моему, на сейчас, наоборот, веяние какое-то. Все переходят так или иначе на здоровый образ жизни. Но каждый его понимает, может быть...
4: Здоровый образ надоело болеть. Это модно, это тренд.
2: Да.
5: А что дает вообще здоровье человеку?
0: Ну, хотя бы хорошее самочувствие.
2: Так,
5: настроение.
2: Дальше.
5: Хорошее.
0: Ну, силы физические, еще что-то.
2: Да, здоровье.
0: Ну, в принципе, уже дает. Замечательно.
2: Да, это
0: уже. Если даже только на этом ограничиться, уже замечательно. А если что-то сверху есть, так это бонус.
5: А может быть, здоровье – это когда ты очень много лежишь, и отсюда у тебя здоровье, не тратишь энергии.
1: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
0: Ну, это не здоровье, это как оно называется, это выживание.
5: Ты здоровый человек.
0: Я не думаю, что ты долго пробудешь.
5: Организм здоровым. Не изнашивается у тебя.
0: Вот, пролежни начнутся. Это же надо, чтобы кто-то ухаживал, подносил постоянно.
5: Здоровье нужно для труда, чтобы трудиться. Чтобы сделать какое-то определенное стоящее дело, получить
0: за это средства. Да вообще, в принципе, для полноценной жизни, кто бы что бы под этим словом не подразумевал, у кого-то стоят какие-то цели в жизни, их надо достигать, без здоровья ты вообще ничего не достигнешь.
4: А при чем здоровье и лицемерие? Вот мы же говорим в рамках передачи «Лицемерию нет». Где лицемерие в здоровом образе жизни?
3: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: Вижу это в том, как человек начинает этот здоровый образ жизни применять на практике. То есть, ну, все говорят о том, что надо вести здоровый образ жизни. Все говорят о том, что это хорошо. Вот. Некоторые говорят, что они до этого еще не доросли, и они пока еще там увлекаются какими-то вредными привычками. Они вот их там, ну, кто-то любит, кто-то не может бросить, кто-то еще что-то. Ну, как бы ладно. Но есть целая категория людей, которые... пропагандирует этот здоровый образ жизни, а точнее, как я это вижу, пропагандирует какую-то часть здорового образа жизни, по факту. А, ну вот, например, почему я сказал, с чего начнем, с физкультуры или с питания? Потому что, ну, это, наверное, две таких вот основных, два таких столпа.
5: Видимых форм
0: образа жизни. Да, видимых формы. Вот. Ну, если начать с физкультуры, то у нас сразу появляются спортсмены, которые ведут здоровый образ жизни, им приходится там без вредных привычек, им, возможно, приходится особое питание, ну, про питание отдельно, и им, естественно, приходится там какие-то тренажеры, какие-то упражнения, какая-то там целая система у них есть, и они выглядят здоровыми. Они начинают пропагандировать, что это вот надо всем.
5: Начинают хвалиться, наверное, да?
2: Ну, может, не хвалиться, а вообще, ну, если не вдаваться в подробности, я в этом не сильный специалист, какие именно там упражнения или что-то, но есть общее правило для всех, и все с этим соглашаются. Физические упражнения, они должны быть, физическая нагрузка, она должна быть в жизни каждого человека. Потому что без этого мышцы атрофируются, естественно, человек начинает чувствовать слабость.
5: Терять интерес к жизни.
2: В том числе и терять интерес даже к жизни.
5: Развивается
2: поэтому физически, если так обобщить, в общем сказать, физические упражнения важны.
4: И в чем тут лицемерие? Если человек занимается спортом и физические упражнения делает.
0: О, начинает заниматься спортом. До какой степени? Где эта грань, сколько мне нужно для здоровья, а где это начнет здоровье мое разрушать? Физические упражнения, они до какой степени полезны? Строитель скажет, что я на стройке устаю за целый день так, и натаскиваюсь там всяких физических упражнений
5: не
0: так,
5: до фитнеса, да?
0: Что не до фитнеса. А потом спрашиваешь, а у тебя как со здоровьем? Да болею. А что болит? Да спина там болит, там руки болят, там ноги отдавил, там еще что-то. Как правило, со спиной у всех. Ну да. А потом приходит он к врачу, а врач ему говорит, слушай, то, что ты там кирпичи таскаешь, еще не говоришь, что тебе не надо в спортзал ходить? И у него сразу шок. А почему? Он говорит, ну потому что ты кирпичи таскаешь вот так вот.
4: Конечно.
0: И ты понимаешь это?
5: Одно
0: ты перекос делаешь, у тебя только одно упражнение. Ну или два. И у тебя происходит перекос в организме, и поэтому ты болеешь.
4: Профессиональная болезнь.
0: Поэтому тебе надо, зная, что ты там у себя делаешь в спортзале, выравнивать это. Начинать
5: укреплять
0: нагружать другие
5: мышцы,
0: укреплять те, которые слабые. Ну вот, и как бы тебе все равно это надо.
4: Ну так правильно, еще проблема с лицемерием.
0: А потом другой человек, который сидит в спортзале только, и говорит, я же тут здоровый образ жизни веду, смотри, какие у меня мышцы, какие у меня все тело, какое я здоровый. Но только он уже увлекся этим делом настолько, что
5: кирпичи его таскать он не сможет.
0: Да, что он не сможет.
4: Да, кирпичи не таскать, я знаю таких.
0: Вот, и он проводит пол своей жизни в спортзале, и это становится его образом жизни.
5: Целью.
0: Целью жизни.
5: Показать,
0: какой я. А потом
5: я
0: проходит 35 лет, 40 ему лет. И где он?
5: Открываются болезни, да?
0: А он вдруг весь в болячках. А почему? Он живел здоровый образ жизни. Почему спортсмены, нет ни одного спортсмена, который в 35-40 лет не считался бы уже пенсионером в этом спорте? Они потом уходят на тренерскую работу, и посмотрите на этих тренеров. Я видел таких тренеров. Я, когда первый раз пришел в спортзал, со мной занимался человек, у которого очень сильно подкошено было здоровье. Он был в завуч, в детской юношеской спортивной школе, и, соответственно, он там, у него были и тренерские программы, он тренером был. Он мне поставил какую-то программу для меня, вот чисто для поддержки здоровья. И когда я потом, мы с ним подружились, я приходил к нему в гости, я прихожу, а он весь больной.
4: И таких людей знаю.
2: Да, ну, мне кажется, я среди людей, которые занимаются физическими такими упражнениями, там, в тренажерный зал ходят, там, футбол гоняют, я не встречал таких споров, никто не доказывал, что это лучше, чем вот это. Здесь все как-то дают друг другу свободу действий. Вот нравится тебе в тренажерный зал ходить? Ходи туда. Нравится тебе футбол гонять? Гоняй.
4: Нравится
2: в хоккей,

0: А вот как вот здесь вот понять, ну, лицемерит человек или он, или может быть, он действительно вот так вот понимает, так считает, он так живет, но дает ли ему это право?
1: То есть делает ли пища человека святым? Так?
0: Делает ли пища человека святым? Делает ли пища человека лучше?
2: Здоровым.
1: Влияет ли пища на характер, да?
0: Не, ну то, что влияет и делает, мне кажется, все-таки это правда.
2: Ну, если говорить только о пище, о здоровом образе жизни, то у нас есть целая куча направлений. Есть вегетарианство, есть веганство вообще, есть сыроедение там какое-то, есть там раздельное питание, есть там целая куча вообще теорий самых разных по смешиванию всего.
1: Порой противоречивых.
2: Порой противоречивых. И вот я, допустим, хочу быть здоровым, я хочу вести здоровый образ жизни. И я прихожу в спортзал, мне говорят, тебе надо заниматься вот столько, столько, столько, столько, и при этом тебе нужно. Тебе нужен протеин, тебе нужно вот это, тебе нужно вот это. Тогда ты будешь здоровым. Я говорю, хорошо, понял. Потом прихожу в какую-нибудь диетическую там столовую или там к людям, которые занимаются вот диетами и правильным питанием. И говорю, посоветуйте, я хочу быть здоровым, как мне правильно питать? Они говорят, так, а что тебе там сказали в спортзале, протеин? Не-не-не, забудь, это химия. Вот, вот тебе нужно фруктики, овощи, вот это вот, вот это вот, вот это вот. Угу. Какое мясо? Забудь про мясо, это вообще нельзя, да и это... Вот, и у меня начинается разрыв шаблона, и я, чтобы это как-то проверить, иду к другим. Другие мне говорят, не-не-не, вообще-то, как бы, надо вот, можно есть все, но только все по отдельности. Вот ты салатик
1: на
2: поешь отдельно,
1: одно, на
2: вот,
1: другое,
2: да,
1: на
2: а мясо третий. Поешь отдельно, и тогда все будет нормально. И я, будучи не специалистом, а я не могу быть специалистом во всех областях, я не знаю, как мне поступать. И мало того, что каждый из этих людей, которые дают мне рекомендации, сами в большинстве случаев больны, у кого-то хронические заболевания, у кого-то там еще какие-то, у кого-то профессиональные заболевания. То есть я понимаю, что их идея здорового образа жизни, она на словах идея здорового образа жизни, на практике в их жизни она не проявляется. Или если только отчасти, или если только ненадолго, как у спортсменов, допустим. Он здоровый и сильный, но 40 лет он уже никто.
3: Вот стоит отметить, что спорт и здоровый образ жизни не всегда одно и то же. Дело в том, что профессиональный спорт, да, имеет серьезные риски. Это определенный тяжелый труд, определенная работа, и в ней есть серьезные профессиональные болезни. И еще вот мы заметили, точнее, я заметил, что мы говорим сейчас о здоровом образе жизни и говорим о питании и о физических упражнениях, да, о спорте. Но здоровый образ жизни – это комплекс или совокупность определенных вещей, да, и мы… Ну вот, во всяком случае, вот в нашей церкви мы очень...
1: 8 составляющих.
3: Да, о 8 принципах здорового образа жизни. Это что? Это воздух, вода, отдых, физические упражнения, да? Правильное питание, воздержание от алкоголя, воздержание от курения и доверие Богу. Вот. И при том, что вот совокупность или одновременное действие всех этих 8 принципов в жизни человека, вот это называется на самом деле здоровым образом жизни. Это то, как мы вот понимаем, как. Угу. Да? Но вот я думаю, что лицемерие или перекос как раз заключается в том, что кто-то берет что-то одно,
2: да,
3: и начинает, а вот и все, вот я здоровый образ жизни, только в спорт, я здоровый образ жизни, только еда. И чаще всего, да, именно и, вот эти, и... забывая о всем остальном вообще.
1: У кого-то только отдых, да.
3: Вот, я бы хотел.
2: Ну да, я за. Но если бы это, конечно, дало здоровье, вот это только отдых или праздный образ жизни, но, боюсь, это гораздо быстрее убьет.
3: Тоже будет перекос, и тоже оно убьет, и я абсолютно согласен.
2: Самая большая проблема – это в том, что эти люди действительно верят в том, что они ведут здоровый образ жизни.
3: Да.
2: И вот этот самообман, в этом самообмане я вижу одну из самых таких... глубоких форм лицемерия, потому что человек лицемерит не перед кем-то, а перед самим собой. Он себя же обманывает тем, что он ведет здоровый образ жизни.
3: А еще я больше вижу здесь зло, когда человек вот этот здоровый образ жизни ставит в себе, в заслугу для спасения.
1: Гордится,
3: и
1: да?
3: Ставит свое спасение в зависимости от здорового образа жизни, начинает это навязывать другим.
2: Кстати, очень многие христиане пытаются говорить о том, что ваше спасение зависит от какого-то там образа жизни, от питания.
3: И при том в очень узких вопросах. Это касается в основном питания и определенного воздержания, там, воздержания в питании.

0: определенных вещей.
1: Ну а разве от питания не зависит спасение человека? Разве...
0: Но каким образом спасение зависит от питания?
1: Ну, например, Бог говорит, кто ест свинину, тот мерзок пред Господом. Понятно, что если он мерзок, он не может войти в Царство Небесное. Питание влияет, значит, на вечную участь человека или нет?
0: Ну, просто надо тогда определиться. Есть вещи, которые в Библии просто запрещено есть. Да? Все, и это мы ставим как, само собой разумеющееся, как табу, в том числе свинина. Да?
1: Хорошо,
0: это
1: давайте с другой стороны попробуем подойти.
0: А вот то, что не запрещено есть, они начинают говорить, не все же, что разрешено, полезно. И они говорят, если ты ешь разрешенный продукт, но не полезный, значит, все, спасение тебе.
1: А вот Ева и Адам, их падение началось в Эдемском саду с чего?
2: С тщеславия.
0: Да. Непослушание Богу.
2: Просто надо, наверное, отметить, а почему они говорят, что все, что не полезно, начинает тебя разрушать, и это, соответственно, лишает тебя спасения. Ведь написано, что тело есть храм Духа Святого.
0: Так.
2: И, соответственно, кто разрушит этот храм, того покарает Бог.
1: Вот.
0: И там это написано в контексте блуда. Да? Вот и конкретно этот текст.
3: Но... Блуды и пища в том числе.
0: Где пища?
3: Ну, вот здесь, смотрите, написано. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Дальше. «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое».
0: Так.
3: «А тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела».
0: Но я говорю, что это вот проблема, которая там была с блудами. Он говорит, знаете, вы храм Духа Святого, вы не можете разрушать свой храм, совокупляясь с блудницами.
2: Но разрушать храм можно разными способами. Можно бульдозер привезти, можно по кирпичику отколупывать, а можно просто граффити нарисовать, и это уже будет в некотором роде осквернение этого храма. И если наше тело есть храм, то любое, что его разрушает, по идее...
1: Это уже плохо.
2: Это уже плохо. И, по идее, уже подпадает под наказание от Господа. В конце концов, в Ветхом Завете вообще написано там в другом месте, не накалывайте на себе письмен, вот, или каких-то и там изображений. А сейчас сплошь и рядом мы видим людей, которые...
3: Все разрисованные.
2: Разрисованные, да. Вот

Добро пожаловать на 8 вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь», троеточие. Сегодня у нас первая тема, которая называется «Формула любви». И в этой формуле вы можете увидеть на экране три нерусских слова. Это «эрос», «филия» и «агапы». Некоторые из этих слов уже вошли в лексикон русскоязычного народа. И сегодня мы поговорим о том, как в Священном Писании, в Библии, в Слове Божьем раскрыта формула любви в контексте этих трех очень значимых и важных слов. Но вначале в качестве пролога. Когда наступили бурные 90-е годы в нашей стране, наверняка кто-то из вас помнит, как появились жевательные резинки из серии «Любовь – это». Помните? И порою довольно интересные и глубокие, остроумные и чуть ли не шедевры встречались там в определении любви. Ну вот, например, здесь на экране «Любовь слепа». И изображены он и она с закрытыми глазами, а вот там на заднем фоне знак, который говорит «опасность». Но они слепы, они этого не видят. В действительности влюбленные часто похожи на двух слепцов, которые не могут узреть объективную реальность, в отношении которой у окружающих даже нет никакого сомнения, что она в действительности присутствует. Еще одно определение. Любовь – это обнаружение того особого человека, которого ты хочешь раздражать на протяжении всей своей оставшейся жизни. Правда здорово? Любовь – это способность найти человека, который будет терпеть все твои выходки до конца своих дней. Вот еще один фантик из этой череды жвачек. Любовь – это жертва. Вот кто мог бы изъяснить, какая жертва здесь скоро должна быть принесена? Куда молодая особа увлекает своего друга? В торговый центр. А ему куда хочется? На стадион. И вот взять и пойти, вместо того, чтобы с друзьями на стадион сопроводить свою подругу, возлюбленную, в торговый центр, это есть жертва. Любовь в действительности жертвует. Посмотрим на еще одно. Любовь – это планирование медового месяца. Скажите, куда ее влечет? Где она хочет медовый месяц провести? В Париже. А он в горах. И вот им предстоит сейчас впервые столкнуться с тем, что не всегда желания влюбленных совпадают. Им придется научаться принимать друг друга и как-то идти на компромиссы. Еще одно определение из той же серии. Любовь – это то, что делает тебя марионеткой, делает тебя куклой на веревочках, которой может легко управлять тот, в кого ты влюблен? Этим, к сожалению, нередко люди пользуются, когда знают, что кто-то, как говорят у нас, по уши втюрился, тогда можно и денежки выкачивать, можно и как-то еще манипулировать. В действительности часто случается так, что влюбленный человек, он становится марионеткой. Но это все были шутки, да, это все несерьезное определение, это все баловство. Хотя многие из этих определений на самом деле, по крайней мере, предлагают человеку остановиться и задуматься. Теперь посмотрим на нечто более серьезное – поэзия. У поэтов очень много написано о любви. Фактически считается, что тема любви для поэзии является главной. И вот, конечно же, в наследии русской, классической и современной литературы поэтической есть очень много образцов, которые раскрывают по-разному природу любви. Давайте посмотрим, например, на стихотворение Антона Дельвинга, который пишет: «Что есть любовь? Несвязный сон, сцепление очарований. И ты в объятиях мечтаний то издаешь унылый стон, то дремлешь в сладком упоении, кидаешь руки за мечтой и оставляешь наведенье с больной тяжелой головой». Я не буду просить поднять руки тех, у кого такое было.
Как вы думаете, правду написал поэт? В действительности часто так случается, что любовь – это то сновидение, а потом оказывается, что ничего, кроме головной боли, в результате не остается. Посмотрим на стихотворение Иннокентия Анинского. «Есть любовь, похожая на дым. Если тесно ей, она дурманит. Дай ей волю, и ее не станет. Быть как дым, но вечно молодым. Есть любовь, похожая на тень. Днем у ног лежит, тебе внимает, ночью так неслышно обнимает. Быть как тень, но вместе ночь и день». Или, например, Петр Пельский сравнивает два разных аспекта любви и говорит: «В любовь, коль дружба обратится, прости спокойство наших дней. Тоскою жизнь вся отравится, в любовь, коль дружба обратится. Пусть всяк примены сей страшится, сердец союз опасен сей. В любовь, где дружба обратится, прости спокойство наших дней». И теперь наоборот, тот же поэт. «Любовь, коль в дружбу обратиться, прости утеха наших дней, уныние, томность поселиться, любовь, где в дружбу обратиться, веселье скукой замениться, страшитесь примены сей, любовь, где в дружбу обратиться, прости утеха наших дней». Нравится стихотворение? Подлинно в наследии русского народа очень много глубокого, прекрасного, возвышенного, а главное, довольно точного сказано о любви. Теперь мы сделаем еще один шаг в сторону серьезного анализа и обратимся к словарям, которые предлагают определение любви. Коль скоро наша тема – формула любви, нам нужно узнать, что это такое. Согласно сейчас философскому словарю. Вот что читаем там. «Любовь в широком смысле слова – стремление друг к другу». Согласны? Хорошее определение. «В общем смысле, в широком смысле слова – стремление друг к другу». Но не уточняется, какого рода стремление. Потому еще одно определение. Энциклопедический словарь Брагауза и Фрона говорит: «Любовь – влечение одушевленного существа к другому». И далее иллюстрированный энциклопедический словарь: «Любовь – интимное и глубокое чувство, устремленность на другую личность». Устремленность, нацеленность на другую личность. Новый словарь русского языка: «Любовь – чувство глубокой привязанности, преданности кому-либо». Есть много источников, к которым можно обращаться в попытке сформулировать определение любви, узнать, какова формула любви, для того, чтобы знать, как любить, чтобы быть успешным в любви. И вот на этих вечерах мы будем с вами часто обращаться к одному из древнейших духовных источников, к Священному Писанию, к Библии, к Слову Божию. Давайте посмотрим, как там дается определение любви. И в первую очередь я предлагаю вам посмотреть на отрывочек из послания апостола Павла в Ефес, Ефесской церкви. В 3 главе этого послания, в стихах 14 и 15 написано. Ефесянам 3 глава, стихи 14 и 15. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Апостол Павел говорит о том, что есть на небе кто? Отец. Он говорит: «Преклоняю пред Отцом колено свое», перед Небесным Отцом. И вот от этого Небесного Отца, дальше сказано в 15 стихе, именуется что? «Всякое
Отечество. Оттуда, от Небесного Отца, проистекает всякое Отечество, согласно синодальному переводу, на небесах и на земле. Что такое Отечество? Посмотрим на иные переводы этого отрывочка. Вот, например, перевод, современный перевод Российского библейского общества говорит: «От имени которого имеется Бог, Отец, от имени которого ведет свое название всякий род на небе и на земле». А вот один из англоязычных переводов, так называемый стандартный английский перевод, говорит: «От которого всякая семья на небе и на земле получает свое определение». Таким образом, мы находим, что согласно Библии, источником семьи, родоначальником семьи и, соответственно, источником и истоком любви является сам Бог, который назван Небесным Отцом. Вот оттуда получает свое определение и обретает свою силу любая семья. Из здесь присутствующих числа, из тех, кто живет в этом городе, в стране всей и во всем мире. И даже сказано, не только на земле, но и на небе. Вот оттуда, от Бога все проистекает. Он есть любовь, и Он есть источник и творец любви. Он дает определение любви. Следующий отрывочек, к которому мы обратимся, это книга «Деяния апостолов», 17 глава, 28 стих, где, описывая Бога, апостол Павел говорит: «Мы Его и род». Мы рода Божьего, мы от Бога родом, мы от Него родились. Соответственно, чтобы знать, что такое любовь, что такое семья, каково определение успешной семьи, какова формула успешной, плодотворной,

Полной любви нам нужно возвращаться к первоисточнику, к Богу, к Отцу, Творцу нашему. И в действительности, когда мы открываем самое начало Священного Писания, книгу «Бытие», первую главу, стихи 26 и 27, там написано: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, говорят личности Божества. И создал человека по образу своему, по образу Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их», гласит священный текст. Соответственно, Бог, будучи родоначальником всех родов, всех семей и всех семейств, Он творит человека по своему образу, по своему подобию, и творит их как мужчиной и женщиной. Он творит их одною плотью, и они от Него получают и наличие любви, и силу для любви, и само определение семьи, саму формулу любви. Изначально оттуда, от Бога, все исходит. К великому сожалению, когда грех вошел в мир, когда наши прародители Адам и Ева послушали врага и увлеклись обманом, тогда в их семье сразу же начали происходить разлады, размолвки, обвинения, агрессия, и до сих пор мы, дети их, по-прежнему, к сожалению, на печальном порою опыте знаем, что не все всегда в семье ладно, не все всегда, к сожалению, полюбовно решается. И потому в особенности в контексте греха, в особенности в контексте того, что мы живем уже на пораженной грехом земле, нам нужен Бог, нам нужен Небесный Отец, Тот, который является автором и источником любви. Потому давайте посмотрим, как в первом послании Иоанна, в 4 главе, в стихах 7, 8 и 16 говорится о нашем ресурсе любви, который у нас, Божьих детей, есть в Боге. Читаем. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь, давайте все вместе, от Бога. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, Он есть податель любви. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Дальше написано: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Он, являясь любовью, любит нас. И когда человек обретает определенную меру познания, опытного познания Божьей любви, он тогда только в состоянии отражать любовь. Если ребеночек, скажем, растет в семье, где его мало любят, или бывает, к сожалению, так, что не любят, и он слышит только лишь отрицательные слова, только лишь какие-то негативные характеристики, и он между отцом и матерью не видит любви. К сожалению, когда он строит свою собственную семью, ему бывает очень трудно любить, потому что любовь – это то, чему мы учимся, когда мы становимся объектом любви. И по мере того, как человек любим, он в состоянии отражать любовь. И вот всякий раз, когда нам не достает любви, мы можем обращаться туда, к Отцу нашему Небесному, потому что Он есть любовь. В Его резервуаре любви всегда вдоволь для всех. И потому Бог есть любовь. Следующий стих, 16, говорит: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Итак, наша тема сегодня какова? Формула любви. Мы находим эту формулу, мы находим имя любви, мы находим определение любви у нашего Небесного Отца. И по милости Своей Он оставил нам Свое Святое Слово, Библию, Священные Писания, где любовь раскрыта во всей своей глубине. Нет более точного и более глубокого, более объемного документа о любви, на тему любви, чем Библия, Священное Писание. И мы, милостью Господней, на протяжении этих 8 вечеров для семьи очень много оттуда надеемся почерпнуть. Потому давайте посмотрим, каково же определение любви согласно Божьей версии, как можно научиться любить. Первое послание апостола Павла Фессалоникийцам, 4 глава, 9 стих. Написано:

братолюбии нет нужды писать к вам, пишет он церкви, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Вот кто может научить подлинной настоящей любви. Бог. Вы научены Богом. Тот, который есть любовь, в состоянии сформировать у человека и понятие о любви, а главное – дать силы любви. Вы научены Богом любить друг друга, говорит Священное Писание. И вот наша цель. Послание в Ефес, 3 глава, стихи 18 и 19. Ефесянам, 3 глава, стихи 18 и 19. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». Итак, скажите, какие два понятия в этом отрывочке представлены как тождественные? Как человек исполняется всей полнотою Божьей? По мере наполнения Божьей любовью. Прочитаем еще раз. Сказано, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть вот все измерения Божьей любви, и таким образом вы сможете исполниться всею полнотою Божьей. То есть, чем больше человек наполняется Богом, чем больше Бога он познает, чем больше Бог в нем проявляется, тем любвеобильнее становится человек. Мы всею полнотою Божью наполняемся тогда, когда принимаем Его любовь. Ну что ж, коль скоро в Боге есть все ресурсы для любви, коль скоро Он является единственным источником и самым точным определением любви, а также любит нас, давайте посмотрим, какую же формулу любви применительно к супружеским отношениям, когда мы говорим о любви мужа и жены, когда мы говорим о любви мужчины и женщины. Какую формулу любви оставил для нас в Священном Писании Господь? Первое определение, первый термин, к которому мы обратимся, это «эрос». «Эрос» – греческое слово. Оно, в принципе, в переводе не нуждается, правда? Какие слова в русском языке корнем уходят вот туда, в этот греческий термин? «Эротика» в первую очередь, да? Вот. И все однокоренные слова. То есть «эрос» – это любовь чувственная по своей природе. Это любовь романтическая, это любовь на уровне эмоций, на уровне влечения, физического влечения друг к другу. Давайте посмотрим, как этот термин используется в Священном Писании. Я приглашаю открыть, если у вас Священное Писание с собою, книгу Притчей, 7 главу, 18 стих. Притчи, 7 глава, стих 18, описывает начало взаимоотношений и продолжение он их между мужчиной и женщиной. Итак, читаем. Притчи, 7 глава, стих 18. «Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью». Какое слово здесь является переводом греческого «эрос» в синодальном переводе? Будем наслаждаться любовью. Вот здесь слово «любовь» – это греческое «эрос». Почему мы говорим о греческом языке? Потому что в свое время еврейская Библия была переведена на греческий язык, появился перевод 70, который зовется «септуагинта» по греческому термину. И вот в «септуагинте», в греческом переводе текста Священного Писания, здесь, в 7 главе книги Притчи, в 18 стихе, используется слово «эрос». То есть, вы видите, как оно переведено? Давайте еще раз повторим. Любовь. Но любовь какая?
Вот как раз вот эта чувственная любовь. Сказано, будем упиваться нежностями. И весь контекст здесь – это подготовка и осуществление интимной близости. Таким образом, само понятие об эросе дается в Священном Писании и описывает вот это влечение чувственной природы мужчины и женщины друг к другу. Это само определение, само понятие. Это романтическая, это физическая любовь. Давайте теперь посмотрим, какие заповеди Божьи, какие формулы существуют в отношении построения взаимоотношений, где бы реализовалась божественная формула любви. Я приглашаю вас посмотреть на книгу «Числа», 36 главу, 6 стих. Чем нам книга «Числа» интересна? Это часть Божьего закона. Там, в Пятикнижье Моисеевом, дан целый ряд предписаний для разных сфер жизни человека. И вот в 36 главе книги «Числа» в 6 стихе написано. «Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых». Контекст таков, что эти девушки пришли для того, чтобы решить вопросы юридического плана, имущественного плана, и решить вопрос, где, в каком племени они могут найти себе половинку, и земельные наделы, кому будут доставаться вот в итоге, в результате. И вот, когда рассматривается этот вопрос, Всевышний открывает здесь для нас в этом контексте, казалось бы, таком вовсе не романтическом, очень важный принцип. Читаем. «Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их». Итак, за кого можно замуж выходить? Кто нравится? Согласны? Кто нравится? Это, оказывается, предписание. Нужно, чтобы человек нравился. Потому что если нет вот этой хотя бы базовой ситуации притяжения, то тогда это может плохо закончиться. Надо, чтобы нравился человек. Если понравится глазам их, тогда могут выходить замуж. Ну и дальше уже идет определение, касающееся частного юридического случая. То есть о чем идет речь? Когда двое начинают знакомство, когда они начинают встречаться, или просто, вот как происходит, молодой человек сканирует зал, так сканирует, и у него на радаре все особы вот соответствующего возраста и, как говорится, правильного пола. Да? Это тоже уже сейчас нужно уточнять в современном мире. И он идет так пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-
Вот к ним можно подходить и знакомиться. Они должны, повторим, что Библия говорит, понравиться. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их. То есть вот здесь Господь, вы видите, так неприкрыто совершенно говорит о том, что любовь, она проявляется и должна проявляться в этом чувственном измерении. Посмотрим на еще один отрывочек. Вторая книга Царств, 13 глава, первые 4 стиха. Вторая книга Царств, 13 глава, первые 4 стиха. «И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида». Сразу вопрос, кто дает определение, что Амнон ее полюбил? Чья это версия? Кто так оценивает события? Кто? Ну, кто пишет? Кто решил, что он ее полюбил, что это была в действительности любовь? Ну, давайте тогда зададим вопрос. Кто сию книгу написал? То есть, вы видите, повествование ведется от автора, и автор пишет, что был Амнон, была Фамарь, и Амнон ее полюбил. Чья это версия? Это версия автора. А автор кто? Дух Святой. Все Писание богодухновенное, и никогда ничто не давалось по воле человеческой. То есть, я хочу подчеркнуть, что эта версия и эта оценка его состояния, его чувств – это Божья оценка. То есть, это названо чем? Любовью. И вот как она проявляется.
И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари сестры своей. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова, а Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему: «Отчего ты так худеешь с каждым днем? Не откроешь ли мне?» То есть что у нас здесь налицо? Какие проявления, какие симптомы? Сестра, сказано, была красивая. Дальше он скорбел

дальше заболел и похудел. Налицо все симптомы чего? Любви. Дорогие, Библия не относится пренебрежительно к вот этому измерению любви. Это Божье определение. Любовь измеряется эросом. Вот это романтика, это влюбленность, это влечение, это тяга друг к другу, это первая формула любви, о чем мы говорим сегодня.

оживотворил. Об этом сказано в послании Ефесянам. Он оживотворил нас, Ефесянам 2:5, то есть оживил нас. Я хочу говорить, ну, как можно более просто, понятно. То есть мы стали необыкновенно живыми. Вы знаете, Бог спасает парней, девушек, спасает очень падших и очень сильно связанных когда-то в зависимости от алкоголя и наркотиков, и у них, и Он их оживляет. Помните, Иисус сказал притчу о блудном сыне? Он говорит, сын мой был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. И у них такое, в репцентрах есть такое выражение. Надо же, этот парень, он такой пришел, такой опухший, хромающий, вот он такой мертвый. И вдруг глаза горят, он живет. То есть такое выражение, если он вдруг ожил, глаза горят. Это так рассказывают парни, которые раньше были спасены, про тех, которые вот опять спасены. То есть жизнь вдруг пришла. И вдруг этот человек ожил. Когда молодой человек, уйдя от отца и растратив безрассудно и грешным образом все имение, которое он мог бы иметь как наследие и мог вложить это в свою будущую жизнь и в свою семью, он все потратил, живя распутно, и он стал нуждаться. Он потерял финансы, он потерял здоровье, он потерял пищу, он потерял дом, кровь, он потерял работу, он потерял друзей, он потерял чистоту. Он все потерял. И он дошел до уровня, когда он попросился к человеку пасти скот, а там были свиньи. И это был позор и стыд для юноши, еврейского юноши. Но он согласился на это, чтобы только жить. Но смотрите, что произошло. Вернувшись к отцу, то есть когда он пришел к отцу, а отец – это прообраз Бога, отец обнял его, то есть Бог обнимает нас, дадим слово. Он любит нас, Он обнимает нас. Кто из родителей бы не хотел обнять своих детей? Конечно, мы очень хотим обнимать. И говорят, что полезно это даже для здоровья. Говорят, что если обнимать ребенка до 12 раз в день, это очень сильно приносит ему здоровье, его генам, его развитию приносит полезно. Оказывается, вот эта теплота любви и доброты, исходящая из родителей или друзей, она согревает человека, она утешает его, делает его здоровее, лучше. Поэтому, вот, к сожалению, деткам в детском доме не хватало этой любви, не хватало объятий. И они формируются часто колкими такими вот черствыми. Они не виноваты в этом, просто им не хватало любви. Они были в административной системе. Но когда приходим к Богу Отцу и приходим в церковь, то Он идет навстречу. Он обнимает. И Он готов дать все новое. И Он говорит, дайте Ему лучшую одежду, да? Дайте Ему перстень на руку, обувь на ноги, закалите теленка. Сейчас будем есть телятину, будем есть жарить мясо, будем иметь праздник. Вот так Бог Иисус Христос показывает любовь Отца. И потому что сын мой был мертв, но ожил. Он пропадал, но он нашелся. Ожил. Так вот, где же начинается эта жизнь, когда мы оживаем? Когда мы оживаем не обыкновенной жизнью, мы оживаем духовной жизнью. Мы были живы физически, но мы были мертвы духовно. Павел об этом пишет. Мы были мертвы. И да, сравнивая то, что когда мы получаем жизнь во Христе с теми, кто мы были до Христа, это была не жизнь, это не была жизнь, это было существование, это была такая биологическая, вот, довольно иногда грустная, скучная, печальная, депрессивная. И ну, иногда, может быть, развлечения, какие-то смех и глупости, но это была грешная жизнь, это была не жизнь. Это по сравнению с Божьей жизнью, вы уж простите, но говорю правду, это не есть жизнь. Это определенная форма смерти, духовной смерти, и жизнь душевного человека, и плотского человека, но не есть жизнь духовного человека. Но подлинная жизнь – это внутри нас, это духовная жизнь. Но она была умерщвлена Адамом. То есть написано, Бог сказал, когда вкусишь, то ты смертью умрешь. То есть когда ты согрешишь, когда ты вот сделаешь непослушание, если ты вкусишь, то ты умрешь смертью. Вот, то есть, и мы знаем все, что, и все об этом говорят христиане, что Адам физически остался живым, Бог не солгал. Но у него произошла вот эта disconnection, или как сказать, что разъединение контакта с Богом. Его дух не может существовать без Бога. Господь говорит, кто не пребывает во мне, тот засохнет, как ветвь. Он как засохнет, как ветвь, оно умрет. И это говорит о том, что есть жизнь Божия,
которая была утрачена, к сожалению, Адамом. Он не знал, что это будет, как это будет. Они поверили змею. Они подумали, плод красивый, но что нам мешает? А может быть, правда Бог от нас скрывает что-то, что мы, Он не хотел бы, чтобы мы стали вот как боги. То есть у них появился интерес, у них появилось такое знание, любопытство, у них появилось такое желание все-таки попробовать. И когда они это сделали, то вдруг они духовно умерли. Им стало стыдно. Они почувствовали чувство стыда, которое никогда детки не испытывают. Они маленькие, у них такие чистые сердца. Вы знаете, маленькие детишки, они могут бегать там голышом. Там даже родители в Советском Союзе как-то было все. На пляж даже там они что-то бегали. Такие маленькие, смешные. Но это говорит о чистоте детской, о том, что детки, они невинны такие. Но вот эта невинность, она была утрачена первыми людьми, а потому что они стали смертными, грешными. И тогда, к сожалению, смерть перешла во всех человеков. Поэтому я сегодня назову причины, что убивают духовную жизнь, и назову способы, как мы оживаем духовно, как мы живем духовно. Это настоящая прекрасная жизнь. И верующие, вы вкусили, что благ Господь. Мы вкусили, мы стали жить по-другому. Я вспоминаю, до принятия Иисуса я как-то ходил в каком-то полутьме, вот как-то ходил, вроде бы пел иногда какие-то песни, играл на гитаре, ну, светские песни. Но внутри какой-то был мрак. Вот я помню, что путались мысли. Но когда я стал верующим, вот я принял Иисуса всем сердцем, мне было 16, я четко почувствовал, как будто бы вот до и после, вот прямо грань такая наступила, что как будто я стал жить во свете. Все стало по-другому. Мне захотелось ходить каждое богослужение, каждое... Раньше мы ходили по закону, но мы не понимали, что так нужно. А это хотелось не пропустить ничего, вот все делать, любое доброе дело, потому что внутри образовалась жизнь. Что это за жизнь? Это рождение свыше. То есть свыше мы родились заново. То есть родились опять заново, только внутри. Наш дух родился заново. И вот эта жизнь Божья, как мы получили право на вот эту жизнь? Мы право на вот эту жизнь, которую потерял Адам, получили через смерть Господа за грехи и его воскресение. Благословен Господь, воскресивший нас, воскресением, возродивший нас воскресением из мертвых. То есть вот человек умер, и смерть перешла, вот духовная смерть во всех перешла. Я повторяю. Но когда Господь умер за нас, Он же умер за грех, то Он оживил наш дух во Христе. То есть, если мы приходим к Иисусу, мы свои грехи сложили Господу, отдали, отвернулись от греха, то есть обратились к Богу, то наш дух ожил. Потому что смерть для духа – это грех. Есть несколько причин для смерти, духовной смерти. И она ужасна, и она может постигать также некоторых верующих. И об этом написано. Бог нас предупреждает об этом. И, то есть, и жизнь важно сохранять. Вот как мы сохраняем физическую жизнь, да? Мы с вами сохраняем физическую жизнь. Да, мы кушаем, мы одеваемся тепло, если нам холодно, мы отдыхаем, мы сохраняем здоровье, мы оберегаем эту жизнь, мы пьем достаточно, стараемся воды, мы стараемся кушать что-то полезное, мы сохраняем эту жизнь. Физическую жизнь внутри нас. Мы сохраняем жизнь своих деток, да? Мы пытались их укутать, там, одеть, подышать воздухом на балконе, чтобы они подышали, вот, погулять и так далее. Все это сохраняет физическую жизнь. Разминка, здоровье, массаж и так далее. Там, ножки деткам, ручки растереть. Так вот, есть духовная жизнь, жизнь воскресения. Она прекрасная, она полна плодов, потому что это жизнь Духа. Какая она прекрасная? Давайте опишем ее. Послание Галатам, 5 глава. Что такое, какая духовная жизнь? Какие у нее прилагательные? Или какая это жизнь? Смотрите, что в ней есть? В ней есть любовь. В ней есть радость. Она полна мира, в ней есть мир. Жизнь Духа имеет долготерпение. То есть она может переносить скорби, трудности, финансовые проблемы, заболевания. То есть долготерпение. Дальше. Что в духе? Какой же дух? Вот какая жизнь? Что такое? Это написано благость, то есть доброта. Это милосердие. В этом духе есть милосердие. Ну, поставим большой палец. Большое милосердие, да? Дальше. Вера. Это сильная вера в этом духе есть. Человек живет полный веры. Дальше. Кротость. Воздержание. Это самоконтроль. И на таковых нет закона. Потому что они не приступают к закону. То есть
То есть это жизнь духа. Вот какой духовный человек? Человек духовный – это любящий, имеющий радость, имеющий покой, мир внутри, имеет благость, внутри у него доброта, долготерпение, в нем много милосердия, он всегда готов всем помочь, в нем вера, он верит, что Бог может все, в нем кротость. Это значит, он кроткий, он не буйный, он не такой, не тщеславный, не гордый, он кроткий, он воздержанный. И на него нет просто никаких, скажем, нет никаких взысканий, потому что он совершенный, то есть его дух совершенный. Так вот, вот такой он человек. А что этот человек еще может иметь? Вот что имеет живой человек? Он может иметь дары от Бога. Он может иметь дары Святого Духа, получать слово мудрости, слово знания. То есть получать слово мудрости – будущее. Он может получать слово знания о том, что Господь делает. Это удивительно. Удивительно. Когда в деталях Господь может открывать будущее, и это, ну, я не хочу приводить примеры, это пророческое слово. Он может иметь сильный дар веры, когда вдруг вера снисходит на него, и он уверен, что если сейчас он повелит там уху открыться, оно откроется. Вера. Дары исцеления. То есть в духовном человеке могут быть дары пророчества, дары исцеления, дары истолкования языков. Интересно. Вот. Мы молились с одним братом, и я услышал, что его речь арабская. То есть арабские языки, ну, очень похожи на арабский. Вот. И однажды у него шло слово ко мне на этом языке, и он включил Google переводчик. И Google переводчик говорит: вы, очевидно, имели в виду вот эти слова. И с арабского переводит слова прямо в мою жизнь, то, в чем я нуждался. Вот интересно. То есть языки ангельские, есть языки человеческие. Это было то слово, которое мне было нужно. Я не буду его говорить, потому что, ну, чтобы не отвлечь вас от темы. Так вот, Господь, он удивительный. И Господь через некоторых говорил на древнееврейском языке кому-то и так далее. Это тоже дар. Это тоже дар Святого Духа. И вот духовный человек, который имеет жизнь, вот жизнь в нем, она может течь через новые языки, через пророческое слово, если мы берем речь, через прославление. Это живое прославление, это искреннее. Это может быть молитва живая. Вот возьмем живой человек, духовная жизнь, она выражается в прославлении, в проповеди, в учении, в добрых словах, в радости, не знаю, в радостных словах, в пророческом слове и так далее. Духовный человек, живой человек, он имеет жизнь, как бы свет внутри себя, он сияет, но видно верующим. Говорят, у него блестят глаза, у него, говорят, у него сияет лицо. Что с этим человеком? То есть люди некоторые говорят. Помните, когда на Стефана смотрели, у него было лицо, как ангела? Потому что он видел славу Божию, эта слава отражалась и преображала его. Духовная жизнь, жизнь воскресения, она многогранная. То есть мы берем, во-первых, какой человек внутри, какие у него плоды, да? Теперь, какие у него дары могут быть в духе? Вот, какой он, что он может делать с способностью духа и так далее. И это прекрасно. И у него есть, у духовного человека, у него связь с Богом. Он чувствует духовную связь. Он какая-то у него вот в молитве это происходит, в размышлениях происходит, происходит через чтение слова. Но живой человек, у него есть обязательно источник тока, источник жизни, источник соединения. То есть, вот понимаете, да, как электрическая сеть. У нее должна быть обязательно генератор, обязательно электростанция или мощный щит, где, куда поступает ток, куда идет подключение. И так и Господь. И поэтому Он сказал, кто не пребудет во Мне, то есть, кто не будет соединен со Христом, тот, как ветвь засохнет. То есть, он будет мертвой ветвью. А такие ветви собирают и сжигают, бросают в огонь, они сгорают. Итак, мы видим, Господь предупреждает, что, во-первых, Он говорит, что кто пребудет в Нем, тот будет приносить много плода. Это живая ветвь. А кто не пребудет, это 6 стих, 15 глава, он засохнет. То есть одна из причин, почему люди могут духовно умирать, они перестают общаться с Господом.
То есть ветвь, она призвана получать соки. Ее вся жизнь находится там, в духовных корнях. Вот как дерево, мы понимаем, как цветочки, которые мы хотим подарить, мы всячески их оберегаем, хотя бы немножко влаги. Но мы знаем, это временные, они срезанные цветы. А уже в горшочках живые или посаженные, это уже они имеют источник. И вот нужно обязательно быть с Богом. Если вы не хотите потерять духовную жизнь, а вы, я уверен, не хотите, держите связь с источником жизни всегда. И вот это, поэтому Христос говорит причину. Что еще убивает человека? Что убивает духовно? То же самое, что Адам и Ева. И Павел говорит об этом. Грех ожил, а я умер. Все. То есть, если грех в человеке оживет, почему нельзя, чтобы человек оживлял в себе грех? То есть, никогда не нужно идти к источнику греха. То есть, потому что если люди будут смотреть на грех какой-то, да, или слушать грешное, или думать грешное, то они себя отождествляют с грехом, и тогда грех оживает. Написано, похоть зачавшая рождает грех. То есть возникает у людей желание, а желание рождает грех, а грех рождает смерть. Смотрите, грех рождает не что-то прекрасное, он рождает духовную смерть. И вот это об этом. И поэтому, смотрите, грех он убивает. А грех это он звучит страшно, но на самом деле он может совсем казаться не страшным. Немножко обиделся, рассердился кто-то, а это уже грех. А Библия говорит, гнев не творит Божьей правды, да? Человек разгневался, человек возгордился и так далее. И так можно перечислять самые грехи, и аморальные грехи, и воровство, и обман, и лукавство. Но это грех. И грех, он убивает. И поэтому, если мы хотим сохранить божественную жизнь, нам нужно хранить себя в чистоте. То есть, если что-то согрешили, Библия говорит, мы имеем ходатая, надо, значит, помолиться, надо, чтобы исповедать Господу, сказать, и мы имеем ходатая, праведника. Но то есть, человек должен срочно-срочно понять, что, может, не сразу понимает, бывает человек, бывает, грех ослепляет. Он ослепляет нас, он ослепляет людей. Давид не сразу понял, что он согрешил, он даже не понял, он потом только понял, что я согрешил. То есть это вот бывает ослепление. Так вот, когда Господь открывает человеку и показывает, что он неправ, нужно срочно покаяться, срочно обратиться к Богу, потому что сила греха – это сила смерти. Человек унывает, он печалится, он теряет радость, он теряет уверенность в Боге, он теряет уверенность в вечной жизни, он вообще расстроен, он недоволен собою, он в отчаянии, и дьявол его так начинает отталкивать от Бога, чтобы его погубить. Поэтому это ужасно. Вы знаете, я рассказывал уже случай, но один из молодых парней, он обратился к Господу, он бросил наркотики, алкоголь, стал служить Господу. И это было... Он обратился, по-моему, даже не в нашей церкви, это не важно, но он пришел в нашу церковь потом. И когда он пришел, и он сказал мне, я согрешил. И вот когда он согрешил, то есть он... какая-то женщина... этого молодого человека, обольстила его. Короче говоря, когда он согрешил, он пришел в таком тяжелом состоянии, он вышел вперед с покаянием. И он принял, покаяние, он искренне покаялся. И потом, когда мы сидели с ним, беседовали, я спросил у него, скажи мне, что ты чувствовал, вот когда ты согрешил, вот что ты испытывал? Я спросил человека, бывшего грешника, бывшего наркомана, алкоголика, который стал праведным, и теперь он вот не устоял и согрешил. Он сказал... Человек говорит, я чувствовал, как будто бы тяжелая бетонная плита придавила меня. Это как будто бы многотонная бетонная плита сдавила меня. Смотрите, что человек испытал. Он не испытал счастья, он не испытал радость, он испытал давление, поражение. Поэтому грех – это всегда плохо. Он выглядит, может быть, иногда хорошо, не всегда хорошо, но иногда он приукрашен как бы. Как вот плод в Эдемском, но он всегда убивает. Поэтому, если мы хотим иметь жизнь радости, мы хотим

хотим жить, мы хотим сиять, любить людей, быть добрыми, вообще получать Божьи благословения, получать свободные ответы на молитвы. Нам нужно иметь святость. И вот Бог сказал в Откровении одной церкви в Сардисе, Он сказал, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. И думаем, в чем же там причина? И когда мы читаем эту главу, ну в чем же причина, почему эта церковь была мертвая? А там есть ответ. Вот. Сардийской церкви. Что там ответ ниже читаем. Прочие, которые не осквернили одежд своих. То есть были, есть те, которые не грешили. Дела были несовершенны. Я не хочу, что не нахожу, что дела были совершенны. Дальше написано. Прочтем дальше, пожалуйста. Но прочие, кто не осквернили своих одежд. И всем прочим я говорю. Вот давайте почитаем эту главу. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Смотрите, и так вот, значит, другие люди осквернили свои одежды, значит, они стали грешить, и поэтому они носили имя, что мертв. Знаете, церковь можно назвать самым красивым живым именем. Живые камни, живые источники, ну как угодно. Вот, но если мы будем мертвы внутри, то нам название не поможет. Скажите, друзья, да? Не поможет. И поэтому скажите, это для нас предупреждение? А, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Ой, я не хочу, чтобы Бог так обо мне. Я хочу быть живым. А для чего я должен быть живым? Во-первых, когда мы живые, тогда идет движение всего, что Божьей жизни через нас и внутри нас. Мы источаем Божью жизнь изнутри нас. Скажите аминь, да? Мы сами наслаждаемся Божьим миром и благословением. И мы... Второе, мы нужны Богу именно живые. Написано, представьте себя Богу, как живые, жертву живую, святую, благоугодную Богу. Это Римлянам 12.1. И еще, представьте себя, как живые камни. Вот такой парадокс. Камни, но камни живые. Камни живые. Почему? Потому что это 1 Петра, 2 глава. 1 Петра, 2 глава. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Смотрите, мы нужны Богу, как живые. Как это описать, я не знаю. Камень – это прообраз. Бог не создал нас с каменным сердцем. Он описывает, что мы являемся частью Его строения. То есть мы являемся фактически, каждый из нас, Володя и Валерия, и Анжелочка, и каждый из нас является частью Божьего строения, как бы камень, но он живой. И Христос написано, камень драгоценный, живой, избранный, там сказано, он живой, он краеугольный. Почему Бог говорит о камне? Потому что люди понимали, чтобы строить дом, нужно положить основание, нужен хороший фундамент, нужны камни, краеугольные камни, крепкие. И поэтому камень краеугольный – это очень яркая картина. Тогда люди, знаете, они не поселялись в квартирах, они все строили дома какие-то. А это всегда фундамент, всегда камни. И Бог говорит, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Смотрите, если человек не будет живым духовно, он не сможет участвовать в Божьем строении, он не годится как строительный материал. Кто может подтвердить это? Аминь. Потому что это не живой камень, он в нем... А что такое живой? Живой он слышит, он видит, он чувствует, он проявляет чувства, эмоции. Поэтому Бог хочет, Богу нужны мы живые. Давид сказал, живой и только живой прославит тебя. Только живой. Это не только в смысле физически, но и духовно. Только живой. И поэтому нам нужна вот эта жизнь. Представьте, не дай Боже, все, что я имею, у меня есть один страх в жизни, ну, самый большой страх, он правильный страх, это никогда не потерять Божье присутствие, вот силу Святого Духа. Вот этот страх. Потому что я знаю, что некоторые потеряли и духовно умерли. И я, когда об этом узнал, а когда я получил крещение Святым Духом и силу Божию, я так испугался, что я могу это потерять. Я так испугался, я вот все готов отдать, только чтобы это никогда не перестало во мне, когда это силы наполняет, когда Господь говорит, исцеляет, когда Он наполняет радости. И я поэтому я решил, что нет, я буду всеми силами вот хранить то, что я имею. Библия говорит, то, что им держи, что имеешь. Скажите, аминь. И поэтому, что вот эта жизнь, я попробовал ее кратко описать. Хорошо, как мы увидим Божью жизнь? В ком? Во Христе. Когда мы читаем Евангелие, это настоящая жизнь. Он говорит, я жизнь. Он исцеляет больных.
Он говорит слова точные. Он говорит правильные слова ученикам, которые были несовершенны. Он их с любовью корректирует, потому что он полный жизни любви. Правда же, друзья? Иисус воскрешает мертвых. Иисус, не знаю, там

им светом. Мы будем религиозными, мертвыми. А это ужасно. И так что же убивает нас? Не пребывание во Христе. Давайте запомним, кто не пребывает, тот засохнет. Да? Второе. Грех убивает. Павел говорит прямо Римлянам 6, 7 глава. Я умер, грех ожил, а я умер. Ужасно. А должно быть наоборот. Грех умер, тогда я ожил. Правда же? Аминь. Скажите, правда же? Аминь. Так что же нас еще убивает, лишает? Библия говорит, плотские помышления – суть смерти. А духовной жизни – мир. Римлянам 8 глава. То есть, когда человек думает по плоти, если думаете по плоти, то умрете. Не надо думать по плоти. Мы должны четко понимать, что такое думать по плоти и думать по духу. Думать по плоти – это осуждать. Думать по плоти – это обижаться. Думать по плоти – это, не знаю, огорчаться. Думать по плоти – это, может быть, что-то плохое о себе, неправильные мысли какие-то допускать, какие-то фантазии. Это думать, это убивает человека. Римлянам 8:6. А помышления духовные – что? Это жизнь, это мир. Итак, мысли, наша жизнь, смотрите, чем мы наполняем свою мыслительную жизнь, чем мы наполняем свой разум. Так вот, если это будут плотские мысли, то это смерть. И поэтому человеку станет плохо, плохо и плохо. Поэтому люди, кто находится в депрессии, они пускают вот эти мысли тяжелые, и они их просто убивают, извините. Они их действительно давят. Нужно противостать, выбросить это все. У Бога есть светлые мысли, мысли веры. Авраам не помышлял, что его тело почти столетнего уже в омертвении. И утроба Сарина в омертвении он не помышлял. То есть у него мысли были мысли веры. Он знал, что Бог силен из мертвых воскресить. Бог силен чудо совершить. Вот это вера. Слава Господу. Аллилуйя. Он не изнемог вере. Он не помышлял. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы думали. Некоторые, я помню, как вот будучи подростком, всякие мысли в голову шли, всякий поток. Но я знаю, что это как-то прекратилось, когда я пошел за Иисусом. Но когда я стал ходить за Иисусом, то мне стали некоторые мысли посещать. Уже не помню, какие. Что я? Я слышал, нас учили говорить, надо говорить «Именем Иисуса отойди, сатана». Или говорить «Кровь Христа». И я стал так делать. И как только мне приходили какие-то мысли, уже не помню какие-то, я знал, что это неправильные. Или плохие мысли о ком-то. Я говорил «Кровь Иисуса Христа». Кровь Иисуса Христа, то есть она же очищает нас, защищает. Даже говорит, именем Иисуса, отойди от меня, сатана. Именем Иисуса. И Библия говорит, если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Значит, мы должны сражаться. Мы должны воевать духовно, правильно, по духу. Духом воевать против плотского. Так что же убивает? Убивает плотские мысли, убивает грех и убивает непребывание во Христе. А что же еще сильно людей убивает? Я думаю, у нас есть интерес. Как вы думаете, что еще убивает? Оказывается, Иоанн пишет, кто не пребывает в любви, тот пребывает в смерти. Не любящий брата пребывает в смерти. Это значит, если мы откажемся кого-то любить, то есть если мы вот, ну, будем, вот решили навсегда человека презирать, там, не знаю, ненавидеть, огорчаться на него, то смерть начнет у нас вкрадываться, духовная смерть. А это опасно. Представляете, как опасно? И поэтому лучше всего простить без всяких условий. Просто простить, потому что Христос нас простил. И потому что нелюбящий пребывает в смерти. Это 1 Иоанна 4,14. Или 3,14. Сейчас посмотрим. 1 Иоанна 3,14, да. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Нам нужно просто понять, что ни в коем случае я не должен на кого-то, даже если мне очень больно, даже если горько. Если я даже поделился с сестрой, говорю, сестра, вот так, ну, допустим, в какой-то ситуации. Она говорит, а все равно, Володя, благословите его и все. Пусть их Бог благословит. Правильный ответ. Правда же, друзья, да? Когда мы говорим кому-то, вот как человек так мог ко мне отнестись, вот как он мог поступить, вот. А благословите его. Это правильно. Аминь. Я рассказывал, то есть, когда... У меня накопился целый список, это было, не знаю, 20 с лишним лет назад, очень давно, накопился список переживаний, то есть я видел, что ну вот кто-то постоянно опаздывает церковь, я очень печалился, огорчался, кто-то не хочет проповедовать, может, но не хочет, я, это меня огорчало, кто-то, значит, пропускает служение регулярно, и вот у меня стало, я так переживал,
И это меня так стало давить. У меня такая возникла какая-то обида. Ну, вроде бы я думал, что я прав, потому что я же хочу, чтобы люди служили Богу, чтобы они проповедовали. Но это была такая как бы духовная обида, которая давила на меня. Я этого сам не понимал, но мне становилось тяжело и тяжелее, тяжелее, тяжелее.

Вот, мне казалось, ну вот я, вот знаете, это было так для меня существенно казалось, что я порой не спал и даже плакал иногда ночами. Я просто плакал: «Господи, почему вот тот не любит тебя? Вот почему кто-то...» И однажды я услышал голос Божий, который сказал мне: «Благословляй, и будешь благословен». Я ясно услышал внутри себя, я тут же это сделал, я когда это сделал, я получил такую свободу, мне сердце так легко стало. И вы знаете, что самое интересное произошло? Я забыл почти, кто эти люди, я вспомнил пару человек из того списка, а список был много десятков людей. Я вспомнил пару человек и думал: а неужели они правда могли меня обидеть? Неужели они правда были? Ну так это все. Мне показалось все несущественным. Я даже не мог вспомнить, что же они конкретно виноваты были. Я пытался даже ломать голову, и мне не получилось. То есть Господь меня освободил. Он очистил мою память. Потому что когда мы обижаемся на кого-то, то мы не проявляем достаточно любви. Мы вроде бы справедливы, но мы не можем реализовать божественную жизнь. Она как бы останавливается внутри нас. И мы тогда только начинаем любить тех, кто хороший, только кто достойный. И вот кто пример для нас церкви. И, ну, вы знаете, Бог хочет любить всех. Он любит врагов. Он говорит: любите врагов ваших, да, благословляйте. И поэтому, если мы откажемся любить врагов, если мы откажемся любить тех, кто нас обижали, кто нас очень сильно обижали, то тогда мы не сможем пребывать в любви. А если мы не сможем пребывать в любви, мы не можем иметь в себе жизни. То есть мы пребываем в смерти тогда. И вот это состояние, вот эта смерть обволакивает нас. Она так, знаете, охватывает. Нам кажется, мы справедливы. Ведь они правда, вот они правда нарушили правила. Они вот на работу опаздывают. Они вот эту школу опаздывают. Они там в собрание опаздывают. Ну, например. Но это на самом деле не то. Бог не дал нам право судить людей. Он хочет, чтобы мы миловали. Но молиться и благословлять. И это закон духовной жизни. Обязательно благословлять всех людей. Слава Господу Иисусу Христу. Что же нас еще может убивать? Что убивает жизнь в воскресенье? Христос воскрес, Он живой. А что убивает? Библия говорит: буква убивает, а дух животворит. Буква закона, то есть Ветхий Завет, если читать и не понимать дух жизни в нем, то эта буква начинает убивать людей. То есть она вроде бы справедливая, но Павел говорит: мы служим не смертоносным буквам, вот, а Бог дал нам служение духа. И вот когда люди пришли к Иисусу и привели женщину, взятую в грехе, да, вот в грехе прелюбодеяния, то я сегодня подумал, может быть, некоторые думали, может быть, некоторым и жалко было. А буква говорила: таких надо побить камнями. Понимаете? Вот. И вот эта буква, она людей сделала жесткими, она сделала требовательными. И они взяли камни, и они пришли спросить, как же Иисус поступит в этом случае. Моисей сказал побивать таких камнями. Вот. Но Иисус, вы знаете, как Он поступил. Такая прекрасная сцена есть в фильме «Иисус Назарета». Он сначала не обращал внимания, они требовали ответа. Он склонился и сказал: кто из вас без греха? Первый бросил камень. И он их обезоружил всех. Потому что он по духу понимал, он принес покаяние, он принес возможность людям исправиться. А люди судили по закону Ветхого Завета. И Господь говорит, к нему приходили, помните, мытари и грешники. Вот. И много их было, блудники приходили. И он им говорил слово. И поэтому, как поступает закон, особенно если люди по закону пропитываются буквой, они не понимают любви и милости Божией, тогда эта буква начинает их убивать. Она убивает, они хотят, вот, может быть, и нужно было простить того брата и сестру, но у нас такие правила в церкви. Вот нет, нужно вот сейчас его, значит, вот так к нему. Нет. Знаете, очень важно, чтобы мы не придумали такие правила, которые будут выше законов Божьих. Мы не можем придумать что-то выше Божьих законов, правда же? Библия говорит: милость превозносится над судом, правда же? Поэтому очень важно прийти в Духе Святом нежно, поговорить с человеком и сказать ему: Господь хочет, чтобы тебя простить. Он хочет тебя спасти. И сделать это в любви. И тогда и человек спасен, и церковь не пострадает. И поэтому я помню, когда был в городе Вильнюс, я проповедовал на собрании,

И Дух Святой сильно действовал там, слава Господу. И вышло множество людей вокруг вот этой сцены. Я подошел и увидел одну молодую девушку, и увидел также молодого парня рядом. И Бог мне показал, что между ними есть греховная связь, что они не являются муж и жена, но они находятся в грехе. И я тогда сказал им на ушко тихонько, я сказал, вы находитесь как бы в грехе связи. Они признались, да. Сказал, Господь вас хочет спасти. Вы покайтесь сейчас. Я лично им сказал. Я не стал говорить, пастор, у вас находятся два грешных человека в церкви. Сейчас вот вы должны с ними разобраться, поговорите с ними строго, спросите у них все грехи, которые они сделали. Нет. Господь Дух Святой не дал так мне сказать. Я подошел к ним на ушко, сказал, чтобы рядом люди не слышали. Это сделал Дух Святой. Правда же, Карина? Это... И это что? Это служение Духа. И если бы я поступил не по любви, я бы сказал, ага, вы пришли сюда, вот. Нет, слава Богу, у нас-то мы как-то чуждаемся. Бог нас от этого избавил, слава Богу. Правда же, друзья? Так вот, буква убивает. Если по букве, ага, они грешные, так, срочно узнать, что они натворили, и как это все, как теперь церкви нужно срочно их так наказать, лишить их причастия, все. Знаете, надо начать с того, что нужно с любовью призвать к покаянию. Правда же, друзья? И поэтому Господь, Он хочет, чтобы дать нам дух служения, не букву, а дух служения. И поэтому я сначала не знал, как поступать. Не знал, как поступать. Ну, как поступать вот к человеку? Там, где раньше я служил, там очень строго поступали. Сразу человека, публично ему объявление, замечание. Все, вся церковь знает, все его осуждают, переживают. И я думал, как же поступить? Вот мы теперь служим, вот начали служение. Как же? И это такой серьезный вопрос. Знаете, и одна женщина пришла ко мне и сказала, она говорит... Она только была новообращенной, стала ходить. И она говорит, я согрешила, я вот поехала туда, в отпуск, куда раньше ездила, в этот санаторий, я знала, что я могу даже упасть. И вот там произошло, я упала. Она такая немолодая уже была женщина, вот я согрешила. Я позвал старейшину, там женщина Хельми, она такая мудрая. Я говорю, сестра Хельми, вот такая ситуация. Так, брат Володя. И Бог через нее вот меня тоже наставал. Знаете, так, пойдемте в канцелярию. Так, сейчас, так, сестра, мы сейчас молимся. И никто об этом больше все не должен узнать. Она такая говорит, так, мы молимся, все. И та женщина так и пошла за Богом, она больше никогда не упала. Потом она вышла замуж, за мужчину из другой церкви. И вы знаете, я просто говорю пример. Если бы я по букве сказал, так, что вот сейчас мы должны объявить, что эта сестра, которая несколько месяцев ходит к нам, вдруг она стала такой... Я думаю, это было бы по букве. Это было ранило ее... Это было ранило окружающих людей. Мы иногда не знаем, что делать, но Дух Святой – это Дух силы, Дух любви, целомудрия. Поэтому Господь учит нас. Я спрашивал у пастора Генри Мадава в 2004 году, как поступать, вот как быть в таком случае, если люди... И он меня наставлял, говорит, Володь, надо вот так сделать, вот так. То есть не надо делать публично, но если вот нужно вот так. Я спрашивал одного епископа Сергея Ивановича Николаева, как вот поступать? И он тоже мне говорит, Володя, надо, Владимир, надо. Говорю, священник должен на себе грех людей нести, не надо позорить их перед всеми, надо вот лично помолиться. Вот, потому что представьте, говорит, вот он отец, у него четверо детей, и вдруг публично при детях рассказывает все его грехи в церкви, дети его возненавидят, и будет разбито сердце. И я послушал их и подумал, он говорит, есть тайное исповедание, есть возможность помочь человеку подняться. Слава Богу. Кто верит, что так возможно? Правда же? Аминь. Скажите аминь. Бог не дал нам служение осуждения, Он дал нам служение оправдания. И поэтому буква убивает. Если мы по букве правилами, то мы просто можем людей духовно ранить. Они могут духовно умереть даже, вместо того, чтобы покаяться и ожить. И поэтому пусть Бог даст нам как поступать не по букве, но по духу. Итак, что убивает? Грех убивает буква закона, убивает отсутствие любви, убивает отсутствие пребывания во Христе. И поэтому мы сейчас хотим вот эти вещи, чтобы в нашей жизни этого не было, чтобы у нас была полная любовь ко всем. Скажите аминь, да, друзья? Полная любовь. И пастор Рейн мне говорит, ко мне пришел один служитель, он был в очень плохом состоянии, что-то случилось, какое-то у него было падение. И он мне сказал лично, Рейн, говоря по-человечески, я бы мог отвернуться и сказать, вот я не хочу общаться с этим братом.
Он мне рассказывал это давно, больше 12 лет назад. Но, говорит, вместо этого, говорит, я открыл объятия свои. Я пришел к нему, он пришел ко мне на дачу, говорит, на огород. Он плакал, он, ну, как бы, в покаянии. Что-то случилось. И, говорит, я обнял его и молился, и он был восстановлен. Вот слава Богу, правда же, друзья? Поэтому, если мы хотим, чтобы жизнь Божья текла через нас, потому что без любви начинается инквизиция, начинается вот эта вот борьба, начинается, и это очень опасно. И Библия поэтому говорит, с одними будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгаясь с огня. И так вот, я очень быстро закончу проповедь. Так вот, мы сегодня говорим о том, что убивает, и о том, что нас оживотворяет. А что нас оживотворяет? Мы об этом поговорим, конечно, на следующем собрании. Скажу очень быстро. Библия говорит, 118 Псалом, 50 стих. 118 стих, 50. Слово Твое оживляет меня. В одном переводе говорится, Твое Слово вновь меня восстанавливает. Вновь меня оживляет Твое Слово. Читайте Слово, оно будет оживлять вас. Даже вам трудно, вы в отчаянии. Откройте утром Библию, уединитесь куда-то. Начните читать. Слова Божьи – это слова «дух и жизнь». Христос оживотворяет нас. Его Слово. Петр говорит, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. То есть глаголы вечной жизни. Еще не так, что нас оживотворяет? Читая Слово, слушая Слово, мы оживляемся. Наша жизнь приходит в нас. Слава Господу.

0: Здравствуйте. Знаю я твои манипуляции, меня не проведешь. Так обычно думаем мы, когда чувствуем, что кто-то пытается влиять на нас. Но есть и положительные манипуляции. Сегодня мы поговорим об этом. На наши вопросы отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще, всегда ли манипуляции – это зло?
1: Не всегда. Манипуляции могут быть и добрыми, и полезными, если они направлены на благо оппонента. То есть сама по себе манипуляция – это скрытое влияние, которое производится за счет чувств. Не прямое воздействие, не прямая просьба, а именно скрытое влияние на чувства, где мы играем на чувствах человека.
0: Каким образом это происходит, кстати?
1: Для достижения какой-то цели. Каким образом? Допустим, нам нужно что-то получить от человека. Мы подходим, делаем сначала комплимент, расслабляем его, потом спокойненько там берем за руку. Но я же знаю, что ты никогда никому не отказываешь. Я же знаю, что ты добрый человек. И после этого выражаем просьбу. И человек, ну как бы он же добрый, и на вот этом чувстве вины, как я могу мнение о себе опровергнуть, как я могу подвести, он думает обо мне так, и в этот момент невольно соглашается, не успев даже подумать, может, он не может выполнить просьбу, стоит, не стоит ее делать и так далее. Вот это и есть манипуляция. То есть добрый, расслабился, понял, что я добрый, и мне как бы совестно... Предстать в глазах оппонента недобрым.
0: Или да, я знаю, что только ты с этим справишься.
1: Да, если, да? Да, если хорошо подумать, да, что... Да. А при чем здесь доброта? Вообще, не, тут как бы такое псевдологическое какое-то внушение происходит, когда абсолютно не связана доброта с просьбой вообще никак. Я могу быть добрым, но при этом не делать ту просьбу, которую ты сейчас озвучиваешь.
0: Ну, а вообще, насколько, вот сначала некоторые общие вопросы хочется прояснить, да, прежде чем мы перейдем к положительным манипуляциям, к их обсуждению. Вот почему манипуляции — это плохо? Почему вот как бы сейчас нам часто говорят, пишут часто о том, что вот нужно противостоять манипуляции. Манипуляции — это, как правило, ну,
1: ну, потому что это скрытое влияние. Человек редко осознает, ну, во всяком случае, если человек, скажем так, если ты знаешь, что ты как бы вооружен, да, если ты в курсе событий, ты немножечко, может быть, защищен, но не каждый раз в любой жизненной ситуации ты быстро поймешь, что это манипуляция. Потому что мы же не сосредоточим на этом внимание. Поэтому это скрытое влияние, и если оно происходит для достижения пользы того, кто проводит эти манипуляции, тогда это может быть в ущерб второму человеку, и поэтому надо защищаться, считается. А при этом нужно понимать, что манипуляции, если они не всегда на... То есть не всегда это может быть какая-то корыстная, негативная выгода манипулятора. Поэтому в данном случае оппоненту не всегда нужно напрягаться. Может быть, манипуляция какая-то добрая, и кто-то, какой-то человек, найдя к тебе подход, сможет донести какую-то важную информацию на благо тебе же. Поэтому здесь нужно смотреть, какой посыл исходит от манипулятора.
0: А как мы узнаем, какой посыл исходит от него? Он просто вот выражает таким образом свою просьбу, он влияет на нас. И вот, кстати, когда вот манипуляции, я тоже за собой часто замечала вот это чувство, которое остается после того, как тебя, как вроде ты соглашаешься, но тебя как будто принудили что-то делать. И как-то так очень нехорошо и некомфортно на душе бывает, что вот ты не хотел, ты вообще просто жил, а тут тебя как бы останавливают. И вот такими способами, но с другой стороны, соглашаешься-то ты добровольно все-таки?
1: Добровольно, потому что, скажем так, у тебя есть некоторые сложности с границами в этот момент, ты их пробили там каким-то комплиментом или чем-то еще, у тебя есть нарушенные границы, ты открылся и согласился, не подумав. Если в принятии каких-либо решений необходимо давать паузу, если затрагиваются чувства, то есть если происходит прямая просьба, пойди и сделай что-нибудь. Ты сделать, не сделать, стоит, не стоит, окей, хорошо, сделаю так. А если происходит влияние на чувства, тогда мы теряемся в моменте. Uh-huh. И в этот момент происходит вот, uh-huh. вот это самое манипулятивное влияние. Чтобы здесь не быть подвластным и иметь возможность принять взвешенное решение, нужно небольшую паузу брать и всегда выражать благодарность и соглашаться с манипулятором. Потому что если делается комплимент какой-то, может быть искренне, а может и не искренне, да? Чисто uh-huh. просто для получения какой-либо выгоды самого манипулятора. Тогда стоит выразить благодарность за комплимент и на этот момент остаться в полном расчете. То есть ты красивая, замечательно сегодня выглядишь, благодарю тебя, рассчитались. Uh-huh. Uh-huh. Никто никому ничего не должен. Что последует дальше, будет новая коммуникация. Если будет просьба, я сделаю шаг назад, как бы подумаю, сделаю какое-то uh-huh. взвешенное решение и буду уже uh-huh. принимать его.
0: Обязательно ли отказывать, если мы чувствуем, что звучит просьба манипуляция? Обязательно ли шарахаться, убегать? Вот мы так хотим противостоять манипуляции, мы свободные люди, вот. Нас уже замучили этими просьбами, и мы уже на все говорим «нет».
1: Я против фанатизма вообще в любом смысле, поэтому mm-hmm. шарухаться от манипуляции не стоит. Вся наша жизнь манипуляция, всюду реклама, все, я не знаю, очень много информационный контент, mm-hmm. любые средства массовой информации. Очень много используется манипуляции. В принципе, в диалоге это нормально, это не всегда mm-hmm. плохо. Да? То есть наша коммуникация, она строится с элементами манипуляции. Есть только разница, для каких целей это делается. Да? То есть для достижения какой-либо цели, допустим, воспитания ребенка, мы тоже можем применять различные подходы манипуляции, да? mm-hmm. в обход этой защиты человеческой. Mm-hmm. Сделай, не сделаю, сделай, не сделай, ешь кашу, не буду. Да? А каша сладкая, а сейчас там это то, а мы там пойдем куда? Да, что-нибудь. Да, да. Конечно, не нужно слишком переключаться в подкупы, но все равно мы ищем какие-то здравые mm-hmm. подходы для того, чтобы что-то сделать позитивное, чтобы ребенок, mm-hmm. в конце концов, не отвлекался и поел. Да? Mm-hmm. Мы его внимание концентрируем на там, вкусной каше. То же самое и здесь. Не нужно шарохаться и убегать. Если есть подозрение, что здесь какая-то манипуляция, ну, нужно посмотреть, она позитивная или негативная. А вот манипулятор ко мне обращается, я оппонент. Мне это полезно или не полезно? Почему он это делает, человек? Какой у него посыл? И можно в этот момент напрямую спросить, я правильно понимаю, ты хочешь вот этого сейчас mm-hmm. от меня? Все, мы как бы его обезоружили, ситуацию вскрыли и угу. начинаем конструктивно общаться.
0: Уже в конструктивное поле.
1: Да, полностью понимая. Входит. То есть я правильно понимаю, ты хочешь вот это получить, или я правильно понимаю, ты имел в виду вот это. Все, в этот момент манипуляция заканчивается. То есть желательно, конечно, выводить любые диалоги в такое русло искренности, открытости, честности. Mm-hmm. Но не всегда это возможно. То есть подруги на лавочке могут, а в деловом мире, да, возьмем, любые договоренности, переговоры, как они строятся, они же не всегда, ой, я желаю блага только тебе, да, и куда мы придем в деловом мире, например, финансовом и так далее. То есть там же есть выгода каждого, и каждый в момент переговоров mm-hmm. человек ищет подход к другому mm-hmm. и, соответственно, использует различные манипуляции, которые могут быть

0: скажем так, они могут влиять на состояние оппонента, эмоционально его затрагивать, но никак ему не вредить. И вот если никак это ему не вредит, тогда, соответственно, манипуляция не является злом, и все нормально. Можно
1: Но тут вот момент вредит-не вредит, я думаю, он тоже бывает и субъективный.
0: Да.
1: Кто-то вот, например, попросил тебя что-то сделать через манипуляцию. Один скажет, я это сделал, ну и нормально все. А кто скажет, я это сделал, и для этого я пожертвовал своим вечером, я отказался от встречи, потом я поздно лег, не мог уснуть, потом у меня было плохое от этого настроение. То есть одному то же самое действие не повредило, а наоборот, даже, может, и порадовало, а другой вот весь разбитый и недовольный.
0: Тогда вопрос к тому, кто недовольный.
1: Так,
0: почему ты это
1: вопрос?
0: Сделал?
1: Ага.
0: Вопрос границ, вопрос его личного мнения, его осознанности, как он принимает решения. Потому что, ну, я же говорю, что манипуляция, она всюду и везде. То есть нас за чувства можно зацепить очень легко, через все, что угодно. Да? Я не буду снова перечислять, и разное влияние со всех сторон. Поэтому здесь наша ответственность, а насколько легко можно нас поймать, да? Если я что-то не хочу делать, и я это делаю, и делаю уже который раз, и явно нарушаются границы, и виноват не тот, кто их нарушает, а тот, кто позволяет их нарушать, потому что тот, кто нарушает, он не знает твои границы. Он может быть нечувствительным человеком, он может быть каким-то очень разным, самым разнообразным. И он не виноват в том, что он имеет этот доступ к человеку.
1: Ну да, ну вот как, допустим, мне звонят и звонят, пишут и пишут,
0: да,
1: мессенджеры разрываются. Это же мой выходной. Так отключи интернет.
0: Это же твоя ответственность.
1: Ну просто да, это все, но это единственный выход. Люди в это время заняты чем-то своим, и, конечно, они тебе пишут. Они не знают, что у тебя, например, выходной или что ты где-то в отпуске. Вот, поэтому
0: поблагодари людей за внимание, они как минимум тебе его проявляют, и поставь свой честно, искренне, открыто. Я сейчас хочу поспать, я сейчас хочу побыть один, я сейчас хочу сделать что-то другое. Все, никто не допишется, не дозвонится при большом усилии.
1: Итак, переходим к положительным манипуляциям. Вот мы уже вскользь о них сказали, но как бы положительные результаты к ним может привести какая-то там положительная манипуляция. Как отличить ее все-таки?
0: Ну вот манипуляции, они бывают там на чувстве вины, на чувстве стыда, на чувстве каких-то вот на негативных чувствах, да? Вот здесь как раз-таки и негативная манипуляция. Но здесь немножко смазанный момент, потому что мы не можем назвать манипуляции на чувстве любви или ощущения счастья позитивной, потому что она может быть тоже полезна только манипулятору, но вредна оппоненту. Да? Поэтому не только определяем по ощущениям внутренним, на каких чувствах манипулятор играет, а также нужно определить, какая за этим стоит выгода. Вот определяющим является выгода, которая идет, допустим, мы понимаем, что да, манипуляция, да, человек что-то, мы видим, что он что-то хорошее хочет для тебя сделать искренне. И, то есть он ищет эти мягкие подходы. Если это искренне, и если это действительно тебе полезно, здесь уже решить, нужно оппоненту полезно ему или нет, то есть осознанно отстроиться, как я говорила, можно отстраиваться немножечко по позе, по расстоянию. Если человек очень близко, обнимает, говорит, моя, ты хорошая, тра-та-та, вот на чувстве любви, на чувстве доверия манипулирует и хочет свою выгоду извлечь, это негативная манипуляция. Если он хочет твою выгоду извлечь, поднять тебе самооценку, что-то еще, но ты понимаешь, что это очень искренне, тогда ты идешь навстречу и принимаешь это решение. Если ты понимаешь, что это не искренне, он манипулирует на чувстве любви, доверия, но при этом хочет твою пользу, но он сам не верит в это, и ты как-то чувствуешь себя некомфортно. Сделай шаг назад и включи осознанность. Отстройся немножко от него. Можно немножко отодвинуться телом, не повторять его жесты, не смотреть так сильно в глаза, немножко отстроиться и подумать, почувствовать, взвесить, что он делает, почему он делает сейчас так, почему я себя чувствую так, вот это я хочу, вот это не хочу, это буду, не буду делать. И вот отстроившись, начинаешь принимать решение. То есть всегда немножечко нужно отвести взгляд, посмотреть вдаль, послушать себя внутрь и вот сделать вот эту оценку.
1: Так, подожди, как бы сказать, как бы...
0: Да.
1: Подожди, я послушаю себя. Мне надо вдаль посмотреть. Так, где там окно?
0: Да.
1: Так, что ты там говорил? Итак, к делу. Ну, вот, допустим, жена запугала мужа, что с ним случится инсульт, инфаркт, неизвестно что, если он не сбросит килограммов 10 и не начнет заниматься физкультурой. Она его запугала. Она, в общем, ему рассказывала разных историй, поставила, может, какие-то условия.

0: Ну, потому что...
1: Здесь надо не
0: перестараться. И он занялся здоровьем.
1: Вот здесь надо не перестараться. Mm-hmm. Если точно знаешь, что займется, тогда доброе. А если знаешь, что не займется, и такого нам внушаешь, может быть действительно инсульт. Еще и преждевременно. Потому что внушать такие вещи, это... В общем, я с этим не играюсь в своей жизни. Это очень аккуратно нужно. Можно внушить действительно болезнь, и ты в итоге знаешь, что человек не пойдет по этому пути, если он не готов заниматься здоровьем, а ты ему пугаешь, он понимает, что я ничего не делаю, и при этом все равно не делает, и оно начинает реализовываться, он уже начинает в эту болезнь погружаться. Поэтому здесь опасно. Вот, нужно аккуратно. Если ты понимаешь, что сейчас я чуть-чуть припугну, и он занялся здоровьем и пошел в это тогда позитивная манипуляция, она же на добро другому человеку.
0: Да. Ну вот, кстати, бывает иногда у врачей, человек немножко так запустил здоровье, пришел к врачу, анализы плохие, там что-то происходит с организмом, врачи начинают говорить, мораль читать. Да. Человек, может быть, действительно понимает, просто жизнь наша разная, болели дети, что-то случалось, человек не мог заниматься здоровьем, у него не было денег на какие-то платные там процедуры, а вот он пришел, и когда, допустим, врач говорит, так, понятно, картина не очень хорошая, давайте потихоньку заниматься этим. Вот, и это другая ситуация. Да. А когда на тебя так смотрят, как будто ты уже вот умираешь, и ничего сделать нельзя, может, действительно человек в плохом положении, но это точно не улучшает его.
1: Да, врачи, кстати, этим очень пользуются. А нужно грамотно, правильно, он говорит, картина не очень, можно нам многозначительно посмотреть, но при этом не запугивать сильно. Ну ничего, все будет хорошо, это решаемо, да? У человека появляется надежда, он двигается вперед и, соответственно, выходит из любой сложной ситуации через вот это внушение, что врач дает надежду мягонько. Потому что если слишком запугивать, человек может надломиться. Он и так уже пришел к этой ситуации через что-то сложное, а тут еще сверху. Но это рисково.
0: Итак, в общем, манипуляции не всегда плохо. Бывают положительные манипуляции, но даже, как мы поняли, с этим нужно осторожно, аккуратно, если мы хотим на кого-то повлиять, то нужно аккуратно. Но, с другой стороны, можно ведь и говорить и прямо, если что-то нам не нравится, если мы хотим кого-то призвать, к ответственности, кого-то мотивировать, так скажем, вдохновить, то можно ведь говорить прямо.
1: Я за прямой диалог. Мне нравится, когда люди очень прямо, открыто, искренне общаются. И это не всегда получается со всеми людьми, потому что если общаться с осознанным человеком, он услышит тебя, человеком, способным к диалогу, способным слышать. А есть люди, которых не пробьешь. И тогда бывает и нужно использовать различные подходы.
0: То есть люди, которых не пробьешь прямым воздействием, а только манипуляцией можно?
1: Какими-то мягкими воздействиями, добрыми манипуляциями. Бывает. Нужно обойти его защиты, потому что напрямую он будет только защищаться и что-то отвергать. И порой в этом и заключается. Говорят же, мудрая там женщина. Что значит мудрая женщина? Мягким подходом. Что это значит? Это манипуляции. Хорошие.
0: Да, как мужу сказала, не вот в лоб, какой он, а так любимый.
1: Да, мудрости, осознанности, все это дело можно...
0: Сохраняя его достоинство. Итак, я благодарю вас, Алина, за участие в нашей программе. Спасибо большое вам.
1: Благодарю.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго, до свидания.

0: Здравствуйте. Томми Майота восхищался своей матерью и сестрами. Ему нравились их жесты, движения и речь. Томми мечтал быть таким, как они, и собирался воплотить эту мечту, сделав операцию по смене пола.
1: Одну неделю я хотел быть мальчиком, а другую — девочкой. Я жил в постоянном смятении. Это смятение возникло у Томми Мойты в раннем детстве. Самый младший из 8 детей, Томми отождествлял себя с матерью и сестрами. Я был очень чувствительный. Меня привлекала женственность, их жесты, как они двигались, разговаривали. Ко всему прочему, его сводные братья и сестры занимались непонятными ему делами. У нас дома творились вещи с сексуальным подтекстом, и с раннего возраста я хотел в них участвовать. Я считал, что это нормально. Женственное поведение Томми привело к буллингу со стороны братьев и одноклассников. Я постоянно слышал: «Ты гей, ты другой». Мне было очень одиноко. Я хотел быть частью большинства. 13 лет, чтобы не выделяться, Томми начал принимать кокаин. И одновременно он боролся с растущим влечением к мальчикам. У меня была проблема. Я не понимал ее, не знал, что это такое. Я пытался разобраться со всем этим, но мне было одиноко, и я не знал, кому рассказать. В 16 Томми решил сдаться. Я окунулся в это с головой и решил, что буду делать то, что захочу. Парень подсел на мэтт. Его выгнали из школы, и он начал посещать ночные клубы и чат-комнаты для геев. Я почувствовал себя желанным. Люди хотели быть рядом со мной, их влекло ко мне как никогда ранее, я этому радовался. Но даже тогда у него оставалось чувство, что что-то не так. Я понимал внутри, что так нельзя. Сердце твердило, что это неправильно. Несмотря на сомнения, Томми думал об операции по смене пола и начал принимать женские гормоны. Когда ему исполнилось 20, он даже решил попросить Бога сделать его женщиной. Я сказал: «Было бы намного лучше, будь я женщиной. Тогда бы мне не пришлось делать все это. Я знал, что поступаю неправильно, но как будто бы был на качелях. Мысль, что это ошибка, что я не тот, кем должен быть, не отпускала меня». Однажды ночью он проснулся от кошмара и включил телевизор. Показывали сюжет о мужчине-трансгендере, который отдал свою жизнь Христу и стал таким, каким его хотел видеть Бог. Что-то произошло, что-то изменилось. Я всегда знал о Боге, и что его план для меня был другим. Я чувствовал, что живу не так, как он задумал для меня. Томми перестал принимать гормоны. Но что делать дальше, он не знал. И поэтому оставался таким, как был. Было очень пусто. Я хотел перемен, но не знал, как измениться. Неужели я всегда буду таким неудачником? 9 мая 2012 года, принимая вместе с братом и сестрами наркотики, Томми почувствовал ужасный парализующий страх. Я не видел его, но знал, что в моей квартире что-то было. Я ощущал руки на себе, хотя и не видел их. В ужасе Томми вышел на улицу и поехал к маме, которая недавно отдала свою жизнь Христу, и попросил ее помолиться за него. Я должен был обратиться к Богу, потому что только Он мог помочь мне. Помню, как я сказал ему, что сожалею о том, как относился к родителям и о том образе жизни, который я вел. Я искренне каялся и просил прощения. Я почувствовал, как из меня вышел воздух, словно я сделал глубокий выдох. В тот момент я понял, что свободен. Я лег спать и проснулся абсолютно трезвым. Я никогда не был таким трезвым. Не было желания принимать наркотики, заниматься тем, чем я занимался раньше, заходить на старые сайты. Что-то изменилось во мне. Исчезло желание быть женщиной. Я знаю, это Бог убрал его. Он полностью изменил меня изнутри, изменил мои желания, изменил мои приоритеты. Томми начал посещать церковь и изучать Библию. Он заново учился принимать свою мужскую идентичность. Мне понадобилось много времени, но я отдал это Богу. Господь, сделай меня таким, каким Ты задумал изначально. Ты призвал меня быть мужчиной, восстанови меня в этом. Я не хочу расчаровывать Тебя. Не хочу, чтобы другие думали, что Ты Бог, который не спасает. Ведь Бог, с которым я встретился в ту ночь, изменил меня. Сегодня Томми помогает другим найти свою настоящую идентичность через Иисуса Христа. Бог говорит, что я чемпион, победитель. Бог говорит, что я избран. И если Иисус сделал это для меня, то Он сможет сделать это и для вас. Какой бы ни была ситуация, всем нам нужен Спаситель.
0: Томми прав. Нам всем нужен Спаситель. Слово Божье говорит, что мы были созданы по образу и подобию Божьему. Задумайтесь на минутку. Бог — Творец всего, а мы созданы по Его образу и подобию. У Бога есть враг. И как вы думаете, какая у Него цель? Он хочет затмить образ Божий в вашем сердце и жизни. Он хочет исказить ваш взгляд на себя, и чтобы в сложных ситуациях вы в замешательстве начали сомневаться, а окружающие будут злыми и начнут обзывать вас. Мы уязвимы перед этими вещами, и нам нужен Бог живой. Томми пережил удивительный момент с Духом Святым. Он просто начал обращаться к живому Богу, который слушает. Он рассказал о том, как он обидел Бога своим выбором и как пошел против Него. Томми начал заниматься этими вещами в детстве. Он сказал: «Внутри меня было что-то, что понимало, что это плохо. Но чем больше мы хотим что-то изменить, тем больше проявляется другая сторона. И нас начинает влечь ко греху еще сильнее и приводит в еще большее замешательство». Божье Слово говорит, что автор этой неразберихи — не Бог. Томми — это пример того, что Бог хочет сделать в вашей жизни. Когда Христос приходит в ваше сердце, когда вы искренне исповедуетесь в том, что отделяет вас от Него, а это есть у всех нас, когда вы искренне отрекаетесь от греха и просите у Бога прощения, друзья, мне кажется, сейчас самое время для того, чтобы сказать: «Иисус, Твоя смерть была ради меня. Твоя кровь пролилась, чтобы я стал полноценным. Я хочу принять это сегодня». И все это начинается с исповедания. Расскажите Богу о всех своих промахах. Когда мы признаемся и делаем это искренне, Он наполняет нас, как Томми, своим Святым Духом. И все, чего мы желали, приходит в нашу душу, в наше сердце и в наше мышление. Остаются ли вещи, с которыми мы должны разобраться позже? Иногда да, иногда нет. Самое главное — это чувство чистоты и полноты. Вы должны узнать того, кто создал вас. Это можно получить абсолютно бесплатно. Невозможно заслужить, невозможно сделать себя более достойным в глазах Божьих. Нужно всего лишь прийти к Нему и признать, что вы недостойны. И тогда Он приходит и говорит: «Позволь мне показать тебе, для чего ты был создан. Позволь наполнить тебя Моей любовью к тебе. Я хочу показать тебе, кто ты во Мне». Бог сделает это для вас. Возможно, вы сталкиваетесь с такими же проблемами, что и Томми. Может быть, это наркотики или другая зависимость. Это идол. Бог хочет жить в нас. Исповедайтесь в грехах перед Богом прямо сейчас. Сейчас лучшее время для этого. Бог искупил всю нашу вину. Вы можете помолиться сейчас. «Иисус, я обижал Тебя, отворачивался от Тебя, шел своим путем, уничтожая себя и других. Я отдаю все это Тебе. Я прошу Тебя не потому, что достоин, а по Твоей великой милости. Прошу, прости меня. Отдали мои грехи, как восток от запада, как говорит Твое слово, и больше не вспоминай их. Наполни меня Твоим Духом Святым. Укажи, каким путем мне идти. Дай мне жизнь, которая имеет смысл для веры.

0: Он не мог понять, почему его исцеление было временным. 2 года спустя, в пасхальное воскресенье, Джеремейн получил на этот вопрос ответ.
1: 14 ноября 2004 года в автомобиль Джеремейна Грина врезался мусоровоз. Джеремейн получил сильную травму головы и впал в кому. Его отец, епископ Джо Грин, и его мать Этна поспешили в больницу.
0: На сына было больно смотреть. Он был в коме. И мы не знали... Никто не знал, очнется он или нет.
1: Я сказала: «Господь, ты сказал мне, что мой сын будет проповедником. У него есть работа. Что бы то ни было, ты должен вмешаться в ситуацию». У Джермейна парализовала часть тела. Родители и церковь молились без остановки об исцелении. И однажды вечером мы молились, я открыла глаза, посмотрела на сына и увидела, что он поднял левую руку. Он сделал вот так. Он даже не осознал своего действия. Бог сделал это. Он поднял его руку. Я точно знаю, это ободрило нас. На следующее утро он встал и пошел.
0: Я ходил по своей палате, прославлял Бога. У меня текли слезы. Я не мог поверить, что Бог совершил для меня чудо.
1: Джермейн вернулся домой к жене и к детям. 3 недели спустя, находясь в церкви, он потерял сознание. Когда очнулся, левая часть его тела снова была парализована.
0: Мне казалось, что Господа со мной не было. Я думал, зачем? Зачем ты позволил мне пережить исцеление, чтобы снова стать больным?
1: Врачи диагностировали у него гемипарез, слабость одной половины тела.
0: Я верил, что Бог совершит чудо. Казалось, оно вот-вот случится. Он махнет рукой, я снова поднимусь и буду в порядке, но этого не случилось. Я думал, что такого плохого я сделал? Ты ведь исцелил меня. Почему это происходит вновь? Почему? Ответа я не слышал.
1: Физиотерапия не дала никаких результатов, и Джермейн оказался прикованным к инвалидному креслу. Спустя некоторое время от него ушла жена, оставив ему 4 детей. Джермейн впал в депрессию и пришел к выводу, что будет лучше для всех, если он покончит с жизнью.
0: У меня были таблетки от высокого давления. Я хотел их принять. Но мне помешала моя дочь, которая ползала по полу. Она улыбалась, смеялась, забралась ко мне и села рядом с таблетками. И это остановило меня.
1: Родители Джермейна решили переехать к нему, чтобы помочь. В это время он получил откровение, что, несмотря на обстоятельства, он будет жить для Бога.
0: Я принял решение, невзирая ни на что, проповедовать, пророчествовать, делать то, что ты скажешь. Если я буду в инвалидном кресле до смерти, пусть так и будет.
1: 2 года спустя, в пасхальное воскресенье, Джермейн заканчивал служение и услышал повеление Божье передать людям, чтобы они прославляли его. Я помню, как он сказал: «Это новая волна помазания. Бог совершит чудо».
0: После этого он встал и начал ходить. Я видел это сам.
1: Я смотрела и видела то, чего не видел мой сын. Он не ходил, он парил. Именно так. Это было самое прекрасное, что я видела. Это удивительная вещь. Джермейну понадобилось время, чтобы осознать, что он исцелен.
0: Я стоял там и думал: «Боже, что это было? Это чудо! Люди обнимали меня, а я их...» Я не понимал, что стою. Я не осознавал, что поднялся с инвалидного кресла, пока не увидел, что оно пустое. Пришло понимание, что в церковь-то я приехал на инвалидном кресле, а уезжаю без него.
1: Позже Джермейн пошел на проверку к врачу.
0: Врач зашел и сказал: «Ты поднялся?» Я ответил: «Да, это так». Он сказал: «Это чудо».

0: После этого Джермейн стал известен как проповедник на инвалидном кресле. Он снова женился, и они вместе с женой Маргарет несут надежду через Божью силу исцеления в своем еженедельном радиошоу и в церквях.
1: Он восстановил все, что я потерял. Господь благословил меня чудесной женой. Он сказал мне, что она для меня. Она моя подруга от Святого Духа. Бог продолжает исцелять. Он дает нам то, в чем мы нуждаемся. Нам лишь нужно попросить.
0: Достаточно лишь доверять Богу, и тогда Бог услышит вас и ответит на вашу молитву.
1: Иногда исцеление приходит поэтапно. Джермейн прошел через множество непростых этапов. Сначала его парализовало, но он получил чудо. Это был первый этап. Он начал ходить и прославлять Бога. Когда происходит чудо, то легко прославлять Бога и благодарить Его за все, что Он делает для нас. Прославлять легко, когда в жизни все хорошо. Но через несколько недель здоровье покинуло Джермейна, и он не мог понять, что случилось. Бог больше не рядом с ним. Это темная ночь. И мужчина начал спрашивать, что я сделал не так. Возможно, вы тоже проходили через что-то подобное. Вы болели, пытались понять, что вам делать дальше. Вы думали, что я сделал не так. В Библии есть чудесная история. Это не притча, это реальная история. Мы читаем про нее в Иоанна. Один человек родился слепым. И ученики, не фарисеи, не обвинители Иисуса, ученики Иисуса привели к нему того слепого и задали богословский вопрос. Кто согрешил? Его родители или он сам? Они не могли понять, если согрешили его родители, то почему родился слепым он? А если грех родителей привел к слепоте ребенка, то разве это справедливо? Если же он родился слепым за свой грех, то разве можно наказывать наперед? Они не понимали этого. Иногда нам тяжело понять, почему с нами происходит что-то плохое. Мы думаем, что же я сделал не так? Что случилось? Мне нравится ответ Христа. Никто. Разве это не чудесно? Никто. Это случилось, чтобы явилась слава Господня. Разве не прекрасно? Жертва Иисуса очистила вас от всякой неправды. Он прощает все ваши беззакония. Если у вас есть какое-то конкретное беззаконие, если есть то, в чем вы не исповедались, сделайте это немедленно. А после этого примите дар спасения и прощения. Он хочет вас освободить. Когда у вас есть свобода, вы можете двигаться вперед. Джермейн получил это не сразу. Он думал о смерти, о том, чтобы покончить с собой. И что же сделал Бог? Он послал его дочь, которая забралась к нему на руки и ободрила его. А потом был другой этап. Это не простой этап. Это была его Гефсимания. Он сказал, «Несмотря ни на что, я буду служить тебе, прославлять тебя, пророчествовать во имя твое, делать то, что ты скажешь. Не моя воля да будет, но твоя». И четвертый этап. Прославляя Бога и даже не осознавая этого, он получил исцеление. Я желаю и вам пережить сегодня этот этап. Бог живет в хвале своего народа. Если вы думаете, что Бог далек, начните прославлять Его. Облекитесь в одежды хвалы, и вы почувствуете Его присутствие, прощение, исцеление и все, что Он имеет для вас. Мы с Терри будем молиться о вас, но сначала свидетельство о чудесах для ободрения. Вера приходит от слышания, а слышание от слова, иногда и от свидетельств. Лолита из Чикаго, Иллинойса, третий раз заболела ковидом. Ее снова госпитализировали. У нее были проблемы с сердцем, и врачи не были уверены, что женщина выживет. Ей было тяжело дышать, уровень кислорода критически упал. В больнице она смотрела клуб 700, и Терри сказала, что у кого-то легкие наполняются слизью, а уровень кислорода падает. Лолита поняла, что это о ней. В следующие несколько дней легкие очистились, а уровень кислорода нормализовался. Врачи были удивлены.
0: Вот это да, как чудесно. У Дженнис из Вест-Винфилд, Нью-Йорк, ужасно болели спина, бедра, ноги и лодыжки. У нее диагностировали межпозвоночную грыжу. Дженнис выписали таблетки от боли и направили к хирургу сделать МРТ. Однажды она услышала, как ты, Гордон, поделился словом знания о человеке, у которого были такие же симптомы, как у нее. Боль начала уходить. Дженнис пришла за результатами МРТ, и доктор спросил, а кто сделал вам операцию? Она ответила, что операцию ей не делали. Доктор показал ей заключение и сказал, кто-то явно поработал с вашей спиной. На что Дженнис ответила, это Бог вылечил меня.
1: Позвольте ему вылечить вас. Позвольте ему прийти к вам сейчас. Прославьте его в послушании. За все благодарите. Пусть все дышащее славит Господа. Это и есть путь Его присутствия. Господь, Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и благодарим за то, что Ты так сильно возлюбил нас, что дал нам Своего Единородного Сына, дабы всякий... Господь, мы хотим быть этими всякими сегодня, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Приди, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Наполни нас, исцели нас, освободи от вины и осуждения. Мы просим об этом во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
0: У кого-то диагностировали серьезную проблему с печенью. Вы в самом начале болезни. Бог исцеляет вас. Поднимите свои руки и начните прославлять Бога. Примите Его исцеление.
1: У кого-то проблемы с кровью. Ваша кровь не может нормально переносить кислород по вашему телу. У вас нет проблем с легкими, но есть проблемы с кровью. Бог исцеляет вашу кровь. Он может восстановить, изменить, поднять количество красных телец. Исцелить во имя Иисуса. Будьте исцелены и свободны.
0: Есть много людей, которые потеряли чувство обоняния и вкуса. Бог все восстанавливает после многих недель и даже месяцев. Бог восстанавливает вас во имя Иисуса.
1: Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, то прославьте Бога и сообщите нам о том, что Бог сделал для вас. Зайдите на сайт, указанный на экране, напишите нам. А закончим мы стихом из Псалма. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Пусть Бог благословит вас и до скорой встречи.

Исход, глава 19. Это история, которая подчеркивает важность границ, которые мы устанавливаем в своей жизни. Сегодня я буду говорить на тему «Установка барьеров». Бог сказал Моисею: «Я сойду с моего престола небесного на гору Синай. Я сойду и коснусь этой горы. Но перед этим я хочу, чтобы ты повелел людям очиститься. Скажи народу, что я свят, что я возвращаюсь, что я приду туда, где они сейчас. Они услышат звук трубный, и при трубном звуке приду я, Бог Всемогущий. И когда я приду, они должны быть чистыми, они должны быть освящены. Скажи им поменять и помыть свои одежды. Скажи им смыть с себя всю грязь, смыть все, что их оскверняет. Я хочу, чтобы мой народ был чистым, когда я приду. Мы знаем, что все взаимосвязано. Это символы того, что мы без порока, без пятна, омыты в крови Иисуса Христа. Он сказал: «Я сойду, и когда вы услышите трубный звук, вам лучше быть готовыми». И никто не должен заходить за установленную границу. Он сказал: «Я хочу запечатать гору. Я хочу, чтобы вы установили барьеры». У меня есть небольшой реквизит. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты, Моисей, установил их. Ты устрой их. Вырой ров, установи ограду, протяни колючую проволоку. Чем можно еще огородить? Ты устрой границы, установи их. Поставь вокруг, везде, где проходит граница, везде у подножия горы. Скажи детям Израиля, чтобы они ее не пересекали. Я не дам им свободно проходить». И сказал: «Даже если кто приступит границу, если перенесут лишь одну ногу на ту сторону, где они не должны находиться, когда я приду, они должны умереть». Это границы жизни и смерти. Я иду, я хочу, чтобы мой народ был чистым. Я хочу, чтобы при звуке трубы вы были на нужном месте. Если кто-то будет не с той стороны ограды, он умрет. Подготовьтесь к трубному звуку, сделайте все, чтобы не зайти за границу. Есть разница между моим и не моим народом. Я хочу, чтобы между ними был барьер. Когда раздастся трубный звук, то поторопитесь. Когда я приду, то вам лучше быть с нужной стороны барьера. Повернитесь к кому-то и скажите: «Он идет». Вот-вот зазвучит труба. 1 Фессалоникийцам, глава 4. «Сам Господь сойдет с небес при возвещении, при звуке трубном». Иисус возвращается, Он грядет, Он грядет. Родители, приготовьтесь, Он грядет. Очень важно, чтобы ваша семья была готова. Он грядет. Вы слышите, как Моисей бежит через стан. Будьте готовы, очиститесь, осветитесь. Труба вот-вот зазвучит. У вас не будет времени приготовиться после звука трубы. Готовьтесь. Родители, подростки, Он идет. Готовьтесь, осветитесь, будьте внимательны. Пусть в ваших машинах будет правильная музыка, правильные друзья. На что вы смотрите? Что вы слушаете? Готовьтесь, когда зазвучит труба, то будет слишком поздно. Омойте свои одежды. Каждый, кто окажется не с той стороны границы, потеряет жизнь. Потеряет жизнь. Где начинается гора? Обратите внимание, Бог не дал им GPS или карту со словами: «Вот здесь я провожу черту. Поставьте барьер вот здесь». Он сказал: «Моисей, ты пастор, ты лидер. Молись, ищи меня. Там, где ты определишь начало горы, там и поставь барьер, вырый ров и скажи: вот черта, дальше нее идти нельзя. Я, Господь, подтверждаю это. Пересечение этой черты будет стоить всей семьи». Он сказал: «Я хочу, чтобы ты, Моисей, постановил закон». Бог говорит сегодня,
Мир во сне. Но трубный звук скоро зазвучит, и нам, как семье, нужно быть готовыми. Нам нужны границы. Мы живем в то время, когда можно все, и ничто не считается грехом. Все делают, что хотят и говорят. Бог понимает, если я напиваюсь, сплю со всеми, то Бог понимает меня. Если я согрешу, то Бог поймет. Если я войду в заведомо дурные отношения, Бог поймет меня. Я знаю, что это звучит жестко, но лучше пристегните ремни. Вас ожидает турбулентность. Бог сказал, вам надо приготовиться к трубному звуку, поэтому надо поставить барьеры. Моему народу надо знать, что есть разница между чистым и нечистым. Я уверен, это произошло не сразу. Они не радовались барьерам, о которых Моисей сказал. Вы можете дойти только досюда. Я хочу обратиться к проповедникам. Где барьеры? Где проповеди, в которых говорится о том, что верующие устанавливают границы, что мы не хотим входить в определенные места и делать то, что делает этот мир? Между нами должна быть разница. Если вы зашли туда, где вы не должны быть, то при звуке трубы вы потеряете жизнь. Установите границы и храните их. Защищайте их, потому что они очень важны. Огонь на горе, так что отойдите от горы. Я размышлял о барьерах, о которых нам надо услышать. Я обеспокоен тем, когда слышу, что христиане и подростки в особенности, школьники ходят на вечеринки, напиваются, теряют там над собой контроль, забывают о морали, спят со всеми подряд. Нам надо понять, что должны быть барьеры, которые говорят, мы верующие, мы не ходим в такие места, мы не занимаемся этим. Этому не место в моей жизни и моей семье. Что я вижу сейчас? Это отсутствие границ. Нет стандартов. Нет разницы между нами и миром. Нет разницы между нашей моралью. Нет разницы в том, чем мы занимаемся. Моисей начал ставить ограду. Где она? Бог не дал Моисею точного места, куда поставить ее. Он сказал, ты установи ее. В послании Евреям 13:7 говорится, «Поминайте наставников ваших и подчиняйтесь, ибо они пекутся о вашей душе». Нельзя проповедовать так, как я проповедую сейчас, а потом идти на сумасшедшие вечеринки. Зачем вам идти туда? Там курят наркотики, и вы пьете и курите вместе с ними. Одна сигарета не отправит вас в ад. Просто попав на небеса, от вас будет пахнуть не тем, чем надо. Если бы Бог хотел, чтобы вы курили, то Он устроил бы дымоход у вас на голове. Когда-то в церкви у нас были барьеры. Мы говорили, церковные люди так не поступают. Должен быть барьер. Если вы не поставите барьеры, то ваша жизнь со Христом не будет отличаться от жизни без Него. Должен быть барьер. Это не законничество, это защита. Она не пустит к вам то, что не нужно. Барьеры — это благословение. У кого-то из вас нет стандартов. Это скользкая благодать. На Адама были возложены две ответственности. Адам, назови животных и ухаживай за растениями. Что-то ты будешь хранить, чему ты дашь имя, как ты назовешь, так этому и будет имя. Мы живем в такое время, когда родители должны стать Моисеем в своей семье.
Мне все равно, что делается в доме рядом или через 5 домов, и что делают все остальные. Я Моисей своего дома. Мне все равно, что у моих соседей или друзей-христиан барьер стоит вот тут, и что их дети могут заходить вот сюда. Все, что я знаю, это молиться, искать Бога, не отпускать Библию и помнить, откуда я пришел. Помнить, что работало для моих родителей и их родителей. Это все сохранено в поколениях. Поэтому я выкопаю ямы для ограды и поставлю барьер. Я знаю, что я несколько старомоден и консервативен, но я собираюсь поставить барьер вот здесь. Я Моисей своего дома. Родители, если вы не поставите барьеры в своей семье и не примете то, о чем я проповедую, не осознаете, что нельзя позволить входить в нее миру и киноиндустрии, то барьеров не будет совсем. У Голливуда их нет, у школьной системы их нет. Вам придется сказать: таковы стандарты моего дома. Детям может это не понравиться. Они будут недовольны. Вы говорите детям: мы устанавливаем здесь определенный стандарт. Если вы собираетесь жить в этом доме, то мы можем дойти лишь вот сюда. Мы не пойдем дальше. И если вы пойдете, то останетесь одни. Мне самому говорили: тогда я уйду, я убегу. Они долго не бегают, всего несколько дней. Я забочусь о своих детях. Они быстро начинают скучать по настоящей жизни. Однажды одна из дочерей разозлилась на меня и сказала: «Я ухожу, я уезжаю». Я спросил: «В чем ты уедешь?» «Но это моя машина. Проверь документы. Положи на место чемодан с одеждой. Это моя одежда, мои туфли на каблуках. Все мое. Это принадлежит мне. Ты можешь уйти в той одежде, что на тебе, и с той сумочкой, что у тебя в руках. Остальное мое». Она пошла по улице, дошла до леса, села под дерево. Было очень холодно. Она позвонила сестре, которая через час подобрала ее и привезла домой. Когда она уходила, то говорила: «Дай мне». Но когда вернулась, то сказала: «Прости меня». Все мои дети служат Богу и любят Господа. Но знаете, я должен был сражаться за это. Я должен был утвердить их. Я должен был говорить: «Нет, ты не пойдешь с этими язычниками. Мне все равно. Мне все равно, что делают другие. Мы не пьем. Я никого не осуждаю. Возможно, там хорошие люди, но если там пьют, ты туда не пойдешь. Нет, нет, нет, нет, нет, нет и нет». Мы прошли разные времена. Дети нас ненавидели. Я никогда не буду так воспитывать своих детей. Теперь они приходят к нам и говорят: «Вы лучшие родители. Я хочу быть таким же, как и вы». У одной из дочерей хватило амбиций сказать мне: «Я выйду замуж за такого же, как ты». Это называется месть. Это действует. Это защитит вашу семью. Это сохранит вашу семью, которая будет готова к восхищению. Мне все равно, что делают другие церкви и другие люди. Вам лучше установить стандарты и сказать: «А я и дом мой. Все, мы не пойдем дальше». Если вы холосты, то вам надо установить границы. Не ждите, пока окажетесь на заднем сидении автомобиля. И там будете говорить на языках и искать водительство. Это еще то водительство. Сегодня приходится ходить на свидания с язычниками. Возьмите с собой барьеры. Вы говорите: «Это охраняемая зона. Держи руки подальше от моих ног». Давайте скажем прямо: «Держи руки подальше от моих ягодиц, у меня границы». Вам кажется, что это слишком. Я знаю, что ваши дети не слушаются. Это потому, что им не бросают вызов.
«Пастор, я не хочу, чтобы мои дети ненавидели меня». Когда зазвучит труба, то дети не будут вас ненавидеть. Они скажут: «Спасибо, Моисей! Спасибо, спасибо, что не дал мне ввязаться в это!» Я говорю, что вам надо проснуться. Я говорю, потому что вам надо установить личные ценности.

Личные ценности — это не обязательно что-то черное или белое. Например, я не могу сказать о ком-то, кто выпил бокал вина, что он идет в ад. Я должен следовать слову. Скажу так. Для меня и моей семьи по обеим линиям было благословением, что наши родители и их родители, ставили барьеры и говорили, эти дома будут безалкогольными. Несколько поколений спустя я в служении. Большая часть членов моей семьи в служении. И все благодаря этим барьерам. Это сработало. Никто из нас никогда не был на реабилитации. Это сработало. Скажу так. Итак, номер один. У меня есть мои личные ценности. Второе. Существуют традиционные ценности. Это учение, где церковь выступала против определенных вещей и провозглашала это. Церковь занимала твердую позицию в отношении гомосексуализма, прелюбодеяния, супружества, разводов. Знаете, мы любим всех, но я должен поставить барьеры в моем супружестве. Мы с Шерис 25 лет назад решили, что мы установим барьеры. Иногда мы подходили к самому краю. Это развод. Вам надо иметь барьер, который говорит, можно злиться друг на друга, ссориться, иногда говорить лишнее, но у нас есть эти барьеры. Для нас развод никогда не был вариантом и никогда не будет. Иногда она толкает меня прямо туда, или я толкаю ее прямо сюда, но... Когда вы подходите туда, то вы не переступите барьера. Это не выход. Если у вас есть такие барьеры, мы опять возвращаемся, все улаживаем, снова влюбляемся. Все прекрасно, пока я не сделаю чего-то глупого, и она опять выталкивает меня отсюда. Или я подталкиваю ее. Так и происходит. И это прекрасно. Прекрасно. Но это брак. И вам надо поставить барьеры. Когда вы теряете личные и традиционные ценности, то приходит дьявол и нападает на ключевые ценности. Ваши личные ценности, я не флиртую, не хожу куда-то, они уходят. Затем он нападает на традиционные ценности. Вы начинаете реже ходить в церковь, становится меньше Бога, вы меньше читаете Библию, меньше молитесь. Тогда враг начинает атаковать ключевые ценности. Ваша порядочность, характер, какой вы, когда вас не видят. Вы идете на компромисс, начинаете становиться лицемером. Но так делать нельзя. Установите барьеры, чтобы сохранить ключевые ценности вашей семьи, вашего супружества, вашего хождения с Богом, вашего помазания. Если мы не будем бодрствовать, то мы перейдем преграды, и переступив их раз, это будет делать все легче и легче. Сами того не осознавая, вы потеряете всякую веру. Как это сбалансировать? Я знаю, что мы спасены по благодати, а не по делам. Но я также знаю, что строить барьеры после спасения — это не законничество. Барьеры для вашего разума, глаз, ушей. Притчи 4. Там говорится, «Больше всего хранимого храни сердце». Охраняй его как следует, охраняй сердце, не отдавай его никому и ничему. Храни сердце, потому что оттуда источники жизни. У кого-то из вас там находится все, что угодно. Храните свое сердце, охраняйте его чистоту. Молодые люди, храните свою чистоту, охраняйте свое хождение с Богом, охраняйте свой дух. Если вы не поставите барьеры, то при трубном звуке вы можете оказаться не с той стороны барьера. Я завершаю. В конце я хочу сказать.
Каждый родитель в этом зале – Моисей в своей семье. Не впускайте все подряд. В 21 веке сатана будет пытаться разорвать вашу семью в клочья. Вам надо занять позицию. Сейчас все они служат Богу, все они влюблены в Иисуса. У всех все хорошо, я так горжусь ими. Но были времена, когда мы с Шерис должны были поставить барьеры и сказать: «Получилось, надеюсь, что так. Я уже и не знаю, я сам не понимаю, Боже мой. Воспитайте 4 подростков, а потом еще одного». Воспитайте, а потом приходите ко мне и расскажите свою историю. А сейчас я не хочу слушать. У вас нет детей. Знаешь, что бы я сделал? Мне неинтересно. Поймите, что за гору стоит сражаться. Научиться принимать решения. Это принципиально или нет? Он хороший парень. Может с ним пойти? Я знаю, он не верит так же, как мы, но ничего. Он любит Господа. Это хорошо. Нет, это принципиально. Извини. Вы должны быть такими родителями. Так написано в этой книге. Здесь, в Библии. Дорогая, вот что говорит Библия. Если я разрешу тебе так поступать, то это будет противоречить Слову Божьему. Иногда вы плачете и думаете, почему мои родители такие ненормальные? Что с ними не так? Это глупо, это закон. Может мне отступить и позволить им делать, что хочется? Поверьте, я это проходил. Это право от присутствия Моисея. Это сохранит вас от ада. Это сохранит ваши семьи вместе. Это сохранит ваш брак. Это сохранит ваших детей. Для чего мне возвращаться к тому, от чего Бог меня освободил? Писание говорит, это как пес, который возвращается на свою блевотину. Если у вас нет четких границ, то это лишь вопрос времени, когда враг затянет вас обратно. Он попытается сделать это. Вот почему вам не надо ждать. У вас есть границы, которые уже установлены.

Задолго до моей серии о сотворении Земли, один из постоянных зрителей предложил тему, которую поднимали и другие. Учитывая его регулярное внимание к моим сюжетам, я решил взять именно этот вопрос за основу выпуска. А можешь также исследовать вопрос дождя во времена Ноя. Был ли дождь до потопа или при потопе был первый дождь? Дело в том, что есть утверждение, якобы дождя до потопа не было, и люди, даже увидев дождь, не поверили Ною. Существуют лишь две основные теории по этому вопросу. Либо дождь до потопа был, либо нет. Но внутри каждой из версий присутствует ряд толкований, предположений и гипотез, призванных обосновать ту или иную точку зрения и объяснить причины возникновения этих явлений. При этом общим текстом, с которого начинаются оба мнения, является следующий. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом». Данному стиху я уделил много времени в специальном видео, где мы разбирали, каким было и из чего состояло небо до потопа. Поэтому рекомендую посмотреть сперва этот сюжет. Как-никак, вода падает с неба на землю в виде дождя. Поэтому в зависимости от того, как мы истолкуем Бытие 1.6.8, такими и будут наши выводы. Начнем с версии, согласно которой дождя до потопа не было. Какие доказательства приводят сторонники данного утверждения? «Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». Я сознательно вырвал данный фрагмент из контекста, чтобы не отвлекать от главного, но и для того, чтобы чуть позже вернуться к нему. Первое. На основании данного текста делается вывод, что дождя до потопа не было. Согласно этому пониманию, первоначальная земля и Эдемский сад орошались не осадками, а иными источниками – ручьями, реками и туманом. Так в тексте прямо говорится о том, что пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Также сказано, что из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Предполагается, что эти водные источники могли пополняться за счет грунтовых вод. При этом трудно отрицать, что высокая влажность и туман в настоящее время способны эффективно обеспечивать растительность влагой. Кроме того, существует мнение, что частью обязанностей Адама в саду могло быть участие в поддержании порядка и, возможно, косвенное обеспечение условий для орошения. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Второе. Согласно одному из толкований, о котором я уже рассказывал, до потопа землю мог окружать своеобразный водяной, паровой или ледяной покров, оказывающий существенное влияние на климатические условия планеты. Предполагается, что такая оболочка способствовала более стабильной и равномерной температуре, практически исключая резкие перепады, характерные для современного мира. В этих условиях могли отсутствовать выраженные зоны высокого и низкого атмосферного давления, которые сегодня являются причиной циклонов, штормов и обильных дождевых осадков. Соответственно, привычные нам ливни могли просто не формироваться, а увлажнение поверхности Земли происходило иными путями, через конденсацию влаги, туман и систему естественного орошения. После разрушения этой водяной сферы, которую в рамках данной гипотезы связывают с событиями потопа, климатическая система могла радикально измениться. И сформировался современный гидрологический цикл, включающий испарение, образование облаков и выпадение осадков в виде дождя и снега. Третий момент основан на той самой радуге, явленной Богом Ною и его семье после потопа. «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею». Для кого-то радуга служит доказательством отсутствия дождя до потопа. С физической точки зрения образование радуги связано с преломлением и отражением света в каплях воды, что требует наличия дождевых осадков и определенных атмосферных условий. Если допотопный климат действительно отличался высокой стабильностью и отсутствием интенсивных дождей, то радуга могла либо не наблюдаться вовсе, либо не иметь такого выраженного и регулярного характера. Но к радуге мы еще вернемся. И четвертое обстоятельство, которое без дождевиками трактуется в свою пользу как то, что до потопа ни разу не упоминается дождь, а следовательно, при Ное дождь выпал впервые. Ну а теперь рассмотрим версии сторонников, что дожди все-таки были до потопа. Читаем снова Бытие 2.6. «Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли».
Филологический анализ еврейского слова «эд» в данном тексте показывает, что традиционный перевод «пар» не является единственно возможным и, вероятно, не передает всей глубины смысла. Спецы по ивриту говорят, что это редкое слово, поэтому его значение определяется прежде всего контекстом и сопоставлением с древневосточными представлениями о воде и орошении. Есть мнение, что оно могло означать не только пар или испарение, но и поднимающуюся влагу или даже поток воды, связанный с выходом подземных вод на поверхность. Сам текст подчеркивает именно этот процесс. Не выпадение осадков сверху, а подъем влаги снизу. Пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Таким образом, текст выстраивает четкую логическую связку. Отсутствие дождя компенсируется восходящей влагой, исходящей из самой земли. Что касается аргумента с радугой, то еще несколько лет назад я немного усомнился в нем, потому как если Бог сотворил все законы природы изначально, включая закон преломления света, то, следуя этой логике, радуга, как известно, может появляться не только благодаря атмосферным осадкам, но и в водопаде, и в обычных брызгах воды при определенном падении света. Ну а то, что до 7 главы Бытие дождь не упоминается, это вообще не аргумент, друзья. Рассудите сами. Не только до 7 главы Бытие, но и до 19 главы Исхода ни разу не упоминается ни гром, ни молния, хотя впервые о них говорится при даровании закона на Синае. Значит ли это, что до этого момента не было на земле ни громов, ни молний? То же самое можно сказать и о других природных явлениях – землетрясениях, извержениях вулканов и оползнях. Если привлечь к обсуждению также текст из послания к евреям 11.7, который нередко используют как дополнительный аргумент в пользу отсутствия дождя до потопа, картина требует более осторожного анализа. Стих говорит: «Верой Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговейно приготовил ковчег для спасения дома своего». Я встретил такое рассуждение. Бог предупреждает Ноя о потопе, Ной начинает строить ковчег, не имея видимых подтверждений грядущей катастрофы, следовательно, он никогда не видел дождя, а значит, дождя до потопа не было. Однако такая аргументация выходит за пределы самого текста. В самом стихе отсутствует какое-либо упоминание дождя как явления. Автор послания к евреям говорит не о погоде, а о доверии Божьему откровению, относительно того, что еще не стало видимым. Но и верит в предупреждение о будущем суде не просто в факт дождя. Следовательно, использование евреям 11.7 как доказательство отсутствия дождя до потопа является интерпретацией, которая существенно расширяет смысл текста и потому выглядит чрезмерно смелой. Несмотря на то, что я озвучил о существовании только двух известных мне версий на дождь, есть еще одна, которая не вписывается ни в одну, ни в другую гипотезу. В начале сюжета я сказал, что тексту Бытие 2.5.7 мы еще вернемся, чтобы прочитать контекст повествования. Вот происхождение неба и земли при сотворении их. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Обратите внимание на формулировку «всякий полевой кустарник и всякую полевую траву, которая еще не росла». На первый взгляд это противоречит Бытие 1.11.12, где растительность уже создана. Однако ключ к пониманию – слово «саде». В библейском иврите оно означает не просто обычное поле, а обрабатываемую сельскохозяйственную землю. Следовательно, речь идет не о дикой растительности, а о растениях, связанных с земледелием, требующим ухода и возделывания. Это подтверждает и сам текст. Не было дождя и не было человека для возделывания земли. То есть отсутствовали условия именно для аграрной растительности. Таким образом, Бытие 2.5.6 не отрицает наличие растений, созданных на третий день, а уточняет. Дикая растительность уже была, но культурные, полевые растения еще не появились или не развились. И только после грехопадения Бог говорит Адаму: «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Земля после грехопадения была проклята, и Адаму пришлось стать земледельцем, столкнувшись с сопротивляющимся земледелием, только преодолев которое он смог бы накормить

себя и свою семью. Но даже если Адаму в Эдеме и приходилось возделывать землю, в чем я лично сомневаюсь, то нагрузка на него была минимальна. То есть характер труда радикально меняется после проклятия. Отсюда некоторые делают вывод, что дождь мог стать частью нового порядка после изгнания, потому как земледелие без осадков весьма затруднительно, если вообще возможно. Но при этом важно помнить, в Библии нигде прямо не сказано, что дождь начался после изгнания. Это лишь предположение. Согласно еврейскому мидрашу Берешит Рабба, раввинистическому толкованию примерно 5 века, стих Бытие 2.5 понимается следующим образом. Дождя не было, потому что не было человека, который осознал бы его необходимость и обратился к Богу с молитвой. Когда же был создан Адам и понял, что миру нужен дождь, он помолился, и дождь пошел. Таким образом, в рамках этой интерпретации отсутствие дождя объясняется не природными причинами, а отсутствием человека как субъекта молитвы. Следовательно, делается вывод: до сотворения человека дождя не было.

0: time is moving quickly.
1: Время очень быстро идет.
0: And we will time this afternoon. We will have time this afternoon.
1: И сегодня днем у нас будет время.
0: For ministry.
1: Для служения.
0: So please prepare your heart.
1: Так что подготовьте ваши сердца.
0: So that you would allow the Holy Spirit to minister to you.
1: Чтобы вы позволили Духу Святому служить вам.
0: And do what He has in His mind for you today.
1: И чтобы Он сделал то, что есть в Его разуме для вас сегодня.
0: Now we have been speaking about drinking of the Holy Spirit.
1: Мы говорили о том, как пить от Духа Святого.
0: Being satisfied.
1: И получить удовлетворение.
0: Fulfilled.
1: Полноту.
0: And transformed.
1: И трансформацию.
0: By the work of the Spirit.
1: Через работу Духа Святого.
0: And all this is captured in what we call the Pentecostal experience.
1: И все это мы можем увидеть в событии, которое мы можем назвать День Пятидесятницы.
0: As I said to you last session.
1: И как я сказал вам в прошлой сессии.
0: The day of Pentecost is very much a fulfillment of what the Old Testament is speaking about.
1: День Пятидесятницы является исполнением того, что было сказано и обещано в Ветхом Завете.
0: The Bible is one story.
1: Библия — это одна история.
0: It is not two stories.
1: Это не две истории.
0: One in the old and one in the new.
1: Одна в старом, а другая в новом.
0: But it's one story.
1: Это одна история.
0: Continues, and it's just that it can be challenging.
1: Которая продолжается, и она просто может как бы ставить перед нами такое испытание.
0: Because surprisingly, God is doing things in ways that we would not expect Him to do.
1: Потому что Господь часто делает вещи таким образом, как мы этого не ожидали.
0: And therefore, sometimes already people at this time when this happened.
1: И люди в то время, когда произошел этот день Пятидесятницы, то есть, условно, перед ними стал такое испытание.
0: And I want to speak a bit about this afternoon here.
1: И я хочу поговорить об этом сегодня.
0: But what obviously happened during the day of Pentecost?
1: Но что естественно произошло в день Пятидесятницы?
0: In Hebrew, of course. The Jews, when they had Pentecost, it's called the 50th day.
1: Евреи, когда они празднуют этот праздник, называется 50-й день.
0: It's 50 days after Easter.
1: То есть это 50 дней после того, как произошла Пасха.
0: They had a particular festivity or celebration at that time.
1: И у них особое празднество в то время.
0: They called it Shavuot.
1: Они называют это Шавот.
0: And they were originally they were celebrating this festivity because of the first harvest.
1: И они праздновали этот праздник из-за того, с целью первой жатвы.
0: Yeah. And so the first fruits.
1: Первые плоды.
0: And it's interesting to see that on the day of Pentecost.
1: И интересно, что в первый день Пятидесятницы
0: Peter stands up,
1: Петр встал,
0: and he proclaims the era of the Spirit,
1: и он возвестил о Духе Святого,
0: and 3,000 youths from every nation on earth,
1: что 3,000
0: Jews from every nation of earth.
1: Что 3,000 евреев, то есть с каждой нации по всему миру.
0: Get saved.
1: Что они будут спасены.
0: They become the first fruit.
1: То есть, когда Петр, он как раз проповедовал в этот первый день Пятидесятницы, 3,000 евреев, они стали спасены.
0: Of the kingdom.
1: От царства.
0: Oh, yeah. So they become the first fruit.
1: То есть, условно,
0: and
1: эти 3,000 евреев стали первым плодом.
0: When he speaks, we are the first fruit.
1: И когда он сказал, мы есть первые плоды.
0: So the Jews that became saved became this first fruit.
1: То есть те евреи, которые были спасены, они стали первым плодом.
0: And there's something interesting more here.
1: И есть еще что-то интересное здесь.
0: You see, it's like You remember that later Shavuot came to celebrate the giving of the law. Law, the Torah.
1: Ага. И позже, то есть этот праздник Шавот праздновался, то есть чтобы отдать дань Торе.
0: So that they had received the Torah at Sinai.
1: То есть в тот момент, условно, в этот праздник они также получили Тору на Синае.
0: So at the
1: закон.
0: Yeah. So at this time when this happened, they were celebrating that.
1: И в тот день Пятидесятницы они праздновали это также, получение закона.
0: But you remember that when Moses came down from the mountain.
1: Но помните, когда Моисей спустился с горы Синай?
0: With the tablets.
1: У него были эти скрижали.
0: They had waited for him for a long time.
1: И его ждали очень долго.
0: So they built themselves their own bull. Do you understand?
1: И тогда народ, помните, построил себе этого тельца.
0: They were doing a lot of bad stuff.
1: И они прославляли его, делали много плохих вещей.
0: And then God killed 3,000 of them.
1: И Господь убил в тот момент, он убил 3,000 их. Помните?
0: But how many was saved on the first day of Pentecost? Do you
1: Но
0: remember?
1: Но сколько было спасено евреев в первый день Пятидесятницы? Помните?
0: 3,000.
1: 3,000.
0: So there were 3,000 that were restored.
1: То есть 3,000 они условно были восстановлены.
0: When the Spirit came.
1: Когда Дух пришел.
0: And of course the Spirit now.

0: дух теперь.
1: He would come and write on people's hearts instead, as we said last session.
0: И вот в тот момент он пришел и написал закон на сердцах людей.
1: Because that was the promise of the prophets.
0: Потому что это было обещание пророков.
1: When the Spirit came,
0: когда дух пришел,
1: he would write it on their hearts.
0: Когда он придет, он напишет
1: Amen.
0: Это на их сердцах.
1: So now, in the old covenant,
0: и вот в Ветхом Завете,
1: they received the law on the tablets on stone.
0: Они получили этот закон на скрижалях.
1: But because of sin, 3,000 died.
0: Но из-за греха 3,000 из них умерло.
1: But now, when the Spirit came,
0: но теперь, когда дух пришел,
1: the law was written in their hearts, the new law, the law of Christ.
0: Этот закон, новый закон, он был написан на их сердцах.
1: Amen. And 3,000 were saved.
0: И тогда 3,000 были спасены.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: So you know, if you know the story,
0: и если вы знаете эту историю,
1: you begin to recognize how God has fulfilled everything He has promised.
0: Вы можете обратить внимание на то, что Господь исполняет все, что Он обещал.
1: Now, what happened, of course, when Moses went up on the mountain on Sinai?
0: Что произошло, когда Моисей пошел на гору Синай?
1: Fire came down.
0: Огонь сошел
1: to the mountain.
0: На гору.
1: And now when everyone was gathered in the upper room,
0: и теперь в тот же момент в Пятидесятнице, когда все собрались в этой комнате,
1: what happened?
0: Что произошло?
1: You see, fire came to kind of confirm that God was on the mountain writing the tablets.
0: Огонь сошел, это было как бы подтверждение того, что Господь писал, как тогда на горе, Он писал на скрижалях своей рукой закон.
1: But now tongues of fire came upon each and every person that was in that room.
0: Но в тот день Пятидесятницы огни, языки огней сошли на каждого человека, кто был в этой комнате.
1: So it was the new covenant that was written.
0: И это Amen. Был новый закон, который был написан.
1: Confirmed by fire.
0: Который был подтвержден огнем.
1: Like the old had been confirmed.
0: Как старое было подтверждено.
1: Now the new was confirmed.
0: Теперь новое было подтверждено.
1: Amen. Amen. And God promised.
0: И Господь обещал.
1: That He would be among His people.
0: Что Он будет посреди своего народа.
1: With a cloud during the day.
0: С облаком,
1: and with a fire during the night.
0: Днем и со столпом огня ночью.
1: But now.
0: Но сейчас.
1: God will be present upon every believer.
0: Господь будет присутствовать на каждом, в каждом верующем.
1: And His cloud of glory, His fire.
0: И его облако и огонь славы.
1: Will be upon every believer.
0: Будет на каждом верующем.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So and you know it continues.
0: И это продолжается.
1: And I've already said to you.
0: И я хочу сказать вам.
1: There was if you read in Acts 2.
0: Если вы прочитаете Деяния 2 глава.
1: We heard Maria read last session.
0: Да, то, что мы читали с 1 по 13
1: стих. From all the countries that they came.
0: То есть со всех стран, с которых они пришли.
1: If we go back to Genesis chapter 10.
0: Если мы вернемся к Бытие 10 глава.
1: We see all the nations that were taken up there.
0: Мы увидим все нации, которые были там перечислены.
1: All the nations on the earth.
0: Все нации на земле.
1: And later in chapter 11,
0: и потом в 11 главе Бытия,
1: they wanted to build themselves a Sikkurat, a temple.
0: Мы знаем, что они хотели построить этот храм себе.
1: And they wanted to call upon God.
0: И они хотели воззвать к Богу.
1: And this was a thing where they wanted to dictate.
0: И в тот момент они хотели как бы диктовать.
1: How they would have a relationship to God.
0: Условия, на которых у них будут отношения с Богом.
1: And we will make a great name for ourselves, they said.
0: И они сказали, мы сделаем великое имя для себя.
1: But then the Lord said to them,
0: но Господь сказал им,
1: no, this will not happen.
0: Это не произойдет.
1: And he kind of gave them different languages.
0: И он изменил языки, он дал им разные языки.
1: And he divorced them.
0: И он как бы развел их.
1: Amen. And he dispersed them all over the earth.
0: И он распространил их по всей земле.
1: And they were did not understand each other.
0: Они не могли понять друг друга.
1: And this was the reason for different nations and languages and cultures.
0: И вот почему разные языки, нации, культуры произошли.
1: And you might say that because of their rebellion and sin.
0: И можете сказать из-за их неповиновения и греха.
1: God divorced humanity.
0: Господь как бы развел человечество.
1: Are you with
0: разделил
1: me?
0: Человечество.
1: This is a very, very essential in the biblical thinking, what I'm telling you now.
0: То, что я сейчас говорю, очень важно в библейском понимании.
1: From that moment, God divorced

0: directly after.
1: И вот что произошло в Бытие 12 главе сразу же после вавилонской истории. Когда Господь выбрал Авраама.
0: And he says to them, I go out from your father's house and to a land that I will show you.
1: И он сказал, выйди из отцовского дома и иди в землю, которую я покажу тебе.
0: And then he says, and I will bless you.
1: И я благословлю тебя.
0: And he says exactly, I will make you into great people.
1: И он сказал, я сделаю тебя великим народом.
0: The people at Babel, they wanted to make themselves a great name.
1: То есть люди, народ в Вавилоне, они хотели сами себя сделать великой нацией.
0: But now God is saying to Abraham, I will make your name great.
1: А Господь Аврааму говорит, я сделаю великим твое имя.
0: And I will bless you.
1: И я благословлю тебя.
0: And I will make you into a blessing.
1: И я сделаю тебя благословением.
0: One who curses you will be cursed.
1: И кто бы не проклял тебя, будет проклят.
0: And everyone who blesses you will be blessed.
1: А кто будет благословлять тебя, будет благословлен.
0: You have to understand this statement as a missional statement.
1: Нужно понимать это высказывание как миссию.
0: You see, if you try to hinder the plan of God with Abraham.
1: То есть, если ты будешь пытаться противоречить плану Бога, который Он дал через Авраама,
0: you will be cursed.
1: То есть, ты будешь проклят.
0: That is, you will be outside the plan of God.
1: То есть, условно, ты будешь за пределами этого благословения.
0: So, to bless Abraham,
1: то есть, благословить Авраама,
0: is to bless the plans that God had to bless the earth through Abraham.
1: Благословить Авраама значит благословить план Божий, который он имел для всего народа, который будет
0: so
1: через Авраама.
0: Nothing can stop the plan of God.
1: То есть, ничто не может остановить
0: But
1: план Божий.
0: But then we can come to the high point.
1: Но вот мы идем к кульминации.
0: The very reason for the blessing of Abraham.
1: Там есть причина для благословения Авраама.
0: And that no one no one could curse him.
1: И никто не мог проклинать его.
0: In verse 3.
1: В стихе третьем.
0: And in you.
1: Сказано в тебе.
0: All the nations of the world, all the peoples of the world,
1: все нации, все народы на земле,
0: will be blessed.
1: Будут благословлены.
0: With other words,
1: другими словами,
0: in you,
1: в тебе,
0: and the promise I given to you,
1: и обещание, которое я дал тебе,
0: I will revoke the curse.
1: Я как бы поменяю, обращу это проклятие,
0: that came over all the peoples and nations that was dispersed.
1: Которое пришло ко всем нациям и народам, которые были разделены.
0: And I will bring them back.
1: И я верну их обратно.
0: They will become my people again.
1: И они станут снова моим народом.
0: And this is exactly now what is happening on the day of Pentecost.
1: И вот именно вот что происходит во время Пятидесятницы.
0: Now when the Spirit is coming,
1: когда Дух приходит,
0: as I said, they get new tongues.
1: Как я сказал, у них появились новые языки.
0: This is a sign.
1: И это знак.
0: That now the languages that pull them apart from each other.
1: Что язык, который их разделял.
0: That created a confusion among them.
1: Который создал непонимание посреди их.
0: Now they all get baptized in the same spirit.
1: Теперь они крещены одним духом.
0: Speaking the same language.
1: Говорят на одном языке.
0: Becoming a new people, a new humanity.
1: Становятся новыми людьми, новым человечеством.
0: By the name of Jesus. Amen.
1: Во именем Иисуса Христа.
0: Hallelujah. So you see, I usually say to my people in church.
1: И я часто говорю людям в церкви, в своей церкви.
0: I have to ask you a question.
1: Я говорю, я должен задать вам вопрос.
0: Are you a Swedish Christian?
1: Ты шведский христианин?
0: Or are you a Christian Swede?
1: Или ты христианин, который швед?
0: Amen. It's a very important question.
1: Это очень важный вопрос.
0: Because you see, some people,
1: потому что некоторые люди,
0: is more Swedish than they are Christian.
1: Они более шведы, нежели чем христиане.
0: But you see, we belong to another kingdom.
1: Но видите ли, мы принадлежим другому
0: царству. We belong to another nation.
1: Мы принадлежим другой нации.
0: I am more connected to you.
1: Видите ли, я более соединен с вами.
0: Than I am to my Swedish, Swedish ancestors.
1: Нежели чем своим шведским праотцам.
0: If we're not talking about hockey.
1: Если не о хоккее говорим, да. Окей.
0: Amen. But you understand? Do you understand?
1: Понимаете, о чем?

0: Почему?
1: Because when I received the Spirit,
0: потому что когда я принял Духа,
1: I received the same Spirit as you.
0: Я получил того же Духа, что и вы.
1: So now I am connected into a new nation with you.
0: И теперь вместе с вами мы соединены в новую нацию, в новое царство вместе
1: Amen?
0: С вами.
1: So my loyalty
0: и моя, моя привязанность
1: is more to you
0: больше к вам,
1: than it is to my country.
0: Чем к моей стране.
1: Now, don't misunderstand me.
0: Не поймите меня неправильно.
1: I'm still a Swede.
0: Я все равно швед.
1: And I would defend my country if an enemy came to try to, you know, destroy it.
0: Да. И если враг придет разрушать мою страну, я буду ее защищать.
1: Because that's where I live, that's where my family is, and so on.
0: Потому что это где я живу, где моя семья
1: But
0: и так далее.
1: You understand what I'm saying?
0: Но понимаете, Amen. Что я говорю?
1: The day the Spirit came,
0: день, когда пришел Дух Святой,
1: we became a new people.
0: Мы стали новым народом.
1: Amen. And that was what was prophesied all the time. What was the fulfillment of the Abrahamic blessing?
0: И вот что было как бы в пророчестве, и это произошло в тот момент, когда Аврааму дано благословение, это было. Вот что произошло в день Пятидесятницы.
1: So with this background,
0: и вот с этим пониманием,
1: I want you to understand something now.
0: Я хочу, чтобы вы что-то понимали сейчас.
1: In the book of Isaiah,
0: в книге Исаии,
1: the prophet is prophesying about a specific servant that would rise up.
0: Пророк говорит о определенном слуге, который восстанет.
1: In the second part of the book of Isaiah,
0: во второй части книги Исаия,
1: there are two servants, you might say.
0: Можно сказать, там два слуги.
1: One is the people of Israel.
0: Один это народ Израиля, израильский.
1: But there is also an individual.
0: Но есть также и личность,
1: that's called the servant of the Lord.
0: Который назван слугой Божьим.
1: In Hebrew it's called Ebed Yahveh.
0: На еврейском это звучит
1: Ebed Yahveh.
0: Ebed Yahveh.
1: That means the servant of the Lord.
0: То есть слуга Божий.
1: So the Bible so the prophet could say,
0: и пророк мог сказать,
1: that you my servant Israel.
0: Что ты мой слуга
1: Amen?
0: Израиль.
1: Talking about the two people.
0: Говоря об этом народе.
1: But at the same time you could say,
0: но одновременно сказав,
1: you, my servant,
0: ты мой слуга,
1: that will save the people of Israel.
0: Который спасет народ израильский.
1: Amen? You can see that, for example, in chapter 49. I will not
0: в главе 49
1: go into
0: мы можем
1: that.
0: Это увидеть.
1: And in, of course, the most famous one, 53.
0: И, конечно, самый известный Исаия, 53 глава.
1: Amen? How the servant of the Lord, an individual,
0: как личность, слуга Божий,
1: the servant of the Lord, the people.
0: Слугу Божьего, народ
1: Because
0: израильский.
1: They live in sin and in iniquity.
0: Потому что они живут во грехе.
1: So, in that passage,
0: и в этом,
1: Isaiah 49,
0: в этой главе, 49 главе,
1: It is not enough for you, my servant.
0: Сказано, недостаточно ли тебя, моему слуге,
1: to only save my people Israel.
0: Чтобы только спасти мой народ израильский.
1: But I will make you into a light for the Gentiles.
0: Но я сделаю тебя светом для язычников.
1: Okay, so the Gentiles
0: и язычники
1: are all those nations
0: это все те нации
1: that was dispersed at the Tower of Babel.
0: Которые были вот раскиданы по всему миру во время Вавилонской башни.
1: It's every people
0: это каждый народ
1: except the people of Israel.
0: Которые не являясь народом израильским.
1: They are the Gentiles.
0: Это язычники.
1: So if you are not from Jewish birth,
0: то есть, если ты не еврей от рождения,
1: you are a Gentile.
0: Ты язычник.
1: It's someone that was not in covenant with God in the old covenant.
0: Это не тот народ, который был в завете с Богом Amen? В старом завете.
1: So, Isaiah prophesies.
0: И вот Исаия пророчествует.
1: That when the servant of the Lord
0: и говорит, когда слуга Божий придет,
1: he will save his people Israel.
0: Он спасет народ израильский.
1: Like we saw on the day on Pentecost.
0: Как мы видели во время Пятидесятницы.
1: The gospel was preached to Israel.
0: Потому что Петр проповедовал израильскому народу.
1: But he will raise up the servant.
0: Но когда когда он как бы воздвиг этого слугу,
1: it is not enough for you, he says,
0: он сказал, недостаточно,
1: but I will make you into a light for the Gentiles.
0: Чтобы ты только спас Израиль, израильский народ, но чтобы ты стал светом для язычников.
1: And we know
0: и мы знаем,
1: that in this day something special is happening.
0: Что в этот день что-то особенное происходит.
1: The word is

0: beginning to go out.
1: Слово начинает выходить
0: from Jerusalem.
1: Из Иерусалима.
0: As the prophet had said earlier in chapter 11.
1: Как пророк ранее сказал в 11
0: главе,
1: 13 стих.
0: He said that I will make my word.
1: Он сказал, что я сделаю свое слово, чтобы оно вышло из Иерусалима.
0: And to all the Gentile nations.
1: Ко всем языческим народам.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And later in chapter 43,
1: а потом в 43 главе,
0: he describes what God will do.
1: Он описывает, что Бог будет делать.
0: As a new exodus.
1: Как новый исход.
0: A new exodus.
1: Новый
0: yeah.
1: исход.
0: He will bring people out.
1: Он вернет людей.
0: By his servant.
1: Своим слугой.
0: From their captivity.
1: Из их как бы рабства.
0: Amen. So you see, there's all there the picture.
1: И вот эта картина.
0: And everything of this is brought together at the day of Pentecost.
1: И все это как бы все точки соединены в день Пятидесятницы.
0: When God now sends His Spirit.
1: Когда Господь посылает Свой Дух.
0: He begins to fulfill all these promises.
1: Он начинает исполнять все эти обещания.
0: Now, the reason I say this to you.
1: И вот причина, почему я говорю вам это.
0: I want you and me.
1: Я хочу чтобы ты и я
0: to understand where God has placed us in this time.
1: Поняли, почему Господь поставил нас в это
0: it's
1: время.
0: Very important that we understand.
1: Важно, чтобы мы понимали
0: the whole picture of what God is doing.
1: Целую картину, что Бог
0: Because
1: делает.
0: We can read this,
1: потому что мы можем читать
0: we can
1: это.
0: Think, well, hallelujah, God is giving me the Spirit, now I can speak in tongues.
1: И говорит, да, аллилуйя, теперь Господь дал мне дар языков, и я могу говорить на иных языках.
0: And that's of course great.
1: И так, это здорово.
0: But you see, the purpose of the infilling of the Spirit.
1: Но видите ли, цель, почему Дух Святой наполняет нас,
0: it's much more profound.
1: Она наиболее высокая,
0: than you and me speaking in tongues.
1: Чем мы просто будем говорить на иных языках.
0: It is connected to the whole plan of God.
1: Это связано с целым планом Божьим.
0: Will fulfill his original plan with creation.
1: Как он восполнит свой план с творением мира.
0: And you see, by giving you and me the Spirit.
1: И видите ли, когда он дает мне и тебе дух.
0: He has inaugurated this new order to consume and fulfill everything that he has planned.
1: То есть он как бы запустил этот новый порядок, чтобы сделать все, что он запланировал.
0: And you and me, we are part of fulfilling this.
1: И ты и я, мы являемся частью, чтобы этот план Божий исполнился.
0: Now, so let's go to when I've said all this, I set up the scenario now.
1: В общем,
0: okay?
1: Я сделал такую картину, да, now, начало этого выступления.
0: I want you to go with me to Acts chapter 1.
1: Давайте мы пойдем в Деяния, глава 1.
0: And verse 6.
1: Шестой стих.
0: So Jesus is now speaking to his disciples.
1: И Иисус говорит своим ученикам.
0: And he says, so when they had come together, they were asking Jesus, saying, Lord, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel?
1: И когда ученики собрались вместе, они спросили его, Господи, не настало ли время тебе восстановить царство Израиля?
0: Now, this is a very logical question by the disciples.
1: И со стороны учеников это очень логичный вопрос.
0: Because they knew,
1: потому что они знали,
0: that at the time of the Messiah,
1: что когда Мессия должен прийти,
0: God would restore his kingdom.
1: Господь восстановит свое царство.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And he would destroy his enemies.
1: И он разрушит своих врагов.
0: And he would rise up his righteous order.
1: И он восстановит свой праведный порядок.
0: So since they believed that Jesus was the Messiah,
1: и вот они верили, что Иисус есть
0: and
1: Мессия,
0: they had seen how he had conquered death and been resurrected,
1: и они видели, как он победил смерть и был воскрешен,
0: it was only logical for them to ask.
1: Естественно, это было логично, что они спросят такой вопрос.
0: Is now the time for you to restore Israel?
1: Неужели сейчас не настало ли время, чтобы ты восстановил царство Израиля?
0: Because of course they had a specific idea how that would happen.
1: Потому что у них было особое представление.
0: They thought now Jesus would kick out the Romans.
1: Особое представление, как это должно произойти. Они думали, Иисус выгонит римлян.
0: And all the Gentiles and idol worshippers.
1: И всех язычников, и кто славит языческих богов.
0: would be thrown out,
1: что он их прогонит,
0: and God will become king. Hallelujah.
1: И Господь станет царем.
0: So they were thinking like that, you know.
1: Они думали именно так.
0: And but then Jesus.
1: Но Иисус.
0: He says something surprisingly to them.
1: Он говорит что-то удивительное.
0: Verse 7.
1: Седьмой стих.
0: He said to them, "It is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by His own authority."
1: Он сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью.
0: Now, Jesus is using when Luke is describing what Jesus says, he uses two very famous Greek terms.
1: Когда в книге от Луки говорится об Иисусе, там используются два термина с греческого.
0: In Greek he says, it's not your thing to know the chronos or kairos.
1: Там сказано, не ваше дело знать хронос или кайрос.
0: So chronos is the time that is passing.
1: Хронос это время, которое...
0: How long time has gone, you know? Time is moving on.
1: Которое уже прошло.
0: So chronos is the time that is just year after year after year.
1: Хронос это время, которое происходит год из года в год.
0: But kairos is used as God's appointed time.
1: А кайрос это время, которое Бог предопределил.
0: It's when God reaches into chronos and makes something special.
1: Это когда Господь как бы вторгается в хронос в это время, в обычный ход событий и делает что-то особенное.
0: Like for example, we read in Galatians 4.
1: А когда мы читаем Галатам 4 главу.
0: When it said when at the appointed time,
1: сказано в определенное время,
0: God sent His Son.
1: Господь послал Своего Сына.
0: So that was a kairos time.
1: Это было кайрос, время
0: God
1: кайрос.
0: Came into chronos,
1: Господь пришел в обычный ход событий
0: and made something special.
1: И сделал что-то особенное.
0: But now Jesus is saying to His disciples,
1: но теперь Иисус говорит Его ученикам,
0: friends,
1: мои дорогие друзья,
0: the question you have,
1: вопрос, который у вас есть,
0: might seem logical to you.
1: Может казаться логичным для
0: you
1: тебя.
0: Want to figure out,
1: вы хотите узнать,
0: when the time is for the kingdom of God.
1: Когда же придет время для Царства Божьего?
0: But that's a wrong question.
1: Но это неправильный вопрос.
0: Amen. It is not your question to ask, and it's not your answer to know.
1: Это не ваш вопрос, чтобы вы его задавали, и не ваш ответ, чтобы вы его получили.
0: I want you to listen, intently to this.
1: Я хочу, чтобы вы сейчас очень внимательно слушали.
0: But you see, so much.
1: Видите ли, так много.
0: Let me say it like this: we can be very, very, can we say, taken away.
1: Мы может быть как бы увлечены.
0: By things that are not on our plate to know right now.
1: Увлечены вещами, которые на нашей, как будто на нашей тарелке, но мы не должны их знать.
0: We can be very consumed by what we would call eschatological things.
1: Мы можем быть так, захвачены вещами, которые мы называем эскатологическими вещами.
0: Eschatological things, because eschatos is from the uttermost, the end. The end.
1: То есть это что, конец мира, условно.
0: Okay, so
1: это...
0: eschatology means the teaching about the end.
1: То есть то, что мы хотим узнать в последнем времени.
0: When is Jesus coming?
1: Когда же Иисус придет?
0: When will Antichrist come?
1: Когда Антихрист
0: when
1: придет?
0: When will this come? Tribulation, this.
1: Когда вот это или это произойдет?
0: So many believers are looking at that.
1: И многие верующие смотрят на это.
0: At the Middle East.
1: И они смотрят на Восток.
0: Looking at Israel.
1: То, что сейчас в Израиле
0: no,
1: происходит.
0: This is happening.
1: О, вот сейчас это происходит.
0: You know, because this and this and the, you know.
1: И по этим причинам.
0: Jesus says,
1: но Иисус сказал.
0: No, this is not for you to know.
1: Не, это не для вас знать.
0: This is not what you should have your eyes on.
1: Это не нужно. Because на этом не нужно держать ваш взгляд.
0: This is the Father's business.
1: Это дело Отца.
0: It's not your business.
1: Это не ваше дело.
0: You should not, you know, so many, and you know, you look at YouTube.
1: Вы знаете, можете смотреть YouTube.
0: And you see, you know, now is the time when Jesus is coming. Is the title of the YouTube video.
1: И там может видео такое вот сейчас время, когда Иисус придет.
0: You know, the you can see the statistics rise up. Like,
1: и там статистика просмотра нереально высокая.
0: Everyone is so interested in this.
1: Потому что все настолько заинтересованы в этом.
0: Yes, now people they are not loving God anymore.
1: Да, сейчас люди больше не любят Иисуса.
0: Now God, Jesus is close. Hallelujah.
1: значит, это Иисус.

0: Он приходит скоро.
1: The book of Revelation and understanding it,
0: и они читают книгу Откровения,
1: like
0: понимают
1: kind of a manual for recognizing things that is happening.
0: Что как будто использовать это как руководящий, ну, что-то руководящее, чтобы
1: so
0: понять, что сейчас происходит.
1: Yeah, this is happening.
0: О, да, вот это происходит.
1: Now.
0: Да, вот, сейчас, здесь это тоже сказано.
1: But Jesus is saying to his disciples,
0: но Иисус говорит своим ученикам,
1: no, that is not your job.
0: Нет, это не ваша работа.
1: This is your, the Father's job.
0: Это работа Отца.
1: Amen?
0: Аминь.
1: Now, someone might say, well, wait a minute. Didn't Jesus say that we should read the signs of the times?
0: Ну, кто-то может сказать, подожди, ну неужели Иисус не сказал, что нам не нужно смотреть на времена и сроки и понимать их?
1: Well, he did. Go
0: да,
1: to,
0: он
1: with
0: сказал.
1: Me to Luke chapter 12.
0: Давайте пойдем в книгу от Луки, 12 глава.
1: Because this is actually very essential.
0: Потому что это очень важно.
1: And in verse 54, Jesus says like this.
0: И в 54 стихе вот что Иисус говорит.
1: He was also saying to the crowds, when you see a cloud rising in the west, immediately say, a shower is coming, and so it turns out.
0: Иисус опять обратился к народу. Когда вы видите облако на западе, вы сразу говорите, что будет дождь, и действительно идет дождь.
1: And when you see a south wind blowing your way, it will be a hot day, and it turns out that way.
0: И когда дует южный ветер, вы говорите, будет жарко, и так и бывает.
1: Oh, you hypocrites! You know how to analyze appearance of the earth and the sky.
0: Лицемеры, вы знаете, что означают приметы земли и неба.
1: But why do you not analyze this present time?
0: Так почему же вы не знаете, какое настало время?
1: Now, in the Greek,
0: в греческом,
1: of course, Paul says,
0: конечно, Павел говорит,
1: why do you not recognize the Kairos?
0: Почему вы не узнаете Кайрос?
1: That is the appointed time of God.
0: То есть определенное специальное
1: Amen?
0: Время от Бога.
1: Now, go with me to chapter 19 in the same book.
0: А теперь пойдем от Луки 19
1: And
0: глава.
1: In verse... Let's see here. Verse 41.
0: Стих 41.
1: Jesus, it says that when Jesus approached Jerusalem, he saw the city and wept over it.
0: Сказано, Иисус подошел к Иерусалиму, увидев его, заплакал о нем.
1: And he said, if you had known in this day, even you, the things which make for peace, but now they have been hidden from your eyes.
0: Если бы и ты сегодня понял, что могло бы принести тебе мир, но сейчас это скрыто от твоих глаз.
1: For the days will come upon you when your enemies will throw up a barricade against you and surround you and hem you on every side.
0: Наступят дни, когда твои враги обнесут тебя осадными валами, окружат тебя и стеснят тебя со всех сторон.
1: And this is, of course, a prophecy of what happened AD 70.
0: И, конечно же, это пророчество о том, что произошло против после воскресения Христа.
1: And they will level you to the ground and your children within you, and they will not leave you one stone upon another, because you did not recognize the Kairos of your visitation.
0: Они уничтожат тебя и твоих жителей и не оставят в тебе камня на камне, потому что ты не распознал времени, когда Бог посетил тебя.
1: So, yes, Jesus says,
0: да, Иисус говорит,
1: that we will be hypocrites,
0: что мы будем лицемерами,
1: if we do not recognize the Kairos of God.
0: Если мы не будем узнавать это время Бога.
1: That is the time that God is working among us right now.
0: Что это время, когда Господь работает среди нас сейчас.
1: The problem for the Jewish people at the time,
0: проблема для еврейского народа в то время,
1: was that they didn't recognize that Jesus was the Messiah.
0: Было то, что они не понимали, не распознавали, что Иисус и был Мессией.
1: They had a visitation from God,
0: Бог к ним пришел,
1: but they didn't recognize.
0: Они не узнали этого.
1: Amen? Do you understand?
0: Понимаете?
1: The same is true for us.
0: И то же самое правда для нас.
1: We should be able to read the signs of the times.
0: Да, нам нужно понимать знаки и знамения последнего времени.
1: But not in an eschatological way, not about the end of times.
0: Но не касаемо именно окончания мира.
1: And when Jesus is coming back and everything like that.
0: И когда и там Иисус к нам придет и так далее, нет.
1: What is the Holy Spirit doing right now?
0: Нет, но это о том, что Дух Святой делает прямо сейчас.
1: Am I positioned for that? Am I positioned for
0: that? И моя позиция в этом.
1: Do I recognize what God is doing?
0: Распознаю ли я сейчас, что Господь делает?
1: Or am I just living Chronos time?
0: Или я просто живу условно простым временем Кронос?
1: My life passes on.
0: И моя реальность просто проходит день за дня.
1: And I cannot recognize what God is doing.
0: И я не распознаю, что Бог делает.
1: Do you understand what I'm saying?
0: Понимаете, о чем я?
1: This is important for us.
0: Это важно для нас.
1: But Jesus says.
0: Но Иисус сказал.
1: The business about the end times.
0: Дело о окончании времени.
1: How God will restore the kingdom.
0: Как Господь восстановит его царство.
1: This is the Father's business.
0: Это его дело, дело отца.
1: It's not yours or mine business.
0: Это не твое и не мое, не моя задача.
1: So go back to Acts chapter 1 now.
0: И еще раз вернемся к Деяниям, первая глава. И известный восьмой стих.
1: But he say, but.
0: Он сказал, но.
1: He says, it's not, he has said, it's not for you to know times and all pokes which the Father has fixed by his own authority. Verse 7.
0: Ага, стих 7. Он сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью.
1: But.
0: Но.
1: But.
0: Но.
1: But.
0: Но.
1: But.
0: Но.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: So this means, now, this is not your thing.
0: Еще раз, это не наша задача.
1: Now we come to what is your thing.
0: А теперь мы подходим к тому, что наша задача.
1: What is your part in the drama?
0: А какая твоя часть
1: Amen?
0: В этой истории?
1: Because Jesus is not saying that the kingdom will not be restored.
0: Потому что Иисус не говорит, что царство не будет восстановлено.
1: He's just telling us what kind of part we have to play.
0: Он просто говорит нам ту часть, которую мы должны исполнить.
1: Are you with me?
0: Понимаете?
1: So it's not he's saying, you know, no, it will not happen.
0: Он не говорит нет,
1: he's
0: это
1: saying,
0: не произойдет.
1: It will happen.
0: Он говорит, это произойдет.
1: But the way it will happen,
0: но то, как это произойдет,
1: and when it will happen,
0: и когда это произойдет,
1: it's not your business.
0: Это не ваша задача понимать.
1: Amen? Don't spend time on speculating.
0: Не пытайтесь спекулировать.
1: I have friends, you know, they have all kinds of maps.
0: Есть у меня друзья, и у них разные карты.
1: They have calculated everything.
0: Они рассчитали там все по временам.
1: But you know, yeah, and they think they know.
0: И они думают, они знают.
1: But they don't.
0: Но они не знают.
1: Oh, how can you say that, Peter? Their maps are so beautiful.
0: О, Петр, как ты можешь так сказать? Ведь у них такие красивые разложенные
1: Because
0: карты.
1: Jesus says that they cannot know.
0: Потому что Иисус говорит, они не могут знать.
1: Because it's the Father's business.
0: Потому что это задача Отца.
1: Jesus says, not even I know.
0: Иисус говорит, даже я не знаю.
1: So why should some modern preachers know?
0: Так почему какой-то современный проповедник some должен знать?
1: You, it's just a waste of time.
0: И я просто говорю вам, это просто потеря времени.
1: But,
0: но,
1: Jesus say, but,
0: но, Иисус говорит,
1: I have an assignment for you.
0: У меня есть задание для тебя.
1: And how Israel's, the kingdom of Israel will be restored.
0: И то, как израильский народ будет восстановлен, царство
1: Because,
0: будет.
1: Because, you see, things will not be restored.
0: То есть, видишь ли, вещи не будут восстановлены, если до того момента, пока мы не начнем делать то, что Иисус нам сказал делать. Я думаю, что сатана очень рад и доволен.
1: When we are trying to do the Father's business.
0: Когда мы пытаемся делать задачу Отца,
1: we are trying to figure out things.
0: То есть мы пытаемся
1: we
0: понять.
1: We are speculating.
0: Спекулировать.
1: We are doing diagrams and maps.
0: Мы делаем карты, диаграммы.
1: We are having YouTube videos.
0: Мы смотрим
1: where
0: видео
1: we tell
0: на YouTube.
1: What signs we are going to recognize?
0: Где сказано, какие знамения будут, чтобы понять окончание мира?
1: I think the enemy is very happy.
0: Я думаю, сатана очень рад.
1: Because since we are so occupied with this.
0: потому что мы настолько захвачены этим.
1: We cannot be occupied with what he has actually said that we would do.
0: Мы не вкладываем время, делая то, что он нам сказал делать.
1: So what has he said we would
0: do? А что же он нам сказал делать?
1: He said, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you.
0: Он сказал, когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу.
1: And you shall be my witnesses.
0: И будете моими свидетелями.
1: Did you hear that?
0: Слышали это?

0: Amen. That's what Jesus has said to us.
1: Вот что Иисус сказал нам.
0: That's what he asked us to do.
1: Вот что он просит нас делать.
0: Now, I want you to get this into your system now.
1: И я хочу, чтобы вы как бы приняли это в свою систему в себя сейчас.
0: When Jesus is filling you with his spirit.
1: Видите ли, когда Иисус наполняет тебя своим Святым Духом.
0: He comes with all the benefits that he has promised.
1: Он приходит со всеми привилегиями, которые он обещал.
0: He draws you to himself.
1: Он как бы приближает тебя к себе. Он исцеляет тебя.
0: He restores you.
1: Восстанавливает тебя.
0: He satisfies you.
1: Наполняет тебя.
0: You know, everything like that.
1: Вот все это.
0: But Jesus is clearly saying,
1: но Иисус четко говорит,
0: that when you receive the Holy Spirit,
1: что когда вы получите Духа Святого,
0: and the power of the Holy Spirit,
1: и сила Духа Святого,
0: it has a very specific purpose.
1: Там есть очень четкая цель.
0: It is to make you into my witnesses.
1: Это чтобы мы стали его свидетелями.
0: Not any witness.
1: Не просто свидетелями.
0: I'm going to make you into a witness.
1: Он не просто сказал, вы будете свидетелями.
0: He's going to say, to be my witness.
1: Он сказал, вы будете моими
0: Amen?
1: Свидетелями.
0: So, my dear friend,
1: мой дорогой
0: if
1: друг,
0: you are a believer,
1: если ты верующий,
0: and if you want to receive the Holy Spirit,
1: и если ты хочешь получить Духа Святого,
0: it is for a very specific purpose.
1: Это будет для очень определенной цели.
0: And it is for the purpose of becoming a witness for Christ.
1: И это для цели, чтобы стать свидетелем Иисуса Христа.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Are you with me?
1: Понимаете?
0: This is so important.
1: Это так важно.
0: You, when you receive the Spirit,
1: ты когда получаешь Духа,
0: you become His witness.
1: Ты становишься его свидетелем.
0: Now your life has a new purpose.
1: В этот момент твоя жизнь получает новую
0: Now
1: цель.
0: Now your life has been totally rebranded.
1: Твоя жизнь как бы получает ребрендинг полный.
0: It's no longer about yourself.
1: Это больше не о тебе.
0: No longer about your happiness or future or anything like that.
1: Это не больше не о твоем счастье, не о твоем будущем или о чем-то таком.
0: Everything of that will be included. Absolutely.
1: Еще раз, это будет включено в этом.
0: But you have been redefined.
1: Но ты был как бы
0: Amen?
1: Переопределен.
0: You have got a new title.
1: У тебя новое название.
0: You have been relabeled.
1: То есть на тебя
0: Amen?
1: Поставили новый значок.
0: You belong to Christ.
1: Что ты принадлежишь Иисусу Христу.
0: Christ is in you.
1: И Христос в тебе.
0: The hope of glory.
1: Надежда
0: Amen?
1: Славы.
0: So Paul uses this language in another way also.
1: И Павел также использует это в другом месте.
0: And he says in 2 Corinthians 5,
1: и он говорит 2 послание Коринфянам 5.
0: We are ambassadors of Christ.
1: Мы представители Иисуса Христа.
0: Amen? We are ambassadors of Christ.
1: Мы его посланные, мы его.
0: That is, we are representatives.
1: То есть мы его представители.
0: Of this kingdom that is called heaven.
1: Представители того царства, которое названо небесами.
0: So this is why the Spirit of God is coming upon us.
1: И вот почему Дух Святой сходит на нас.
0: Because without the Spirit coming upon us,
1: потому что если Дух Святой не придет на нас,
0: we cannot be representatives of the kingdom.
1: Мы не сможем быть представителями
0: Amen.
1: Царства.
0: We will not represent it in a good way.
1: Мы не сможем представлять это в хорошем
0: so,
1: плане.
0: Therefore, God has given His Spirit to us.
1: Именно поэтому Бог дал нам своего Духа.
0: Now, what does it mean to be a witness and ambassador?
1: А что это значит быть послом и свидетелем?
0: Yes, it means that you publicly represent this kingdom.
1: Это значит, что ты публично перед всеми представляешь это царство.
0: Amen. So you are someone. That is actively.
1: То есть это ты являешься тем, кто активно
0: influencing your surrounding environment.
1: Влияешь на свою окружающую среду.
0: To prosper your kingdom.
1: Чтобы это принесло благополучие твоему царству.
0: Why do we send ambassadors to each other's countries?
1: Почему мы посылаем послов из страны в страну?
0: The ambassador's role.
1: Цель посла.
0: Is not to sit in an office and drink coffee.
1: Это не просто сидеть в офисе и пить кофе.
0: It is to make every effort.
1: Это чтобы приложить любое усилие.
0: To promote their own country.
1: Чтобы представлять и продвигать свою страну.
0: In every way.
1: В любом.
0: They want their country.
1: Любым способом.
0: To have good trade deals.
1: Они хотят, чтобы их страна имела хорошее отношение.
0: To have a lot of economy and influence.
1: В плане экономии и влияния.
0: In the country where you are residing.
1: в стране, в которой Amen. Они находятся.
0: The same with us.
1: И то же самое с нами.
0: The purpose of us being witnesses,
1: цель, чтобы мы были свидетелями,
0: is that we are going to influence the surrounding environment,
1: это то, что мы будем влиять на окружающую среду
0: as much as possible,
1: насколько это возможно,
0: for the sake of the kingdom of heaven.
1: С целью продвигать Царство
0: Amen.
1: Божие.
0: That is exactly
1: вот
0: what God has called you to do.
1: Это именно для чего
0: so,
1: Господь призвал тебя.
0: The main question for a believer in Jesus.
1: И основной вопрос для верующего в Иисуса Христа.
0: Is this question?
1: Вот какой вопрос.
0: Well, we can say the question is not the question that we shouldn't ask.
1: То есть вопрос, который мы не должны задавать.
0: Is this the time?
1: И сейчас ли время?
0: Amen? That's not the question.
1: Это не вопрос.
0: The question is this.
1: Вопрос вот какой.
0: How can I become an effective witness?
1: Как я могу стать эффективным свидетелем?
0: Because that is what God expects from you and me.
1: Потому что это то, что Бог ожидает от тебя
0: Amen?
1: И меня.
0: He doesn't expect that we understand everything that is happening in
1: the world. Он не ожидает, что мы будем понимать все, что происходит вокруг сейчас.
0: But he expects that we become witnesses.
1: Но он ожидает, чтобы мы стали свидетелями.
0: He expects that we become influencers of our surrounding environment.
1: Он ожидает, чтобы мы стали влияющей силой для
0: Amen?
1: Окружения, которое около
0: you
1: нас.
0: Shall become my witness.
1: Он сказал, вы станете моими свидетелями.
0: So if you have one question in your life,
1: и если у вас есть один вопрос в
0: one
1: жизни,
0: thing you have to work with,
1: единственная вещь, над которой
0: one
1: вам нужно
0: thing
1: работать,
0: you have to be focused on,
1: единственное, на чем вам нужно сфокусироваться,
0: it is this.
1: Это вот что.
0: How can I become a better witness for Jesus?
1: Как я могу стать лучшим свидетелем для Иисуса Христа?
0: Because that's what Jesus has expected from you.
1: Потому что это то, что Иисус ожидает
0: Amen?
1: От тебя.
0: That's what he says to you.
1: Вот что он сказал тебе.
0: You shall become my witness.
1: Он сказал, ты станешь мне свидетелем.
0: And that's why, you know, you will not become a better witness.
1: И вот почему ты не станешь более лучшим свидетелем.
0: By knowing the signs at the end times.
1: Зная признаки, знаки, знамения последнего времени.
0: Do you understand?
1: Понимаете?
0: You will not become a. If I know when the Antichrist is coming.
1: Ну, например, когда я знаю, что вот Антихрист придет тогда.
0: A tribulation or whatever you have.
1: Или какие-то испытания или еще что-либо.
0: It will not make me a better witness.
1: Это не сделает меня более лучшим свидетелем.
0: Amen. Why should it?
1: А как это может сделать?
0: Why should it?
1: Может ли это вообще
0: no,
1: сделать?
0: What makes me a good witness,
1: нет, но то, что делает меня хорошим свидетелем,
0: is that I become filled with the Holy Spirit,
1: это то, когда я наполняем Духом Святым и силой.
0: Amen?
1: Аминь.
0: That's what Jesus said.
1: Это то, что Иисус сказал.
0: But Jesus, if Jesus would have said, well, you have to know all these things, Peter,
1: если бы Иисус сказал, вот вам нужно понимать вот эти вещи,
0: then you will become a better witness.
1: Вот тогда вы станете лучшими свидетелями.
0: But you know, if I know the times,
1: но, допустим, если я знаю времена,
0: if I know when it's close,
1: если я знаю, что это близко,
0: then I can prepare myself.
1: Что я могу подготовить себя.
0: No.
1: Нет.
0: No, if you're not prepared right now,
1: нет, если ты не готов сейчас,
0: you will not be prepared then either.
1: В тот день ты тоже не будешь готов.
0: You remember the parable Jesus had about Lazarus and you know the poor man.
1: Помните,
0: rich man or whatever.
1: Помните, когда Иисус рассказывал
0: anyway,
1: про богатого человека Лазаря.
0: The rich man comes up to heaven.
1: И бедного человека.
0: Come to heaven, does, but he sees Abraham. Or he sees Lazarus.
1: Когда
0: with Abraham.
1: Когда Лазарь умирает.
0: Can you send some angels.
1: И он видит Авраама, он просит, можешь послать ангелов моим родственникам, чтобы предупредить их.
0: Remember what Jesus said?
1: Помните, что Иисус сказал?
0: If they do not listen to the law and the prophets,
1: если они не будут слушать законы пророков,
0: nothing can help them.
1: Ничто им не может помочь.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: It doesn't matter if I know.
1: Не важно, если я знаю.
0: You know, some things.
1: Определенные вещи.
0: If I do not listen to the words of Jesus,
1: если я не слушаю слова Иисуса,
0: I will never be prepared.
1: Я никогда не буду готов.
0: Jesus must be my Lord every day.
1: Иисус должен быть моим Богом каждый день.
0: That's what Paul says.
1: Это то, что Павел говорит.
0: He's 2 Corinthians 5 when he's speaking about this.
1: 2 Коринфянам 5, когда он говорит об этом.
0: Since I know,
1: тогда я знаю.
0: This I know.
1: Вот что я знаю.
0: That one day.
1: Что однажды.
0: I don't know when.
1: Я не знаю когда.
0: I don't know how.
1: Я не знаю как.
0: But I know.
1: Но я знаю.
0: That one day.
1: Что однажды.
0: I will stand before the judgment seat of Christ.
1: Я буду стоять перед троном суда Иисуса.
0: And I will give account.
1: И я отдам отчет.
0: For what I've done.
1: За то, что я сделал.
0: Good and bad.
1: Плохое и хорошее.
0: That's why I have fear of God.
1: Вот почему у меня есть страх Божий.
0: That's why I have fear of God.
1: Вот почему у меня есть страх Божий.
0: You should have fear of God too.
1: У вас тоже должен быть страх Божий. Аминь.
0: My dear friend.
1: Мой дорогой друг.
0: One day.
1: Однажды.
0: You will stand before the judgment seat of Christ.
1: Ты будешь стоять у трона суда Божьего.
0: And he will judge you.
1: И он будет судить тебя.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So what does Paul say? What does this fear of God include?
1: И что Павел говорит? Что включает в себя этот страх Божий?
0: How does he think that he effectively will stand with boldness before Christ?
1: Как Павел думает, что он эффективно, смело будет стоять перед Богом в это время?
0: Therefore, I try to persuade everyone.
1: Вот что он говорит. Поэтому я пытаюсь убедить каждого.
0: With other words, I try to be the best witness I can be.
1: То есть, иными словами, я пытаюсь стать наилучшим свидетелем, чтобы привести ко Христу как можно больше людей.
0: For the sake of the gospel. For the sake of the gospel.
1: Чтобы распространять Евангелие.
0: Because that's the only way.
1: Потому что это единственный
0: путь.
1: Единственное, как я могу стоять перед троном суда Бога.
0: My dear friend, I want to tell you.
1: Мой дорогой друг, я хочу сказать тебе.
0: God expects.
1: Господь ожидает.
0: Jesus expects.
1: Иисус ожидает.
0: That you will become his witness.
1: Что ты станешь его свидетелем.
0: You will not be judged.
1: Ты не будешь судим из-за твоего греха.
0: Hallelujah.
1: Аллилуйя.
0: Аминь. Because Jesus has paid for your.
1: Потому что Иисус уже заплатил за твой грех. Аминь.
0: But you will definitely be judged.
1: Но ты точно будешь судим.
0: For how you handled your witness.
1: За то, как ты использовал вот это свидетельство.
0: How you was a representative for the kingdom.
1: Как ты представлял Царство Божие.
0: That you will have to give an account.
1: И ты должен будешь отдать отчет.
0: And because of that.
1: И из-за этого.
0: Jesus says to his disciples.
1: Иисус говорит своим ученикам.
0: I know.
1: Я знаю.
0: That you cannot be this by yourself.
1: Что вы не можете быть такими сами по себе.
0: I know that you do not have the strength.
1: Я знаю, что у вас нету сил.
0: You do not have the giftings.
1: У вас нету даров.
0: You do not have the power.
1: У вас нету силы.
0: So therefore.
1: И поэтому.
0: I will give you my Holy Spirit.
1: Я дам вам Дух Святой.
0: Amen. And by that Spirit.
1: И этим духом.
0: You will become successful witnesses.
1: Вы станете успешными свидетелями.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Do you understand?
1: Понимаете?
0: How important?
1: Насколько важно?
0: That His Holy Spirit is in your life.
1: Чтобы Дух Святой был в твоей жизни.
0: Do you understand how essential it is?
1: Понимаете, насколько это основополагающая вещь?
0: Learn how to walk in the Spirit.
1: Чтобы научиться ходить по Духу, получать от Него, пить от Него.
0: Because without the Spirit,
1: потому что без Духа
0: you will not become a good witness for Jesus.
1: Вы не станете хорошими свидетелями для Иисуса.
0: Jesus has forgiven you.
1: Иисус простил меня.
0: Jesus has come and cleansed you.
1: Иисус пришел, и Он очистил тебя.
0: Jesus has received you.
1: Он принял тебя.
0: Jesus has loved you.
1: И Он любит
0: Amen.
1: Тебя.
0: And he will love you forever.
1: И Он будет любить тебя вечно.
0: He has saved you. Amen.
1: Аминь.
0: But he expects this from you.
1: Но Он ожидает этого от тебя.
0: And from me.
1: И от меня. Чтобы мы стали Его свидетелями. И для этого мы должны, за это мы должны будем ответить однажды. Понимаете?
0: Talking so much about the Holy Spirit.
1: Почему я настолько много говорю о Духе Святом?
0: This is not an extra thing.
1: Это не какая-то экстра дополнительная вещь.
0: This is not optional.
1: Это не опция.
0: Amen. This is not for those who like speaking in tongues and being a bit crazy.
1: Это не для того, кто любит говорить на языках или быть немножечко сумасшедшим.
0: This is about standing bold before the judgment seat of Christ.
1: Это необходимо, чтобы стоять смело перед троном суда Божьего.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I need the Holy Spirit.
1: Мне нужен Дух Святой.
0: I need the Holy Spirit.
1: Мне нужен Дух Святой.
0: Because I have fear in my heart.
1: Потому что у меня есть страх в сердце.
0: That if the power of the Holy Spirit doesn't come over me.
1: Что если сила Духа Святого не сойдет на меня.
0: I will not be sufficient in my account on that day.
1: Меня самого не будет достаточно, чтобы стоять перед Богом в тот день.
0: Amen. I'm not fearful of punishment.
1: Я не боюсь наказания.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: Because Christ has removed punishment.
1: Потому что Иисус, Он забрал это наказание.
0: I'm afraid that my king
1: что я боюсь, что мой царь
0: will say to me,
1: скажет мне,
0: Peter,
1: Петр,
0: why did you waste your life?
1: Почему ты потратил свою жизнь?
0: Why?
1: Почему?
0: Did you not receive my Holy Spirit?
1: Почему ты не принял моего Духа Святого?
0: So that you could be a blessing.
1: Чтобы ты был благословением.
0: Amen? I'm afraid of that.
1: Я боюсь этого.
0: You know why I'm afraid of
1: that? А знаете почему?
0: Because I love Jesus.
1: Потому что я люблю Иисуса.
0: If you don't love Jesus, I understand if you're not fearful about it.
1: Если ты не любишь Иисуса, я понимаю, почему тебе сейчас не страшно.
0: But I would not like to look into the eyes of my king.
1: Но я не хочу смотреть в глаза моего царя.
0: That I have given my life to.
1: Которому я дал свою жизнь.
0: And who has given his life for me.
1: И который отдал свою жизнь за меня.
0: And I would see in his eyes.
1: Я вижу в его глазах.
0: That if I would just have been a little more attentive.
1: Если бы я только немножечко был более внимательным.
0: He would have filled me with his spirit
1: even
0: more.
1: Наполнил меня Amen? Своим духом.
0: Do you understand?
1: Понимаете?
0: So Jesus now says.
1: Иисус говорит.
0: That when the Holy Spirit is coming.
1: Что когда Дух Святой сойдет.
0: You will receive.
1: Вы получите.
0: Once again, listen to this word.
1: Слушайте его слова.
0: You will receive.
1: Вы получите.
0: It is given.
1: Это дано.
0: But you have to receive.
1: Но вам нужно принять.
0: Amen.
1: Аминь.
0: It is given.
1: Это дано.
0: But you have to receive.
1: Но нужно принять.
0: You will receive. So the promise.
1: То есть обещание.
0: Was that only given to the 120 people?
1: Это не было просто дано 120 человекам?
0: No, of course not.
1: Нет, конечно нет.
0: But those were the ones that has positioned themselves to receive.
1: Но это были люди, которые как бы настроили себя, чтобы получить.
0: You see, the power of God.
1: Видите ли, сила Божья.
0: Is given for every believer.
1: Она дана каждому верующему.
0: But not all believers are there to receive.
1: Но не все верующие там, чтобы получить.
0: They have other agendas.
1: У них другие намерения.
0: They have other priorities.
1: У них другие приоритеты.
0: They have other focus areas.
1: У них другие зоны фокуса.
0: Than receiving the power from the Holy Spirit.
1: Нежели чем получить силу Духа Святого.
0: Amen? So are they saved?
1: Еще раз, спасены ли они?
0: Absolutely.
1: Да.
0: Because that's by the grace of Jesus.
1: Потому что это по милости Божьей.
0: But are they good witnesses?
1: Но неужели они становятся хорошими свидетелями?
0: No.
1: Нет.
0: Because in order to be his witness,
1: потому что чтобы быть его свидетелем,
0: you have to be filled by the power of the Holy Spirit.
1: Нужно быть наполненным силой Духа
0: Святого. And in order to be filled by the power of the Holy Spirit.
1: И чтобы быть наполненным этой силой,
0: you have to learn how to receive.
1: Нужно научиться получать.
0: Amen? You have to learn how to receive.
1: Нужно научиться принимать.
0: See.
1: Принимать. Как принимать?
0: It's an attitude of heart.
1: Это состояние сердца.
0: Something you train.
1: Что-то то, что.
0: Listening to the voice of the Spirit through the Word.
1: Что-то ты практикуешь, слушая Дух, Слово Божье, обращая свое сердце.
0: Wasn't that what Jesus said to the people?
1: Неужели это то, что Иисус сказал это людям?
0: Disciples came to him and asked.
1: Ученики подошли и спросили.
0: Why are you speaking to them in parables?
1: А почему ты говоришь с нами притчами?
0: And Jesus answered and said,
1: а Иисус ответил и сказал,
0: because
1: потому что
0: they should have ears and do not hear,
1: у них есть уши, но не слышат,
0: and they should have eyes and not understand,
1: у них глаза есть, но не должны видеть,
0: and they should have heart and not understand.
1: И у них сердца, они не понимают.
0: Now that is a very strange answer, huh?
1: Это очень странный ответ.
0: Why would he tell parables,
1: почему он будет говорить притчами,
0: so that they wouldn't understand?
1: Чтобы они не поняли?
0: You see, because the parable,
1: видите ли, потому что притча
0: is an easy, clear teaching about the essence of God.
1: Это настолько легкое и четкое учение о базовых вещах о Боге.
0: So if you reject that,
1: и если ты отвергаешь это,
0: it is not because you are intellectually don't understand it.
1: Это не потому, что ты интеллектуально не понимаешь.
0: It's because your heart is closed.
1: Это потому, что у тебя сердце закрыто.
0: And you have rejected the revelation of God.
1: И ты отверг откровение Бога.
0: So no one could come and say,
1: еще раз, никто не может подойти и сказать,
0: it's too complicated for me.
1: Слишком сложно для
0: I
1: меня.
0: Can't understand these things.
1: Я не могу понимать эти вещи.
0: Therefore Jesus says,
1: и поэтому Иисус говорит,
0: I'm speaking in parables.
1: Я говорю притчами.
0: It becomes crystal clear.
1: Это становится идеально понятно.
0: But still, they do not want to receive.
1: Но все равно они не Amen. Хотят принять.
0: So I cannot heal them, Jesus said.
1: Поэтому я не могу их исцелить, Иисус говорит.
0: Many people do not receive.
1: Многие люди не принимают.
0: They have a theological idea.
1: У них есть теологическая идея.
0: They have some pride in their life.
1: Или есть гордость.
0: Or they have hidden sin.
1: Или скрытый грех.
0: That they have not repented for.
1: За который они не каялись еще.
0: Or different things.
1: Или другие вещи.
0: So they cannot receive.
1: И они не могут получить.
0: Amen? But Jesus said,
1: Но Иисус сказал,
0: the Holy Spirit is given.
1: Дух Святой дан.
0: So that you might receive.
1: Чтобы ты принял.
0: The equipment you need.
1: То, что тебе нужно,
0: to become a good witness for me.
1: Чтобы стать хорошим свидетелем меня.
0: So when he says, you will receive power,
1: и когда он сказал, вы примете силу,
0: he was, of course, uses the Greek word dynamis.
1: И он использует греческое слово dynamis.
0: Yeah, in English we have dynamite, of course.
1: Да, на английском это динамит.
0: Yeah, dynamite.
1: Динамит.
0: Amen. And you all know, but this is not the, you know, this is just taken from this word.
1: Но на самом деле слово динамит это просто взято из этого слова.
0: Means
1: это дюнамос значит,
0: empowers you, that God empowers you,
1: что Бог дает тебе силу
0: with a supernatural ability,
1: сверхъестественной способностью
0: to bring testimony for the risen Lord Jesus.
1: Чтобы принести свидетельство о воскресшем Иисусе Христе.
0: Amen.
1: Amen.
0: When the Holy Spirit is coming,
1: когда Дух Святой сходит,
0: you will not any longer only be a storyteller.
1: Ты не просто будешь рассказывать истории.
0: Amen. Because your story can be as good as someone else's story.
1: Потому что твоя история может быть такой же хорошей, как история другого человека.
0: But when the power of the Holy Spirit comes upon you,
1: но когда сила Духа Святого сходит на тебя,
0: your witness will be validated by the Holy Spirit.
1: Твое свидетельство будет как бы закреплено, подтверждено Духом Святым.
0: Amen. God will come with a supernatural boldness upon your life.
1: Господь придет сверхъестественной смелостью на твою жизнь.
0: Amen. God will anoint you for miracles and signs and wonders.
1: Господь помажет тебя на чудеса, знамения.
0: God will give you authority over demons and evil spirits.
1: Господь даст тебе власть над демонами и злыми духами.
0: And God will give you endurance and power to go through suffering and persecution.
1: И Господь даст тебе выносливость и силу пройти гонения и какие-то трудности.
0: When the Holy Spirit
1: Когда Дух Святой
0: comes upon you,
1: сходит на тебя.
0: You will have a supernatural equipment.
1: У тебя будет сверхъестественная вот эта возможность стать свидетелем Божьим.
0: That's exactly
1: И это
0: what
1: то,
0: we see now begin to happen.
1: Что мы видим, начинает происходить.
0: Now, notice what Jesus is saying.
1: Заметьте, что Иисус говорит.
0: You will become my witnesses when you have received the Holy
1: Spirit. Вы станете моими свидетелями, когда вы примете Духа Святого.
0: And you will witness about me.
1: И вы будете свидетелями обо мне.
0: In Jerusalem.
1: В Иерусалиме.
0: Amen. Because first to the Jews.
1: Потому что еще раз снова первым евреям. Да,
0: Samaria,
1: потом и в Иудее, в Самарии.
0: The former northern kingdom when the ten tribes were living.
1: Это было прежнее северное королевство, Amen. Когда 10 племен еще было.
0: And then to the ends of the world.
1: И потом и до края земли.
0: With other words,
1: другими словами,
0: now God is claiming back.
1: Сейчас Господь как бы возвращает
0: all nations and people to himself.
1: Все нации и народы к Нему.
0: Through the gospel.
1: Через Евангелие.
0: At the Tower of Babel.
1: Около этой башни Вавилона.
0: They were all divorced and dispersed.
1: Они были разделены, распространены, разбросаны.
0: Now through the witnesses of Christ.
1: Но сейчас через свидетельство Иисуса Христа.
0: That is you and me.
1: То есть через тебя и меня.
0: We are reclaiming the nations and peoples for the Lord Jesus Christ.
1: Мы возвращаем народы и нации к Иисусу Христу.
0: Amen.
1: Аминь.
0: That's what God is expecting us to do.
1: Вот что Господь ожидает нас делать.
0: Аминь. We are not sitting only in churches.
1: Мы не только сидим в церквях.
0: Having our own programs.
1: Со своей программой.
0: Amen. It's nothing wrong with that.
1: И нету никаких проблем с этим.
0: And we need to do it.
1: И нам это нужно
0: Amen.
1: Делать. Аминь.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: But we are gathering.
1: Но мы собираемся.
0: To pray.
1: Чтобы молиться.
0: to worship,
1: поклоняться,
0: to be equipped,
1: и чтобы
0: to be strengthened.
1: У нас было все необходимое,
0: Amen?
1: И чтобы мы наполнились силой,
0: receive
1: чтобы получить
0: the power of the Holy Spirit.
1: Силу Духа Святого.
0: Amen? And then we will become witnesses for Christ.
1: И потом мы станем свидетелями Иисуса Христа.
0: And we will influence our environment.
1: И мы будем влиять на среду, которая окружает нас.
0: I want you to think about this.
1: Я хочу, чтобы вы об этом подумали.
0: Now, see, if you say like this.
1: Если вы скажете вот так.
0: Well, I think you're right.
1: Я думаю, ты прав.
0: But I feel so inadequate.
1: Но я чувствую, как будто я не готов.
0: I cannot see that I influence my surroundings.
1: Я не вижу, что я влияю на свое окружение.
0: And I still feel very weak.
1: И я чувствую себя все равно таким слабым.
0: I'm not bold at all.
1: И я вообще не смелый.
0: Amen? Well, then you have to be more filled with the Spirit of God.
1: А тогда ты должен быть больше наполнен Духом Святым.
0: Amen?
1: Аминь.
0: You shouldn't say to yourself, well, I still speak in tongues.
1: Ты не должен говорить себе, ну, я говорю на языках.
0: Okay, fine.
1: Да, хорошо.
0: But you were not, Jesus didn't say, the Holy Spirit will come over you and you will speak in tongues.
1: Но Иисус же не сказал, Дух Святой сойдет на тебя, и ты будешь говорить на языках.
0: Amen?
1: Аминь.
0: He didn't say that.
1: Он не сказал.
0: He said, you will receive power.
1: Он сказал, ты получишь силу.
0: And you will become my witnesses.
1: И ты станешь моим свидетелем.
0: Amen?
1: Аминь.
0: So that's the sign that the Holy Spirit truly is working in your life.
1: И вот это признак того, что Дух Святой действительно работает в твоей жизни.
0: That's the sign that you are filled with the Spirit.
1: Это признак того, что ты наполнен Духом Святым.
0: That's the sign.
1: Это знак.
0: That you will be able to stand bold before the Lord Jesus Christ.
1: Того, что ты будешь стоять смело перед троном Иисуса Христа.
0: Please do not deceive yourself.
1: Пожалуйста, не обманывай себя.
0: This is not a word of condemnation.
1: А я сейчас не говорю, чтобы обвинить.
0: Amen? I'm not speaking about your salvation.
1: Я не говорю о твоем спасении.
0: God loves you.
1: Господь любит тебя.
0: Jesus has forgiven you.
1: Иисус простил тебя.
0: You belong to Jesus.
1: Ты принадлежишь Иисусу. Аминь.
0: You can be secure.
1: Ты в этом безопасен.
0: There is no condemnation in Christ.
1: Нету никакого обвинения в Иисусе Христе.
0: But the reason for the empowerment of the Spirit.
1: Но причина, чтобы Дух Святой тебя наполнил и
0: is that you might be a witness.
1: И подкрепил это, чтобы ты был свидетелем.
0: And you might bring back the peoples of the earth.
1: И чтобы ты мог вернуть людей в этом мире.
0: Under the lordship of Christ Jesus.
1: Обратно к Иисусу Христу.
0: And if you are not able to do that.
1: Если ты не можешь это делать.
0: If you feel inadequate.
1: Если ты чувствуешь себя не готовым.
0: If you don't want to do it.
1: Если ты не хочешь это делать.
0: If you feel that I want to be quiet.
1: Если ты так говоришь, ну, я хочу быть тихим.
0: I don't want any suffering. I don't want any persecution. I don't want anything, any trouble.
1: Я не хочу никаких бед. Я не хочу, чтобы меня преследовали.
0: Amen. Then you have to have a very clear understanding.
1: Тогда тебе нужно понимать очень четко.
0: And you have to say to yourself,
1: и ты должен сказать себе,
0: I am not filled by the Spirit the way I should be filled by the Spirit.
1: Я не наполнен Духом так, как я должен был быть им наполнен.
0: Amen? You're not saying, I'm not saved.
1: Ты не говоришь себе, no. Я не спасен.
0: Say, yes, I belong to Jesus.
1: Я говорю, да, я принадлежу Иисусу.
0: Jesus loves me.
1: Иисус любит меня.
0: Jesus is pleased with me.
1: Amen? Иисус рад мне.
0: But you can also say,
1: но ты тоже можешь сказать,
0: I need more of the Holy Spirit.
1: Мне нужно больше Духа Святого.
0: I need more of His power.
1: Мне нужно больше Его силы.
0: I need more of His presence.
1: Мне нужно больше Его присутствия.
0: I pray that, I would say I pray that daily.
1: Я бы сказал, я молюсь об этом каждый день.
0: It's not, I'm not going around.
1: Еще раз, я не хожу вокруг,
0: myself,
1: обманывая себя.
0: Well, I'm a minister of God, and
1: вот,
0: I
1: я служащий.
0: I see God do that and that.
1: Служащий Бога, и я вижу, вот что происходит, чудеса.
0: No.
1: Нет.
0: I have the same attitude as Paul.
1: У меня такое же отношение, как
0: I
1: у Павла.
0: To persuade as many as possible.
1: Я хочу убедить как можно больше.
0: That's why I'm here today.
1: И поэтому я сейчас здесь. Потому что я хочу убедить
0: Because
1: вас.
0: I know I cannot reach the people of Narva.
1: Потому что я знаю, я не смогу достичь людей в Нарве.
0: Because I do not speak Russian.
1: Потому что я не говорю по-русски.
0: And I do not live here.
1: И я не живу здесь. Аминь.
0: But you
1: Но вы
0: can reach the people of Narva.
1: Можете достичь этих
0: Because
1: людей.
0: You speak Russian.
1: Потому что вы говорите по-русски.
0: And you live here.
1: И вы живете здесь. Аминь.
0: So I here have to influence you.
1: Поэтому сейчас я хочу влиять на вас,
0: the power of the Holy Spirit,
1: чтобы высвободить силу Духа Святого
0: through my preaching,
1: через мою проповедь,
0: through my example,
1: через мой пример,
0: through my inspiration,
1: через мое вдохновение.
0: Whatever means I have.

0: что-либо у меня, чтобы у меня не было.
1: I have to persuade you.
0: Я хочу убедить вас.
1: Not condemn you.
0: Не унизить
1: not
0: вас.
1: Put you down.
0: Не,
1: not discourage you.
0: Не разочаровать вас.

0: Владимир!
1: О, Владимир!
0: Hello, hello!
1: Привет!
0: And we take hands.
1: И мы возьмемся за руки.
0: And boldly.
1: И смело.
0: We go before the throne.
1: Мы предстанем перед троном.
0: And I hear.
1: И я услышу.
0: Jesus is saying to you.
1: Иисус скажет тебе.
0: Well done.
1: Wow. Вау, я молодец.
0: You really received my spirit.
1: Ты действительно получил мой дух.
0: You say, well, when did I do that?
1: А ты спросишь, а когда я это сделал?
0: See my spirit touch these people.
1: А он тебе скажет, я видел, что Дух Святой касался через тебя вот этих людей. Ты заботился о тех, кто был таким слабым. О тех, кто был настолько ранен. Кто не верил в меня. Но ты через силу Духа Святого. Ты поднял их, ты молился за них, ты свидетельствовал, и ты верил
0: в них,
1: и ты высвобождал мою силу им. И я буду стоять там, а я буду говорить, я проповедовал. Понимаете? Это серьезные вещи. Я хочу убедить вас. Я хочу, чтобы это отношение в вашей жизни пришло, чтобы вы приняли силу Духа Святого. Я не могу диктовать то, как Дух Святой будет действовать в вашей жизни. У меня магии нету в руках.
0: I cannot, you know, say hocus pocus and then everything is happening.
1: Я не могу сказать фокус-покус, и все произойдет.
0: No. But I can have faith.
1: Нет, но у меня есть вера. Вера.
0: That when God
1: что когда Господь
0: sees your open heart,
1: увидит твое открытое сердце,
0: when I call upon you, when I pray upon you,
1: когда я позову тебя и помолюсь,
0: I believe
1: я верю,
0: that the Spirit
1: что Дух
0: uses these acts of faith
1: использует эти действия веры,
0: to strengthen you,
1: чтобы укрепить тебя,
0: to fill you even more,
1: наполнить тебя еще больше,
0: to calibrate your heart,
1: чтобы калибровать твое сердце,
0: so it will be in alignment with the heart of Jesus,
1: чтобы оно было полностью соединено с сердцем Иисуса.
0: I believe,
1: я верю,
0: that when I speak the word of God,
1: что когда я буду говорить Слово Божье,
0: your heart will begin to burn,
1: твое сердце станет гореть.
0: And you will say to yourself,
1: и ты скажешь себе,
0: Lord Jesus,
1: Господь Иисус,
0: I'm so weak,
1: я так слаб.
0: But I want your power.
1: Но я хочу твою силу.
0: And nothing should stop me.
1: И ничто не может
0: nothing
1: остановить меня.
0: Hinder me.
1: Ничто не может препятствовать
0: I will
1: мне.
0: Give my whole life,
1: я отдам всю мою жизнь.
0: My every effort,
1: все старания.
0: To receive your power,
1: чтобы получить твою силу.
0: And to become your witness.
1: И чтобы стать твоим свидетелем.
0: Help me, Jesus.
1: Помоги мне, Иисус.
0: Amen?
1: Аминь.
0: I want that prayer.
1: И когда
0: to be so engraved into your heart,
1: я хочу, чтобы эта молитва была настолько закорена в тебе, что каждый момент,
0: second,
1: каждую секунду
0: you are breathing
1: ты дышишь
0: the air of the Holy Spirit,
1: духом, воздухом Духа Святого.
0: And you are thinking,
1: и ты думаешь,
0: Jesus,
1: Иисус,
0: fill me with your spirit.
1: Наполни меня своим духом.
0: I want to be your witness.
1: Я хочу быть твоим свидетелем.
0: Hallelujah. You understand?
1: Понимаете? Аминь.
0: That's what this is about.
1: Вот о чем это.
0: Because God has called us to be a part of His drama.
1: Потому что Господь призвал нас, чтобы мы стали частью Его плана.
0: And He has put upon your responsibility.
1: И Он возложил на тебя ответственность.
0: To win the Russian-speaking people for Him.
1: Чтобы как бы призывать и приводить русскоговорящий народ к Нему.
0: He expects you,
1: он ожидает от тебя,
0: to step into that destiny,
1: чтобы ты вступил в это предназначение.
0: It is not by your own effort,
1: это не твоими усилиями,
0: it is not your own strength,
1: это не твои, не твоим усилием.
0: But as we sang last session, not by power, not by might.
1: Как я сказал в прошлый раз, не моей силой, не войском,
0: but by my spirit,
1: но моим духом, говорит Господь.
0: Amen. But my spirit says,
1: моим духом, говорит Господь Саваоф.
0: I hope I have succeeded in convincing you.
1: Я надеюсь, что сейчас мне удалось вас убедить.
0: How much you need the power of the Holy Spirit.
1: Насколько вам нужна сила. Amen? Духа Святого.
0: And that you would desperately begin to seek Him.
1: И что вы с такой жаждой начнете искать Его.
0: No one of us can, as I said, dictate how and when he will come.

0: Еще раз я повторюсь, никто не может диктовать то, как он сойдет на вас.
1: Jesus clearly says that the Spirit
0: Иисус четко говорит,
1: blows wherever he wants.
0: Дух идет и дует, куда он не захочет.
1: The Spirit has his way with you.
0: И у Духа Святого будет свой путь с тобой.
1: God knows how he is going to touch you.
0: Видите ли, Господь знает, как он коснется вас.
1: God knows how he is going to empower you.
0: Господь знает, как он укрепит вас.
1: God knows how he is going to overcome your weaknesses.
0: Господь знает, как он превзойдет ваши слабости.
1: And he's preparing you.
0: И он подготавливает тебя.
1: Step by step.
0: Шаг за шагом.
1: For more power.
0: К большей и большей силе.
1: More of his presence.
0: Больше его присутствия. Аминь.
1: So you and I can become better witnesses for him.
0: Чтобы ты и я стали лучшими свидетелями для него.
1: My dear friend,
0: мой дорогой друг.
1: This world needs you. This world needs you.
0: Этот мир нуждается в тебе.
1: Don't make a mistake.
0: Не совершай ошибку.
1: Don't think, well, you know, I'm so ordinary.
0: Не думай, ну вот, я такой обычный.
1: Nothing special.
0: Я ничего особенного во мне нет.
1: Why should I be needed?
0: Почему во мне могут нуждаться?
1: That is not true.
0: Это-то неправда.
1: It cannot be true.
0: Это не может быть правдой.
1: Because God doesn't make mistakes.
0: Потому что Господь не совершает ошибок.
1: God doesn't give his spirit.
0: Господь не дает свой дух.
1: God doesn't birth people to new life.
0: Господь не возрождает людей к новой жизни.
1: Without a purpose.
0: Без плана.
1: God has decided.
0: Господь жаждет.
1: That you are to be his witness.
0: Чтобы ты стал его свидетелем.
1: And therefore you need to be filled by the Spirit.
0: Поэтому тебе нужно быть наполненным Духом Святым.
1: You can never ever know.
0: Ты никогда не можешь знать.
1: How God will use you.
0: Как Господь будет использовать
1: Amen.
0: Тебя.
1: Now I remember this story.
0: Я помню эту историю.
1: You see, there was an evangelist.
0: Был евангелист.
1: And he was preaching.
0: И он проповедовал.
1: And he was supposed to have tent meetings in America.
0: И у него должны были быть палаточные служения в Америке.
1: But there came no people.
0: Но туда приходило не
1: so
0: люди. Люди не приходили.
1: And the others were thinking to cancel the meetings.
0: И он и его команда думали, ну давайте мы закроем эти встречи.
1: But in one meeting,
0: но в одной встрече
1: there were two young boys, teenage boys.
0: Было два молодых парня-подростка.
1: And they came into the meeting,
0: они пришли на эту встречу.
1: And he was thinking, well, only two people here.
0: И он подумал, ха, только два человека здесь.
1: We will cancel the meeting.
0: Нам нужно отменить
1: But
0: это собрание.
1: He felt in his heart,
0: но он почувствовал в своем сердце,
1: no,
0: нет.
1: I will preach the gospel.
0: Я буду проповедовать Евангелие.
1: And he preached the gospel.
0: И он проповедовал Евангелие.
1: From his whole heart. From his whole heart.
0: От полноты всего его сердца.
1: And at least one of the boys was saved.
0: И, по крайней мере, один из этих мальчиков, он был спасен.
1: And this boy's name
0: и имя этого мальчика
1: was Billy Graham.
0: Это был Билли Грэм.
1: Amen.
0: Come on.
1: And millions of people
0: и миллионы людей
1: have received Christ
0: получили Иисуса Христа
1: because of his conversion.
0: Они приняли из-за того, что он тогда принял Иисуса.
1: Think if he had thought to himself,
0: а представьте, если бы он подумал,
1: no, I cannot be a witness today.
0: Нет, я не могу быть, ну, свидетельствовать.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: No.
0: Нет.
1: Don't despise.
0: Не презирай
1: the influence God has given you.
0: То влияние, которое Господь
1: because
0: дал тебе.
1: You never know.
0: Потому что ты никогда не знаешь, как Дух Святой будет работать через тебя. Аминь. Именно поэтому тебе нужно быть укреплен Духом Святым. Давайте встанем.
1: Now we are going to pray.
0: И сейчас мы будем молиться, чтобы мы были наполнены Духом Святым.
1: You see, I'm not searching
0: видите ли, я не ищу
1: for a specific manifestation.
0: Определенное какое-то проявление.
1: A specific thing that is going to happen.
0: Какой-то особенной вещи, которая должна произойти.
1: Jesus said, you will receive.
0: Господь сказал, вы примете.
1: And that's exactly what you will do this moment.
0: И это то, что вы сделаете в этот момент.
1: You will receive.
0: Вы примете.
1: So that the power of the Holy Spirit can begin to work in you.
0: Чтобы сила Духа Святого начала работать в
1: so
0: вас.
1: That boldness will come upon you.
0: Чтобы смелость сошла на вас.
1: Supernatural power to heal and signs

0: wonders.
1: Чтобы сверхъестественная сила для чудес и знамений пришла на вас.
0: Authority over the enemy.
1: Власть над врагом.
0: And endurance through suffering and persecution.
1: И способность проходить через испытания и проблемы.
0: God will give it to you.
1: Господь даст это тебе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: If you only believe Jesus.
1: Если ты только поверишь, Иисус сказал.
0: If you only believe.
1: Только верь.
0: Hallelujah. Today I want to believe.
1: Сегодня я хочу верить.
0: I want to have more of the Holy Spirit.
1: Я хочу больше Духа Святого.
0: I want him to fill me even more.
1: Я хочу, чтобы он наполнил меня еще больше.
0: I'm not waiting for a specific feeling.
1: Я не жду особого какого-то чувства.
0: Or for a specific emotion.
1: Или какой-то эмоции.
0: I just want to open my heart.
1: Я просто хочу открыть свое сердце.
0: And I want him to touch.
1: И я хочу, чтобы он коснулся меня.
0: And I hope you think the same today.
1: И я надеюсь, что вы думаете так же.
0: But you have to make a decision today.
1: Но сегодня вам нужно принять решение.
0: This is a very important decision.
1: Потому что это очень важное решение.
0: You have to say to yourself,
1: нужно сказать себе.
0: I want to become a witness for Christ.
1: Я хочу стать свидетелем для Иисуса.
0: Why is it that we sometimes see so little power released in our lives?
1: Видите ли, почему иногда мы видим так мало силы, высвобожденной в нашей жизни?
0: It is because the supernatural of power of Christ.
1: Это потому что сверхъестественная сила Христа.
0: Is connected to the witness.
1: Она соединена со слабостью.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: The more you become a witness.
1: Больше, чем больше вы станете свидетелем.
0: The more you will see the power of the Holy Spirit released.
1: И в тот момент, когда вы станете свидетелем, тогда сила будет больше высвобождаться.
0: The great preacher and crusader Osborne, I don't know, remember his first name, but Osborne.
1: Is it T. Osborne?
0: Т.Б. Осборн.
1: И великий проповедник, и он делал крусейды, Т. Осборн.
0: He was asked once.
1: Его спросили однажды.
0: Why does so many miracles and healings follow your ministry?
1: Почему из твоего служения идет столько много чудес и исцелений?
0: And then he answered like this and said.
1: И вот что он сказал.
0: The miracle doesn't follow my ministry.
1: Чудеса не следуют за моим служением.
0: It follows the preaching of the gospel.
1: Это следует за проповедованием Евангелия.
0: Amen? Hallelujah. So when we become witnesses,
1: и вот когда мы становимся свидетелями,
0: and we proclaim the gospel,
1: и мы провозглашаем Евангелие
0: in different ways,
1: разными путями,
0: we will also see the power of the Holy Spirit released.
1: Мы также увидим высвобождение силы Духа Святого.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Amen. Father, we thank you.
1: Отец, мы благодарим тебя.
0: This afternoon.
1: Этим днем.
0: That we are not left alone.
1: Что мы не оставлены.
0: You have said that you want to come to us.
1: Ты сказал, что ты хочешь прийти к нам.
0: And you want to be with us.
1: И ты хочешь быть с нами.
0: And you have given your spirit.
1: И ты дал свой дух.
0: To be our helper.
1: Чтобы он был нашим помощником.
0: This afternoon, Lord.
1: И этим днем, Господь.
0: We ask of nothing less.
1: Мы просим не менее чем,
0: then, that you would make us into your witnesses,
1: чтобы ты сделал нас своими свидетелями,
0: that you would fill us with your Holy Spirit and power,
1: чтобы ты наполнил нас своим Духом Святым и силой,
0: so that you might be glorified through our lives,
1: чтобы ты был возвеличен через нашу жизнь.
0: We are in great need of you.
1: Мы в великой нужде тебя.
0: We do not have what it takes by ourselves.
1: У нас нету того, чтобы сделать это самим собой.
0: But we need you, Holy Spirit.
1: Но мы нуждаемся в тебе, Дух Святой.
0: Come right now.
1: Приди сейчас.
0: And fill us with your spirit.
1: И наполни нас своим духом.
0: Fill us with your power.
1: Наполни нас своей силой.
0: We humbly ask Jesus.
1: Мы смиренно просим Тебя, Иисус.
0: Because we have nothing by ourselves.
1: Потому что у нас самих ничего нет.
0: Come and work with us right now.
1: Приди, работай с нами сейчас.
0: Holy Spirit, we invite you.
1: Дух Святой, мы приглашаем Тебя.
0: Let your power come.
1: Пусть Твоя сила сойдет.
0: Let us see an explosion.
1: Пусть мы увидим взрыв
0: of witnesses in this city.
1: Людей-свидетелей в этом городе.
0: Where hundreds and hundreds of people,
1: где сотни и сотни людей,
0: are being touched by the power of the Holy Spirit,
1: касаемы Духом Святым и Его силой,
0: as you send out your body,
1: когда ты как бы выпускаешь свое тело, пускаешь свое тело,
0: in all the places,
1: во все места,
0: among all the people,
1: во все народы,
0: And you release your supernatural grace.
1: И ты высвобождаешь свою сверхъестественную благодать.
0: Father, I pray.
1: Отец, я молюсь.
0: That each and every one of us.
1: Чтобы каждый из нас.
0: Will become your powerful witnesses in this time.
1: Стал твоим мощным свидетелем в это время.
0: Because the world needs us.
1: Потому что мир нуждается в нас.
0: They don't need just a good story.
1: Им не просто нужна хорошая история.
0: They need your power.
1: Им нужна твоя сила.
0: They need your power.
1: Им нужна твоя сила.
0: Forgive us that we are so powerless.
1: Прости нас за то, что мы настолько бессильны.
0: So unable to give what they need.
1: И мы не можем дать им то, что им нужно.
0: And anoint us anew.
1: И снова помажь нас.
0: To walk in your steps.
1: Чтобы ходить твоими шагами.
0: And to release your power.
1: И высвобождать твою силу.
0: We thank you, Jesus.
1: Мы благодарим тебя, Иисус.
0: For your mighty Holy Spirit blowing in this place right now.
1: Сегодня за то, что твой мощный Дух Святой дует в этом месте.
0: Many of you have already lifted your hands.
1: И сейчас поднимите свои руки.
0: Lift your hands.
1: Поднимите руки.
0: And begin to receive.
1: И начните принимать.
0: Say to the Lord, Lord, I receive.
1: Скажите Богу, я принимаю.
0: Power from the Holy Spirit.
1: Силу от Духа Святого прямо сейчас.
0: I receive.
1: Я принимаю.
0: The power from the Holy Spirit.
1: Силу Духа Святого.
0: Anoint me.
1: Помажь меня.
0: Make me bold.
1: Сделай меня смелым.
0: Let your power come upon me.
1: Пусть твоя сила сойдет на меня.
0: So I can be what you have purposed me to be.
1: Чтобы я был тем, какое предназначение у тебя для меня этим днем.
0: I like to receive a new portion.
1: Я хочу получить новую порцию.
0: Of your power.
1: Твоей силы.
0: That will touch my surroundings.
1: Которая коснется моего окружения.
0: Anoint me anew, Holy Spirit.
1: Помажь меня снова, Дух Святой. Приди,
0: come and touch me.
1: Приди, коснись меня.
0: Come and do your work
1: приди,
0: in me.
1: Делай свою работу во мне.
0: I'm desperate for you.
1: Я нуждаюсь в тебе.
0: I'm desperate
1: я нуждаюсь в твоем прикосновении, Дух Святой.
0: I cannot stand without being filled with the Holy Spirit.
1: Я не могу жить без того, что ты коснешься меня.
0: I cannot look myself in the mirror.
1: Я не могу смотреть на себя в зеркало.
0: And see someone that is not filled with your power.
1: И видеть того, кто не наполнен твоей силой.
0: I want to be filled by you.
1: Я хочу быть наполненным тобой.
0: I need you so much.
1: Я нужен ты мне так нужен сейчас. Ты мне так нужен сейчас. Ты мне так нужен.
0: Come, Holy Spirit.
1: Приди, Дух Святой.
0: Make me into an effective witness for you.
1: Сделай меня эффективным свидетелем для тебя.
0: Let people be persuaded.
1: Пусть люди будут убеждены.
0: By your goodness.
1: Твоей благостью.
0: Through my testimony.
1: Через мое свидетельство.
0: Through my life and my example.
1: Через мою жизнь и пример.
0: Holy Spirit.
1: Дух Святой.
0: Thank you that you have chosen me.
1: Спасибо за то, что ты избрал меня.
0: Thank you that you have chosen me.
1: Спасибо за то, что ты избрал меня.
0: Thank you that you have chosen me.
1: Спасибо за то, что ты избрал меня.
0: To be your child.
1: Быть твоим детем.
0: To be your son and daughter.
1: Быть твоим сыном и твоей дочерью.
0: And to be your ambassador.
1: И быть твоим послом.
0: I pray that the Holy Spirit.
1: Я молюсь, чтобы Дух Святой пришел на меня этим днем.
0: And anoint me.
1: И помазал меня.
0: Holy Spirit.
1: Приди, Дух Святой. Дух Святой.
0: Holy Spirit.
1: Дух Святой.

лица, танцевали от тебя. Да не насладиться, зли огонь на меня. Не остановиться, танцевали от тебя. Да не насладиться, зли огонь на меня.

0: Ей поставили диагноз «рак третьей степени». Вся брюшная полость была заполнена метастазами. Врачи предрекали ей смерть через 6 месяцев после операции. А потом сам доктор признался, что она его первый пациент-носитель чуда. Об этом вы узнаете из нашей передачи. Это сверхъестественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».

0: Привет всем, я Сид Рот, ведущий этой передачи. Представьте себе, вы возвращаетесь из Южной Америки и думаете, что подхватили какую-то инфекцию. Вы отправляетесь к врачу, чтобы проверить свой мочевой пузырь, думая, что нет ничего серьезного. Шили, вы думали тогда, что это что-то серьезное?
1: Нет, совсем не думала.
0: И что?
1: Я просто очень устала после поездки. И у меня началось небольшое воспаление мочевого пузыря. И вообще подошло время ежегодного осмотра врача. Я прошла осмотр, у меня взяли соскоб, и он ничего такого не показал. А потом мой доктор провел ректальное обследование и нашел крошечное уплотнение размером с половину горошины. Даже три таких уплотнения. Он стал подозревать эндометриоз. Но он совсем не думал, что это может быть что-то серьезное. А я и подавно.
0: Такое случается не только с вами.
1: Совершенно верно. В общем, доктор захотел посмотреть, что делается у меня внутри. Просто чтобы убедиться, что все в порядке. Он сказал, что хочет опустить лампочку мне в желудок и посмотреть, как дела в брюшной полости. Я согласилась, и через три дня я была уже в малооперационной для обследований. А когда я проснулась, то увидела, что у меня к носу подведены трубки. Другие трубки были у меня в боку, на руках приборы, следящие за пульсом, подведен кислород, выведены катетеры. А поскольку я сама медсестра, то я сразу поняла, что мне нашли что-то серьезное.
0: А вы сильно волновались перед тем, как вам сообщили, что именно у вас нашли?
1: В нашей семье 17 человек умерло от рака. У мамы был рак, у ее братьев и сестер был рак. Но доктор сказал, что эта опухоль может быть и доброкачественной, и злокачественной. И я все равно никогда не думала, что у меня может быть рак.
0: И кто вам сказал об этом?
1: Мой муж, когда я пришла в себя.
0: Что конкретно он сказал?
1: Как только я проснулась, я сразу стала спрашивать, что у меня нашли, потому что я видела все эти трубки. Тогда он стал говорить, все в порядке, милая, поспи еще немного. Но я настаивала, он продолжал говорить, что все хорошо. Я спросила, что сказал доктор? Он сказал, это рак. Я спросила, они все удалили? Он сказал, да. И я снова заснула. А когда проснулась, то сразу вспомнила. О, Господи! Он же сказал рак!
0: Наверное, оказалось, что такого просто не может быть.
1: Да, это был шок. А потом я начала размышлять. Он сказал рак. А какая степень? Я все еще находилась в состоянии шока. Но мне нужно было сориентироваться, решить, что делать дальше. Я то думала об этом как о реальном факте, то просто отказывалась принимать действительность. В моем разуме шла настоящая битва. Было очень трудно собраться с мыслями и принять решение. Пришел доктор и сказал, что ему очень жаль, что все так вышло. Он сказал, когда я вскрыл брюшную полость, она оказалась заполнена метастазами. Я вырезал все, что смог, а остальное пришлось оставить. Мне очень жаль. Вам осталось жить месяцев 6, не больше.
0: Вот так просто?
1: Да, так просто.
0: Наверное, вы подумали, что с вами может случиться все, что угодно, но только не это.
1: Да.
0: 6 месяцев. 6 месяцев. Как вы восприняли такой приговор врача? Какова была бы ваша реакция?
1: Как вам сказать? Я стала тихой, много размышляла. А поскольку я по натуре человек вербальный, я проговаривала многие мысли вслух. Меня охватил страх, меня охватило неверие, и меня обуяла обида.
0: Обида на кого?
1: Просто было обидно.
0: Что так случилось?
1: Да, потому что я не могла контролировать свой организм. Это во-первых. Во-вторых, я знала, что они начинают проделывать с раковыми больными. Я знала о химиотерапии, ведь я медсестра. Я страшно не хотела, чтобы мне делали химию.
0: А ваш врач рекомендовал вам?
1: Конечно. Он передал мне онкологу, который производил впечатление человека, готового контролировать людей и манипулировать ими, а отнюдь не милосердно ухаживать за своими больными. Он тут же заявил: «Так, вам осталось жить всего 6 месяцев, поэтому мы проделаем с вами то-то, вот это и еще вот это». Я сказала: «Нет, не проделайте, я не хочу химию». Но он сказал: «Но в этом случае у вас появляется хоть и небольшой, но шанс прожить не 6, а 12 месяцев».
0: Итак, вам обещали еще 6 месяцев.
1: Нет, этот шанс составлял всего 35%. Поэтому я сказала: «Игра не стоит свеч, я не пойду на это». Я вернулась домой, к семье, и все они, особенно мама, были очень озабочены моим состоянием, потому что столько членов семьи уже умерло от рака. И моя дочь, и все остальные стали уговаривать меня сделать курс химиотерапии. Мой муж, он такой чудесный, сказал мне: «Ширли, как ты решишь, так и будет. Я поддержу любое твое решение». Но моя мама и дочь продолжали настаивать. Они ухватились за эту возможность для меня прожить лишние месяцы.
0: 6 месяцев.
1: Я стала подумывать, не пройти ли мне этот курс. Мой врач постоянно давил на меня: «Вы просто должны это сделать». Потом он сказал: «Послушайте, Ширли, у меня есть очень хороший препарат, полностью натуральный, приготовленный из тисового дерева. Очень хорошо помогает при заболевании яичников. Давайте попробуем». Они все не оставляли меня в покое. И чтобы отделаться от них, я наконец решила пройти этот курс. А там будет, что будет. Но я была совершенно не готова к тому, что за этим последовало.
0: А что случилось?
1: Они сами не были готовы к этому. У меня пошла сильнейшая аллергическая реакция на этот состав. Моя жизнь буквально висела на волоске в течение 9 дней. Ощущение было такое, будто по телу разлили жидкий огонь. У меня кровоточили губы и десны, и весь рот. Желудок был как раскаленная печь. Я чувствовала это каждой клеткой моего тела.
0: Значит, химия исключалась?
1: Полностью.
0: И примерно в это же время вы стали слышать, как Господь говорит с вами? A word from God about
1: words. Примерно тогда Господь начал говорить и дал мне место из Писания. Притча 13:3. Это Ветхий Завет. Там говорится о том, что мы своими собственными устами можем провозглашать как жизнь, так и смерть. Я поняла, что должна следить за своей речью и не говорить ничего негативного, не думать и не поступать негативно. Господь дал мне еще одно место из Псалма 118. «Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Там написано, что Он допустил страдания, но не до смерти.
0: Вы слышали? «Я не умру, но буду жить». Это для вас. Почувствуйте это прямо сейчас. Итак, давайте посмотрим, как развивались события с Ширли. Привет, с вами снова Сидрот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Ширли Смит. А как бы вы повели себя, если бы вам вынесли смертный приговор? Именно это произошло с Ширли. У нее признали рак, вся брюшная полость была в метастазах, и, по мнению врачей, ей осталось жить не более 6 месяцев, ну, может быть, еще 6 случаев удачной химии. Значит, жить оставалось всего 6 месяцев. Сделано было все, что возможно, и тогда с ней заговорил Бог. Он сказал: «Ширли, следи за теми словами, которые ты произносишь. Жизнь и смерть во власти языка. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни». И еще: «Ширли, я дам тебе 3, как это он назвал, заповеди? Или, может быть, направление?
1: Да, заповеди. Он сказал заповеди и обязательства.
0: Я знаю 10 заповедей. Расскажите о тех 3, которые дал Бог лично вам, и об этом обязательстве».
1: Хорошо, это был как бы приказ, директивы или инструкции лично для меня. Поздно ночью я была в молитве, потому что мне было необходимо получить ответы и найти направление для моей жизни. Это был тот момент, когда я сказала своей семье: «Я испробовала то, что вы предлагали, и чуть не умерла. А теперь я буду делать все по-своему, и я полностью положусь на Бога, и Он будет направлять меня». И вот я молюсь, время 2 часа ночи, и Господь заговорил со мной: «Я дам тебе 3 заповеди, которые ты должна исполнить. Во-первых, я хочу, чтобы ты изменила всю систему питания, перестроила свою иммунную систему и весь организм с помощью питания». Затем он сказал мне: «Если хочешь жить, ты должна примириться со своим зятем». Я подумала про себя: Интересно, как это возможно? Потому что уже я пыталась, но безуспешно. Но Господь повторил второй раз: «Если хочешь жить, примирись с зятем». И третье, что Он от меня потребовал, это «хочу, чтобы ты стояла в вере за свое исцеление».

0: Я говорю ему: «О, Господи, какое уж там исцеление, потому что врачи делают из рака какое-то непобедимое чудище. Это слово звучит как смертный приговор».
1: И это все, что сказал Господь?
0: Да, это
1: сколько,
0: все.
1: Сколько, говорите, членов вашей семьи умерло?
0: 17.
1: 17 членов семьи уже умерло от рака.
0: И когда он сказал мне стоять в вере за исцеление, я ему честно призналась: у меня нет такой веры. Господь, я знаю свой уровень веры, и я знаю, как действовать только на этом уровне. Он сказал: хорошо, действуй на том уровне, который у тебя есть. Я сказала: я буду действовать, Господи.
1: А потом он сказал, что у него есть еще одно поручение.
0: Обязательство. Он сказал: я призываю тебя принимать святое причастие каждый день. В этом и состояло обязательство.
1: Для тех, кто еще не знает, что такое причастие, вы слышали о пасхальной вечере? Когда Мессия был на пасхальной вечере, он взял вино, которое было чашей искупления, благословил. Борух ата Адонай Элохейну мелех халам боре при хагафин. И сказал: сия есть чаша крови Нового Завета, которую я даю вам в восстановлении грехов, в отпущении всех ваших грехов. Получается, что он говорил вам эти самые слова каждый день?
0: Каждый день. Никогда в жизни я не делала этого. Примерно в это же время мне позвонила одна моя знакомая Гвен Шо и сказала: «Бог положил мне на сердце взять тебя к себе, чтобы ты оставалась в моем доме вплоть до выздоровления и молиться о тебе».
1: И это было как раз то, о чем сказал вам Господь, что вы не умрете, а будете жить. Сейчас нас смотрят люди, которым так необходимо услышать именно эти слова. Это все равно, что вдохнуть человека жизнь. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни.
0: Да, это чудесное местописание, в нем есть надежда.
1: Значит, вам сказали вплоть до выздоровления.
0: Вплоть до выздоровления. Она думала и говорила в согласии со мной. И в согласии с Писанием. Я переехала к ней. Я ничего не говорила ей о причастии, но первое, что она мне предложила сделать, это совершить хлебопреломление. Она тоже никогда не делала этого дома. После причастия мы молились, а потом она сказала: «Дорогая, я поставлю стол со всем необходимым возле твоей двери, и ты сможешь совершать это ежедневно». Это было самым настоящим подтверждением того, что говорил Господь.
1: А сколько месяцев уже прошло с тех пор, как поставили диагноз?
0: 5 или 6 недель.
1: О, Боже мой! Значит, вам оставалось, по прогнозам врачей, 4,5 месяца.
0: Итак, я ежедневно принимала причастие. Поначалу я делала это просто из послушания Богу и ничего не ощущала. Но однажды я вдруг почувствовала огромное утешение, и потом я уже испытывала настоящее удовольствие от причастия, потому что я знала, что Бог глубоко исследует мое сердце и очищает его, что Он хочет изменить те вещи, которые долгое время приносили мне страдания и боль, и с которыми я не хотела разобраться, не хотела о них думать, не хотела вспоминать.
1: Бог уже давал вам об этом откровение несколько лет назад?
0: Да. Он дал мне видение, в котором я видела вещи в духовном мире. Однажды, когда я только приблизилась к столу для причастия, Бог проговорил ко мне: «Ты готова позволить мне войти в те комнаты твоего сердца, в которых я никогда не бывала раньше?» Я понимала, что именно там осталось у меня много боли и всего такого, с чем я сознательно не хотела разбираться. Но я дала Богу добро. Представьте, через 6 месяцев вы должны умереть, а в вашем сердце не все в порядке.
1: То есть Богу не пришлось вас уговаривать?
0: Нет, не пришлось.
1: Был только один вопль: «Очисти меня».
0: Именно так: «Очисти, омой меня, приготовь меня к небесам». Мы с этой женщиной стали это делать. И Бог начал доставать из моего подсознания воспоминания детства, очень-очень глубинные переживания. И Он спрашивал меня: «Как вы думаете, стоит рассказать о моем видении, в котором были комнаты и занавеси?»
1: Расскажите.
0: Ладно. Сейчас-то я хорошо понимаю, о чем Господь говорил со мной тогда. И я поняла, что Он исцеляет чувства точно так же, как исцеляет тело.
1: Isn't it interesting? Не правда ли это интересно? Бог производит исцеление на эмоциональном уровне, так же, как и на физическом, потому что очень часто все начинается с эмоций, а уже потом он получает возможность двигаться глубже, затрагивая весь организм человека. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни. У нас в студии Ширли Смит, которой врачи вынесли смертный приговор. Через 6 месяцев она должна была умереть от рака. С точки зрения врачей не было никакой надежды, но Бог сказал, что ей необходимо было что-то сделать, чтобы остаться в живых. Одним из Божьих условий было то, что ей следовало простить ее зятя. И еще ей предстояло понять разницу между тем, что значит простить, и тем, что значит отпустить с миром. Объясните эту разницу.
0: Вот как Бог объяснил мне это. Он очень сильно обращался мое внимание на эту разницу, как нужно отпустить то, что уже прощено, и на то, как можно отказаться от прощения. Однажды он привел мне на память кое-что из моих прежних отношений со свекровью. Я сказала: «Ну, Господи, я уже простила ее. Мы поговорили, простили друг друга, все в порядке». А Господь сказал: «Да, ты ее простила, но ты не отпустила то, что было между вами. Я сделаю так, что это уйдет совсем». И тогда Господь простил меня. Тебе все еще больно, когда ты вспоминаешь многое из того, что она говорила и делала. Я сказала «да». И он сказал: «Значит, ты еще не отпустила». В этом состоит разница между тем, чтобы простить, и тем, чтобы отпустить совсем. Тогда происходит глубокое покаяние, и ты отпускаешь, а Господь забирает все это. Ты можешь и дальше помнить об этом, но все эти воспоминания уже не несут в себе боли.
1: В этом-то и дело. Простить легко, а оказаться полностью свободным от чего-либо, здесь нужно вмешательство чуда.
0: Да, это работа сверхъестественного. И я спросила: «Господи, как ты это делаешь? Сама я не могу». Он не сразу ответил. Я даже немного расстроилась. А у меня в руке как раз была чаша причастия. И он сказал: «Силой той чаши, которую ты держишь в руках». Я удивилась. «Чаша причастия?» Он сказал: «Да». И тут до меня начало доходить. Неужели, Господи, через мою веру и через Твою кровь в чаше завета я могу освободиться от всех обид, всей боли, от всех нанесенных мне ран? Он сказал: «Да». Я 3 раза задавал ему этот вопрос, чтобы удостовериться, что правильно поняла. Это было величайшее откровение для меня, что можно освободиться от душевных ран и обид силой чаши завета в его крови. И все 3 раза он отвечал утвердительно. Тогда я воскликнула: «Это же чудесно и совсем легко! Так я и сделаю. Господи, во имя Иисуса, через силу Твоей крови, пролитой за нас, я отпускаю все, что было плохого». Но он сказал: «Нет, не так». Я удивилась: «Почему не так? Ты сам мне только что сказал об этом».
1: Просто мистика какая-то.
0: Он ясно проговорил ко мне: «Назови конкретно то, что ты отпускаешь». Начнем с самого начала. Итак, 1. Мне понадобилось еще 3 месяца, которые я провела у стола причастия, вспоминая и отпуская обиды одну за другой. И одна за другой с меня спадали цепи.
1: Приведите пример, когда вы кого-то отпустили с миром. Что конкретно произошло? Что вы при этом говорили?
0: Хорошо. Самой главной фигурой была все же моя свекровь, потому что она совершенно отвергала меня и моих детей, а потом стала отвергать и моего мужа, когда уже не могла больше контролировать меня, когда я догадалась выстроить стены между нами. Она активно отвергала меня, и это было просто мучительно. Все, что она говорила и делала, как она меня открыто игнорировала и отвергала моих детей. Боль была ужасная. Были такие слова и выражения, произнесенные ею в мой адрес, которые я даже не рискнула бы повторить. Ну, в общем, это очень обидные слова. Но когда я их все же произнесла и обратилась с этим к чаше завета, все, боль сразу ушла.
1: Так уже ушла?
0: Именно так, сразу ушла. Теперь я могу любить эту женщину. То же самое. Просто чудесно, что Бог сотворил с нами. Но когда я вернулась домой и думала, что все позади, оказалось, что для него еще не настало время. Но я уже получила исцеление, и мой душевный уровень прямо-таки подскочил. Я прекрасно себя чувствовала. Я правильно питалась, принимала детоксины.
1: Вы продолжали жить и не собирались умирать?
0: Ни в коем случае. Когда я вернулась домой и показала своему врачу, для него это был шок. Он воскликнул: «Что с тобой случилось?» Я говорю: «Если я расскажу, вы все равно не поверите».
1: А знаете что? Позвольте я зачитаю сейчас, что вынужден был признать ваш доктор по имени Дейл Фуллер.
0: Пожалуйста.
1: В течение определенного периода времени Ширли была моей пациенткой. Впервые она была передана мне в 1991 году. В июне 1995 года у Ширли развился рак, по поводу чего она была прооперирована. Диагноз – рак третьей степени, захвативший отделы тонкого и толстого кишечника, а также некоторые другие органы и ткани. Ширли отказалась от химиотерапии, предложенной ей после операции, и решила положиться на свою веру в Бога в вопросе своего исцеления. Ни разу не видел подобной формулировки в медицинском документе. Как наблюдающий гинеколог, я назначал Ширли ежегодные анализы крови и другие анализы. Все последующие 5 лет каждое обследование подтверждало наличие чудесного исцеления. И с точки зрения медицины нет никакого сомнения в том, что она должна была умереть несколько лет тому назад при наличии метастаза, который был обнаружен в ее организме. В июне 2000 года Ширли снова прошла анализ крови и другие обследования, призванные выявить возможный рецидив рака, и все анализы показали отрицательный результат. То есть на сегодняшний день организм Ширли совершенно свободен от любых злокачественных образований. И по сей день я с благодарностью констатирую тот факт, что Ширли является живым свидетельством произошедшего с ней чуда. Ты не умрешь. Ты будешь жить. Почему? Потому что есть кровь Иисуса, есть имя Иисуса, есть исцеление в Иисусе. Прости и отпусти всех тех, кто когда-то причинил тебе боль. И тогда ты не умрешь, а будешь жить и возвещать дела Господни. У твоей жизни есть предназначение. Какое? Не умереть, но жить и возвещать Господни дела. Это твое. Поэтому начни радоваться уже сейчас, заранее. Я буду радоваться вместе с тобой. А если двое или трое согласятся о чем-то во имя Иисуса, то так и будет. Ширли, мы можем согласиться сейчас с этими людьми? Мы соглашаемся во имя Иисуса Христа о том, что всякий, кто сейчас болен, и особенно у кого рак, будет жить во имя Иисуса.
0: И прогоните страх. Рак всегда сопровождается страхом. Поэтому следует подняться над всеми страхами. Мне это удалось с помощью Священного Писания, ибо Бог не дал нам духа страха. Бог называет страх именно духом, но духа любви, силы и здравого смысла, не двоящихся мыслей, не смущенного разума, а именно здравого смысла.
1: Пусть прибудет в вас дух здравого смысла во имя Иисуса.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Мы уже с вами общались на тему оскорбления чувств верующих, религиозных организаций и их как взаимодействия друг с другом. У нас там остался нераскрытый вопрос. Он, по большому счету, касается миссионерской деятельности религиозных организаций. Потому что проявление вот в этой деятельности, очень часто их интересы пересекаются друг с другом, и происходят на этом фоне, наверное, самые основные конфликты, которые между религиозными организациями происходят, это тогда, когда они пытаются
1: миссионерской деятельностью
0: да, заниматься. Да. Это можно вообще как-то примирить, потому что, с одной стороны, это их право совершать эту миссионерскую деятельность, а с другой стороны, там тонкая грань, очень легко можно оскорбиться и оскорбить.
1: Ну, я могу только с вами согласиться, что действительно это очень тонкая вещь, потому что, с одной стороны, человек верующий должен рассказать то, во что он верит, а с другой стороны, то, во что он верит, может противоречить и даже являться чем-то оскорбительным для человека, исповедующего другую веру. И примеров тому много, но

0: скажем, в исламе отвергается иконопоклонение как поклонение идолам, да, то есть считается, что это недопустимо, идолопоклонство. А в православной церкви это не то, что норма, это, в общем-то...
1: Это необходимость.
0: Необходимость, да, необходимый предмет поклонения. И вот здесь вот как раз могут проявляться, может проявиться конфронтация, да, и она и проявляется, потому что мы видим, что в Сирии, например, были уничтожены многие храмы, многие культовые предметы, прежде всего православной церкви сирийской, которая имеет древние корни в этой стране, именно под тем видом, что это вот исламские вот эти вот радикалы,
1: идолы,
0: да, они вот, что это идолы, они борются с поклонством, и вот они так вот верят, что это идолы, и они уничтожают святыни, принадлежащие другим религиозным организациям, значит. Но это недопустимо, вот как раз... Ну,
1: давайте начнем, наверное, с такой части этого, со свободы слова. Мы говорили уже о том, что средства массовой информации говорят все, что им заблагорассудится, порой и оскорбительные, и едва ли когда несут за это полноценную ответственность. Тем не менее, если говорить о религиозных организациях, то разве что самые крупные религиозные организации могут что-то сказать или выступить в СМИ, а в основном это не позволяется. Им говорят, ну как же, вы же оскорбите чувства других, вы не можете проповедовать, по сути, то, во что вы верите. Просто потому, что другие верят в другое, и это их оскорбляет. В итоге получается, свобода слова очень двоякая, и высказаться нельзя. Вот. В средствах массовой информации... чаще всего нельзя, если только в каких-то частных, которые там никуда не,
0: ну, понимаете,
1: не на многих влияют в итоге.
0: Я думаю, что здесь конфликт, он надуман самими же средствами массовой информации, именно надуман. Потому что если я буду как священнослужитель в средствах массовой информации выступать от лица своей церкви или своей религиозной организации и говорить о своей вере, то, конечно же, это не должно восприниматься как оскорбление веры другого. А если кто-то это будет воспринимать как оскорбление веры, ну, это ненормально. У нас существует в нашей стране множество различных конфессий. Если я буду возмущаться по поводу вероучения каждой из них, ну, это не, будет у меня неадекватное поведение. Это ненормально.
1: Ну, да, да.
0: Вопрос-то, понимаете, в другом заключается. В том, что когда ведется миссионерская деятельность, некоторые... миссионеры, радикалы различных организаций. Не то, вот мы поговорили об исламе, ну, надо перевести, как говорится, тему, и другие тоже подвержены этой же проблеме, чтобы не создалось впечатление, что это только вот проблема ислама или мусульман. Вот. Могут в своей миссионерской деятельности оскорбить других, призвать, допустим, вот скажет, икона — это идол, давайте там уничтожьте икону, там сожгите эти книги, потому что они по нашей вере они не соответствуют там Библии, являются идолами и так далее. Вот. И некоторые даже и публично это и делают, принародно. Вот. И вот и именно вот эти действия, они ну, как бы оскорбляют верующих. Или словами можно оскорбить, во что ты веришь, там, посмеяться над человеком. Оставить там, это верование, оно неверное, ложное. Там.
1: Ну, вот, интересно, чаще всего такие разговоры происходят не публично, а именно в разговорах там, двух друзей, соседей, знакомых, вот, где-нибудь в достаточно тесном кругу. И, с одной стороны, это вроде обычное общение, при котором один человек делится своей верой с другим, вот, и показывает, что бы он на его месте сделал, вот, как он считает правильным, да, как надо поступать. Другой, естественно, может принимать, может не принимать, может говорить в ответ, что он считает необходимым. Это обычный диалог. Но, с другой стороны, этот диалог может и порой заходить до такой ситуации, что сейчас они мирно общаются и делятся своей верой, а завтра они злейшие враги. Вот. И это уже совершенно
0: ну,
1: не...
0: Вы знаете, я больше имею в виду вот не частные такие беседы, это другое дело. Я имею в виду, когда, например, в храм какой-либо церкви или там культовое здание приходит миссионер и начинает там раздавать свою литературу. Такую я встречал.
1: Ну понятно,
0: и в этой литературе написано, вот ваша вера ложная, ага, а наша вера правильная, давайте к нам присоединяйтесь. И это делают, допустим, на территории храма или там возле храма или

0: возле культового какого-то здания. Конечно, это ненормально, и это будет, в общем-то, и правонарушением, нарушением законодательства. Вот. Или там срывает богослужение, начинает во время богослужения кричать, там, выкрикивать что-нибудь. Там оскорбительные или, значит, противоречащие вере.
1: Но то, когда представители одной конфессии приходят на, скажем так, территорию другой конфессии, начинают пытаться что-то им объяснить, это, конечно, я считаю, недопустимым, потому что люди собрались в свой храм для того, чтобы совершить свое богослужение.
0: Конечно.
1: Если ты хотел с ними пообщаться или хотел их в чем-то переубедить, найди для этого другое место, другое время. Это будет вполне адекватный разговор, соответственно. Тем более, что вы сказали, это законодательно тоже еще и защищается. А как же, допустим, миссионерская деятельность по отношению вообще к населению там, города, района еще? То есть, когда происходит распространение литературы, может быть, в публичных каких-то местах, там, на рынках, или по домам, или по квартирам, или еще каким-то образом. Насколько это запрещается или не запрещается? Потому что, с одной стороны, это способ человеку поделиться своей верой. А то иначе получается, здесь нельзя, там нельзя, там нельзя, и в итоге...
0: Нигде нельзя, да.
1: Я
0: согласен, что религиозные организации, они могут создавать свои средства массовой информации, печатные, или интернет, или телевидение, и создают их, и через них проповедовать, да, выходить на различные каналы информационные. Религиозные организации печатают свою литературу, имеют право ее продавать, распространять. Все это соответствует законодательству. И, в общем-то, на данный момент в нашей стране разрешено ходить и по домам. Что, кстати, не во всех странах.
1: Да, кстати. Но не везде в нашей стране. У нас, в частности, в Белгородской области не так давно был введен запрет на
0: подобные. Существует ограничительный закон. Но вот почему они появляются? Вот в чем здесь проблема? Да, все это можно делать по закону и по международному праву, и по Конституции, и закону о свободе
1: совести. А то есть получается, что, допустим, Белгородская область там, со стороны, неконституционно
0: поступили. Но в чем причина?
1: Нам решать, да.
0: Да, причина в том, что некоторые религиозные организации делают это, так скажем, не тактично по отношению к там, другим людям. Потому что есть вечернее там, время, когда люди отдыхают, ночное время, когда отдыхают люди.
1: Естественно, это же регламентирует совершенно другими законами. Не тактично,
0: понятно.
1: Ворвался к тебе еще что-то. Решайте вопрос на основании того, что действительно там произошло, а не на основании...
0: Это регламентируется. Некоторых просто раздражает, что к тебе в дверь кто-то звонит и что-то там тебе предлагает. Такое тоже может быть. И при этом, может быть, закон не нарушается, а вот раздражение такое вызывается.
1: Навязчивость.
0: Самое, что я заметил, проблемное, это навязчивость. Одно дело, если ты предложил человеку, пригласил человека к изучению там, Библии, там, к просмотру какой-то передачи или чтению какой-то газеты, просто пригласил. И если ты услышал в ответ: нет, извините, мне это не подойдет, отошел в сторону и пошел, предложил другому человеку. А другое дело, когда ты это предложил, тебе сказали нет, а ты начинаешь этому человеку доказывать: да нет, тебе это нужно.
1: А третье дело, когда ты предложил,
0: Погибнешь там. Ага. И вот он не отстает, он, знаете, как вот иногда там попрошайки к тебе прицепятся.
1: Я понимаю. Я говорю,
0: но
1: случай, когда ты предложил, а в ответ получил вот такую вот гору оскорблений, а иногда и физического насилия.
0: Ну, тогда нужно просто отойти в сторону, как написано, уклоняйтесь от зла, правильно? Но вместе с тем нужно это делать очень тактично.
1: Интересно получается, что когда верующий человек приходит, и он навязывается, значит, он виноват, такой-сякой, тактичен, должен быть по полной программе и все такое. А когда неверующий его посыпал грязью за один только там подход, или звонок в дверь, или постучался, или просто подошел к нему, окликнул его, это значит, не надо быть тактичным, да?
0: Нет, конечно, безусловно, что...
1: Только одних за это потом ограничивают в правах, запрещая им вообще всякую деятельность, причем в противовес тому, что
0: совершенно
1: Конституция
0: верно,
1: говорит,
0: нужно,
1: а другому ничего за это.
0: На мой взгляд, нужно понимать, что право распространение своей веры, свобода совести дана каждому гражданину. Некоторые религиозные группы это право себе присваивают и говорят: вот только наша церковь имеет право проповедовать в России там, или в каком-то конкретном регионе, а всем остальным нужно запретить. Но на каком основании эта религиозная группа, эта конфессия

присвоила себе это право. Ведь в нашей стране живут много национальностей, много конфессий. У других людей тоже есть такое же право поделиться своей верой, как и у вас. То есть это, конечно, недопустимо. И если

0: языческие, различные божества. И когда он стал проповедовать афинянам, то первые его слова были такие, апостола Павла. Он говорит: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам». Знаете, как он начал красиво, да? Он не стал их оскорблять, афиняне, не стал им говорить: «Ах вы, идолопоклонники, давайте разрушайте срочно своих этих идолов, идол – ничто, да, все, Бог». Если бы он так сказал, он бы, с точки зрения теологии его веры, он сказал бы правильно.
1: Ну да, потому что он, для него это действительно
0: для
1: были
0: него идолы. Это и были идолы, и согласно вероучению Библии, это действительно идолы, языческие боги. Но он этого не стал делать, потому что он видел отношение людей к этим языческим идолам, набожность их видел, и он захотел от этих идолов внимание афинян привлечь к вот этому памятнику неведомого Бога и, конечно, в итоге к Богу, о котором он проповедовал. То есть вот здесь мы учимся у апостолов, как нам проповедовать истину, в которую мы верим, но при этом не оскорбляя, не обижая чувств верующих, других верующих. Хотя, конечно же, это очень непросто и очень трудно, и до конца этого избежать, я считаю,
1: в принципе, невозможно,
0: потому что, когда мы что-то проповедуем, человеку приходится делать свой выбор. Свой выбор. А выбор сделать, это, в общем-то, всегда довольно-таки болезненно. Да,
1: для человека. И более того,
0: что-то оставить,
1: ты можешь со своей стороны быть тактичным, прийти, да. Но ты не можешь гарантировать, что человек, твой собеседник, будет тактичным в ответ.
0: Андрей, да, но я бы вот что посоветовал, чтобы мы в своей проповеди, опять же, вернусь к Павлу, не критиковали другие верования, там, другие религии, а чтобы мы рассказывали о своей. Ведь он говорит: я вам сейчас расскажу о своей вере. Я не трогаю ваших языческих богов, я просто хочу представить вам того Бога, Спасителя, в которого я верю, что Он несет. А вы уже сами сделаете выбор, правильно? Вот как он предлагает нам проповедовать, вести миссионерскую деятельность. Если мы так ее будем вести, то, конечно, у нас будет меньше конфликтов. А запрещать миссионерскую деятельность, отдавать право миссионерской деятельности какой-то одной религиозной организации, я считаю, что это недопустимо.
1: Так можно далеко зайти.
0: Сейчас так можно далеко
1: запретим
0: зайти.
1: Запретим миссионерскую деятельность, сейчас мы запретим социальную деятельность.
0: Ну, хотя бы знаете почему? Потому что миссионерская деятельность – это часть нашего вероисповедания. Собственно, когда мы регистрируем религиозное объединение, одна из определяющих, что это именно религиозное объединение, а не какая-то общественная организация, там же в законе прописано, это распространение нашей веры, то есть
1: введение фактически,
0: да, учение, обучение последователей написано в законе своей веры. То есть если мы не будем совершать миссионерскую деятельность, если мы не будем учить последователей своей веры, тогда мы по определению самого закона о свободе совести не будем являться верующими людьми и религиозной организацией как таковой. И поэтому запретить миссионерскую деятельность для верующих людей, это, ну, и потом это невозможно, даже если запретить.
1: Да. Но уже прецеденты были, фактически.
0: Да, как ты можешь как запретить было? Веру? Уже да. В советское время действительно были прецеденты. Ну, запрещали, но веру эту хранили в сердце, в душе, тайно там что-то скрывали. Зачем к этому возвращаться,
1: если мы живем? И даже тайно и распространяли, и тайно и свидетельствовали.
0: Тайно, и более того, знаете, как пословица есть, запретный плод сладок, да? Вот, она, в общем-то, в этом отношении имеет смысл, потому что вот в эпоху римских кесарей, когда запрещали христианство, там уничтожали христиан, наоборот, это привело к тому, что был бурный рост христианства, и один из мучеников говорил, что каждая капля крови вот, погибших за Христа, умножает последователей Иисуса. То есть запретами здесь решить эту проблему
1: тоже
0: невозможно.
1: Не решится. Ну что ж, благодарю вас. Дорогие друзья, увидите, насколько сложна эта тема, и мы просим, чтобы верующие со своей стороны были тактичны в распространении и в совершении своей миссионерской деятельности. Ну и ко всем остальным, когда вы встречаетесь с человеком, который пытается рассказать вам о своей вере, тоже проявите некоторое уважение, может быть, терпение, чтобы выслушать человека или, по крайней мере, вежливо ему отказать в том плане, что я уже имею какие-то свои убеждения и не желаю.

Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Хинконин. Я являюсь пастором русскоязычной церкви «Сила» в Хельсинки. И сегодня я в студии Live TV для того, чтобы делиться с вами своим посланием, которое Бог положил мне на сердце. И сегодня я хотел бы поделиться с вами очень важными мыслями, которые, я верю, смогут изменить состояние нашего сердца. И тема называется «Положение моего сердца перед Богом». Знаете, от состояния нашего сердца, в каком положении мое сердце перед Богом, от этого зависит все. То, куда мы однажды придем, где мы однажды окажемся, и сможет ли Бог работать с нами, все зависит от моего положения по отношению к Богу. Знаете, даже ученые доказали то, что уже в Библии давно сказано о том, что унылый дух сушит кости, когда состояние нашего сердца, оно в унынии, в каком-то негативе, неверии, то это даже негативно влияет на наше здоровье, на наш организм, на наш иммунитет, и люди от этого даже болеют. Но когда наше сердце пребывает на одной волне с Богом, в радости, в позитиве, в вере, то это является как лекарство для нашего организма. Об этом пишет Библия, и также уже ученые давно это доказали. И сегодня я бы хотел больше с вами поразмышлять о том, насколько важно иметь правильное отношение сердца по отношению Бога, потому что от этого зависит, сможет ли Бог совершать свою волю, свою работу, благословляет ли нас или же нет. И вот у меня есть один пример из Библии. В Евангелии от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, Он, то есть Иисус, проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, Он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились». И вот тут я бы хотел остановиться. Это был интересный вообще момент. И когда я однажды читал это местописание, Дух Святой начал мне проговаривать. Дух Святой мне сказал: «Посмотри, это был уникальный шанс у этих людей встретиться с самим Богом лицо к лицу и задать Ему любые вопросы». Знаете, речь идет о прокаженных людях. Это были отверженные всеми люди. Они были несчастные люди. Они не знали, куда податься. И наверняка им вообще не хотелось жить. Это страшная болезнь. И помимо этого, постоянно терпеть отвержение, отвержение и отвержение. Даже наверняка они не чувствовали себя как люди. И они были наверняка разочарованы во всем. Разочарованы в Боге. Разочарованы в себе, может быть. И они себя чувствовали жертвой обстоятельств. И, возможно, у них были обиды на самого Бога. Почему именно я Бог? Почему не Он? Чем я хуже? Что я такого сделал, что именно я нахожусь в этом ужасном состоянии? И знаете, каждый из нас наверняка хотел бы однажды иметь такой шанс, чтобы Бог, сам Иисус, предстал бы пред тобой, и ты бы мог задать Ему любой вопрос. И знаете, несмотря на то, что у них было много вопросов к Богу, почему это случилось со мной? Почему, если ты любящий Бог, ты допустил так, что я оказался в такой ужасной, безвыходной ситуации? Но когда они оказываются перед Иисусом, это был единственный, уникальнейший шанс в их жизни быть рядом с Богом-Творцом. И вместо того, чтобы вылить Иисусу свою боль, сказать: «Почему это так со мной произошло? Объясни нам, дай нам ответы на наши вопросы». И даже они не начинают просить Иисуса, чтобы Он их исцелил. И вот это меня больше всего удивило, что в такой глубокой нужде, в такой яме жизни, они даже не просят Иисуса, чтобы Он их вытащил оттуда. Но вместо этого они кричат: «Иисус, просто помилуй нас!» Они нуждались в милости Иисуса. И знаете, это
такое глубокое смирение перед Богом. Это акт поклонения перед Богом. Несмотря на то, что у тебя у самого большая нужда, у тебя много вопросов, ты сам не понимаешь, почему так или иначе произошло в моей жизни. Но вместо того, чтобы ты просто требовал бы у Бога, чтобы Он тебе дал то или иное, или какие-то ответы, они просто говорят: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, Господи. Больше всего, даже больше исцеления я нуждаюсь в Твоей милости, в Твоей благодати». И это то, что они сделали. И знаете, Иисуса удивило их положение сердца, что несмотря на то, что у них много вопросов, у них много боли, они не стали задавать эти вопросы, они не стали требовать ничего, они стали просто просить милости у Бога. И это тронуло сердце Иисуса. Знаешь, такое положение сердца, оно притягивает чудеса. Амен. Я могу сказать, что Иисусу даже не нужно было возлагать руки на них. Иисусу даже не нужно было молиться за них. Потому что когда ты находишься в состоянии смирения, то чудеса притягиваются к тебе. Это открытая дверь для благодати в твою жизнь. Почему? Потому что Слово Божие говорит, что гордым Бог противится. Это вот как раз-таки состояние сердца гордости, когда «Бог, ты должен мне сделать то, ты обязан мне сделать». И мы начинаем уже забывать, кто мы, а кто Бог. И мы начинаем командовать Богом и так далее. Но Бог говорит: «Но смиренным Он дает благодать». Амен. Когда мы смиряемся перед Богом, когда мы ставим свое сердце в позицию смирения перед Богом, почтения перед Богом, даже в самые больные моменты нашей жизни, то тогда это Божье обетование, что благодать Божия, которая содержит в себе все, это сила Божия, это исцеление и физическое, и душевное, и восстановление всего того, чего у тебя утеряно было в жизни, это все приходит в твою жизнь через смиренное состояние твоего сердца, так же, как было у этих прокаженных. И знаете, даже когда Иисус ответил им на их вот этот вопль о милости, это тоже могло как бы восприняться ими каким-то оскорблением. Они говорят: «Иисус, помилуй нас, помилуй нас». И они, может быть, ожидали, что Иисус скажет: «Хорошо, я вас сейчас помилую, подойдите сюда, я возложу на вас руки, я помажу вас елеем, я совершу молитву за вас, и вы исцелитесь». Но вместо этого Иисус говорит: «Пойдите к священникам, покажитесь им». И они могли бы на это ответить: «Иисус, ну все, это было уже слишком много, мы тут перед тобой смирились. Мы тут, распинаемся, мы уже, не знаем, как больше смириться. И ты даже за нас не помолишься, ты даже на нас не возложишь руки. И вместо этого ты нас как будто посылаешь куда-то идти, еще к священнику, который гнал нас, который не хочет нас видеть». Но вместо этого они говорят: «Хорошо, если ты говоришь так,

мы не понимаем, почему нам надо туда идти. Мы не понимаем, почему ты не возлагаешь на нас прямо сейчас руки. Нам так хотелось бы, чтобы ты подошел и обнял нас, и, может быть, возложил на нас руки и помолился за нас. Мы не понимаем, у нас куча вопросов, и сейчас еще больше вопросов стало. Но если ты говоришь, что нам надо пойти показаться, мы еще раз смиряемся перед тобою. Да будет так, как ты говоришь, я пойду и покажусь священникам, хотя не понимаю, в чем это смысл. И когда они идут, замечают, что они исцеленные. Амен! Потому что смиренное состояние сердца, правильное положение сердца перед Богом, оно притягивает Божию благодать, Божьи чудеса в твоей жизни. И несмотря на то, что у нас много вопросов, несмотря на то, что у нас много боли и нужд, вместо того, чтобы ворчать на Бога, как бы жаловаться на жизнь, делать из себя вот, ну, жертву обстоятельств, мы выбираем поклонение. Мы выбираем состояние поклонения, состояние смирения перед Богом. Знаете, чудеса приходят в твою жизнь не тогда, когда ты задаешь много вопросов Богу. А почему это? А почему так? Но чудеса приходят, когда ты находишься в состоянии поклонения. Когда, несмотря ни на что, несмотря на то, что ты не понимаешь, почему так происходит, ты выбираешь поклоняться Богу. Помните, та женщина, которая ходила за Иисусом, она не была из израильского народа, и у нее была дочь в проблеме, и она хотела для своей дочери исцеления, она хотела для своей дочери решения. Это был жизненно важный вопрос для нее, но Иисус как бы не обращал на нее внимания. Иисус как бы говорил, что сейчас не твое время. И она все ходила и просила, и просила, и просила. И знаете, как будто это, ну, не влияло никак на Иисуса. Иисус был занят другими задачами. И мне так нравится, вот как Библия это описывает. И вдруг внезапно эта женщина, она отпускается на колени, и она поклоняется Иисусу. Она выбирает вместо того, чтобы продолжать просто требовать или просить что-то, просто поклоняется Иисусу. И это уже не оставило Иисуса, ну, как бы равнодушным. Это Иисус уже не мог идти дальше, потому что когда человек выбирает поклонение среди боли, среди вопросов, то реакция Иисуса, она мгновенная. Он реагирует на это. То есть хочу сказать также, что Бог не реагирует на наши слезы просто, что мы вот как бы жалуемся, что мы плачем перед Ним. Хотя, конечно, Он видит наши слезы, но Он высвобождает свою силу, Он высвобождает свои чудеса тогда, когда мы выбираем смириться перед Ним, когда мы выбираем привести себя в состояние поклонения перед Ним. И также я вспоминаю Иова. Знаете, он был богобоязненным человеком, и Бог его благословлял очень сильно. И вдруг внезапно сатанинские атаки начались на его жизнь. Он начал все терять. И сатана у него украл просто, ну, все. И потом, когда пришли известия о самом ужасном, чего он больше всего боялся, что его дети погибли, его семья потерпела такое несчастье, и он уже все потерял, и он уже в болезни, то я думаю, у него было много вопросов. У него было много вопросов. Бог, неужели я чего-то недостаточно тебе сделал? Неужели ты меня не любишь? Почему ты делаешь так? Вот там ты такой. Нет, я хочу прочитать это место Писания. Иов 1, 20 и 21. То есть это реакция Иова на самые ужасные известия в его жизни, когда у него было много-много вопросов к Богу. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился, и сказал: „Наг я, вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно“». Амен. Вы представляете, что переживал Иов, какую утрату, какую боль, какие разочарования и сколько у него было вопросов к Богу. Но несмотря на то, чтобы

начинать жаловаться, начинать роптать или задавать вопросы вот Богу, чтобы он как бы объяснился перед тобой. Он просто, первая его реакция, он кланяется Богу. Он кланяется Богу, и он говорит: «Да будет имя Господне благословенно». Я хочу ободрить каждого из нас, что когда мы получаем какие-то, может быть, плохие известия, мы от этого никуда не деться, мы живем на этой земле, где столько зла, где мы сталкиваемся с разочарованиями, и много всего происходит так, как мы не хотели бы. Но когда мы с этим всем сталкиваемся, приходят вопросы, приходит боль, разочарование, я хочу ободрить тебя, что в следующий раз, вместо того, чтобы начинать как бы роптать на Бога или задавать Богу вопросы, почему ты это допустил, первая реакция — поклонение. Я остаюсь твоим поклонником. И говори: «Да будет имя Господне благословенно». Амен, амен, амен. И знаете, только здесь, на земле, у нас есть привилегия благодарить Господа, поклоняться Ему в состоянии боли, в состоянии вопросов, разочарований. Потому что когда мы будем на небесах однажды, такой привилегии там не будет. У нас там не будет боли, у нас там не будет разочарований, там все будет идеально в Божьем Царстве. Поэтому только живя на земле, мы можем приводить свое сердце в правильное положение перед Богом. И среди боли, среди разочарований поклоняться Ему и говорить: «Да будет имя Твое благословенно». Знаете, я вспоминаю пастора Артура Симоняна. Вот однажды, сколько-то лет назад, у него заболела дочь раком, и они молились за нее, но все равно Бог ее забрал к себе. Я помню, как он рассказывал, что он говорит: «Я сделал самую большую ошибку в этот момент после смерти дочери». Он говорит: «Я начал Богу задавать вопросы: почему ты это допустил? Почему?» И вот он говорит, что почему это ошибка? Потому что сатана пришел и начал отвечать на его вопросы: почему? А вот потому что ты там согрешил, а вот потому что ты там не домолился, потому что ты не... Бог тебя недостаточно любит, ты там где-то что-то не доделал и так далее. И он начал принимать эту ложь в свою жизнь до тех пор, пока Бог его не остановил и сказал: на какие-то вопросы ты никогда не получишь ответы на этой земле. И с этим важно смириться. И когда мы с этим смиряемся, это наш акт смирения перед Богом. Но придет время, когда на все наши вопросы нам будут даны ответы, и все встанет на свои места, и мы поймем, почему что-то или другое происходило в нашей жизни. Но все, через что мы проходим, это формирует наше сердце. Пусть это формирует наше сердце в правильном русле. Пусть наше сердце будет как глина мягкая в руках Бога, чтобы через те испытания, сложности, которые мы проходим, чтобы наше сердце становилось более любящим, более смиренным перед Богом. И Бог сможет не только твою жизнь поднять, Бог сможет через тебя поднять многих людей. И как мы видим, Иов, он уже как бы готов был попрощаться со своей жизнью. Он не понимал, что происходит, но во всем этом непонимании он начал славить Бога, и он начал благословлять Его имя. И это состояние сердца притягивает чудеса. Бог не может не отреагировать на смиренное состояние сердца. Бог не может не реагировать на истинных поклонников, которые поклоняются в духе истине, особенно в состоянии боли. Знаешь, когда у тебя боль, когда давление, то тогда выявляется истинное положение твоего сердца. Именно тогда, а не тогда, когда все хорошо. Поэтому сложности, переживания, боли — это важная часть нашей жизни, где мы учимся смиряться перед Богом, формировать свое сердце в правильное положение перед Ним для того, чтобы Он мог излить свою благодать на нас. И помните Давид, когда его помазали на царство, но проходили года, и что-то пока вообще царством не пахло. Наоборот, угроза смерти преследовала его постоянно. И у него тоже было много вопросов, когда он прятался по пещерам, по пустыням, и за ним целая армия израильская под руководством Саула гонялась. И знаете, у него было много вопросов. У него было много вопросов: «Бог, а где Твое обетование на мою жизнь? Почему я вынужден здесь в скале прятаться?
терпеть голод, терпеть какие-то унижения, когда ты обещал мне царство. Но он эти слова не говорил, он не начинал роптать Богу. Но смотрите, что он вместо этого говорит. Псалом 56, 7 и 8. «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Амен». В этом состоянии, когда у него было много вопросов, много переживаний, испытаний, вместо того, чтобы начинать роптать, он говорит: «Да, передо мной выкопали яму, да, у меня повсюду враги, меня ищут убить, и вроде как уныние приходит в мою жизнь, но готово мое сердце славить Господа, буду петь и славить, и говорить: да будет имя Господне благословенно». Аллилуйя. Знаешь, и последнее, что хочу сказать, что когда ты в тайной комнате своей, среди боли, среди непонимания многих вопросов, ты смиряешься перед Богом, в такой ситуации тебе никогда не нужно будет склоняться или смиряться перед дьяволом, перед его обстоятельствами, перед его планами в своей жизни. Потому что ты склоняешься и смиряешься только перед ним одним. И он будет изливать на твою жизнь свою благодать, свою силу. И он в правильное время, в свое время поднимет тебя, исцелит тебя, освободит тебя, выведет тебя из этой пустыни, из этой скалы, в которой ты можешь прячешься от врагов. И все будет хорошо в твоей жизни. Самое главное, давайте приведем свое состояние сердца в правильное положение перед Богом. Несмотря ни на что, я остаюсь его поклонником. Я говорю: имя Господа да будет благословенно во всякое время, когда у меня все хорошо или когда у меня много вопросов. Во имя Иисуса. Я хочу помолиться за вас, дорогие друзья, что прямо сейчас Божий Дух сошел на вас, такая благодать сошла на вашу жизнь, на вашу семью, чтобы Бог покрыл вас своей защитой, дал вам укрепление вашего сердца, вашей веры. Во имя Иисуса Христа, Господь, я молюсь сейчас за каждого человека, кто сейчас вместе с нами в этой передаче, кто сейчас принимает это слово, кто сейчас принял решение: я буду поклонником Бога среди любых обстоятельств. И когда я буду сталкиваться с переживаниями и болями, первая моя реакция будет поклонение. И я буду говорить: да будет имя Господне благословенно. Я буду говорить это даже через боль, потому что это будет мое смирение перед Богом. Я буду ожидать Его помощи. Я буду ожидать, когда Он меня поднимет в правильное время. Но я буду оставаться в состоянии смирения, в состоянии поклонения, потому что Бог моя защита, Бог моя скала, от Него исходит жизнь. Он мой источник жизни. Я благословляю имя Господне вместе с моими друзьями, благословляю каждого сегодня телезрителя, каждого, кто сегодня вместе с нами в этом слове пребывает. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите Life TV. Мы рады, что вам нравится эта программа. И мы рады, что мы являемся благословением для вас. Очень важно сегодня поддерживать Life TV, быть партнером. Это наш канал, это наше достояние, это наше благословение, которое нам дал Господь. Я ободряю вас, друзья, поддерживать Life TV. Каждый ваш посев, он становится сеянием Слова Божьего. Каждое ваше даяние, оно благословение. Оно является благословением для наших зрителей, для тех, кто останавливается на проповеди и получает Слово Божье. Друзья, продолжайте поддерживать Life TV. Это важно. Сегодня так много зла в мире, так много боли, проблем. Но Life TV несет Слово Божье, веру, надежду, любовь. Возможно, кто-то остановился, возможно,

возможно, кто-то в депрессии, упал или чем-то огорчен. Человеку важно получить благословение. Человеку важно найти Господа. Люди много всего в этом мире ищут, но Life TV – это благословение. Сегодня Life TV является благословением не только для Эстонии, но для многих и многих стран. Да, Life TV вещает на русском языке. И Life TV сегодня два канала. Один вещает на русском, а другой на русском и на эстонском. Мы уже достигли Латвии, Литвы. Мы во всех кабельных сетях Латвии. Мы так долго молились за эту Латвию. Но наконец-то произошло чудо. И Господь открыл для нас Латвию. Друзья, давайте будем прославлять Господа своей верой, своей финансовой поддержкой, своей молитвой. Давайте вместе будем нести Слово Божье. Большое спасибо, что вы это делаете, делаете это регулярно. Мы молимся за вас и верим, что Господь вам воздаст. Дай аминь.

Добро пожаловать на 8 вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь», троеточие. Сегодня у нас первая тема, которая называется «Формула любви». И в этой формуле вы можете увидеть на экране три нерусских слова. Это «эрос», «филия» и «агапы». Некоторые из этих слов уже вошли в лексикон русскоязычного народа. И сегодня мы поговорим о том, как в Священном Писании, в Библии, в Слове Божьем раскрыта формула любви в контексте этих трех очень значимых и важных слов. Но вначале в качестве пролога. Когда наступили бурные 90-е годы в нашей стране, наверняка кто-то из вас помнит, как появились жевательные резинки из серии «Любовь – это». Помните? И порою довольно интересные и глубокие, остроумные и чуть ли не шедевры встречались там в определении любви. Ну вот, например, здесь на экране «Любовь слепа». И изображены он и она с закрытыми глазами, а вот там на заднем фоне знак, который говорит «опасность». Но они слепы, они этого не видят. В действительности влюбленные часто похожи на двух слепцов, которые не могут узреть объективную реальность, в отношении которой у окружающих даже нет никакого сомнения, что она в действительности присутствует. Еще одно определение. Любовь – это обнаружение того особого человека, которого ты хочешь раздражать на протяжении всей своей оставшейся жизни. Правда здорово? Любовь – это способность найти человека, который будет терпеть все твои выходки до конца своих дней. Вот еще один фантик из этой череды жвачек. Любовь – это жертва. Вот кто мог бы изъяснить, какая жертва здесь скоро должна быть принесена? Куда молодая особа увлекает своего друга? В торговый центр. А ему куда хочется? На стадион. И вот взять и пойти, вместо того, чтобы с друзьями на стадион сопроводить свою подругу, возлюбленную, в торговый центр, это есть жертва. Любовь в действительности жертвует. Посмотрим на еще одно. Любовь – это планирование медового месяца. Скажите, куда ее влечет? Где она хочет медовый месяц провести? В Париже. А он в горах. И вот им предстоит сейчас впервые столкнуться с тем, что не всегда желания влюбленных совпадают. Им придется научаться принимать друг друга и как-то идти на компромиссы. Еще одно определение из той же серии. Любовь – это то, что делает тебя марионеткой, делает тебя куклой на веревочках, которой может легко управлять тот, в кого ты влюблен. И этим, к сожалению, нередко люди пользуются, когда знают, что кто-то, как говорят у нас, по уши втюрился, тогда можно и денежки выкачивать, можно и как-то еще манипулировать. В действительности часто случается так, что влюбленный человек, он становится марионеткой. Но это все были шутки, да, это все несерьезное определение, это все баловство. Хотя многие из этих определений на самом деле, по крайней мере, предлагают человеку остановиться и задуматься. Теперь посмотрим на нечто более серьезное – поэзия. У поэтов очень много написано о любви. Фактически считается, что тема любви для поэзии является главной. И вот, конечно же, в наследии русской, классической и современной литературы поэтической есть очень много образцов, которые раскрывают по-разному природу любви. Давайте посмотрим, например, на стихотворение Антона Дельвинга, который пишет: «Что есть любовь? Несвязный сон, сцепление очарований. И ты в объятиях мечтаний то издаешь унылый стон, то дремлешь в сладком упоении, кидаешь руки за мечтой и оставляешь наведенье с больной тяжелой головой». Я не буду просить поднять руки тех, у кого такое было.
Как вы думаете, правду написал поэт? В действительности часто так случается, что любовь – это то сновидение, а потом оказывается, что ничего, кроме головной боли, в результате не остается. Посмотрим на стихотворение Иннокентия Анинского. «Есть любовь, похожая на дым. Если тесно ей, она дурманит. Дай ей волю, и ее не станет. Быть как дым, но вечно молодым. Есть любовь, похожая на тень. Днем у ног лежит, тебе внимает. Ночью так неслышно обнимает. Быть как тень, но вместе ночь и день». Или, например, Петр Пельский сравнивает два разных аспекта любви и говорит: «В любовь, коль дружба обратится, прости спокойство наших дней, тоскою жизнь вся отравится, в любовь, коль дружба обратится, пусть всяк примены сей страшится, сердец союз опасен сей, в любовь, где дружба обратится, прости спокойство наших дней». И теперь наоборот, тот же поэт: «Любовь, коль в дружбу обратиться, прости утеха наших дней, уныние, томность поселиться, любовь, где в дружбу обратиться, веселье скукой замениться, страшитесь примены сей, любовь, где в дружбу обратиться, прости утеха наших дней». Нравится стихотворение? Подлинно в наследии русского народа очень много глубокого, прекрасного, возвышенного, а главное, довольно точного сказано о любви. Теперь мы сделаем еще один шаг в сторону серьезного анализа и обратимся к словарям, которые предлагают определение любви. Коль скоро наша тема – формула любви, нам нужно узнать, что это такое. Согласно сейчас философскому словарю. Вот что читаем там. «Любовь в широком смысле слова – стремление друг к другу». Согласны? Хорошее определение. В общем смысле, в широком смысле слова – стремление друг к другу. Но не уточняется, какого рода стремление. Потому еще одно определение. Энциклопедический словарь Брагауза и Фрона говорит: «Любовь – влечение одушевленного существа к другому». И далее иллюстрированный энциклопедический словарь: «Любовь – интимное и глубокое чувство, устремленность на другую личность». Устремленность, нацеленность на другую личность. Новый словарь русского языка: «Любовь – чувство глубокой привязанности, преданности кому-либо». Есть много источников, к которым можно обращаться в попытке сформулировать определение любви, узнать, какова формула любви, для того, чтобы знать, как любить, чтобы быть успешным в любви. И вот на этих вечерах мы будем с вами часто обращаться к одному из древнейших духовных источников, к Священному Писанию, к Библии, к Слову Божию. Давайте посмотрим, как там дается определение любви. И в первую очередь я предлагаю вам посмотреть на отрывочек из послания апостола Павла в Ефес, Ефесской церкви, в 3 главе этого послания, в стихах 14 и 15 написано. Ефесянам 3 глава, стихи 14 и 15. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Апостол Павел говорит о том, что есть на небе кто? Отец. Он говорит: «Преклоняю пред Отцом колено свое», перед Небесным Отцом. И вот от этого Небесного Отца, дальше сказано в 15 стихе, именуется что? Всякое Отечество.
Оттуда, от Небесного Отца, проистекает всякое Отечество, согласно синодальному переводу, на небесах и на земле. Что такое Отечество? Посмотрим на иные переводы этого отрывочка. Вот, например, перевод, современный перевод Российского библейского общества говорит: «От имени которого имеется Бог, Отец, от имени которого ведет свое название всякий род на небе и на земле». А вот один из англоязычных переводов, так называемый стандартный английский перевод, говорит: «От которого всякая семья на небе и на земле получает свое определение». Таким образом, мы находим, что согласно Библии, источником семьи, родоначальником семьи и, соответственно, источником и истоком любви является сам Бог, который назван Небесным Отцом. Вот оттуда получает свое определение и обретает свою силу любая семья. И здесь присутствующих числа, и из тех, кто живет в этом городе, в стране всей, и во всем мире, и даже сказано не только на земле, но и на небе. Вот оттуда, от Бога все проистекает. Он есть любовь, и Он есть источник и творец любви. Он дает определение любви. Следующий отрывочек, к которому мы обратимся, это книга «Деяния апостолов», 17 глава, 28 стих, где, описывая Бога, апостол Павел говорит: «Мы Его и род». Мы рода Божьего, мы от Бога родом, мы от Него родились. Соответственно, чтобы знать, что такое любовь, что такое семья, каково определение успешной семьи, какова формула успешной и плодотворной любви, нам нужно возвращаться к первоисточнику, к Богу, к Отцу, Творцу нашему. И в действительности, когда мы открываем самое начало Священного Писания, книгу «Бытие», первую главу, стихи 26 и 27, там написано: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, говорят личности Божества, и создал человека по образу своему, по образу Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их», гласит священный текст. Соответственно, Бог, будучи родоначальником всех родов, всех семей и всех семейств, Он творит человека по своему образу, по своему подобию.

и творит их как мужчиной и женщиной. Он творит их одною плотью, и они от Него получают и наличие любви, и силу для любви, и само определение семьи, саму формулу любви. Изначально оттуда, от Бога, все исходит. К великому сожалению, когда грех вошел в мир, когда наши прародители Адам и Ева послушали врага и увлеклись обманом, тогда в их семье сразу же начали происходить разлады, размолвки, обвинения, агрессия. И до сих пор мы, дети их, по-прежнему, к сожалению, на печальном порою опыте знаем, что не все всегда в семье ладно, не все всегда, к сожалению, полюбовно решается. И потому в особенности в контексте греха, в особенности в контексте того, что мы живем уже на пораженной грехом земле, нам нужен Бог, нам нужен Небесный Отец, Тот, Который является автором и источником любви. Потому давайте посмотрим, как в первом послании Иоанна, в 4 главе, в стихах 7, 8 и 16 говорится о нашем ресурсе любви, который у нас, Божьих детей, есть в Боге. Читаем. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь, давайте все вместе, от Бога. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, Он есть податель любви». И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Дальше написано, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Он, являясь любовью, любит нас. И когда человек обретает определенную меру познания, опытного познания Божьей любви, он тогда только в состоянии отражать любовь. Если ребеночек, скажем, растет в семье, где его мало любят, или бывает, к сожалению, так, что не любят, и он слышит только лишь отрицательные слова, только лишь какие-то негативные характеристики, и он между отцом и матерью не видит любви. К сожалению, когда он строит свою собственную семью, ему бывает очень трудно любить, потому что любовь – это то, чему мы учимся, когда мы становимся объектом любви. И по мере того, как человек любим, он в состоянии отражать любовь. И вот всякий раз, когда нам не достает любви, мы можем обращаться туда, к Отцу нашему Небесному, потому что Он есть любовь. В Его резервуаре любви всегда вдоволь для всех. И потому Бог есть любовь. Следующий стих 16 говорит, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Итак, наша тема сегодня какова? Формула любви. Мы находим эту формулу, мы находим имя любви, мы находим определение любви у нашего Небесного Отца. И по милости Своей Он оставил нам Свое Святое Слово, Библию, Священные Писания, где любовь раскрыта во всей своей глубине. Нет более точного и более глубокого, более объемного документа о любви, на тему любви, чем Библия, Священное Писание. И мы, милостью Господней, на протяжении этих 8 вечеров для семьи очень много оттуда надеемся почерпнуть. Потому давайте посмотрим, каково же определение любви согласно Божьей версии, как можно научиться любить. Первое послание апостола Павла Фессалоникийцам, 4 глава, 9 стих. Написано. «О братолюбии! Нет нужды писать к вам, – пишет он церкви, – ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Вот кто может научить подлинной настоящей любви. Бог. Вы научены Богом. Тот, который есть любовь, в состоянии сформировать у человека и понятие о любви, а главное – дать силы любви. Вы научены Богом любить друг друга, говорит Священное Писание. И вот наша цель. Послание в Ефес, 3 глава, стихи 18 и 19. Ефесянам, 3 глава, стихи 18 и 19. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви,
могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Итак, скажите, какие два понятия в этом отрывочке представлены как тождественные? Как человек исполняется всей полнотою Божьей? По мере наполнения Божьей любовью. Прочитаем еще раз. Сказано, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть вот все измерения Божьей любви, и таким образом вы сможете исполниться всею полнотою Божьей. То есть, чем больше человек наполняется Богом, чем больше Бога он познает, чем больше Бог в нем проявляется, тем любвеобильнее становится человек. Мы всею полнотою Божьей наполняемся тогда, когда принимаем Его любовь. Ну что ж, коль скоро в Боге есть все ресурсы для любви, коль скоро Он является единственным источником и самым точным определением любви, а также любит нас, давайте посмотрим, какую же формулу любви применительно к супружеским отношениям, когда мы говорим о любви мужа и жены, когда мы говорим о любви мужчины и женщины, какую формулу любви оставил для нас в Священном Писании Господь. Первое определение, первый термин, к которому мы обратимся, это «эрос». «Эрос» – греческое слово. Оно, в принципе, в переводе не нуждается, правда? Какие слова в русском языке корнем уходят вот туда, в этот греческий термин? «Эротика» в первую очередь, да? Вот, и все однокоренные слова. То есть «эрос» – это любовь чувственная по своей природе. Это любовь романтическая, это любовь на уровне эмоций, на уровне влечения, физического влечения друг к другу. Давайте посмотрим, как этот термин используется в Священном Писании. Я приглашаю открыть, если у вас Священное Писание с собою, книгу Притчей, 7 главу, 18 стих. Притчи, 7 глава, стих 18, описывает начало взаимоотношений и продолжение оных между мужчиной и женщиной. Итак, читаем. Притчи, 7 глава, стих 18. «Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью». Какое слово здесь является переводом греческого «эрос» в синодальном переводе? «Будем наслаждаться любовью». Вот здесь слово «любовь» – это греческое «эрос». Почему мы говорим о греческом языке? Потому что в свое время еврейская Библия была переведена на греческий язык, появился перевод 70, который зовется «септуагинта» по греческому термину. И вот в «септуагинте», в греческом переводе текста Священного Писания, здесь, в 7 главе книги Притчи, в 18 стихе, используется слово «эрос». То есть, вы видите, как оно переведено? Давайте еще раз повторим. Любовь. Но любовь какая? Вот как раз вот эта чувственная любовь. Сказано, будем упиваться нежностями. И весь контекст здесь – это подготовка и осуществление интимной близости. Таким образом, само понятие об эросе дается в Священном Писании и описывает вот это влечение чувственной природы мужчины и женщины друг к другу. Это само определение, само понятие. Это романтическая, это физическая любовь. Давайте теперь посмотрим, какие заповеди Божьи, какие формулы существуют в отношении построения взаимоотношений, где бы реализовалась божественная формула любви. Я приглашаю вас посмотреть на книгу «Числа», 36 главу, 6 стих. Чем нам книга «Числа» интересна? Это часть Божьего закона. Там, в Пятикнижье Моисеевом, дан целый ряд предписаний для разных сфер жизни человека. И вот в 36 главе книги «Числа», в 6 стихе написано, «Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых.
Контекст таков, что эти девушки пришли для того, чтобы решить,

решить вопросы юридического плана, имущественного плана и решить вопрос, где, в каком племени они могут найти себе половинку и земельные наделы, кому будут доставаться вот в итоге, в результате. И вот, когда рассматривается этот вопрос, Всевышний открывает здесь для нас в этом контексте, казалось бы, таком вовсе не романтическом, очень важный принцип. Читаем. «Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их». Итак, за кого можно замуж выходить? Кто нравится? Согласны? Кто нравится? Это, оказывается, предписание. Нужно, чтобы человек нравился. Потому что если нет вот этой хотя бы базовой ситуации притяжения, то тогда это может плохо закончиться. Надо, чтобы нравился человек. Если понравится глазам их, тогда могут выходить замуж. Ну и дальше уже идет определение, касающееся частного юридического случая. То есть о чем идет речь? Когда двое начинают знакомство, когда они начинают встречаться или просто, вот как происходит, молодой человек сканирует зал, так сканирует, и у него на радаре все особы вот соответствующего возраста и, как говорится, ну, правильного пола. Да? Это тоже уже сейчас нужно уточнять в современном мире. И он идет так пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. И снова кривая начинает плясать. Значит, две понравились. Вот к ним можно подходить и знакомиться. Они должны, повторим, что Библия говорит, понравиться. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их. То есть вот здесь Господь, вы видите, так неприкрыто совершенно говорит о том, что любовь, она проявляется и должна проявляться в этом чувственном измерении. Посмотрим на еще один отрывочек. Вторая книга Царств, 13 глава, первые 4 стиха. Вторая книга Царств, 13 глава, первые 4 стиха. «И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида». Сразу вопрос, кто дает определение, что Амнон ее полюбил? Чья это версия? Кто так оценивает события? Кто? Ну, кто пишет? Кто решил, что он ее полюбил, что это была в действительности любовь? Ну, давайте тогда зададим вопрос. Кто сию книгу написал? То есть, вы видите, повествование ведется от автора. И автор пишет, что был Амнон, была Фамарь, и Амнон ее полюбил. Чья это версия? Это версия автора. А автор кто? Дух Святой. Все Писание богодухновенное, и никогда ничто не давалось по воле человеческой. То есть, я хочу подчеркнуть, что эта версия и эта оценка его состояния, его чувств – это Божья оценка. То есть, это названо чем? Любовью. И вот как она проявляется. «И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари сестры своей. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова, а Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему, отчего ты так худеешь с каждым днем? Не откроешь ли мне?» То есть, что у нас здесь налицо? Какие проявления, какие симптомы? «Сестра, сказано, была красивая». Дальше он скорбел, дальше заболел и похудел. Налицо все симптомы чего? Любви. Дорогие, Библия не относится пренебрежительно к вот этому измерению любви. Это Божье определение. Любовь измеряется эросом. Вот это романтика, это влюбленность, это влечение, это тяга друг к другу, это первая формула любви, о чем мы говорим сегодня.

оживотворил. Об этом сказано в послании Ефесянам. Он оживотворил нас, Ефесянам 2:5, то есть оживил нас. Я хочу говорить, ну, как можно более просто, понятно. То есть мы стали необыкновенно живыми. Вы знаете, Бог спасает парней и девушек, спасает очень падших и очень сильно связанных когда-то в зависимости от алкоголя и наркотиков, и у них, и Он их оживляет. Помните, Иисус сказал притчу о блудном сыне? Он говорит, сын мой был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. И у них такое, в репцентрах есть такое выражение. Надо же, этот парень, он такой пришел, такой опухший, хромающий, вот он такой мертвый. И вдруг глаза горят, он живет. То есть такое выражение, если он вдруг ожил, глаза горят. Это так рассказывают парни, которые раньше были спасены, про тех, которые вот опять спасены. То есть жизнь вдруг пришла. И вдруг этот человек ожил. Когда молодой человек, уйдя от отца и растратив безрассудно и грешным образом все имение, которое он мог бы иметь как наследие и мог вложить это в свою будущую жизнь и в свою семью, он все потратил, живя распутно, и он стал нуждаться. Он потерял финансы, он потерял здоровье, он потерял пищу, он потерял дом, кровь, он потерял работу, он потерял друзей, он потерял чистоту. Он все потерял. И он дошел до уровня, когда он попросился к человеку пасти скот, а там были свиньи. И это был позор и стыд для юноши, еврейского юноши. Но он согласился на это, чтобы только жить. Но смотрите, что произошло. Вернувшись к отцу, то есть когда он пришел к отцу, а отец – это прообраз Бога, отец обнял его, то есть Бог обнимает нас, дадим слово. Он любит нас, Он обнимает нас. Кто из родителей бы не хотел обнять своих детей? Конечно, мы очень хотим обнимать. И говорят, что полезно это даже для здоровья. Говорят, что если обнимать ребенка до 12 раз в день, это очень сильно приносит ему здоровье, его генам, его развитию приносит полезно. Оказывается, вот эта теплота любви и доброты, исходящая из родителей или друзей, она согревает человека, она утешает его, делает его здоровее, лучше. Поэтому, вот, к сожалению, деткам в детском доме не хватало этой любви, не хватало объятий. И они формируются часто колкими, такими вот черствыми. Они не виноваты в этом, просто им не хватало любви. Они были в административной системе. Но когда приходим к Богу Отцу и приходим в церковь, то Он идет навстречу. Он обнимает. И Он готов дать все новое. И вот и Он говорит, дайте Ему лучшую одежду, да? Дайте Ему перстень на руку, обувь на ноги, закалите теленка, сейчас будем есть телятину, будем есть жарить мясо, будем иметь праздник. Вот так Бог Иисус Христос показывает любовь Отца. И потому что Сын мой был мертв, но ожил. Он пропадал, но Он нашелся. Ожил. Так вот, где же начинается эта жизнь, когда мы оживаем? Когда мы оживаем необыкновенной жизнью, мы оживаем духовной жизнью. Мы были живы физически, но мы были мертвы духовно. Павел об этом пишет. Мы были мертвы. И да, сравнивая то, что когда мы получаем жизнь во Христе с теми, кто мы были до Христа, это была не жизнь, это не была жизнь, это было существование, это была такая биологическая, вот, довольно иногда грустная, скучная, печальная, депрессивная. И ну, иногда, может быть, развлечения, какие-то смех и глупости, но это была грешная жизнь, это была не жизнь. Это по сравнению с Божьей жизнью, вы уж простите, но говорю правду, это не есть жизнь. Это определенная форма смерти, духовной смерти, и жизнь душевного человека, и плотского человека, но не есть жизнь духовного человека. Но подлинная жизнь – это внутри нас, это духовная жизнь. Но она была умерщвлена Адамом. То есть написано, Бог сказал, когда вкусишь, то ты смертью умрешь. То есть когда ты согрешишь, когда ты вот сделаешь непослушание, если ты вкусишь, то ты умрешь смертью. Вот, то есть, и мы знаем все, что, и все об этом говорят христиане, что Адам физически остался живым, Бог не солгал. Но у него произошла вот эта disconnection, или как сказать, что разъединение контакта с Богом. Его дух не может существовать без Бога. Господь говорит, кто не пребывает во мне, тот засохнет, как ветвь. Он как засохнет, как ветвь, оно умрет. И это говорит о том, что есть жизнь Божия,
которая была утрачена, к сожалению, Адамом, он не знал, что это будет,

как это будет? Они поверили змею, они подумали, плод красивый, но что нам мешает? А может быть, правда Бог от нас скрывает что-то, что мы, Он не хотел бы, чтобы мы стали вот как боги. То есть у них появился интерес, у них появилось такое знание, любопытство, у них появилось такое желание все-таки попробовать. И когда они это сделали, то вдруг они духовно умерли. Им стало стыдно. Они почувствовали чувство стыда, которое никогда детки не испытывают. Они маленькие, у них такие чистые сердца. Вы знаете, маленькие детишки, они могут бегать там и голышом. Там даже родители в Советском Союзе как-то было все. На пляж даже там они что-то бегали. Такие маленькие, смешные. Но это говорит о чистоте детской, о том, что детки, они невинны такие. Но вот эта невинность, она была утрачена первыми людьми, а потому что они стали смертными, грешными. И тогда, к сожалению, смерть перешла во всех человеков. Поэтому я сегодня назову причины, что убивает духовную жизнь, и назову способы, как мы оживаем духовно, как мы живем духовно. Это настоящая прекрасная жизнь. И верующие, вы вкусили, что благ Господь. Мы вкусили, мы стали жить по-другому. Я вспоминаю, до принятия Иисуса я как-то ходил в каком-то полутьме, вот как-то ходил, вроде бы пел иногда какие-то песни, играл на гитаре, ну, светские песни. Но внутри какой-то был мрак. Вот я помню, что путались мысли. Но когда я стал верующим, вот я принял Иисуса всем сердцем, мне было 16, я четко почувствовал, как будто бы вот до и после, вот прямо грань такая наступила, что как будто я стал жить во свете. Все стало по-другому. Мне захотелось ходить каждое богослужение, каждое... Раньше мы ходили по закону, но мы понимали, что так нужно. А это хотелось не пропустить ничего, вот все делать, любое доброе дело, потому что внутри образовалась жизнь. Что это за жизнь? Это рождение свыше. То есть свыше мы родились заново. То есть родились опять заново, только внутри. Наш дух родился заново. И вот эта жизнь Божья, как мы получили право на вот эту жизнь? Мы право на вот эту жизнь, которую потерял Адам, получили через смерть Господа за грехи и его воскресение. Благословен Господь, воскресивший нас, возродивший нас воскресением из мертвых. То есть вот человек умер, и смерть перешла, вот духовная смерть во всех перешла. Я повторяю. Но когда Господь умер за нас, Он же умер за грех, то Он оживил наш дух во Христе. То есть, если мы приходим к Иисусу, мы свои грехи сложили Господу, отдали, отвернулись от греха, то есть обратились к Богу, то наш дух ожил. Потому что смерть для духа – это грех. Есть несколько причин для смерти, духовной смерти. И она ужасна, и она может постигать также некоторых верующих. Об этом написано. Бог нас предупреждает об этом. И, то есть, и жизнь важно сохранять. Вот как мы сохраняем физическую жизнь, да? Мы с вами сохраняем физическую жизнь, да? Мы кушаем, мы одеваемся тепло, если нам холодно, мы отдыхаем, мы сохраняем здоровье, мы оберегаем эту жизнь, мы пьем достаточно, стараемся воды, мы стараемся кушать что-то полезное, мы сохраняем эту жизнь. Физическую жизнь внутри нас. Мы сохраняем жизнь своих деток, да? Мы пытались их укутать, там, одеть, подышать воздухом на балконе, чтобы они подышали, вот, погулять и так далее. Все это сохраняет физическую жизнь. Разминка, здоровье, массаж и так далее. Там, ножки деткам, ручки растереть. Так вот, есть духовная жизнь, жизнь воскресения. Она прекрасная, она полна плодов, потому что это жизнь Духа. Какая она прекрасная? Давайте опишем ее. Послание Галатам, 5 глава. Что такое, какая духовная жизнь? Какие у нее прилагательные? Или какая это жизнь? Смотрите, что в ней есть? В ней есть любовь. В ней есть радость. Она полна мира, в ней есть мир. Жизнь Духа имеет долготерпение. То есть она может переносить скорби, трудности, финансовые проблемы, заболевания. То есть долготерпение. Дальше. Что в духе? Какой же дух? Вот какая жизнь? Что такое? Это написано благость, то есть доброта. Это милосердие. В этом духе есть милосердие. Ну, поставим большой палец. Большое милосердие, да? Дальше. Вера. Это сильная вера в этом духе есть. Человек живет полный веры. Дальше. Кротость. Воздержание. Это самоконтроль. И на таковых нет закона. Потому что они не преступают закону. То есть это жизнь Духа. Вот какой духовный человек?
Человек духовный – это любящий, имеющий радость, имеющий покой, мир внутри, имеет благость, внутри у него доброта, долготерпение, в нем полно, много милосердия, он всегда готов всем помочь, в нем вера, он верит, что Бог может все, в нем кротость. Это значит, он кроткий, он не буйный, он не тщеславный, не гордый, он кроткий, он воздержанный. И на него нет просто никаких, скажем, нет никаких взысканий, потому что он совершенный, то есть его дух совершенный. Так вот, вот такой он человек. А что этот человек еще может иметь? Вот что имеет живой человек? Он может иметь дары от Бога. Он может иметь дары Святого Духа, получать слово мудрости, слово знания. То есть получать слово мудрости – будущее. Он может получать слово знания о том, что Господь делает. Это удивительно. Удивительно. Когда в деталях Господь может открывать будущее, и это, ну, я не хочу приводить примеры, это пророческое слово. Он может иметь сильный дар веры, когда вдруг вера снисходит на него, и он уверен, что если сейчас он повелит там уху открыться, оно откроется. Вера. Дары исцеления. То есть в духовном человеке могут быть дары пророчества, дары исцеления, дары истолкования языков. Интересно. Вот. Мы молились с одним братом, и я услышал, что его речь арабская. То есть арабские языки, ну, очень похожи на арабский. Вот. И однажды у него шло слово ко мне на этом языке, и он включил Google-переводчик. И Google-переводчик говорит: вы, очевидно, имели в виду вот эти слова. И с арабского переводит слова прямо в мою жизнь, то, в чем я нуждался. Вот интересно. То есть языки ангельские, есть языки человеческие. Это было то слово, которое мне было нужно. Я не буду его говорить, потому что, ну, чтобы не отвлечь вас от темы. Так вот, Господь, он удивительный. И Господь через некоторых говорил на древнееврейском языке кому-то и так далее. Это тоже дар. Это тоже дар Святого Духа. И вот духовный человек, который имеет жизнь, вот жизнь в нем, она может течь через новые языки, через пророческое слово, если мы берем речь, через прославление. Это живое прославление, это искреннее. Это может быть молитва живая. Вот возьмем живой человек, духовная жизнь, она выражается в прославлении, в проповеди, в учении, в добрых словах, в радости, не знаю, в радостных словах, в пророческом слове и так далее. Духовный человек, живой человек, он имеет жизнь, как бы свет внутри себя, он сияет, но видно верующим. Говорят, у него блестят глаза, у него, говорят, у него сияет лицо. Что с этим человеком? То есть люди некоторые говорят. Помните, когда на Стефана смотрели, у него было лицо, как ангела? Потому что он видел славу Божию, эта слава отражалась и преображала его. Духовная жизнь, жизнь воскресения, она многогранная. То есть мы берем, во-первых, какой человек внутри, какие у него плоды, да? Теперь, какие у него дары могут быть в духе? Вот, какой он, что он может делать с способностью духа и так далее. И это прекрасно. И у него есть, у духовного человека, у него связь с Богом. Он чувствует духовную связь. Он какая-то у него вот в молитве это происходит, в размышлениях происходит, происходит через чтение слова. Но живой человек, у него есть обязательно источник тока, источник жизни, источник соединения. То есть, вот понимаете, да, как электрическая сеть. У нее должна быть обязательно генератор, обязательно электростанция или мощный щит, где, куда поступает ток, куда идет подключение. И так и Господь. И поэтому Он сказал, кто не пребудет во Мне, то есть кто не будет соединен со Христом, тот как ветвь засохнет. То есть он будет мертвой ветвью. А такие ветви собирают и сжигают, бросают в огонь, они сгорают. Итак, мы видим, Господь предупреждает, что, во-первых, Он говорит, что кто пребудет в Нем, тот будет приносить много плода. Это живая ветвь. А кто не пребудет, это 6 стих, 15 глава, он засохнет. То есть одна из причин, почему люди могут духовно умирать, они перестают общаться с Господом.
То есть ветвь, она призвана получать соки. Ее вся жизнь находится там, в духовных корнях. Вот как дерево, мы понимаем, как цветочки, которые мы хотим подарить, мы всячески их оберегаем, хотя бы немножко влаги. Но мы знаем, это временные, а не срезанные цветы. А уже в горшочках живые или посаженные, это уже они имеют источник. И вот нужно обязательно быть с Богом. Если вы не хотите потерять духовную жизнь, а вы

грех. То есть никогда не нужно идти к источнику греха. То есть, потому что если люди будут смотреть на грех какой-то, да, или слушать грешное, или думать грешное, то они себя отождествляют с грехом. И тогда грех оживает. Написано, похоть зачавшая рождает грех. То есть возникает у людей желание, а желание рождает грех, а грех рождает смерть. Смотрите, грех рождает не что-то прекрасное, он рождает духовную смерть. И вот это об этом. И поэтому, смотрите, грех он убивает. А грех это, он звучит страшно, но на самом деле он может совсем казаться не страшным. Немножко обиделся, вот, рассердился кто-то, а это уже грех. А Библия говорит, грех, гнев не творит Божьей правды, да? Человек разгневался, человек там, не знаю, возгордился и так далее. И так можно перечислять самые грехи, и аморальные грехи, и воровство, и обман, и лукавство. Но это грех. И грех, он убивает. И поэтому, если мы хотим сохранить божественную жизнь, нам нужно хранить себя в чистоте. То есть, если что-то согрешили, Библия говорит, мы имеем ходатая, надо, значит, помолиться, надо, чтобы исповедать Господу, сказать, и мы имеем ходатая, праведника, но то есть, человек должен срочно-срочно понять, что, может, не сразу понимает, бывает человек, бывает, грех ослепляет, он ослепляет нас, он ослепляет людей. Давид не сразу понял, что он согрешил, он даже не понял, он потом только понял, что я согрешил. То есть это вот бывает ослепление. Так вот, когда Господь открывает человеку и показывает, что он неправ, нужно срочно покаяться, срочно обратиться к Богу, потому что сила греха – это сила смерти. Человек унывает, он печалится, он теряет радость, он теряет уверенность в Боге, он теряет уверенность в вечной жизни, он вообще расстроен, он недоволен собою, он в отчаянии, и дьявол его так начинает отталкивать от Бога, чтобы его погубить. Поэтому это ужасно. Вы знаете, я рассказывал уже случай, но один из молодых парней, он обратился к Господу, он бросил наркотики, алкоголь, стал служить Господу. И это было... Он обратился, по-моему, даже не в нашей церкви, это не важно, но он пришел в нашу церковь потом. И когда он пришел, и он сказал мне, я согрешил. И вот когда он согрешил, то есть он... какая-то женщина, этого молодого человека, она, обольстила его. Короче говоря, когда он согрешил, он пришел в таком тяжелом состоянии, он вышел вперед с покаянием. И он принял, покаяние, он искренне покаялся. И потом, когда мы сидели с ним, беседовали, я спросил у него, скажи мне, что ты чувствовал, вот когда ты согрешил, вот что ты испытывал? Я спросил человека, бывшего грешника, бывшего наркомана, алкоголика, который стал праведным, и теперь он вот не устоял и согрешил. Он сказал, человек говорит, я чувствовал, как будто бы тяжелая бетонная плита придавила меня. Это как будто бы многотонная бетонная плита сдавила меня. Смотрите, что человек испытал. Он не испытал счастья, он не испытал радость, он испытал давление, поражение. Поэтому грех – это всегда плохо. Он выглядит, может быть, иногда хорошо. Не всегда хорошо, но иногда он приукрашен, как бы, как вот плод в Едемском, но он всегда убивает. Поэтому если мы хотим иметь жизнь радости, мы хотим жить, мы хотим сиять, любить людей, быть добрыми, вообще получать Божьи благословения, получать свободные ответы на молитвы, нам нужно иметь святость. И вот Бог сказал в Откровении одной церкви в Сардисе, Он сказал, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. И думаем, в чем же там причина? И когда мы читаем эту главу, в чем же причина, почему эта церковь была мертвая? А там есть ответ. Вот. Сардисской церкви. Что-то, там ответ ниже читаем. Прочие, которые не осквернили одежд своих. То есть есть те, которые не грешили. Дела были несовершенные. Я не нахожу, что дела были совершенны. Дальше написано, прочтем дальше, пожалуйста. Но прочие, кто не осквернили своих одежд, и всем прочим я говорю. Вот давайте почитаем эту главу. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Смотрите, и так вот, значит, другие люди осквернили свои одежды, значит, они стали грешить. И поэтому они носили имя, что мертв. Знаете, церковь можно назвать самым красивым живым именем. Живые камни, живые источники, как угодно. Вот. Но если мы будем мертвы внутри, то нам название не поможет. Скажите, друзья, да? Не поможет. И поэтому скажите,
Это для нас предупреждение. А, ты

Носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Ой, я не хочу, чтобы Бог так обо мне. Я хочу быть живым. А для чего я должен быть живым? Во-первых, когда мы живые, тогда идет движение всего, что Божьей жизни через нас и внутри нас. Мы источаем Божью жизнь изнутри нас. Скажите аминь, да. Мы сами наслаждаемся Божьим миром и благословением. И второе, но мы нужны Богу именно живые. Написано, представьте себя Богу, как живые, жертву живую, святую, благоугодную Богу. Это Римлянам 12:1. И еще, представьте себя как живые камни. Вот такой парадокс. Камни, но камни живые. Камни живые. Почему? Потому что это 1 Петра, 2 глава. 1 Петра, 2 глава. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Смотрите, мы нужны Богу, как живые. Как это описать, я не знаю. Камень – это прообраз. Бог не создал нас с каменным сердцем. Он описывает, что мы являемся частью Его строения. То есть мы являемся фактически, каждый из нас, Володя и Валерия, и Анжелочка, и каждый из нас является частью Божьего строения. Как бы камень, но он живой. И Христос написано, камень драгоценный, живой, избранный. Там сказано, он живой, он краеугольный. Почему Бог говорит о камне? Потому что люди понимали, чтобы строить дом, нужно положить основание, нужно хороший фундамент, нужны камни, краеугольные камни, крепкие. И поэтому камень краеугольный – это очень яркая картина. Тогда люди, знаете, они не поселялись в квартирах, они все строили дома какие-то. А это всегда фундамент, всегда камни. И Бог говорит, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Смотрите, если человек не будет живым духовно, он не сможет участвовать в Божьем строении, он не годится как строительный материал. Кто может подтвердить это? Аминь. Потому что это не живой камень, он в нем... А что такое живой? Живой он слышит, он видит, он чувствует, он проявляет чувства, эмоции. Поэтому Бог хочет, Богу нужны мы живые. Давид сказал, живой и только живой прославит тебя. Только живой. Это не только в смысле физически, но и духовно. Только живой. И поэтому нам нужна вот эта жизнь. Представьте, не дай Боже, все, что я имею, у меня есть один страх в жизни, ну, самый большой страх, он правильный страх, это никогда не потерять Божье присутствие, вот силу Святого Духа. Вот этот страх. Потому что я знаю, что некоторые потеряли и духовно умерли. И я, когда об этом узнал, а когда я получил крещение Святым Духом и силу Божию, я так испугался, что я могу это потерять. Я так испугался, я вот все готов отдать, только чтобы это никогда не перестало во мне, когда это силы наполняет, когда Господь говорит, исцеляет, когда Он наполняет радостью. И я поэтому я решил, что нет, я буду всеми силами вот хранить то, что я имею. Библия говорит, то, что им держи, что имеешь. Скажите, аминь. И поэтому, что вот эта жизнь, я попробовал ее кратко описать. Хорошо, как мы увидим Божью жизнь? В ком? Во Христе. Когда мы читаем Евангелие, это настоящая жизнь. Он говорит, я жизнь. Он исцеляет больных. Он говорит слова точные. Он говорит правильные слова ученикам, которые были несовершенны. Он их с любовью корректирует, потому что он полный жизни любви. Правда же, друзья? Иисус воскрешает мертвых. Иисус, обличает, он тоже это он делал, потому что Дух Святой через него это была жизнь. Написано, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Вот эта жизнь становится светом. Она, если человек, христианин, не живой, он не является светильником. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Если в нас не будет жизни, мы не будем живыми, мы не будем светом, мы будем религиозными, мертвыми, а это ужасно. И так что же убивает нас? Непребывание во Христе. Давайте запомним, кто не пребывает, тот засохнет. Да? Второе. Грех убивает. Павел говорит прямо Римлянам 6-7 глава. Я умер, грех ожил, а я умер. Ужасно. А должно быть наоборот. Грех умер, тогда я ожил. Правда же? Аминь. Скажите, правда же? Аминь. Так что же нас еще убивает, лишает? Библия говорит, плотские помышления – суть смерть, а духовные жизни – мир. Римлянам 8 глава. То есть, когда человек думает по плоти, если думаете по плоти, то умрете. Не надо думать по плоти. Мы должны четко понимать, что такое думать по плоти –

и думать по духу. Думать по плоти – это осуждать, думать по плоти – это обижаться, думать по плоти – это, не знаю, огорчаться, думать по плоти – это, может быть, что-то плохое о себе, неправильные мысли какие-то допускать, какие-то фантазии. Это думать, это убивает человека. Римлянам 8:6. А помышления духовные, что это жизнь, это мир. Итак, мысли, наша жизнь, смотрите, чем мы наполняем свою мыслительную жизнь, чем мы наполняем свой разум. Так вот, если это будут плотские мысли, то это смерть. И поэтому человеку станет плохо, плохо и плохо. Поэтому люди, кто находится в депрессии, они пускают вот эти мысли тяжелые, и они их просто убивают, извините. Они их действительно давят. Нужно противостать, выбросить это все. У Бога есть светлые мысли, мысли веры. Авраам не помышлял, что его тело почти столетнего уже в омертвении, и утроба Сарина в омертвении, он не помышлял. То есть у него мысли были мысли веры. Он знал, что Бог силен из мертвых воскресить. Бог силен чудо совершить. Вот это вера. Слава Господу. Аллилуйя. Он не изнемог вере. Он не помышлял. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы думали. Некоторые, я помню, как вот будучи подростком, всякие мысли в голову шли, всякий поток. Но я знаю, что это как-то прекратилось, когда я пошел за Иисусом. Но когда я стал ходить за Иисусом, то мне стали некоторые мысли посещать. Уже не помню, какие. Что я? Я слышал, нас учили говорить, надо говорить «Именем Иисуса отойди, сатана» или говорить «Кровь Христа». И я стал так делать. И как только мне приходили какие-то мысли, уже не помню какие-то, я знал, что это неправильные или плохие мысли о ком-то. Я говорил «Кровь Иисуса Христа». «Кровь Иисуса Христа». То есть она же очищает нас, защищает. Даже говорю «Именем Иисуса отойди от меня, сатана». «Именем Иисуса». И Библия говорит, если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Значит, мы должны сражаться, мы должны воевать духовно, правильно, по духу, духом воевать против плотского. Так что же убивает? Убивает плотские мысли, убивает грех и убивает непребывание во Христе. А что же еще сильно людей убивает? Я думаю, у нас есть интерес. Как вы думаете, что еще убивает? Оказывается, Иоанн пишет, кто не пребывает в любви, тот пребывает в смерти. Не любящий брата пребывает в смерти. Это значит, если мы откажемся кого-то любить, то есть если мы вот, ну, будем, вот решили навсегда человека презирать, там, не знаю, ненавидеть, огорчаться на него, то смерть начнет у нас вкрадываться, духовная смерть. А это опасно. Представляете, как опасно? И поэтому лучше всего простить без всяких условий. Просто простить, потому что Христос нас простил. И потому что нелюбящий пребывает в смерти. Это 1 Иоанна 4,14. Или 3,14. Сейчас посмотрим. 1 Иоанна 3,14, да. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Нам нужно просто понять, что ни в коем случае я не должен на кого-то. Вот даже если мне очень больно, даже если горько. Если я даже поделился с сестрой, говорю, сестра, вот так, ну, допустим, в какой-то ситуации. Она говорит, а все равно, Володя, благословите его и все. Пусть их Бог благословит. Правильный ответ. Правда же, друзья, да? Когда мы говорим кому-то, вот как человек так мог ко мне отнестись, вот как он мог поступить. Вот. А благословите его. Это правильно. Аминь. Я рассказывал, то есть, когда... У меня накопился целый список, это было, не знаю, 20 с лишним лет назад, очень давно, накопился список переживаний, то есть я видел, что ну вот кто-то постоянно опаздывает церковь, я очень печалился, огорчался, кто-то не хочет проповедовать, может, но не хочет, я это меня огорчало, кто-то, значит, пропускает служение регулярно, и вот у меня стало, я так переживал. И это меня так стало давить. У меня такая возникла какая-то обида. Ну, вроде бы я думал, что я прав, потому что я же хочу, чтобы люди служили Богу, чтобы они проповедовали. Но это была такая как бы духовная обида, которая давила на меня. Я этого сам не понимал, но мне становилось тяжело и тяжелее, тяжелее, тяжелее. Вот. Мне казалось, ну вот я, вот знаете, это было так для меня существенно казалось, что я... Порой не спал и даже плакал иногда ночами. Я просто плакал, Господи, почему вот тот не любит тебя? Вот почему кто-то... И однажды я услышал голос Божий, который сказал мне, благословляй, и будешь благословен. Я ясно услышал внутри себя, я тут же это сделал. Когда я это сделал, я получил такую свободу. Мне сердце так легко стало. И вы знаете, что самое интересное произошло? Я забыл вот... Я забыл почти, кто эти люди. Я вспомнил пару человек из того списка. А список был много десятков людей. Я вспомнил пару человек и думал,

А неужели они правда могли меня обидеть? Неужели они правда были... Ну, так это все... Мне показалось все несущественным. Я даже не мог вспомнить, что же они конкретно виноваты были. Я пытался даже ломать голову, и мне не получилось. То есть Господь меня освободил. Он очистил мою память. Потому что, когда мы обижаемся на кого-то, то мы не проявляем достаточно любви. Мы вроде бы справедливы, но мы не можем реализовать божественную жизнь. Она как бы останавливается внутри нас. И мы тогда только начинаем любить тех, кто хороший, только кто достойный, и вот кто пример для нас церкви. И, ну, вы знаете, Бог хочет любить всех. Он любит врагов. Он говорит, любите врагов ваших, да, благословляйте. И поэтому, если мы откажемся любить врагов, если мы откажемся любить тех, кто нас обижали, кто нас очень сильно обижали, то тогда мы не сможем пребывать в любви. А если мы не сможем пребывать в любви, мы не можем иметь в себе жизни. То есть мы пребываем в смерти тогда. И вот это состояние, вот эта смерть обволакивает нас. Она так, знаете, охватывает. Нам кажется, мы справедливы. Ведь они правда, вот они правда нарушили правила. Они вот на работу опаздывают. Они вот эту школу опаздывают. Они там в собрание опаздывают. Ну, например. Но это на самом деле не то. Бог не дал нам права судить людей. Он хочет, чтобы мы миловали. Но молиться и благословлять. И это закон духовной жизни. Обязательно благословлять всех людей. Слава Господу Иисусу Христу. Что же нас еще может убивать? Что убивает жизнь в воскресенье? Христос воскрес, Он живой. А что убивает? Библия говорит, буква убивает, а дух животворит. Буква закона, то есть Ветхий Завет, если читать и не понимать дух жизни в нем, то... Эта буква начинает убивать людей. То есть она вроде бы справедливая, но Павел говорит, мы служим не смертоносным буквам, вот, а Бог дал нам служение Духа. И вот когда люди пришли к Иисусу и привели женщину, взятую в грехе, да, вот, в грехе прелюбодеяния, то я сегодня подумал, может быть, некоторые думали, может быть, некоторым и жалко было. А буква говорила, таких надо побить камнями. Понимаете, вот, и вот эта буква, она людей сделала жесткими, она сделала требовательными. И они взяли камни, и они пришли спросить, как же Иисус поступит в этом случае. Моисей сказал побивать таких камнями. Вот. Но Иисус, вы знаете, как Он поступил. Такая прекрасная сцена есть в фильме «Иисус Назарета». Он сначала не обращал внимания, они требовали ответа. Он склонился и сказал, кто из вас без греха? Первый брось в него камень. И Он их обезоружил всех. Потому что Он по духу понимал. Он принес покаяние. Он принес возможность людям исправиться. А люди судили по закону Ветхого Завета. И Господь говорит, к Нему приходили, помните, мытари и грешники. Вот. И много их было, блудники приходили. И Он им говорил слово. И поэтому, как поступает закон, особенно если люди по закону пропитываются буквой, они не понимают любви и милости Божией, тогда эта буква начинает их убивать. Она убивает, они хотят, вот, может быть, и нужно было простить того брата и сестру, но у нас такие правила в церкви, вот нет, нужно вот сейчас его, значит, вот так к нему, нет. Знаете, очень важно, чтобы мы не придумали такие правила, которые будут... выше законов Божьих. Мы не можем придумать что-то выше Божьих законов. Правда же? Библия говорит, милость превозносится над судом. Правда же? Поэтому очень важно прийти в Духе Святом нежно, поговорить с человеком и сказать ему, Господь хочет, чтобы тебя простить. Он хочет тебя спасти. И сделать это в любви. И тогда и человек спасен, и церковь не пострадает. И поэтому я помню, когда был в городе Вильнюс, я проповедовал на собрании, и Дух Святой сильно действовал там, слава Господу. И вышло множество людей вокруг вот этой сцены. Я подошел и увидел одну молодую девушку, и увидел также молодого парня рядом. И Бог мне показал, что между ними есть греховная связь, что они не являются муж и жена, но они находятся в грехе. И я тогда сказал им на ушко тихонько, я сказал, вы находитесь как бы в грехе связи. Они признались, да. Сказал, Господь вас хочет спасти. Покайтесь сейчас. Ну, я лично им сказал. Я не стал говорить, пастор, у вас находятся два грешных человека в церкви. Сейчас вот вы должны с ними разобраться, поговорите с ними строго, спросите у них все грехи, которые они сделали. Нет.
Господь Дух Святой не дал так мне сказать. Я подошел к ним на ушко, сказал, чтобы рядом люди не слышали. Это сделал Дух Святой. Правда же, Карина? Это Дух... И это что? Это служение Духа. И если бы я поступил не по любви, я бы сказал, ага, вы пришли сюда, вот, вот. Нет, слава Богу, у нас-то мы как-то чуждаемся этих. Бог нас от этого избавил, слава Богу. Правда же, друзья? Так вот, буква убивает. Если по букве, ага, они грешные, так, срочно узнать, что они натворили, и как это все, как теперь церкви нужно срочно их так наказать, лишить их причастия, все. Знаете, надо начать с того, что нужно с любовью призвать к покаянию. Правда же, друзья? И поэтому Господь, Он хочет, чтобы дать нам дух служения, не букву, а дух служения. И поэтому я сначала не знал, как поступать. Не знал, как поступать. Ну, как поступать вот к человеку? Там, где раньше я служил, там очень строго поступали. Сразу человека, ну, публично ему объявление, замечание. Все, вся церковь знает, все его осуждают, ну, переживают. И я думал, ну, как же поступить? Вот мы теперь служим, вот начали служение. Как же? И это такой серьезный вопрос. Знаете, и одна женщина пришла ко мне и сказала, она говорит... Она только была новообращенной, стала ходить. И она говорит, я согрешила, я вот поехала туда, в отпуск, куда раньше ездила, в этот санаторий, я знала, что я могу даже упасть. И вот там произошло, я упала. Она такая немолодая уже была женщина, вот я согрешила. Я позвал старейшину, там женщина Хельми, она такая мудрая. Я говорю, сестра Хельми, вот такая ситуация. Так, брат Володя. И Бог через нее вот, меня тоже наставал. Знаете, он, так, пойдемте в канцелярию. Так, сейчас, так, сестра, мы сейчас молимся. И никто об этом больше все не должен узнать. Она такая говорит, так, мы молимся, все. И та женщина так и пошла, пошла за Богом, она больше никогда не упала. Потом она вышла замуж, ну, за мужчину из другой церкви. Вот. И вы знаете, я просто говорю пример. Если бы я по букве сказал, так, что вот сейчас мы должны объявить, что эта сестра, которая несколько месяцев ходит к нам, вдруг она стала такой... Я думаю, это было бы по букве. Это было ранило ее... Это было ранило окружающих людей. Ну, мы иногда не знаем, что делать. Но Дух Святой – это Дух силы, Дух любви, целомудрия. Поэтому Господь учит нас. Я спрашивал у пастора Генри Мадава, ну, в 2004 году, как поступать, вот как быть в таком случае, если люди... И он меня наставлял, говорит, Володь, надо вот так сделать, вот так. То есть не надо делать публично. Но если вот нужно вот так... Я спрашивал одного епископа Сергея Ивановича Николаева, как вот поступать? И он тоже мне говорит, Володя, надо, Владимир, надо. Говорю, священник должен на себе грех людей нести, не надо позорить их перед всеми, надо вот лично помолиться. Вот, потому что представьте, говорит, вот он отец, у него четверо детей, и вдруг публично при детях рассказывает все его грехи в церкви, дети его возненавидят, и будет разбито сердце. И я послушал их и подумал, ну да, но есть, он говорит, есть тайное исповедание, есть возможность помочь человеку подняться. Ну, слава Богу. Кто верит, что так возможно? Правда же? Аминь. Скажите аминь. Бог не дал нам служение осуждения, Он дал нам служение оправдания. И поэтому буква убивает. Если мы по букве правилами, то мы просто можем людей духовно ранить. Они могут духовно умереть даже, вместо того, чтобы покаяться и ожить. И поэтому пусть Бог даст нам как поступать не по букве, но по духу. Итак, что убивает? Грех убивает буква закона, убивает отсутствие любви, убивает отсутствие пребывания во Христе. И поэтому мы сейчас, мы хотим вот эти вещи, чтобы в нашей жизни этого не было. Чтобы у нас была полная любовь ко всем. Скажите аминь, да, друзья? Полная любовь. И пастор Рейн мне говорит, ко мне пришел один служитель. Он был в очень плохом состоянии. Ну, как бы что-то случилось. Какое-то у него было падение. И он мне сказал лично, Рейн, говоря по-человечески, я бы мог отвернуться и сказать, вот я не хочу общаться с этим братом. Ну, он мне рассказывал это давно, больше 12 лет назад. Но, говорит, вместо этого, говорит, я открыл объятия свои. Я пришел к нему. Он пришел ко мне на дачу, говорит, на огород. Он плакал. Он, ну, как бы в покаянии. Что-то случилось. И, говорит, я обнял его. И молился, и он был восстановлен. Вот слава Богу, правда же, друзья? Поэтому, если мы хотим, чтобы жизнь Божия текла через нас, потому что без любви начинается инквизиция, начинается вот эта вот борьба, начинается, и это очень опасно. И Библия поэтому говорит, с одними будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгаясь с огня. И так вот, я очень быстро закончу проповедь. Так вот, мы сегодня говорим о том, что убивает, и о том, что нас оживотворяет. А что нас оживотворяет? Мы об этом поговорим, конечно, на следующем собрании. Скажу очень быстро. Библия говорит, 118 Псалом, 50 стих. 118 стих, 50. Слово Твое.
оживляет меня.

В одном переводе говорится, твое слово вновь меня восстанавливает, вновь меня оживляет твое слово. Читайте слово, оно будет оживлять вас. Даже вам трудно, вы в отчаянии, откройте утром Библию, уединитесь куда-то, начните читать. Слова Божьи – это слова «дух и жизнь». Христос оживотворяет нас. Его слово, Петр говорит, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. То есть глаголы вечной жизни. Еще не так, что нас оживотворяет? Читая слово, слушая слово, мы оживляемся, наша жизнь приходит в нас. Слава Господу.

0: Здравствуйте. Знаю я твои манипуляции, меня не проведешь. Так обычно думаем мы, когда чувствуем, что кто-то пытается влиять на нас. Но есть и положительные манипуляции. Сегодня мы поговорим об этом. На наши вопросы отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще, всегда ли манипуляции – это зло?
1: Не всегда. Манипуляции могут быть и добрыми, и полезными, если они направлены на благо оппонента. То есть сама по себе манипуляция – это скрытое влияние, которое производится за счет чувств. Не прямое воздействие, не прямая просьба, а именно скрытое влияние на чувства, где мы играем на чувствах человека.
0: Каким образом это происходит, кстати?
1: Для достижения какой-то цели. Каким образом? Допустим, нам нужно что-то получить от человека. Мы подходим, делаем сначала комплимент, расслабляем его, потом спокойненько там берем за руку. Но я же знаю, что ты никогда никому не отказываешь. Я же знаю, что ты добрый человек. И после этого выражаем просьбу. И человек, ну как бы он же добрый, и на вот этом чувстве вины, как я могу мнение о себе опровергнуть, как я могу подвести, он думает обо мне так, и в этот момент невольно соглашается, не успев даже подумать, может он, не может выполнить просьбу, стоит, не стоит ее делать и так далее. Вот это и есть манипуляция, то есть добрый, расслабился, понял, что я добрый, и мне как бы совестно... предстать в глазах оппонента недобрым.
0: Или да, я знаю, что только ты с этим справишься.
1: Да, если, если хорошо подумать, что... А при чем здесь доброта? Вообще, не, тут как бы такое псевдологическое какое-то внушение происходит, когда абсолютно не связана доброта с просьбой вообще никак. Я могу быть добрым, но при этом не делать ту просьбу, которую ты сейчас озвучиваешь.
0: Ну, а вообще, насколько, вот сначала некоторые общие вопросы хочется прояснить, да, прежде чем мы перейдем к положительным манипуляциям, к их обсуждению. Вот почему манипуляции – это плохо? Почему вот как бы сейчас нам часто говорят, пишут часто о том, что вот нужно противостоять манипуляции. Манипуляции — это, как правило,
1: Ну, потому что это скрытое влияние. Человек редко осознает, ну, во всяком случае, если человек, скажем так, если ты знаешь, что ты как бы вооружен, да, если ты в курсе событий, ты немножечко, может быть, защищен, но не каждый раз в любой жизненной ситуации ты быстро поймешь, что это манипуляция. Потому что мы же не сосредоточим на этом внимание. Поэтому это скрытое влияние, и если оно происходит для достижения пользы того, кто проводит эти манипуляции, тогда это может быть в ущерб второму человеку, и поэтому надо защищаться, считается. А при этом нужно понимать, что манипуляции, если они не всегда то есть не всегда это может быть какая-то корыстная, негативная выгода манипулятора. Поэтому в данном случае оппоненту не всегда нужно напрягаться. Может быть, манипуляция какая-то добрая, и кто-то, какой-то человек, найдя к тебе подход, сможет донести какую-то важную информацию на благо тебе же. Поэтому здесь нужно смотреть, какой посыл исходит от манипулятора.
0: А как мы узнаем, какой посыл исходит от него? Он просто вот выражает таким образом свою просьбу.

0: Просьба, он влияет на нас. И вот, кстати, когда вот манипуляции, я тоже за собой часто замечала вот это чувство, которое остается после того, как тебя, как вроде ты соглашаешься, но тебя как будто принудили что-то делать. И как-то так очень нехорошо и некомфортно на душе бывает, что вот ты не хотел, ты вообще просто жил, а тут тебя как бы останавливают. И вот такими способами... Но, с другой стороны, соглашаешься-то ты добровольно все-таки?
1: Добровольно, потому что, скажем так, у тебя есть некоторые сложности с границами в этот момент. Ты их пробили там, каким-то комплиментом или чем-то еще. У тебя есть нарушенные границы, ты открылся и согласился, не подумав. А если в принятии каких-либо решений необходимо давать паузу, если затрагиваются чувства, то есть если... Происходит прямая просьба, пойди и сделай что-нибудь. Ты сделать, не сделать, стоит, не стоит, окей, хорошо, сделаю так. А если происходит влияние на чувства, тогда мы теряемся в моменте. И в этот момент происходит вот, вот это самое манипулятивное влияние. Чтобы здесь не быть подвластным и иметь возможность принять взвешенное решение, нужно небольшую паузу брать и всегда выражать благодарность и соглашаться с манипулятором. Потому что если делается комплимент какой-то, может быть искренне, а может и не искренне, да? Чисто просто для получения какой-либо выгоды самого манипулятора, тогда стоит выразить благодарность за комплимент и на этот момент остаться в полном расчете. То есть ты красивая, замечательно сегодня выглядишь, благодарю тебя, рассчитались. Никто никому ничего не должен. Что последует дальше, будет новая коммуникация. Если будет просьба, я сделаю шаг назад, как бы подумаю, сделаю какое-то взвешенное решение и буду уже принимать его.
0: Обязательно ли отказывать, если мы чувствуем, что звучит просьба манипуляция? Обязательно ли шарахаться, убегать? Вот мы так хотим противостоять манипуляции, мы свободные люди, вот. Нас уже замучили этими просьбами, и мы уже на все говорим «нет».
1: Я против фанатизма вообще в любом смысле, поэтому шарохаться от манипуляции не стоит. Вся наша жизнь манипуляция, всюду реклама, все, я не знаю, очень много... информационный контент, любые средства массовой информации. Очень много используется манипуляций. В принципе, в диалоге это нормально, это не всегда плохо. Да? То есть наша коммуникация, она строится с элементами манипуляции. Есть только разница, для каких целей это делается. Да? То есть для достижения какой-либо цели, допустим, воспитания ребенка, мы тоже можем применять различные подходы манипуляции, да? В обход вот этого, вот этой защиты человеческой. Сделай, не сделаю, сделай, не сделаю, ешь кашу, не буду, да, а каша сладкая, а сейчас там это то, а мы там пойдем куда, да, что-нибудь. Да. Конечно, не нужно слишком переключаться в подкупы, но все равно мы ищем какие-то здравые подходы для того, чтобы что-то сделать позитивное, чтобы ребенок, в конце концов, не отвлекался и поел, да. Мы его внимание концентрируем на там вкусной каше. То же самое и здесь. Не нужно шарохаться и убегать. Если есть подозрение, что здесь какая-то манипуляция, ну, нужно посмотреть, она позитивная или негативная. А вот манипулятор ко мне обращается, я оппонент. Мне это полезно или не полезно? Почему он это делает, человек? Какой у него посыл? И можно в этот момент напрямую спросить, я правильно понимаю, ты хочешь вот этого сейчас от меня? Все, мы как бы его обезоружили, ситуацию вскрыли и начинаем конструктивно общаться.
0: Уже в конструктивное поле.
1: Да, полностью понимая. То есть я правильно понимаю, ты хочешь вот это получить, или я правильно понимаю, ты имел в виду вот это. Все, в этот момент манипуляция заканчивается. То есть желательно, конечно, выводить любые диалоги в такое русло, искренности, открытости, честности. Но не всегда это возможно. То есть подруги на лавочке могут, а в деловом мире, да, возьмем, любые договоренности, переговоры, как они строятся, они же не всегда, ой, я желаю блага только тебе, да, и куда мы придем в деловом мире, например, финансовом и так далее. То есть там же есть выгода каждого, и каждый в момент переговоров человек ищет подход к другому и, соответственно, использует различные манипуляции, которые могут быть... Скажем так, они могут влиять на состояние оппонента, эмоционально его затрагивать, но никак ему не вредить. И вот если никак это ему не вредит, тогда, соответственно, манипуляция не является злом, и все нормально. Можно
0: Тут вот момент вредит-не вредит, я думаю, он тоже бывает и субъективный.
1: Да.
0: Кто-то вот, например, попросил тебя что-то сделать через манипуляцию. Один скажет, я это...

0: это сделал, ну и нормально все. А кто скажет, я это сделал, и для этого я пожертвовал своим вечером, я отказался от встречи, потом я поздно лег, не мог уснуть, потом у меня было плохое от этого настроение. То есть одному то же самое действие не повредило, а наоборот, даже, может, и порадовало, а другой вот весь разбитый и недовольный.
1: Тогда вопрос к тому, кто недовольный. Так, почему ты это вопрос? Сделал? Ага. Вопрос границ, вопрос его личного мнения, его осознанности, как он принимает решения. Потому что, ну, я же говорю, что манипуляция, она всюду и везде. То есть нас за чувства можно зацепить очень легко, через все, что угодно. Да? Я не буду снова перечислять, и разное влияние со всех сторон. Поэтому здесь наша ответственность, а насколько легко можно нас поймать, да? Если я что-то не хочу делать, и я это делаю, и делаю уже который раз, и мы явно нарушаются границы, и виноват не тот, кто их нарушает, а тот, кто позволяет их нарушать, потому что тот, кто нарушает, он не знает твои границы. Он может быть нечувствительным человеком, он может быть каким-то очень разным, самым разнообразным. И он не виноват в том, что он имеет этот доступ к человеку.
0: Ну да, ну вот как, допустим, мне звонят и звонят, пишут и пишут,
1: да,
0: мессенджеры разрываются. Это же мой выходной. Так отключи интернет.
1: Это же твоя ответственность.
0: Ну просто да, это все. Но это единственный выход. Люди в это время заняты чем-то своим, и, конечно, они тебе пишут. Они не знают, что у тебя, например, выходной или что ты где-то в отпуске. Вот, поэтому
1: поблагодари людей за внимание. Они как минимум тебе его проявляют. И поставь свой честно, искренне, открыто. Я сейчас хочу поспать. Я сейчас хочу побыть один. Я сейчас хочу сделать что-то другое. Все, никто не допишется, не дозвонится при большом усилии.
0: Итак, переход к положительным манипуляциям. Вот мы уже вскользь о них сказали, но как бы положительные результаты к ним может привести какая-то там положительная манипуляция. Как отличить ее все-таки?
1: Ну вот манипуляции, они бывают там на чувстве вины, на чувстве стыда, на чувстве каких-то вот на негативных чувствах, да, вот здесь как раз-таки и негативная манипуляция. Но здесь немножко смазанный момент, потому что мы не можем назвать манипуляции на чувстве любви или ощущения счастья позитивной, потому что она может быть тоже полезна только манипулятору, но вредна оппоненту. Да? Поэтому не только определяем по ощущениям внутренним, на каких чувствах манипулятор играет, а также нужно определить, какая за этим стоит выгода. Вот определяющим является выгода, которая идет, допустим, мы понимаем, что, да, манипуляция, да, человек что-то, но мы видим, что он что-то хорошее хочет для тебя сделать искренне. И, то есть он ищет эти мягкие подходы. Если это искренне, и если это действительно тебе полезно, здесь уже решить, нужно оппоненту полезно ему это или нет, то есть осознанно отстроиться, как я говорила, можно отстраиваться немножечко по позе, по расстоянию. Если человек очень близко, обнимает, говорит, моя ты хорошая, тра-та-та, вот на чувстве любви, на чувстве доверия манипулирует и хочет свою выгоду извлечь, это негативная манипуляция. Если он хочет твою выгоду извлечь, поднять тебе самооценку, что-то еще, но ты понимаешь, что это очень искренне, тогда ты идешь навстречу и принимаешь это решение. Если ты понимаешь, что это не искренне, он манипулирует на чувстве любви, доверия, но при этом хочет твою пользу, но он сам не верит в это, и ты как-то чувствуешь себя некомфортно. Сделай шаг назад и включи осознанность. Отстройся немножко от него. Можно немножко отодвинуться телом, не повторять его жесты, не смотреть так сильно в глаза, немножко отстроиться и подумать, почувствовать, взвесить, что он делает, почему он делает сейчас так, почему я себя чувствую так, вот это я хочу, вот это не хочу, это буду, не буду делать. И вот отстроившись, начинаешь принимать решение. То есть всегда немножечко нужно отвести взгляд, посмотреть вдаль, послушать себя внутрь и вот сделать вот эту оценку.
0: Так, подожди, как бы сказать, как бы...
1: Да.
0: Подожди, я послушаю себя. Мне надо вдаль посмотреть. Так, где там окно?
1: Да.
0: Так, что ты там говорил? Итак, к делу. Ну, вот, допустим, жена запугала мужа, что с ним случится инсульт, инфаркт, неизвестно что, если он не сбросит килограммов 10 и не начнет заниматься физкультурой.
1: Добрая.
0: Она его запугала. Она, в общем, ему рассказывала разных историй, поставила, может, какие-то условия. Ну, потому что...
1: Здесь надо не
0: и он занялся здоровьем.
1: Вот здесь надо не перестараться. Если точно знаешь, что займется, тогда доброе. А если знаешь, что не займется, и такого навнушаешь, может быть действительно инсульт. Еще и преждевременно. Потому что внушать такие вещи, это В общем, я с этим не играю в своей жизни. Это очень аккуратно нужно. Можно внушить действительно болезнь, и ты в итоге знаешь, что человек не пойдет по этому пути, если он не готов заниматься здоровьем, а ты ему пугаешь, он понимает, что я ничего не делаю, при этом все равно не делает, и оно начинает реализовываться, он уже начинает в эту болезнь погружаться. Поэтому здесь опасно. Вот, нужно аккуратно. Если ты понимаешь, что сейчас я чуть-чуть припугну, и он занялся здоровьем и пошел в это тогда позитивная манипуляция, она же на добро другому человеку.
0: Вот, кстати, бывает иногда у врачей, человек немножко так запустил здоровье, пришел к врачу, анализы плохие, там что-то происходит с организмом, врачи начинают говорить, мораль читать. Да. Человек, может быть, действительно понимает, просто жизнь наша разная, болели дети, что-то случалось, человек не мог заниматься здоровьем, у него не было денег на какие-то платные там процедуры, а вот он пришел, и когда, допустим, врач говорит, так, понятно, картина не очень хорошая, давайте потихоньку заниматься этим. Вот, и это другая ситуация. Да. А когда на тебя так смотрят, как будто ты уже вот умираешь, и ничего сделать нельзя, может, действительно человек в плохом положении, но это точно не улучшает его.
1: Да, врачи, кстати, этим очень пользуются. Нужно грамотно, правильно, он говорит, картина не очень, можно многозначительно посмотреть, но при этом не запугивать сильно. Ничего, все будет хорошо, это решаемо, да? У человека появляется надежда, он двигается вперед и, соответственно, выходит из любой сложной ситуации через вот это внушение, что врач дает надежду мягонько. Потому что если слишком запугивать, человек может надломиться. Он и так уже пришел к этой ситуации через что-то сложное, а тут еще сверху. Это рисково.
0: Итак, в общем, манипуляции не всегда плохо. Бывают положительные манипуляции, но даже, как мы поняли, с этим нужно осторожно, аккуратно. Если мы хотим на кого-то повлиять, то нужно аккуратно. Но, с другой стороны, можно ведь и говорить и прямо, если что-то нам не нравится, если мы хотим кого-то призвать к ответственности, кого-то мотивировать, так скажем, вдохновить, то можно ведь говорить прямо.
1: Я за прямой диалог. Мне нравится, когда люди очень прямо, открыто, искренне общаются. И это не всегда получается со всеми людьми, потому что если общаться с осознанным человеком, он услышит тебя, человеком, способным к диалогу, способным слышать. А есть люди, которых не пробьешь. И тогда бывает и нужно использовать различные подходы.
0: То есть есть люди, которых не пробьешь прямым воздействием, а только манипуляцией можно?
1: Какими-то мягкими воздействиями, добрыми манипуляциями. Бывает. Нужно обойти его защиты, потому что напрямую он будет только защищаться и что-то отвергать. И порой в этом и заключается. Говорят же, мудрая там женщина. Что значит мудрая женщина? Мягким подходом. Что это значит? Это манипуляции. Хорошие.
0: Как мужу сказала, не вот в лоб, какой он, а так любимый.
1: Да, мудрости, осознанности, это дело можно...
0: Сохраняя его достоинство. Итак, я благодарю вас, Алина, за участие в нашей программе. Спасибо большое вам.
1: Благодарю.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго, до свидания.

0: Здравствуйте. Томми Майота восхищался своей матерью и сестрами. Ему нравились их жесты, движения и речь. Томми мечтал быть таким, как они, и собирался воплотить эту мечту, сделав операцию по смене пола.
1: Одну неделю я хотел быть мальчиком, а другую — девочкой. Я жил в постоянном смятении. Это смятение возникло у Томми Мойты в раннем детстве. Самый младший из восьми детей, Томми отождествлял себя с матерью и сестрами. Я был очень чувствительный. Меня привлекала женственность, их жесты, как они двигались и разговаривали. Ко всему прочему, его сводные братья и сестры занимались непонятными ему делами. У нас дома творились вещи с сексуальным подтекстом, и с раннего возраста я хотел в них участвовать. Я считал, что это нормально. Женственное поведение Томми привело к буллингу со стороны братьев и одноклассников. Я постоянно слышал: «Ты гей, ты другой». Мне было очень одиноко. Я хотел быть частью большинства. 13 лет, чтобы не выделяться, Томми начал принимать кокаин. И одновременно он боролся с растущим влечением к мальчикам. У меня была проблема. Я не понимал ее, не знал, что это такое. Я пытался разобраться со всем этим, но мне было одиноко, и я не знал, кому рассказать. В 16 Томми решил сдаться. Я окунулся в это с головой и решил, что буду делать то, что захочу. Парень подсел на мэтт. Его выгнали из школы, и он начал посещать ночные клубы и чат-комнаты для геев. Я почувствовал себя желанным. Люди хотели быть рядом со мной, их влекло ко мне как никогда ранее, я этому радовался. Но даже тогда у него оставалось чувство, что что-то не так. Я понимал внутри, что так нельзя. Сердце твердило, что это неправильно. Несмотря на сомнения, Томми думал об операции по смене пола и начал принимать женские гормоны. Когда ему исполнилось 20, он даже решил попросить Бога сделать его женщиной. Я сказал: «Было бы намного лучше, будь я женщиной. Тогда бы мне не пришлось делать все это. Я знал, что поступаю неправильно, но как будто бы был на качелях. Мысль, что это ошибка, что я не тот, кем должен быть, не отпускала меня». Однажды ночью он проснулся от кошмара и включил телевизор. Показывали сюжет о мужчине-трансгендере, который отдал свою жизнь Христу и стал таким, каким его хотел видеть Бог. Что-то произошло, что-то изменилось. Я всегда знал о Боге, и что Его план для меня был другим. Я чувствовал, что живу не так, как Он задумал для меня. Томми перестал принимать гормоны. Но что делать дальше, он не знал. И поэтому оставался таким, как был. Было очень пусто. Я хотел перемен, но не знал, как измениться. Неужели я всегда буду таким неудачником? 9 мая 2012 года, принимая вместе с братом и сестрами наркотики, Томми почувствовал ужасный парализм.

0: Парализующий страх. Я не видел его, но знал, что в моей квартире что-то было. Я ощущал руки на себе, хотя и не видел их. В ужасе Томми вышел на улицу и поехал к маме, которая недавно отдала свою жизнь Христу, и попросил ее помолиться за него. Я должен был обратиться к Богу, потому что только Он мог помочь мне. Помню, как я сказал ему, что сожалею о том, как относился к родителям и о том образе жизни, который я вел. Я искренне каялся и просил прощения. Я почувствовал, как из меня вышел воздух, словно я сделал глубокий выдох. В тот момент я понял, что свободен. Я лег спать и проснулся абсолютно трезвым. Я никогда не был таким трезвым. Не было желания принимать наркотики, заниматься тем, чем я занимался раньше, заходить на старые сайты. Что-то изменилось во мне. Исчезло желание быть женщиной. Я знаю, это Бог убрал его. Он полностью изменил меня изнутри. Изменил мои желания. Изменил мои приоритеты. Томми начал посещать церковь и изучать Библию. Он заново учился принимать свою мужскую идентичность. Мне понадобилось много времени, но я отдал это Богу. «Господь, сделай меня таким, каким Ты задумал изначально. Ты призвал меня быть мужчиной. Восстанови меня в этом. Я не хочу расчаровывать Тебя. Не хочу, чтобы другие думали, что Ты Бог, который не спасает. Ведь Бог, с которым я встретился в ту ночь, изменил меня. Сегодня Томми помогает другим найти свою настоящую идентичность через Иисуса Христа. Бог говорит, что я чемпион, победитель». Бог говорит, что я избран. И если Иисус сделал это для меня, то Он сможет сделать это и для вас. Какой бы ни была ситуация, всем нам нужен Спаситель.
1: Томми прав. Нам всем нужен Спаситель. Слово Божье говорит, что мы были созданы по образу и подобию Божьему. Задумайтесь на минутку. Бог – Творец всего, а мы созданы по Его образу и подобию. У Бога есть враг. И как вы думаете, какая у него цель? Он хочет затмить образ Божий в вашем сердце и жизни. Он хочет исказить ваш взгляд на себя, и чтобы в сложных ситуациях вы в замешательстве начали сомневаться, а окружающие будут злыми и начнут обзывать вас. Мы уязвимы перед этими вещами, и нам нужен Бог живой. Томми пережил удивительный момент с Духом Святым. Он просто начал обращаться к живому Богу, который слушает. Он рассказал о том, как он обидел Бога своим выбором и как пошел против него. Томми начал заниматься этими вещами в детстве. Он сказал, «Внутри меня было что-то, что понимало, что это плохо. Но чем больше мы хотим что-то изменить, тем больше проявляется другая сторона. И нас начинает влечь ко греху еще сильнее и приводит в еще большее замешательство». Божье Слово говорит, что автор этой неразберихи не Бог. Томми — это пример того, что Бог хочет сделать в вашей жизни. Когда Христос приходит в ваше сердце, когда вы искренне исповедуетесь в том, что отделяет вас от Него, а это есть у всех нас, когда вы искренне отрекаетесь от греха и просите у Бога прощения, друзья, мне кажется, сейчас самое время для того, чтобы сказать, «Иисус, Твоя смерть была ради меня. Твоя кровь пролилась, чтобы я стал полноценным. Я хочу принять это сегодня». И все это начинается с исповедания. Расскажите Богу о всех своих промахах. Когда мы признаемся и делаем это искренне, Он наполняет нас, как Томми, своим Святым Духом. И все, чего мы желали, приходит в нашу душу, в наше сердце и в наше мышление. Остаются ли вещи, с которыми мы должны разобраться позже? Иногда да, иногда нет. Самое главное — это чувство чистоты и полноты. Вы должны узнать того, кто создал вас. Это можно получить абсолютно бесплатно. Невозможно заслужить, невозможно сделать себя более достойным в глазах Божьих. Нужно всего лишь прийти к Нему и признать, что вы недостойны. И тогда Он приходит и говорит: «Позволь мне показать тебе, для чего ты был создан. Позволь наполнить тебя моей любовью к тебе. Я хочу показать тебе, кто ты во мне». Бог сделает это для вас. Возможно, вы сталкиваетесь с такими же проблемами, что и Томми. Может быть, это наркотики или другая зависимость. Это идол. Бог хочет жить в нас. Исповедайтесь в грехах перед Богом прямо сейчас. Сейчас лучшее время для этого. Бог искупил всю нашу вину. Вы можете помолиться сейчас. Иисус, я обижал тебя, отворачивался от тебя, шел своим путем, уничтожая себя и других. Я отдаю все это тебе. Я прошу тебя не потому, что достоин, а по твоей великой милости. Прошу, прости меня. Отдали мои грехи, как восток от запада, как говорит твое слово, и больше не вспоминай их. Наполни меня Твоим Духом Святым. Укажи, каким путем мне идти. Дай мне жизнь, которая имеет смысл для вечности. Я принимаю сегодня Твое прощение. Иисус, научи меня жить для Тебя. Я прошу Тебя во имя Твое. Аминь.
0: После аварии у Джеремейна Грина парализовала левую часть тела. Спустя 3 недели он получил исцеление. После чуда прошел месяц, и вдруг Джеремейн потерял сознание, а когда очнулся, то снова был парализован. Он не мог понять, почему его исцеление было временным. 2 года спустя, в пасхальное воскресенье, Джеремейн получил на этот вопрос ответ.
1: 14 ноября 2004 года в автомобиле Джеремейна Грина врезался мусоровоз. Джеремейн получил сильную травму головы и впал в кому. Его отец, епископа Джо Грин, и его мать Этна поспешили в больницу.
0: На сына было больно смотреть. Он был в коме. И мы не знали... Никто не знал, очнется он или нет.
1: И я сказала: «Господь, ты сказал мне, что мой сын будет проповедником. У него есть работа. Что бы то ни было, ты должен вмешаться в ситуацию». У Джермейна парализовала часть тела. Родители и церковь молились без остановки об исцелении. И однажды вечером мы молились, я открыла глаза, посмотрела на сына и увидела, что он поднял левую руку. Он сделал вот так. Он даже не осознал своего действия. Бог сделал это. Он поднял его руку. Я точно знаю, это ободрило нас. На следующее утро он встал и пошел.
0: Я ходил по своей палате, прославлял Бога. У меня текли слезы. Я не мог поверить, что Бог совершил для меня чудо.
1: Джермейн вернулся домой к жене и к детям. 3 недели спустя, находясь в церкви, он потерял сознание. Когда очнулся, левая часть его тела снова была парализована.
0: Мне казалось, что Господа со мной не было. Я думал: зачем? Зачем ты позволил мне пережить исцеление, чтобы снова стать больным?
1: Врачи диагностировали у него гемипарез, слабость одной половины тела.
0: Я верил, что Бог совершит чудо. Казалось, оно вот-вот случится. Он махнет рукой, я снова поднимусь и буду в порядке, но этого не случилось. Я думал: что такого плохого я сделал? Ты ведь исцелил меня. Почему это происходит вновь? Почему? Ответа я не слышал.
1: Физиотерапия не дала никаких результатов, и Джермейн оказался прикованным к инвалидному креслу. Спустя некоторое время от него ушла жена, оставив ему 4 детей. Джеремейн впал в депрессию и пришел к выводу, что будет лучше для всех, если он покончит с жизнью.
0: У меня были таблетки от высокого давления. Я хотел их принять, но мне помешала моя дочь, которая ползала по полу. Она улыбалась, смеялась, забралась ко мне и села рядом с таблетками. И это остановило меня.

0: Сермейн заканчивал служение и услышал повеление Божье передать людям, чтобы они прославляли его. Я помню, как он сказал, «Это новая волна помазания. Бог совершит чудо».
1: После этого он встал и начал ходить. Я видел это сам.
0: Я смотрела и видела то, чего не видел мой сын. Он не ходил, он парил. Именно так. Это было самое прекрасное, что я видела. Это удивительная вещь. Джермейну понадобилось время, чтобы осознать, что он исцелен.
1: Я стоял там и думал, «Боже, что это было? Это чудо! Люди обнимали меня, а я их...» Я не понимал, что стою. Я не осознавал, что поднялся с инвалидного кресла, пока не увидел, что оно пустое. Пришло понимание, что в церковь-то я приехал на инвалидном кресле, а уезжаю без него.
0: Позже Джермейн пошел на проверку к врачу.
1: Врач зашел и сказал, «Ты поднялся?» Я ответил, «Да, это так». Он сказал, «Это чудо».
0: После этого Джермейн стал известен как проповедник на инвалидном кресле. Он снова женился, и они вместе с женой Маргарет несут надежду через Божью силу исцеления в своем еженедельном радиошоу и в церквях.
1: Он восстановил все, что я потерял. Господь благословил меня чудесной женой. Он сказал мне, что она для меня. Она моя подруга от Святого Духа. Бог продолжает исцелять. Он дает нам то, в чем мы нуждаемся. Нам лишь нужно попросить.
0: Достаточно лишь доверять Богу, и тогда Бог услышит вас и ответит на вашу молитву.
1: Иногда исцеление приходит поэтапно. Джермейн прошел через множество непростых этапов. Сначала его парализовало, но он получил чудо. Это был первый этап. Он начал ходить и прославлять Бога. Когда происходит чудо, то легко прославлять Бога и благодарить Его за все, что Он делает для нас. Прославлять легко, когда в жизни все хорошо. Но через несколько недель здоровье покинуло Джермейна, и он не мог понять, что случилось. Бог больше не рядом с ним. Это темная ночь. И мужчина начал спрашивать, что я сделал не так. Возможно, вы тоже проходили через что-то подобное. Вы болели, пытались понять, что вам делать дальше. Вы думали, что я сделал не так. В Библии есть чудесная история. Это не притча, это реальная история. Мы читаем про нее в Иоанна. Один человек родился слепым. И ученики, не фарисеи, не обвинители Иисуса, ученики Иисуса привели к нему того слепого и задали богословский вопрос. Кто согрешил? Его родители или он сам? Они не могли понять, если согрешили его родители, то почему родился слепым он? А если грех родителей и привел к слепоте ребенка, то разве это справедливо? Если же он родился слепым за свой грех, то разве можно наказывать наперед? Они не понимали этого. Иногда нам тяжело понять, почему с нами происходит что-то плохое. Мы думаем, что же я сделал не так? Что случилось? Мне нравится ответ Христа. Никто. Разве это не чудесно? Никто. Это случилось, чтобы явилась слава Господня. Разве не прекрасно? Жертва Иисуса очистила вас от всякой неправды. Он прощает все ваши беззакония. Если у вас есть какое-то конкретное беззаконие, если есть то, в чем вы не исповедались, сделайте это немедленно. А после этого примите дар спасения и прощения. Он хочет вас освободить. Когда у вас есть свобода, вы можете двигаться вперед. Джермейн получил это не сразу. Он думал о смерти, о том, чтобы покончить с собой. И что же сделал Бог? Он послал его дочь, которая забралась к нему на

0: руки и ободрила его. А потом был другой этап. Это не простой этап. Это была его Гефсимания. Он сказал: «Несмотря ни на что, я буду служить тебе, прославлять тебя, пророчествовать во имя твое, делать то, что ты скажешь. Не моя воля да будет, но твоя». И четвертый этап. Прославляя Бога и даже не осознавая этого, он получил исцеление. Я желаю и вам пережить сегодня этот этап. Бог живет в хвале своего народа. Если вы думаете, что Бог далек, начните прославлять Его. Облекитесь в одежды хвалы, и вы почувствуете Его присутствие, прощение, исцеление и все, что Он имеет для вас. Мы с Терри будем молиться о вас, но сначала свидетельство о чудесах для ободрения. Вера приходит от слышания, а слышание от слова, иногда и от свидетельств. Лолита из Чикаго, Иллинойса, третий раз заболела ковидом. Ее снова госпитализировали. У нее были проблемы с сердцем, и врачи не были уверены, что женщина выживет. Ей было тяжело дышать, уровень кислорода критически упал. В больнице она смотрела клуб 700, и Терри сказала, что у кого-то легкие наполняются слизью, а уровень кислорода падает. Лолита поняла, что это о ней. В следующие несколько дней легкие очистились, а уровень кислорода нормализовался. Врачи были удивлены.
1: Вот это да, как чудесно. У Дженнис из Вест-Винфилд, Нью-Йорк, ужасно болели спина, бедра, ноги и лодыжки. У нее диагностировали межпозвоночную грыжу. Дженнис выписали таблетки от боли и направили к хирургу сделать МРТ. Однажды она услышала, как ты, Гордон, поделился словом знания о человеке, у которого были такие же симптомы, как у нее. Боль начала уходить. Дженнис пришла за результатами МРТ, и доктор спросил: «А кто сделал вам операцию?» Она ответила, что операцию ей не делали. Доктор показал ей заключение и сказал: «Кто-то явно поработал с вашей спиной». На что Дженнис ответила: «Это Бог вылечил меня».
0: Позвольте Ему вылечить вас. Позвольте Ему прийти к вам сейчас. Прославьте Его в послушании. За все благодарите. Пусть все дышащее славит Господа. Это и есть путь Его присутствия. Господь, Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и благодарим за то, что Ты так сильно возлюбил нас, что дал нам Своего Единородного Сына, дабы всякий... Господь, мы хотим быть этими всякими сегодня, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Приди, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Наполни нас, исцели нас, освободи от вины и осуждения. Мы просим об этом во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: У кого-то диагностировали серьезную проблему с печенью. Вы в самом начале болезни. Бог исцеляет вас. Поднимите свои руки и начните прославлять Бога. Примите Его исцеление.
0: У кого-то проблемы с кровью. Ваша кровь не может нормально переносить кислород по вашему телу. У вас нет проблем с легкими, но есть проблемы с кровью. Бог исцеляет вашу кровь. Он может восстановить, изменить, поднять количество красных телец. Исцелить во имя Иисуса. Будьте исцелены и свободны.
1: Есть много людей, которые потеряли чувство обоняния и вкуса. Бог все восстанавливает после многих недель и даже месяцев. Бог восстанавливает вас во имя Иисуса.
0: Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, то прославьте Бога и сообщите нам о том, что Бог сделал для вас. Зайдите на сайт, указанный на экране, напишите нам. А закончим мы стихом из Псалма. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Пусть Бог благословит вас, и до скорой встречи.

Исход, глава 19. Это история, которая подчеркивает важность границ, которые мы устанавливаем в своей жизни. Сегодня я буду говорить на тему «Установка барьеров». Бог сказал Моисею: «Я сойду с моего престола небесного на гору Синай. Я сойду и коснусь этой горы. Но перед этим я хочу, чтобы ты повелел людям очиститься. Скажи народу, что я свят, что я возвращаюсь, что я приду туда, где они сейчас. Они услышат звук трубный, и при трубном звуке приду я, Бог Всемогущий. И когда я приду, они должны быть чистыми, они должны быть освящены. Скажи им поменять и помыть свои одежды. Скажи им смыть с себя всю грязь, смыть все, что их оскверняет. Я хочу, чтобы мой народ был чистым, когда я приду. Мы знаем, что все взаимосвязано. Это символы того, что мы без порока, без пятна, омыты в крови Иисуса Христа. Он сказал: «Я сойду, и когда вы услышите трубный звук, вам лучше быть готовыми». И никто не должен заходить за установленную границу. Он сказал: «Я хочу запечатать гору. Я хочу, чтобы вы установили барьеры». У меня есть небольшой реквизит. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты, Моисей, установил их. Ты устрой их. Вырой ров, установи ограду, протяни колючую проволоку. Чем можно еще огородить? Ты устрой границы, установи их. Поставь вокруг, везде, где проходит граница, везде у подножия горы. Скажи детям Израиля, чтобы они ее не пересекали. Я не дам им свободно проходить». И сказал: «Даже если кто приступит к границу, если перенесут лишь одну ногу на ту сторону, где они не должны находиться, когда я приду, они должны умереть». Это границы жизни и смерти. Я иду, я хочу, чтобы мой народ был чистым. Я хочу, чтобы при звуке трубы вы были на нужном месте. Если кто-то будет не с той стороны ограды, он умрет. Подготовьтесь к трубному звуку, сделайте все, чтобы не зайти за границу. Есть разница между моим и не моим народом. Я хочу, чтобы между ними был барьер. Когда раздастся трубный звук, то поторопитесь. Когда я приду, то вам лучше быть с нужной стороны барьера. Повернитесь к кому-то и скажите: «Он идет». Вот-вот зазвучит труба. 1 Фессалоникийцам, глава 4. «Сам Господь сойдет с небес при возвещении, при звуке трубном». Иисус возвращается, Он грядет, Он грядет. Родители, приготовьтесь, Он грядет. Очень важно, чтобы ваша семья была готова. Он грядет. Вы слышите, как Моисей бежит через стан? Будьте готовы, очиститесь, осветитесь. Труба вот-вот зазвучит. У вас не будет времени приготовиться после звука трубы. Готовьтесь. Родители, подростки, Он идет. Готовьтесь, осветитесь, будьте внимательны. Пусть в ваших машинах будет правильная музыка, правильные друзья. На что вы смотрите? Что вы слушаете? Готовьтесь, когда зазвучит труба, то будет слишком поздно. Омойте свои одежды.

Каждый, кто окажется не с той стороны границы, потеряет жизнь. Потеряет жизнь. Где начинается гора? Обратите внимание, Бог не дал им GPS или карту со словами «Вот здесь я провожу черту, поставьте барьер вот здесь». Он сказал: «Моисей, ты пастор, ты лидер, молись, ищи меня. Там, где ты определишь начало горы, там и поставь барьер, вырый ров и скажи: «Вот черта, дальше нее идти нельзя». Я, Господь, подтверждаю это. Пересечение этой черты будет стоить всей семьи. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты, Моисей, постановил закон». Бог говорит сегодня: «Мир во сне». Но трубный звук скоро зазвучит, и нам, как семье, нужно быть готовыми. Нам нужны границы. Мы живем в то время, когда можно все, и ничто не считается грехом. Все делают, что хотят и говорят. Бог понимает, если я напиваюсь, сплю со всеми, то Бог понимает меня. Если я согрешу, то Бог поймет. Если я войду в заведомо дурные отношения, Бог поймет меня. Я знаю, что это звучит жестко, но лучше пристегните ремни. Вас ожидает турбулентность. Бог сказал, вам надо приготовиться к трубному звуку, поэтому надо поставить барьеры. Моему народу надо знать, что есть разница между чистым и нечистым. Я уверен, это произошло не сразу. Они не радовались барьерам, о которых Моисей сказал: «Вы можете дойти только досюда». Я хочу обратиться к проповедникам. Где барьеры? Где проповеди, в которых говорится о том, что верующие устанавливают границы, что мы не хотим входить в определенные места и делать то, что делает этот мир? Между нами должна быть разница. Если вы зашли туда, где вы не должны быть, то при звуке трубы вы потеряете жизнь. Установите границы и храните их. Защищайте их, потому что они очень важны. Огонь на горе, так что отойдите от горы. Я размышлял о барьерах, о которых нам надо услышать. Я обеспокоен тем, когда слышу, что христиане и подростки в особенности, школьники ходят на вечеринки, напиваются, теряют там над собой контроль, забывают о морали, спят со всеми подряд. Нам надо понять, что должны быть барьеры, которые говорят: «Мы верующие, мы не ходим в такие места, мы не занимаемся этим. Этому не место в моей жизни и моей семье». Что я вижу сейчас? Это отсутствие границ. Нет стандартов. Нет разницы между нами и миром. Нет разницы между нашей моралью. Нет разницы в том, чем мы занимаемся. Моисей начал ставить ограду. Где она? Бог не дал Моисею точного места, куда поставить ее. Он сказал: «Ты установи ее». В послании Евреям 13:7 говорится: «Поминайте наставников ваших и подчиняйтесь, ибо они пекутся о вашей душе». Нельзя проповедовать так, как я проповедую сейчас, а потом идти на сумасшедшие вечеринки. Зачем вам идти туда? Там курят наркотики, и вы пьете и курите вместе с ними. Одна сигарета не отправит вас в ад. Просто попав на небеса, от вас будет пахнуть не тем, чем надо.
Если бы Бог хотел, чтобы вы курили, то Он устроил бы дымоход у вас на голове. Когда-то в церкви у нас были барьеры. Мы говорили: «Церковные люди так не поступают». Должен быть барьер. Если вы не поставите барьеры, то ваша жизнь со Христом не будет отличаться от жизни без Него. Должен быть барьер. Это не законничество, это защита. Она не пустит к вам то, что не нужно. Барьеры — это благословение. У кого-то из вас нет стандартов. Это скользкая благодать. На Адама были возложены две ответственности. Адам, назови животных и ухаживай за растениями. Что-то ты будешь хранить, чему ты дашь имя, как ты назовешь, так этому и будет имя. Мы живем в такое время, когда родители должны стать Моисеем в своей семье. Мне все равно, что делается в доме рядом или через 5 домов, и что делают все остальные. Я Моисей своего дома. Мне все равно, что у моих соседей или друзей-христиан барьер стоит вот тут, и что их дети могут заходить вот сюда. Все, что я знаю, это молиться, искать Бога, не отпускать Библию и помнить, откуда я пришел. Помнить, что работало для моих родителей и их родителей. Это все сохранено в поколениях. Поэтому я выкопаю ямы для ограды и поставлю барьер. Я знаю, что я несколько старомоден и консервативен, но я собираюсь поставить барьер вот здесь. Я Моисей своего дома. Родители, если вы не поставите барьеры в своей семье и не примете то, о чем я проповедую, не осознаете, что нельзя позволить входить в нее миру и киноиндустрии, то барьеров не будет совсем. У Голливуда их нет, у школьной системы их нет. Вам придется сказать: таковы стандарты моего дома. Детям, может, это не понравится. Они будут недовольны. Вы говорите детям: мы устанавливаем здесь определенный стандарт. Если вы собираетесь жить в этом доме, то мы можем дойти лишь вот сюда. Мы не пойдем дальше. И если вы пойдете, то останетесь одни. Мне самому говорили: тогда я уйду, я убегу. Они долго не бегают, всего несколько дней. Я забочусь о своих детях. Они быстро начинают скучать по настоящей жизни. Однажды одна из дочерей разозлилась на меня и сказала: я ухожу, я уезжаю. Я спросил: в чем ты уедешь? Но это моя машина. Проверь документы. Положи на место чемодан с одеждой. Это моя одежда, мои туфли на каблуках. Все мое. Это принадлежит мне. Ты можешь уйти в той одежде, что на тебе, и с той сумочкой, что у тебя в руках. Остальное мое. Она пошла по улице, дошла до леса, села под дерево. Было очень холодно. Она позвонила сестре, которая через час подобрала ее и привезла домой. Когда она уходила, то говорила: «Дай мне». Но когда вернулась, то сказала: «Прости меня». Все мои дети служат Богу и любят Господа. Но знаете, я должен был сражаться за это. Я должен был утвердить их. Я должен был говорить: нет, ты не пойдешь с этими язычниками. Мне все равно. Мне все равно, что делают другие. Мы не пьем. Я никого не осуждаю. Возможно, там хорошие люди. Но если там пьют, ты туда не пойдешь. Нет, нет, нет, нет, нет, нет и нет. Мы прошли разные времена. Дети нас ненавидели. Я никогда не буду так воспитывать своих детей. Теперь они приходят к нам и говорят: «Вы лучшие родители. Я хочу быть таким же, как и вы». У одной из дочерей хватило амбиций сказать мне: «Я выйду замуж за такого же, как ты». Это называется месть. Это действует.
Это защитит вашу семью. Это сохранит вашу семью, которая будет готова к восхищению.

учению. Мне все равно, что делают другие церкви и другие люди. Вам лучше установить стандарты и сказать: «А я и дом мой». Все, мы не пойдем дальше. Если вы холосты, то вам надо установить границы. Не ждите, пока окажетесь на заднем сиденье автомобиля. И там будете говорить на языках и искать водительство. Это еще то водительство. Сегодня приходится ходить на свидания с язычниками. Возьмите с собой барьеры. Вы говорите: «Это охраняемая зона. Держи руки подальше от моих ног». Давайте скажем прямо: «Держи руки подальше от моих ягодиц. У меня границы». Вам кажется, что это слишком. Я знаю, что ваши дети не слушаются. Это потому, что им не бросают вызов. Пастор, я не хочу, чтобы мои дети ненавидели меня. Когда зазвучит труба, то дети не будут вас ненавидеть. Они скажут: «Спасибо, Моисей. Спасибо, спасибо, что не дал мне ввязаться в это». Я говорю, что вам надо проснуться. Я говорю, потому что вам надо установить личные ценности. Личные ценности — это не обязательно что-то черное или белое. Например, я не могу сказать о ком-то, кто выпил бокал вина, что он идет в ад. Я должен следовать слову. Скажу так. Для меня и моей семьи, по обеим линиям, было благословением, что наши родители и их родители, ставили барьеры и говорили: «Эти дома будут безалкогольными». Несколько поколений спустя я в служении. Большая часть членов моей семьи в служении. И все благодаря этим барьерам. Это сработало. Никто из нас никогда не был на реабилитации. Это сработало. Скажу так. Итак, номер один. У меня есть мои личные ценности. Второе. Существуют традиционные ценности. Это учение, где церковь выступала против определенных вещей и провозглашала это. Церковь занимала твердую позицию в отношении гомосексуализма, прелюбодеяния, супружества, разводов. Знаете, мы любим всех, но я должен поставить барьеры в моем супружестве. Мы с Шерис 25 лет назад решили, что мы установим барьеры. Иногда мы подходили к самому краю. Это развод. Вам надо иметь барьер, который говорит: можно злиться друг на друга, ссориться, иногда говорить лишнее, но у нас есть эти барьеры. Для нас развод никогда не был вариантом и никогда не будет. Иногда она толкает меня прямо туда, или я толкаю ее прямо сюда, но... Когда вы подходите туда, то вы не переступите барьера. Это не выход. Если у вас есть такие барьеры, мы опять возвращаемся, все улаживаем, снова влюбляемся. Все прекрасно, пока я не сделаю чего-то глупого, и она опять выталкивает меня отсюда. Или я подталкиваю ее. Так и происходит. И это прекрасно. Прекрасно. Но это брак. И вам надо поставить барьеры. Когда вы теряете личные и традиционные ценности, то приходит дьявол и нападает на ключевые ценности. Ваши личные ценности, я не флиртую, не хожу куда-то, они уходят. Затем он нападает на традиционные ценности. Вы начинаете реже ходить в церковь, становится меньше Бога, вы меньше читаете Библию, меньше молитесь. Тогда враг начинает атаковать ключевые ценности. Ваша порядочность, характер, какой вы, когда вас не видят. Вы идете на компромисс, начинаете становиться лицемером. Но так делать нельзя. Установите барьеры, чтобы сохранить ключевые ценности вашей семьи, вашего супружества,

вашего хождения с Богом, вашего помазания. Если мы не будем бодрствовать, то мы перейдем преграды, и переступив их раз, это будет делать все легче и легче. Сами того не осознавая, вы потеряете всякую веру. Как это сбалансировать? Я знаю, что мы спасены по благодати, а не по делам. Но я также знаю, что строить барьеры после спасения — это не законничество. Барьеры для вашего разума, глаз, ушей. Притчи 4. Там говорится, «Больше всего хранимого храни сердце». Охраняй его как следует, охраняй сердце, не отдавай его никому и ничему. Храни сердце, потому что оттуда источники жизни. У кого-то из вас там находится все, что угодно. Храните свое сердце, охраняйте его чистоту. Молодые люди, храните свою чистоту, охраняйте свое хождение с Богом, охраняйте свой дух. Если вы не поставите барьеры, то при трубном звуке вы можете оказаться не с той стороны барьера. Я завершаю. В конце я хочу сказать, каждый родитель в этом зале – Моисей в своей семье. Не впускайте все подряд. В 21 веке сатана будет пытаться разорвать вашу семью в клочья. Вам надо занять позицию. Сейчас все они служат Богу, все они влюблены в Иисуса. У всех все хорошо, я так горжусь ими. Но были времена, когда мы с Шерис должны были поставить барьеры и сказать, «Получилось, надеюсь, что так. Я уже и не знаю, я сам не понимаю, Боже мой. Воспитайте 4 подростков, а потом еще одного. Воспитайте, а потом приходите ко мне и расскажите свою историю. А сейчас я не хочу слушать, у вас нет детей». Знаешь, что бы я сделал? Мне неинтересно. Поймите, что за гору стоит сражаться, научиться принимать решения. Это принципиально или нет? Он хороший парень, может с ним пойти? Я знаю, он не верит так же, как мы, но ничего. Он любит Господа. Это хорошо. Нет, это принципиально. Извини. Вы должны быть такими родителями. Так написано в этой книге, здесь, в Библии. Дорогая, вот что говорит Библия. Если я разрешу тебе так поступать, то это будет противоречить Слову Божьему. Иногда вы плачете и думаете, почему мои родители такие ненормальные? Что с ними не так? Это глупо, это закон. Может мне отступить и позволить им делать, что хочется? Поверьте, я это проходил. Это право от присутствия Моисея. Это сохранит вас от ада. Это сохранит ваши семьи вместе. Это сохранит ваш брак. Это сохранит ваших детей. Для чего мне возвращаться к тому, от чего Бог меня освободил? Писание говорит, это как пес, который возвращается на свою блевотину. Если у вас нет четких границ, то это лишь вопрос времени, когда враг затянет вас обратно. Он попытается сделать это. Вот почему вам не надо ждать. У вас есть границы, которые уже установлены.

Задолго до моей серии о сотворении Земли, один из постоянных зрителей предложил тему, которую поднимали и другие. Учитывая его регулярное внимание к моим сюжетам, я решил взять именно этот вопрос за основу выпуска. А можешь также исследовать вопрос дождя во времена Ноя. Был ли дождь до потопа или при потопе был первый дождь?